0: направленность оказания неотложной медицинской помощи на местах.
1: Михаил Мишустин подчеркнул, что вопреки внешним вызовам правительству удалось сохранить положительную экономическую динамику, обеспечен прирост валового внутреннего продукта России. МВД объявила в розыск по уголовной статье журналиста Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаила Мартенса, который задавал вопрос об убийстве русских. Основанием для этого стала статья Уголовного кодекса. Комментируя провокацию журналиста, официальный представитель МИДа Мария Захарова отметила, что дед Мартенса был высокопоставленным нацистским офицером, служил в штабе Верховного командования Вермахта. Волгоградский областной суд прекратил производство по делу пенсионера Николая Мухина, оштрафованного за попытку сбить украинский беспилотник из ружья. Суд также постановил вернуть мужчине его оружие. Штраф фермеру опротестовала прокуратура Волгоградской области. В ведомстве подчеркнули, что мужчина действовал в условиях крайней необходимости. Мухин сам сказал суду, что стрелял по БПЛА для защиты. Новости на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: Сегодня в Петербурге небольшой дождь, днем плюс 20, в Москве 23 градуса и облачно. Сейчас в столице плюс 16, атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.

0: Человек. Манекен. Вы что, своих не узнаете?
1: Аудио сторис.
2: Археологи Алтайского государственного университета совместно с зарубежными коллегами нашли артефакты эпохи первого тюркского каганата во время раскопок на памятнике Катанда в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. В ходе работ ученые выявили ритуальные каменные ограждения, связанные с погребальными традициями тюрков. Несмотря на то, что подобные сооружения обычно бедны на находке, на этот раз исследователям удалось обнаружить ряд предметов. Миниатюрный железный наконечник копья, бронзовую пряжку для ремня, железное долото и фрагменты ремня. Первый тюркский каганат, который возник в середине VI века, просуществовал около 50 лет, но сыграл ключевую роль в политическом и культурном развитии Центральной Азии. Археологических свидетельств того времени сохранилось немного, поэтому новые находки особенно ценны. Они доказывают, что Алтай оставался значимым центром кочевой цивилизации даже после переноса политического центра каганата в Монголию. Бронзовая пряжка и фрагменты ремня свидетельствуют о высоком уровне ремесленного мастерства, а железное долото – о практичности инструментов, которыми пользовались кочевники. Особого внимания заслуживает миниатюрный наконечник копья. Скорее всего, он имел символическое значение и применялся в обрядах.
1: Аудио сторис.

чужие города, и вновь над ними серые дожди. Затерялся я в толпе, я от себя хочу уйти. Где искать и как найти любовь, которую не уберег, словно этот серый дождь, бездомен я и одинок. Я помню, я помню.

снег, надежды белый парус смят волной. Прошлой ночью снилось мне, вернулся я в Марсель родной. И к тебе опять бегу, но ты не возвращаешь мне любовь. Я проснуться не могу и расстаюсь с тобою вновь. Я помню всегда любовь твою теперь лишь. Я понял, как я любил и как люблю.

вам, что вам до моей любви. Облака плывут в Марсель, как письма грустные мои. Где искать и как найти любовь?

0: Audio Stories.
1: Исследователи из университета Хиросимы обнаружили живого краба вида Портунус кровожадный внутри пластиковой бутылки. Ее горлышко было вдвое уже тела животного. Находка наглядно показывает, как пластиковый мусор создает ловушки для морских обитателей, о которых редко говорят в контексте загрязнения. Бутылка из-под рисового вина дрейфовала в море около 8 месяцев. Диаметр ее горлышка 24 мм, тогда как размеры краба к моменту обнаружения достигали 40 мм в длину и 88 мм в ширину. С помощью ДНК-анализа содержимого желудка краба и оценки скорости роста морских уточек на поверхности бутылки ученые восстановили хронологию. Краб попал внутрь совсем маленьким, провел там около 2 месяцев, питался мальками рыб и водорослями, активно рос и в итоге уже не смог выбраться через отверстие, через которое когда-то заплыл. Подобные случаи в японских водах фиксировались и раньше. Маленькие крабы заплывают в открытые бутылки в поисках укрытия или пищи, живут там, растут и остаются в ловушке. Ученые подчеркивают, что выброшенный людьми пластик способен надолго задерживать крабов, мешая им выбраться.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В Финляндии завершилась эпоха проводной телефонной связи. С 1 июля 2026 года крупнейший оператор Elisa полностью прекратил обслуживание стационарных линий. Теперь в стране не осталось крупных компаний, которые предоставляют эту услугу. Местные СМИ отмечают, что решение не стало неожиданностью. Компания заранее предупредила о своих планах. К моменту отключения у Elisa насчитывалось лишь несколько тысяч активных подключений. Стационарные аппараты в основном использовали для редких домашних телефонов, отправки факсов и в лифтовых переговорных устройствах. Новые договоры на проводную связь компания не заключала уже несколько лет из-за отсутствия коммерческой выгоды. Проводная телефонная связь работала в Финляндии с конца 19 века, но в последние десятилетия ее популярность неуклонно падала на фоне развития мобильных технологий. В итоге содержание обширной кабельной инфраструктуры ради небольшого числа абонентов перестало быть экономически оправданным. При этом привычные городские номера в стране сохранятся. Операторы привязали стационарные цифровые комбинации к мобильным подключениям. Это позволит жителям и организациям оставить прежние контакты и плавно перейти на современные технологии.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. Сегодняшний выпуск можно назвать «В мире животных». Именно о животных мы и будем говорить. А вот ошибок, кстати, почти не будет. Зато будут интересные названия, вернее, производные от названий некоторых представителей фауны. И слушаем первый диалог из программы «Хочу все знать».
2: Медузы размножаются, появляются личинки. Медузята. Не медузята, а личиночка, которая садится на дно. И от полипчика отпочковываются новые медузки.
1: Мы услышали аж два уменьшительных слова, образованных от медузы. Медузята и медузки. Оба слова нелитературные, таких животных в словаре нет. Но звучат.

0: звучит симпатично. А полипчик, тоже, кстати, не литературный, завершает картину всеобщей мимимишности. Далее переходим к ракам и слушаем, что про них рассказали все в том же выпуске программы «Хочу все знать».
1: Какой хитрый рак получился? Гордость испытываю за него.
2: Хитроумный рачок получается.
3: То есть он рачище. Да, он же большой. 4 килограмма, да?
0: Рачок и рачище. Эти слова есть в словарях. Хотя, правда, рачище имеет помету разговорное. Но это не делает его хуже. Из воды перебираемся на сушу и оказываемся среди змей. Как себя чувствовать в такой ситуации, узнаем от ведущей Маргариты Митрофановой и ее гостьи Ольги Алешиной.
4: Причем ты оказывался внутри вот такой, ну, понимаете, змеюшник, да, какой-то там боярские кланы.
5: Как вы ласково назвали это змеюшником. Я же записываю себе змеюшник. Мы потом поговорим с лингвистами, есть ли такое слово вообще. Ну, в принципе, оно приличнее, чем гадюшник.
0: Итак, что мы имеем? Змеюшник и гадюшник. Что интересно, оба слова в словарях зафиксированы. Такие существительные есть в русском языке. Но хочу сделать небольшое предостережение. Гадюшник пишется с ч, гадючник, но произносится с ш, гадюшник. А вот змеюшник произносим так же, как и пишем. Ну и наш разговор был бы неполным без птиц. И Елена Булычева, гостья программы «Физики и лирики», исправит ситуацию.
5: Другой, значит, на вертеле крутит гуся. Вот гусь у них был очень такой почитаемый, да, едой.
0: Крутит гуся или, может быть, гуся? Ответ простой и приятный. Возможны оба варианта. Крутить можно и гуся, и гуся, и это здорово. И на этом я прощаюсь с вами, но ненадолго. Скоро мы встретимся с вами опять здесь или в моем канале в мессенджере Макс. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
6: Спасибо. Училка против мейка.

Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Аудиосторис.
1: У пляжа Плая де Пальма на Майорке археологи нашли древнеримский торговый корабль «Сес Фонтанеис», который затонул около 1700 лет назад. Судно длиной 12 метров лежало всего в 2 метрах от поверхности воды. Его случайно обнаружил местный житель. Во время заплыва он заметил торчащие из песка деревянные детали и сообщил властям. Ученые полагают, что корабль шел из порта Картахена с грузом оливкового масла, вина и рыбного соуса гарум. Дату крушения помогла установить монета 320 года, которую нашли под основанием мачты. Благодаря тому, что судно быстро покрылось песком, оно хорошо сохранилось. Десятки амфор остались целыми и запечатанными, а части корпуса и палубы в хорошей сохранности. Помимо товаров, археологи обнаружили предметы, раскрывающие быт моряков. Кожаные туфли, плотницкое сверло для ремонта в плавании и масляную лампу с изображением богини Дианы. На некоторых сосудах найдены раннехристианские знаки. Это отражает переходный характер эпохи. Надписи на амфорах дают представление о римских торговых и административных сетях. Они сообщали о производителе, содержимом и уплаченных налогах. Анализ показал, что сосуды изготовили в юго-восточной Испании, регионе, который играл важную роль в производстве оливкового масла и гарума. Кроме того, ученые выявили 5 ранее неизвестных типов амфор. Это поможет точнее восстановить картину античных торговых путей.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Российские ученые оценили уязвимость сибирской лиственницы, ключевой породы тайги, к изменению климата. От ее состояния зависит стабильность вечной мерзлоты и поглощение лесами углекислого газа, поэтому сокращение популяции несет серьезные риски. К концу века одни популяции могут исчезнуть, другие – сохранить устойчивость и стать основой для восстановления лесов. Для оценки рисков использовали метод геномного смещения. Он показывает, насколько должен измениться генетический состав популяции, чтобы деревья приспособились к новым условиям. Исследователи проанализировали ДНК лиственницы из 37 районов от Заполярья до Алтая и Саян, изучив более 20 тысяч генетических маркеров. В наибольшей зоне риска популяции на Урале, в субполярных районах и высокогорьях Алтая. Там потепление к 2081-2100 годам может достичь 6 градусов. Уязвимы и генетически бедные популяции Южного и Центрального Урала, а также Алтайских и Саянских хребтов. В то же время центральные и южные популяции показали низкие значения геномного смещения. Они способны выдержать серьезное потепление и могут служить источником семян для восстановления лесов. Ученые планируют дополнить геномные данные экологическими и физиологическими исследованиями, чтобы разработать стратегии сохранения лесов в меняющемся климате. Аудио Stories.

0: «Маяк». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
1: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы и его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
1: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
2: Картины прошлого живые опять встают перед тобой, когда история включает плейлист, составленный судьбой. Неизвестный автор.
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова.
1: По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
3: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так, полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»?
1: Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Исследователи, которые изучают, как разные типы лесов реагируют на рост концентрации углекислого газа в атмосфере, выяснили, что искусственные насаждения на определенном этапе активнее увеличивают площадь кроны и поглощают углекислый газ. С 1978 года в Китае высадили около 66 миллиардов деревьев. К середине века планируют добавить еще 34 миллиарда. Это часть проекта «Великая зеленая стена», призванного сдержать расширение пустынь Гоби и Такламакан. Ученые сравнили посаженные и естественные леса, опираясь на спутниковые данные об индексе листовой поверхности, показателе плотности кроны. Выяснилось, что в искусственных лесах этот индекс растет на 66% быстрее, чем в естественных. Даже при сопоставлении насаждений одного возраста посаженные леса демонстрируют более высокие темпы роста. Наибольшую разницу фиксируют у деревьев в возрасте 30-40 лет. Позже преимущество постепенно снижается. Более быстрый рост искусственных лесов во многом объясняется выбором пород и уходом. В них нередко высаживают быстро растущие виды, вроде эвкалипта и тополя. Регулярно удаляют конкурирующую растительность и вносят удобрения. Так деревья получают больше света, воды и питательных веществ. При этом естественные леса, хоть и развиваются медленнее, отличаются большей стабильностью. В долгосрочной перспективе они могут оказаться эффективнее в плане хранения углерода и устойчивости экосистем.
0: Audio Stories.

0: бедном сердце трещина. Для нее любовь – забава, для меня – страдание. Ей налево, мне направо, ну и до свидания.
1: Маяк.

0: 4 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Владимир Путин принял участие в молебне в Архангельском соборе Московского Кремля, где обретены мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского. После завершения молебна президент прошел между гробницами и захоронениями великих князей и царей двух династий Рюриковичей и Романовых. Археолог Николай Макаров рассказал о том, как удалось идентифицировать мощи князя. Путин выразил признательность ученым за эту работу.
2: Укрепляем все самые значимые основы нашей истории.
3: Наследие всегда нас укрепляет, мне кажется. Вот это, в общем, то, что делает нас, так сказать, тверже в нашем будущем. Вот, и мы это чувствуем и стараемся, чтобы это как-то было видимо для общества, это показать все. И что-то получается, что-то меньше, но мы стараемся.
2: Получается.
3: Это наш фундамент.
2: Это абсолютно. Благодарю вас еще раз. Все хорошо.
0: Замдиректор музеев Московского Кремля по научной работе Андрей Баталов в свою очередь сообщил, что Дмитрия Донского при погребальном обряде покрыли золотистой тканью, и это единственное, что можно считать богатым атрибутом княжеской гробницы.
4: Ничего лишнего, видимо, никаких кожаных ремней, только гайтан с крестом, но крест не удалось обнаружить. Это первое княжеское захоронение 14 века, которое было вскрыто, и саван, которым он был покрыт, специальные туфельки на ногах, тоже специальные погребальные. То есть все было очень аскетично.
0: Несколько фрагментов мощей передадут в храмы для поклонения по благословению патриарха Кирилла, сообщили в Русской Православной Церкви. Важно обеспечить технологическую готовность к проектированию и строительству АЭС, как больших, так и малых, заявил Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития отрасли. Необходимо также работать над укреплением собственной ресурсной базы.
5: Конечно, речь идет о развитии инструментов искусственного интеллекта, о строительстве центров хранения и обработки данных. Эти элементы цифровой платформенной экономики предъявляют растущий спрос на электроэнергию. Его нужно просчитывать, планировать, необходимый ввод генерирующих мощностей должен быть обеспечен, включая, конечно, и атомные электростанции. Важно обеспечить технологическую готовность проектированию и строительству АЭС, как больших, так и малых.
0: Владимир Путин назвал важнейшей задачей обеспечение атомных станций топливом. Российские военные уничтожают инфраструктуру ВСУ в глубоком тылу. Уничтожены склады БПЛА, логистический центр, газораспределительные станции, локомотивы, железнодорожные составы и НПЗ. В порту Черноморск поражены два сухогруза с боеприпасами и военным имуществом, а также резервуар с ГСМ. Наши военные ударили по заводу комплектующих для ракет в Киеве, предприятию по выпуску беспилотников, складу с термобарическими авиабомбами. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение 6 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Великомихайловка, Днепропетровской области, Вольнянка, Никольская, Зеленая Деброва, Васиновка, Шевченковская, Тимошовка и Егоровка Запорожской области. Противник потерял более 300 боевиков, бронемашину и 5 автомобилей. Освобождение Матяшева перерезало логистику ВСУ и открыло путь для наступления на Добропольском направлении, сообщает Минобороны России. Ранее военное ведомство сообщило, что военнослужащие группировки «Центр» взяли под полный контроль этот населенный пункт в Донбассе. Ведомство опубликовало видео, на котором запечатлены российские удары по огневым точкам, блиндажам и скоплениям живой силы ВСУ. Поручения президента, связанные с реализацией плана структурных изменений в экономике страны, необходимо выполнять точно и в срок, указал премьер Михаил Мишустин. Глава Кабмина напомнил о важности поддержания финансовой стабильности бюджетов регионов.
6: Было принято решение перенести срок погашения бюджетных кредитов. Вы знаете, уже принят закон, благодаря которому платежи текущего года перенесены на 2030 год. Этой осенью в Госдуму будет внесен законопроект по платежам на 2027-2029 годы. Они, соответственно, перейдут на 2031-2033 годы, что позволит субъектам высвободить сотни миллиардов рублей и направить эти ресурсы на экономическое развитие, на создание новых производств.
0: Также Мишустин сообщил, что правительство выделило более миллиарда рублей для закупки 200 отечественных автомобилей скорой медицинской помощи для обновления парка в субъектах. На Ближний Восток прибыла ударная американская группа во главе с авианосцем Джордж Вашингтон. Wall Street Journal ранее писала, что США отправят домой авианосец Авраам Линкольн, который находится в регионе с начала операции против Ирана. В корпусе стражи исламской революции предупредили, что подготовили более мощное вооружение, чем в прошлую фазу конфликта, на случай возобновления боевых действий с США. Новости читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: 21 августа днем в Санкт-Петербурге небольшой дождь, плюс 20, в Москве 23 градуса и облачно. Сейчас в российской столице плюс 17 градусов, атмосферное давление ниже нормы, 742 миллиметра ртутного столба.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может...

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

0: Audio Stories.
1: Пулены, башмаки с длинным носом, были в моде в Европе около 150 лет и появились примерно в 13 веке. Носить их было не только дорого, но и вредно. Тесный узкий носок провоцировал серьезные деформации стопы. Это подтверждают археологические находки скелетов той эпохи. К тому же обувь оказалась крайне непрактичной. Длинный носок цеплялся за камни, ступеньки, половицы и мебель, а ходить в пуленах по грязи или снегу было особенно трудно. Наполнитель в носке быстро намокал, загрязнялся, становился источником запахов и бактерий, поэтому его приходилось менять регулярно. Церковь и светские власти резко осуждали такую моду, видя в длинных носках символ гордыни и тщеславия, а в тратах на них расточительство, неуместное на фоне войн, голода и эпидемий. Отдельные священники даже отказывали в причастии или христианском погребении тем, кто упорно носил чрезмерно длинные пулены. Пулены прочно вошли в средневековую сатиру. Их гротескно изображали на гравюрах и в рукописях, высмеивали в стихах, а в театральных постановках персонажи в невероятно длинных башмаках олицетворяли глупость и тщеславие.
0: Audio Stories.
2: Знаете, каким он парнем был, тот, кто тропку звездную открыл.

знаете, каким он парнем был, на руках весь мир его носил. Сын земли и звезд был прост,

сказал: поехали. Он взмахнул рукой, словно вдоль по Питерской, Питерской пронесся над землей. Знаете, каким он парнем был? Нет, не был, ведь смерть он победил. Слышишь дальний гром, видишь, это он,

0: Маяк.
1: Он не вышел ни званием, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер. Он по жизни шагал над помостом, по канату, натянутому, как нерв. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет, чуть левее наклон, все равно не спасти, но должно быть ему очень нужно пройти 4/4 пути. И лучший его шаг.

смеялся над славою бренной, но хотел быть только первым. Такого попробую кровь не попробовала и над ареной. Он по нервам, нам по нервам шел под барабанную дробь. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути. Закричал дрессировщик из звери, клали лапы на носилки. Но прост приговор и суров, был растерян он или уверен, но в опилке, но в опилке он пролил досаду и кровь. И сегодня другой без

0: Audio Stories.
1: Ученые выяснили, что беспозвоночные способны ориентироваться с помощью зеркал. Раньше это замечали только у позвоночных. В эксперименте с тремя калифорнийскими двупятнистыми осьминогами животных учили отличать отражение добычи от ее реального местоположения. Чтобы не сработать на чувствительные рецепторы моллюсков, исследователи использовали цифровую проекцию краба. Осьминога помещали перед зеркалом, а образ добычи транслировали на стенку. Он отражался в стекле. Вместо того, чтобы атаковать отражение, животные разворачивались на 180 градусов и плыли к проекции, где их ждал настоящий краб. В 73% случаев осьминоги верно определяли направление. Несмотря на огромную эволюционную дистанцию, последний общий предок осьминогов и человека жил около 500 миллионов лет назад. Моллюски смогли использовать зеркало как инструмент. Это говорит о схожих нейронных механизмах у разных видов. Осьминоги, как и кошки, ловкие охотники, которым нужна четкая мысленная карта территории. Эксперимент подтвердил, что такая карта есть у осьминогов, но для окончательных выводов нужны дополнительные исследования.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Тисы – одни из самых долгоживущих деревьев на планете. Они процветали еще десятки миллионов лет назад, а сегодня встречаются редко. В семейство тисовых входят 8 видов, преимущественно растущих в северном полушарии. В России представлены 2 – тис ягодный и тис остроконечный. Древесина тиса – красная, устойчивая к гниению и обладающая сильным бактерицидным действием. Именно из-за этих свойств человек почти истребил крупные массивы тисов. С тисом связано немало легенд. В Крыму рассказывали, будто скифский вождь отравил соседа вином,

0: из тисовой чаши, а Плиний-старший упоминал похожий случай. В кельтской легенде о Тристане и Изольде тис стал символом любви. При этом мякоть ягод тиса, за исключением косточек, безвредна и сладковата на вкус. Птицы охотно ее едят и разносят семена. Самые старые тисы в России, вероятно, растут в Крымских горах, хотя их возраст нередко оспаривают. К примеру, тис непокоренный в санатории «Утес» одни ботаники оценивают в 800 лет, другие считают, что дереву не больше 200.
1: Audio Stories. Встретить другого для многих значит найти надежду на компенсацию. Как будто новый человек может погасить старый долг, может оплатить пустоту внутри нас, может закрыть рану, которая открыта с детства. И зачастую мы ищем не просто близости, мы ищем расплаты. И партнер наш, сам того не осознавая, оказывается в роли должника. Анатолий Добин, психолог, психотерапевт.
2: Так говорит «Маяк».

Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

Я Василий Стрельников. Бессонница каждое воскресенье в 23:07. Есть вопросы, на которые не хочется отвечать днем, но ночью они все равно приходят. Если у вас есть такой вопрос, напишите. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Биологи единогласно признают гигантского броненосца абсолютным мировым лидером по длине когтей относительно длины тела. Это скрытное млекопитающее живет в труднодоступных районах Южной Америки. Его отличительная черта – третий палец на передних лапах, который увенчан огромным серповидным когтем. У взрослых особей его длина нередко достигает 20 сантиметров, что составляет почти четверть общей длины тела животного. Несмотря на внушительные когти, гигантский броненосец ведет себя мирно и никогда не использует их для нападения. Они служат ему рабочим инструментом. С их помощью зверь за считанные минуты разрушает термитники, раскапывает норы и добывает из-под земли муравьев, червей, пауков, змей и сочные корни растений. Биологи шутливо называют его «живым экскаватором». Длинные когти – не единственная уникальная особенность этого животного. Гигантский броненосец удерживает еще один биологический рекорд. Он признан сухопутным млекопитающим с самым большим количеством зубов. В его вытянутой пасти может находиться около 100 мелких костяных пластинок, которые помогают эффективно перемалывать твердую пищу.
0: Audio Stories.
2: Узенькая вьется через сугробы вдоль плетня. Я прохожу

0: Audio Stories.
1: Долгое время черношапочных гаечек, синиц Северной Америки считали моногамными, но генетические исследования опровергли это представление. В гнездах нередко оказываются птенцы от разных родителей, что говорит о склонности и самцов, и самок к связям вне пары. Чтобы изучить поведение птиц, ученые провели трехлетнее наблюдение в горах Сьерра-Невада. Они установили специальные кормушки, запрограммированные выдавать корм только птицам с кольцами определенного цвета, и снабдили гаечек цветными кольцами. Так проверяли способность пернатых запоминать, какая кормушка предназначена именно им. Параллельно исследователи оценивали когнитивные навыки птиц и проводили ДНК-тестирование. Результаты показали, что около трети всех птенцов появились на свет в результате внепарных связей, а в 70% гнезд присутствовал хотя бы один птенец от другого самца. При этом у самцов с более развитыми когнитивными способностями число потомства внебрачного союза оказывалось заметно выше – до 6-7 птенцов в год, тогда как у менее сообразительных – лишь 1-2. У самок прослеживалась иная закономерность. Те, кто хуже справлялся с запоминанием расположения кормушек, чаще становились матерями птенцов от разных отцов.
0: Audio Stories.

0: Маяк.
1: Есть ощущение, что людям сказали: смотри-ка, есть такая вот магнитная буря. Сегодня же магнитные бури, а я чувствую себя плохо. Вот почему, значит, я чувствую себя плохо. Ну, естественно, стали объяснять этими магнитными бурями просто свое самочувствие.
0: Куда нас тянет возмущенное светило? Магнитные бури. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». Для всех, кто уже проснулся.
2: То есть, в общем, ученые пытались установить контакт с братьями по разуму, а попали на космическую трапезу. И, видимо, звезды им сказали: закройте дверь, не мешайте нам.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Жизнь прекрасна.
3: Людям кажется, что жизнь их проходит во времени, в прошедшем и будущем. Но это только кажется. Истинная жизнь человеческая не проходит во времени, а всегда есть в той безвременной точке, в которой прошедшее сходится с будущим, и которую мы неправильно называем настоящим временем. В этой безвременной точке настоящего и только в этой точке человек свободен. И потому в настоящем и только в настоящем истинная жизнь человека. Прошлого уже нет, будущее еще не пришло. Что же есть? Только та точка, где сходится будущее с прошедшим. Казалось бы, точка – это ничто. А между тем, только в этой точке вся жизнь наша.
0: Лев Николаевич Толстой. Путь жизни. Маяк.
4: Без несчастий прожить каждый рад бы. Хорошо, без обид, без врагов. А на тех, кто в беде встанет рядом, вы надеетесь, как на богов. Мы не боги, а мы люди. Просто люди из крови и плоти. Так же трудно, так же больно, как и все нам бывает порой. Просто это такая работа. Охранять вашу жизнь и покой. Наш покой не затишья, а схватка. Ни на день, ни на час, навсегда. Презираю сказавших когда-то, что чужая беда не беда. Мы не боги, а мы люди, просто люди из крови и плоти. Так же трудно, так же больно, как и всем нам бывает порой. Просто это такая работа. Охранять вашу жизнь и покой. Всякий бой означает потери, горечь строчек в отчетах сухих. Погибают друзья, ты поверь мне, не себя защищая других. Мы не боги, а мы люди, просто люди из крови и плоти. Так же трудно, так же больно, как и всем нам бывает порой. Просто это такая работа. Охранять вашу жизнь и покой. А награда не громкие трубы, не эпитетов, пышных слова. Знаем, если кому-нибудь трудно, пальцы ищут на диске 02. Мы не боги, а мы люди, просто люди из крови и плоти. Так же трудно, так же больно, как и всем нам бывает порой. Просто это, просто это, Просто это такая работа. Охранять, охранять, охранять вашу жизнь и покой.
0: Аудио сторис.
5: Грейт Орм. Известняковый мыс на севере Уэльса. Под ним находится крупный доисторический горнодобывающий комплекс. Около 6 тысяч метров шахтных выработок на площади почти 24 тысячи квадратных метров и глубиной до 55 метров. Медь здесь добывали примерно с 1700 по 900 год до н.э., почти 8 веков. Во время раскопок нашли свыше 30 тысяч фрагментов костей, нередко перемешанных с горными отходами. Новое исследование с применением микроскопии прояснило, как их использовали. Длинные кости конечности крупного рогатого скота служили клиньями. Один конец затачивали, по-другому били молотком, вгоняя в мягкую породу. Реберные кости со сглаженными и отполированными краями, вероятно, применяли для соскабливания или разравнивания раздробленной руды. Лопатки и тазовые кости обрабатывали под совки или черпаки для сбора и перемещения рыхлого материала. Несколько шил, скорее всего, имели хозяйственное назначение для ухода за кожаными и деревянными изделиями. При этом шахтеры не ограничивались костью. Найдены следы использования каменных и бронзовых орудий. Кость выбирали там, где она была практичнее. Медная руда залегала в мягком выветренном доломите, который легко крошился, а кость была легкой, удобной в обработке и всегда доступной. Кости скота почти без усилий превращались в заготовки. Таким образом, костяные инструменты были не признаком отсталости, а функциональным дополнением к другим орудиям. Шахтеры подбирали материал под задачу, примерно как современный мастер выбирает нужный инструмент.
0: Аудио сторис.

0: 5 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Владимир Путин принял участие в молебне в Архангельском соборе Московского Кремля, где обретены мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского. После завершения молебна президент прошел между гробницами и захоронениями великих князей и царей двух династий – Рюриковичей и Романовых. Ему были представлены обретенные ранее мощи Дмитрия Донского, который был канонизирован в год тысячелетия крещения Руси. Сегодня атомная энергетика – предмет гордости для России. Страна лидирует на мировом рынке строительства АЭС, заявил Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития отрасли. Президент отметил, что нужно укреплять технологическое лидерство в этой сфере.
2: Россия – единственная, наверное, страна в мире, обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики, а также соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности работы станции. Именно эти конкурентные преимущества позволяют нам занимать лидерские позиции на рынке сооружения АЭС за рубежом. Экспортный портфель «Росатома» сейчас включает 28 энергоблоков в разных государствах мира.
0: Путин сообщил, что в России планируется ввести около 30 гигаватт атомных генерирующих мощностей, в том числе малые АЭС. «Росатом» абсолютно независим от импорта в производстве оборудования реакторов АЭС, заявил на совещании глава госкорпорации Алексей Лихачев.
3: В отрасли консолидированы активы, необходимые для изготовления критически важного оборудования. Наше глобальное лидерство объясняется полным набором компетенций от разведки и добычи урана, проектирования и эксплуатации АЭС до вывода объектов из эксплуатации. Важно подчеркнуть, что мы гарантируем обеспеченность урановым сырьем как в части российских, так и зарубежных проектов. Поставки современного надежного топлива на весь жизненный цикл станции. Предлагаем вывоз и переработку отработавшего ядерного топлива.
0: Как отметил Лихачев, госкорпорация «Росатом» договорилась о сооружении 17 атомных энергоблоков в 6 странах. Еще с 15 странами ведутся переговоры. Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В течение минувшего дня ударными беспилотниками в порту Черноморск поражены 2 сухогруза с боеприпасами и военным имуществом, а также резервуар с горюче-смазочными материалами, предназначенными для украинских военных. Солдаты и офицеры южной группировки войск освободили населенный пункт Николайполье в ДНР, нанесли поражение 6 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Высокоивановка, Беленькая, Славянск, Дружковка, Краматорск, Никаноровка и Куртовка. Противник потерял свыше 250 боевиков, 2 бронетранспортера, бронемашину, 22 автомобиля и 7 орудий полевой артиллерии. Экипажи ВКС России, подразделения беспилотных систем, ракетных войск и артиллерии поразили объекты ТЭК и транспорта Украины, места хранения БПЛА и комплектующих к ним. Средствами ПВО за сутки сбиты 11 управляемых авиабомб и 1500 дронов самолетного типа. Российские зенитчики за день уничтожили 64 украинских беспилотника. Кабмин выделит более 4 миллиардов рублей ЛНР и Херсонской области на поддержку ЖКХ. Как сообщил премьер Михаил Мишустин, это позволит обеспечить устойчивую работу коммунальных систем и своевременно подготовиться к осенне-зимнему сезону.
4: Выделим этим двум субъектам дополнительно более 4 миллиардов 100 миллионов рублей на поддержку жилищно-коммунального хозяйства, включая закупку оборудования, ремонт сетей, финансирование текущих расходов и компенсацию поставщикам услуг в сфере тепла и водоснабжения, а также водоотведения. Это решение позволит обеспечить устойчивую работу местных снабжающих организаций, своевременно подготовить инженерные сетевые объекты к осенне-зимнему периоду, чтобы жители этих территорий могли налаживать быт и бизнес развивал бы свои проекты, открывал новые.
0: Михаил Мишустин также сообщил о выделении правительством миллиарда рублей на обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи в 18 регионах. Российский МИД призывает наших граждан за рубежом проявлять бдительность и не поддаваться на провокации во время выборов в Госдуму. Как заявил РИА Новости посол по особым поручениям, зампредседателя комиссии МИДа по выборам Максим Райдер, в день голосования за границей прогнозируются традиционные шабаши так называемых украинских активистов и поддерживающих их местных общественников. Последние недели августа в Москве начнется с похолодания. Циклон придет в столицу с юго-запада. Ближайшие выходные в столичном регионе будут еще по-прежнему теплыми, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Заводченков.
1: В столице дожди прекратятся к завтрашнему утру, и солнце сумеет прогреть воздух до плюс 23. Но в последующие дни над мегаполисом снова станут формироваться массивы кучево-дождевой облачности, при этом температурный режим сохранится довольно теплый. После полудня до плюс 22-24, и только в следующий вторник дожди станут усиливаться, и воздух остынет до плюс 20.
0: В Петербурге сегодня небольшой дождь, плюс 20, в Москве 23 градуса, облачно, сейчас в столице плюс 17 градусов. Все новости на сайте вести.ру.

Новым утром, друзья мои, с новым днем. Пятница на календаре 21 августа, 5 часов 9 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун, и у нас с вами сегодня 2 часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и на анонс того, что будет происходить в эфире «Маяка», как сегодня, так и в наступающие выходные. Номер для ваших сообщений у нас также имеется, плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Отправлять свои послания вы можете через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Надеюсь, все выспались, сны не мешали. Тут, знаете, можно испытать гордость за наш мозг, причем не конкретно за наш с вами, а за мозг всех млекопитающих. Оказывается, мозг у нас живет в режиме некоего энергетического парадокса. Японские ученые исследовали живых, что немаловажно, мышей, и выяснили следующее. Во время фазы быстрого сна, то, что называется вот этой англоязычной аббревиатурой REM, да, группу помним знаменитую. Так вот, в этой самой фазе кровоток и поступление энергетических веществ увеличиваются к мозгу, но при этом уровень АТФ, это основной источник энергии клеток, снижается. Парадокс. Причем, если просто расширить сосуды, с мышами так можно, с людьми в принципе тоже, но наука предпочитает с людьми не связываться. Там целый ряд конвенций есть. Так вот, если просто расширить сосуды, то наблюдается, ну, грубо говоря, линейная зависимость. Крови больше, питательных веществ, соответственно, тоже больше, уровень АТФ растет. А вот здесь энергоносители в мозг поступают во время фазы быстрого сна, а энергии от этого больше не становится. Возникает вопрос, куда она делась. И пока японские ученые не придумали, как это все объяснить. Единственная пока существующая гипотеза, что действительно нейроны так увлечены вот этим показом нам разнообразных движущихся образов, а может быть, не движущихся, а может быть, даже чего-то совершенно абстрактного, что на это, представьте себе, тратится довольно много энергии. Любопытные, надо сказать, открываются перспективы. Если вправду мозг, а нам там часто рассказывают, что мозг это такой очень серьезный потребитель питательных веществ и кислорода, и вообще вот он такой энергозатратный орган, то что же, можно все время смотреть сны и просто тратить энергию. До свидания, лишние калории. Здравствуй, дополнительный тортик в качестве десерта. В общем, да, интересно открываются перед нами горизонты. Надеюсь, что ученые все-таки их откроют и развеют тот туман, который пока эти прекрасные дали от нас скрывает. Ну а пока просто выражу надежду, что вы все отлично отдохнули и готовы встретить эту пятницу под музыку на маяке.

0: спали.
1: Давайте про жаворонков и сов поговорим. Нам много рассказывают о том, что, ну, понятно, есть разные вот эти хронотипы, причем, согласно самым свежим исследованиям, вообще выяснилось, что самым популярным является так называемый смешанный, то есть это люди, которые не являются ни ярко выраженными жаворонками, но и совами их не назовешь. Ну, как всегда, все мы стремимся к некоему балансу, к золотой середине, но что рассказывали нам в основном сами жаворонки, конечно. Вот те самые люди, которые придумали приходить на работу очень рано, и занятия в учебных заведениях тоже начинать как-то пораньше. Что нам рассказывают? Что наши предки, конечно, очень сильно зависели от естественного излучения, да, в виде света, видимо, и, соответственно, были вынуждены рано вставать и рано ложиться, поскольку лампочку им еще не изобрели. И вот, вы знаете, выяснилось, что Homo sapiens изначально, ну, то есть наш с вами вид, который, конечно, не всегда жил в освещаемых электричеством городах, он как-то считался диурнальным существом, то есть ведущим активный образ жизни преимущественно днем, но все оказалось не так однозначно. Да-да, в естественной среде обитания люди по своему поведению ближе к катемерным животным, таким как некоторые лемуры. Не сказать, чтобы прям уж очень лестное сравнение, но довольно милое. Так вот, действительно, из университета Торонто прилетела новость, что наши предки далекие прекраснейшим образом, в общем-то, могли адаптироваться даже не к своим желаниям. Ну, то есть кто-то там в этой родовой общине или в племени сказал, нет, что-то, ребята, вставать не хочется, давайте я буду совой. Нет, просто в зависимости от местности, в которой обитали наши предки, охотились они там на разных существ и могли спокойнейшим образом адаптироваться, поэтому нету тут, оказывается, никакой генетической предрасположенности у нас именно к дневному образу жизни. То есть, иными словами, если не хочется рано вставать, не обязательно отсылать самих себя к опыту наших предков, которые еще и жили бог знает когда. Но все-таки приходится, конечно, приходится просыпаться по утрам, и будильник – это, конечно, неотъемлемая часть нашей жизни. Сейчас уже он перекочевал в качестве программного кода в устройства, в смарт-часы, в смартфоны. Но ведь когда-то же это была целая культура, и сегодня о ней пойдет речь в шоу «Физики и лирики». Коллекционер, хранитель музея времени и часов Павел Барбаянов будет рассказывать об истории будильника от петуха до звонка. Все это в 11 утра состоится. Ну, заодно проснетесь те, кто может себе позволить спать до 11. Ну, а мы в ожидании встречи с Павлом Барбаяновым обратимся к архиву и вспомним, о чем в среду шла речь, опять же, у физиков и лириков. Продолжался цикл «100 минут», посвященный на этой неделе дневникам и письмам писателей. И профессор кафедры теоретической и исторической поэтики РГГУ, доктор филологических наук Юрий Доманский, рассказывал о записных книжках Ильфа и Петрова.
2: Там же попадаются целые списки фамилий, которые потом войдут 12 стульев и золотой теленок, потому что ономастика там, конечно же, огромна.
3: То есть, вот, кто живет в коммуналках, и потом это все перемещается в произведение.
2: Да. Причем они даже не объясняют. Там какая-нибудь фамилия попалась, которая кажется им смешная, там, например, Варенников. Она существует, реально, эта фамилия. Ну, вот Варенников. Опа, она у них в записных книжках потом. Или когда они начинают трансформировать фамилии, там, Хворобьев, да, допустим, помните, это что же вот отсюда взяли? Или Гигиенишвили. Помните, бывший князь, а ныне трудящийся Востока из золотого теленка. И вот такого рода довольно много у них вещей. Там и Васисуалий может встретиться. Или, допустим, в одной записной книжке просто мелькнуло Мейрович Данченко. Понятно, игра слов определенная, построенная, опять-таки, на одесском, конечно же, подтексте довольно-таки знаковом.
3: В этих заметках отражен сам процесс вот это создание афоризмов, да, как они происходили? Это какие-то чеканные фразы сразу они получались, да, или они потом шлифовались, как-то к этому приходили?
2: В текстах потом, конечно же, они их особым образом обрабатывали, перерабатывали. Там часто идут просто сплошняком какие-то афоризмы, какие-то короткие наблюдения, коротенькими предложениями.

0: вы спали.
1: Про сон поговорили, давайте поговорим о том, что мешает спать, вернее, о тех, о комарах. Да, в общем, оказывается, существа-то далеко не бесполезные. Но прежде всего, как комары, как и многое созданное природой, заставляют изумиться при ближайшем рассмотрении. Этот хоботок, точнее, ротовой аппарат комара, это же удивительное создание, это же 6 тонких игл. Кстати, да, сразу попрошу вас, если вы являетесь человеком впечатлительным, не смотрите на хоботок комара под микроскопом. Это очень тяжелое зрелище, заставляющее вспоминать всякие фильмы ужасов. 6 тонких игл, защищенных нижней губой. Верхние челюсти работают как крошечные пилочки, которые раздвигают клетки кожи, удерживают ее края. 2 иглы оснащены мышцами, которые не просто раздвигают ткани, но еще и впрыскивают в ранку специальную слюну, чтобы кровь не свертывалась. И, наконец, уже самая главная игла пробует кровь на вкус, достаточно ли приготовлена, после чего происходит то, что заставляет вас аплодировать ночью непонятно кому. Так вот, для чего я все эти ужасы вам рассказываю. Дело в том, что ученые, оказывается, молодцы. Не просто выдумывают разные там репелленты, да, то, что нам позволяет уберечься от комаров, но и у комаров кое-что могут позаимствовать. Не так давно заявили ученые иностранные, что при помощи хоботков комара, непосредственно вот их прямо, изготовили устройство для высокоточной био-3D-печати. И вот, пожалуйста, наши исследователи тоже в стороне не остаются. И один из наших любимых таких вот институтов, университетов, точнее, это Пермский национальный исследовательский политехнический университет. Оттуда пролетела новость с кафедры охраны окружающей среды. Там смогли создать специальный такой вот микроинструмент для работы с клетками, как раз из хоботков комара. Специально их там разводят, между прочим, потому что искусственные иглы в точности уступают, постоянно рвут всякие клеточные мембраны. А вот тут выяснилось, что если специально выращивать культуры комаров, потом извлекать их хоботки, интересно, как и чем, вот об этом нам ничего не сказали, ноу-хау, видимо, то, оказывается, можно вводить вещества, например, будущие лекарства непосредственно в клетку, не повреждая ее, и следить за реакцией клетки на новые препараты. Но ведь молодцы же ученые пермские, спасибо огромное за такой вклад в науку. Единственная просьба, не могли бы вы не разводить комаров, а ловить их в окружающей среде. Всем была бы польза. Музыка на маяке.

0: спали.
1: Парадоксальная новость. Оказывается, деревья могут ухудшать качество воздуха в городах. Это уже, конечно, крушение основ какое-то. Так, что происходит на самом деле? Тут еще, конечно, повышение температуры глобально играет свою роль, но в целом выясняется, что человечество совершило, видимо, серьезную ошибку, которую предстоит устранять, причем не в одночасье это возможно. Потому что в основном, выбирая деревья для озеленения, соответствующие службы делают ставку на те растения, которые являются неприхотливыми и растут стремительно. И тут вне конкуренции плакучие ивы и тополя. Даже если вы не ботаник и тополь от ясеня не сильно отличаете, то как выглядит плакучая ива, знают, наверное, все. Довольно живописное дерево, во-первых. Во-вторых, правда, какая-то в нем есть печаль. Печальная красота даже. Но помимо печальной красоты, есть печальные последствия для атмосферы. Оказывается, именно тополя и ивы плакучие, может, поэтому и быстро растут, особенно активно выделяют летучие органические соединения. Пока звучит не страшно, но когда выясняется, что это в том числе изопрен, что уже как-то звучит не слишком полезно, но оказывается, сам этот изопрен, проходя несколько трансформаций, повышает концентрацию озона в атмосфере. Казалось бы, что плохого. Нам часто рассказывают, что озоновые дыры, например, в атмосфере, это плохо, значит, озон это хорошо. Но тут дело, знаете, в нюансах. Потому что озон в стратосфере, в верхних слоях, это здорово, потому что он не пускает на Землю там некую часть вот этого жесткого солнечного спектра и действительно приносит пользу таким образом. Но вот в тропосфере, то есть в том, чем мы, собственно говоря, и дышим, озон как раз пользы не приносит. Более того, он негативно влияет на дыхательные пути и, в общем, много чего делает плохого. Да, кроме того, и ткань самих растений тоже разрушает. Вот так вот, представляете, кто бы мог подумать, что деревья могут воздух не только очищать, но и

0: загрязнять. Как раз теме загрязнения воздуха был посвящен один из видеоподкастов шоу «Физики и лирики». Ну а в воскресенье у нас на «Маяке» вышла радиоверсия этого подкаста. Чем прекрасен этот жанр вообще? Что вы на медиаплатформе смотрим, как видео, так и аудио можете себе включить, в зависимости от того, на что настроено ваше восприятие. Ну а проводником в мир разнообразных загрязнений и борьбы с ними стал молекулярный биолог Сергей Харитонов.
1: Потому что с газами у нас просто другая проблема, другая. Ну, с CO2 у нас проблемы потому, что плохо вентилируем помещение, так, и живем в повышенном CO2, от этого голова болит, устаем быстрее. Мы этот не умираем, но вообще хуже себя чувствуем, так, да? С CO у нас мало проблем, действительно, потому что, во-первых, он быстро окисляется с кислородом до CO2, он вообще не очень долго так живет. Попасть в такую концентрацию CO, чтобы что-то было плохое, ну, это только вот когда сигарету куришь, там угарный газ не досгорает углерод, и угарный газ образуется, вот CO подвергают себя курильщики. То есть это вредит здоровью, но опять же это не моментальный эффект, да? И есть еще от сгорания топлива летят оксиды азота, тоже газообразные, которые тоже обладают токсическим действием, и поэтому вот рядом с дорогами там вот газообразные нитраты, то они влияют плохо. Эта проблема с газами, она есть, но она, так сказать, не очень остро стоит. Потому что газы все-таки летучие, их небольшой процент в воздухе, даже в крупных городах это не так уж и плохо. А есть вторая часть, это вот эта взвесь, твердые частицы, которые от стирающейся резины, неполного сгорания топлива и так далее, солей и так далее, которые в воздух пыльцой вымываются и летают взвесью вокруг нас. И мы их вдыхаем. И вот оказалось, что эти частицы, ну, в первую очередь, когда заметили, это здоровье дыхательной системы. Ротовая полость, нос, трахея, легкие альвеолы. Сразу стало понятно, что эти частицы оседают у нас на клетках, которые выстилают эти все процессы, и мешают этим клеткам жить.
2: А именно, система вывода нет?
1: Есть, но эти частицы настолько мелкие, что они проникают внутрь клеток. И вот оттуда уже нет.
3: Пока вы спали.

0: спали.
1: Давайте перенесемся в живописнейшее место, Большой каньон реки Ничжу. Это в Китае, это граница Юнаня и еще одной провинции. Сейчас даже скажу, как она называется, если вам интересно. Ну, вообще, и Гуйчжоу, да. В общем, посмотрите на картинках, если у вас есть такая возможность. Красивейшие места, но возникает ряд неудобств. Если вы там живете, а не просто приехали красотами полюбоваться. Например, детям в школу. Да, например, из одной деревни, которая располагается уже на высоте 1100 метров, до школы, которая в другой деревне находится на высоте 1650 метров, дети добирались раньше в течение 3 часов, преодолевая броды и пользуясь канатными дорогами. И что сделали для детей? В 2022 году построили лифт высоченный, без малого 300 метров, но одного лифта оказалось мало. И построили второй, теперь там 2, представляете? Это, конечно, разнообразило пейзаж и добавило вот такого футуризма в природные красоты. Вот это я понимаю, конечно, тяга к знаниям. Ну а дети, которые по 3 часа ходили в один конец, я просто, мне кажется, это будущие олимпийские чемпионы. Какие-то, чем удивляемся, что китайцы так преуспели в самых разных видах спорта. Для того, чтобы прямо сейчас расширить границы собственных знаний, вам не придется никуда карабкаться, потому что немедленно, вот сию секунду практически, в эфире появится Татьяна Юрьевна Гартман с очередным уроком русского языка.
2: Училка против маяка.
3: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об ударении в глаголах. Ошибок накопилось на несколько выпусков, но самое интересное здесь и сейчас. Начнем разбор ошибок с глагола, который употребил в своей речи гость программы «Место действия Россия».
4: Коменданту или командиру корабля какого-то, который пришел из дальнего плавания, прибыть к императору на доклад и так далее.
3: Прибыть неверно, правильно прибыть. И, кстати, перед нами слово с подвижным ударением. Ударение кидает из стороны в сторону, но в проблемных формах оно остается на приставке. Прибуду, прибудет, здесь все понятно. Нам и в голову не придет сказать прибуду или прибуду. Прибуда какая-то получается. Ну а в прошедшем времени возможны варианты. Но мы выбираем прибыл, прибыла, прибыли, но прибыла в женском роде. И мы переходим к следующему глаголу вместе с гостем программы «Хорошо темперированный эфир» Ярославом Грином.
5: Мы все знаем, что Хаммер стрельнул в начале 90-х особенно сильно, по-моему, там второй или третий уже альбом у него был.
3: Стрельнул – это неверно. Правильно, стрельнул. Хотя в разговорной речи вариант с ударением на первом слоге я слышу часто. Это, можно сказать, такой сленг. И даже грамотные люди так иногда говорят, привнося в это слово иронию. Но литературная норма – стрельнул. И мы двигаемся дальше вместе с Германом Артамоновым, гостем утреннего шоу.
6: По крайней мере, там достаточно было показано того, что должно отторгнуть от этой, от такого, от какой карьеры в сфере древнейшей профессии.
3: Отторгнуть. Неверно. Правильно, отторгнуть. Ударение в этом слове ставим на второй слог. Отторгнуть. Кстати, не думала, что это слово может быть проблемным. Но раз уж такое случилось, то фиксируем. Отторгнуть. А теперь любимое слово всех участников программы «Ассамблея автомобилистов». И в этот раз у микрофона Олег Осипов.
7: Там не слишком большую роль в Китае, как это не парадоксально, играют профсоюзы. Там понятно, кто рулит. Рулит администрация, рулит государство. Но это традиционно для Китая.
3: Обратили внимание, спикер сначала сказал «рулит», ну а потом как бы исправился и несколько раз произнес «рулит». А какой же вариант правильный? В словарях зафиксировано «рулит». И во всех других формах ударение падает на окончание. «Рулишь», «рулим», «рулите», «рулят». Ну и на этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До свидания. Всех люблю, особенно русский язык.
2: Спасибо. Училка против маяка.

0: испытывает страх покинутости, стремится к признанию и ищет зависимости от более авторитетного взрослого. Знаете, чей это психологический портрет? Чебурашки, вчерашнего юбиляра, которому исполнилось 60 лет. Ну, с одной стороны, звучит как описание глубоко травмированного героя, ну, а с другой, мне кажется, мы таким и сопереживаем. Может быть, отчасти поэтому Чебурашка стал таким успешным и дожил до своих совершенно непреклонных лет на самом-то деле и продолжает еще и обретать киновоплощение. В субботу завтра вы сможете прикоснуться к истории еще одного культового, мне кажется, персонажа литературного больше, наверное, чем киношного, про «Незнайку» речь. «Незнайка на Луне» — произведение Николая Носова. Продолжит его читать Алексей Веселкин-младший. Все это в рамках программы «Хочу все знать» произойдет. Напомню, завтра с 9 часов 50 минут. Вот такая точность. Ну, а мы сейчас погрузимся в архив шоу «Хочу все знать» и послушаем историка Егора Бондаренко, который про неизвестного, но тоже очень интересного персонажа рассказывал в цикле «Мифы и легенды Карелии», а речь шла о великане Хиси.
1: Вот этот самый великан, вот этот образ его, он со временем менялся. Началось все с буквально животного, которое живет в лесу и которому надо делать подношение, которое воплощает этот лес. Потом появилось представление о нем как о некой сверхъестественной силе, которая может выглядеть как угодно. Ну и в конечном итоге, по мере того, как в Карелии стало распространяться христианство, и местное население от своих языческих традиций стало потихонечку уходить, образ этого Хиси стал прямым олицетворением нечистой силы.
2: Да, это... То есть его понизили из такого прям божества до зловредного...
1: Да, чертика.
2: Чертика.
1: Да, теперь это просто нечистая сила. Ну как понизили? Вообще-то в некоторых интерпретациях его имя являлось аналогом имени сатаны. Так что не знаю уж, чертик не чертик, но вообще нечистая сила довольно мощная. Появилось понимание о том, что есть некий народ Хиси. Народ Хиси – это та часть общества, которое христианство не приняло, и которое продолжало практиковать язычество. Разумеется, на севере такие общины очень долгое время сохранялись.
3: Пока вы спали.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
1: Вы слышите, что я на вас ору?
2: Нет.
0: Чего мы не можем услышать, когда звучит музыка?
1: Вот такая вот была раньше речь. И потом только отпочковалась от музыкального искусства. Центры речи и музыки в мозгу расположены очень близко. И когда вы стимулируете одно, вы незримо стимулируете другое.
0: Подкаст «Обратная сторона музыки». В эфире утреннего шоу на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
3: Как знать.
0: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм-пластинки приближается к 500 метрам.
3: Как знать, как знать.
0: По-русски «северное сияние» называется «пазыри». Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На «Маяке». Маяк. Пока вы спали.
4: Пришло время окунуться в околокультурный процесс, и для начала отправимся мы в музей космонавтики. Тот самый, который в Москве, на ВДНХ, вот там, где ракета, вот этот прекрасный титановый памятник покорителям космоса. Сам по себе музей, конечно, удивительной трансформации переживает. Он, с одной стороны, не утратил своей вот такой теплой ламповой советскости, с другой стороны, стал посовременнее, вот как мне кажется. Периодически туда заглядываю и вам рекомендую, если вы в Москве будете, даже проездом, в общем, можно пробежать по экспозиции, там много всего интересного, но сотрудникам музея этого мало. И они взяли, по другим музеям поискали предметы из художественного стекла, точнее, представляющие собой коллекции художественного стекла, но связанные с космической тематикой. В целом, тема космоса, конечно, никогда не утрачивала актуальности, но был период, когда вот буквально все вокруг было пропитано этой космической эстетикой. Мне, как человек, который много лет занимался автомобильной журналистикой, конечно, ближе детройтская барокко, с его этими плавниками, фонарями автомобилей в виде ракетных сопел. В общем, да, все это было. Но, оказывается, и в художественном стекле тоже тема космоса отразилась. И вот соответствующую выставку собрали как раз и назвали ее «Планета Силициума-2». Ну, Силициума-2 — это химическая формула песка, без которого обычное стекло не сделаешь. Ну, по крайней мере, это очень проблематично. «Планета Силициума-2. Космос в работах отечественных художников по стеклу второй половины 20 века». Звучит как название диссертации, а на самом деле довольно симпатичная экспозиция. Ну, в целом, если стекло красиво выставить, то что уж тут, оно работает само, что называется. Октябрь не за горами, а вместе с ним и день рождения Сергея Есенина, и по этому поводу МХАТ имени Горького решил на своих ступенях, то есть в доступе, в открытом для всех желающих, организовать концерт из песен и стихов даже не юбиляра, а именинника, потому что юбилей был в прошлом 2025-м. Лестница у МХАТа имени Горького знатная, надо сказать, место там достаточно. Поэтому будете, опять же, рядом, не проходите мимо, да у вас и вряд ли получится. Ну, а мы сейчас послушаем Михаила Хачатурова, музыкального проводника и переводчика, который в воскресенье в программе «Хорошо темперированный эфир» продолжил рассказ об африканской музыке и на сей раз поговорил о невероятной судьбе музыканта по имени Бубакар Траоре.
5: Все началось с началом независимости Мали. В сентябре 60-го года Мали
2: провозгласила независимость уже полную. Там несколько было этапов. Вот в сентябре 60-го года Мали стал абсолютно самостоятельным государством. И первый президент...
3: Независимость от?
2: От Франции. Франции. Там сначала был французский Судан. Сначала они были объединены с Сенегалом. Потом все-таки разошлись. Длинный путь, да. Это длинный путь. Он занял несколько лет. Но вот в итоге Мали стал независимым государством. И первый президент Мадибо Кейта, естественно, с ним начала ассоциироваться вот это обновление. И одним из вот фигур, с которым это обновление олицетворялось, стал молодой, 42-го года рождения, музыкант талантливый, Бубакар Трауре.
3: То есть обретение независимости совпало с его совершеннолетием?
2: Абсолютно точно. И Бубакар Трауре на тот момент был просто национальным кумиром. Он был уже самым популярным исполнителем. Его песни по радио звучали каждый день, их пела вся страна. То есть это был реально герой. А его, например, в музыкальном отношении это были в основном твисты и рок-н-роллы, но с таким заметным малийским колоритом именно в исполнении. И, например, «Мали Твист», знаменитая его песня, начала 60-х, но это просто ее пела вся страна. То есть его знали все. Казалось бы, живи и радуйся. Но вот у этой славы была обратная сторона, связанная с тем, что на тот момент в Мали не было звукозаписи как таковой, не было денег, то есть не было гонораров. И такое понятие, как авторские права, наверное, просто никто даже и не слышал. То есть в итоге человек, который слушал «Вся страна», был фактически нищим.
3: Подождите, он был очень беден. Играл вживую на всех этих радиоэфирах?
2: Да, он пел на радиоэфирах, просто приходил и пел.
0: Пока вы спали.

0: новости. В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Самолет Ан-3 совершил жесткую посадку в селе Зональное на Сахалине, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Из-за технической неисправности загорелся двигатель воздушного судна. К месту аварии экстренно прибыли спецслужбы, пострадавших нет. По данным спасателей, на борту самолета находились 7 человек, на месте работали 12 пожарных и 3 единицы техники. Самолет Ан-3 принадлежит авиалесоохране. Владимир Путин назвал чудесным обретение мощей Дмитрия Донского. В Архангельском соборе Кремля президенту показали саркофаги, которые нашли при реставрации. Один из них принадлежит святому благоверному князю. Археолог Николай Макаров рассказал Путину о выводах ученых.
1: Это все это описано в летописи, да?
2: В летописи только две строчки о том, что он представился, был перенесен в собор и был погребен. Так что вот вся эта информация, которую мы, так сказать, вам даем, это информация, которая получена археологическими и антропологическими методами. Это наши, так сказать, наша экспертиза, наше обследование. Вот. И спасибо вам большое за создание палеогенетических лабораторий, потому что теперь у нас есть возможность эти останки исследовать.
0: Церковь и государство найдут формат, чтобы участники спецоперации смогли поклониться мощам Дмитрия Донского, заявил в эфире телеканала «Россия-24» замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
3: Те нелегкие времена, которые мы проживаем, требующие от нас национального единения, памяти о наших великих предках, в том числе и о благоверном князе Дмитрии Донском. Многие участники специальной военной операции, воины, они, конечно, имеют потребность и желание поклониться мощам благоверного князя Дмитрия Донского, который победил хана Мамая в Куликовской битве, что стало началом суверенного существования нашей страны, ее независимости.
0: Дмитрий Донской занял Великокняжеский престол в 12 лет. Он посвятил себя делу объединения русских земель и освобождения татаро-монгольского ига. В лике святых Дмитрий Донской был прославлен в год тысячелетия крещения Руси. В России планируется ввести около 30 гигаватт атомных генерирующих мощностей, в том числе малые АЭС, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития отрасли. По словам президента, будет расширена география размещения атомных энергоблоков.
4: Атомная генерация имеет особое значение для стабильной работы отечественной энергосистемы. При этом увеличивает свою роль в энергобалансе. Сегодня на ее долю приходится около 20% электроэнергии, которая вырабатывается в стране. В соответствии с долгосрочными планами отрасли в России на перспективу запланирован вот еще около 30 гигаватт мощностей атомных электростанций, включая малые АЭС.
0: Президент призвал нарастить производство продукции энергетического машиностроения на основе отечественных технологий. Российские военные уничтожают инфраструктуру ВСУ в глубоком тылу. Уничтожены склады БПЛА, логистический центр, локомотивы. Операторы дронов также ликвидируют газораспределительные станции, железнодорожные составы и НПЗ. Ударными беспилотниками в порту Черноморск поражены 2 сухогруза с боеприпасами и военным имуществом, а также резервуар с ГСМ. Бойцы группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Матяшево в ДНР. Нанесли поражение 6 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Марьевка Днепропетровской области, Святогоровка, Добропулья, Новониколаевка, Веселое поле, Рубежная, Новогригоровка и Анновка. Потери Киева составили около 400 боевиков, 5 бронемашин, 8 автомобилей и станция РЭП. Правительство выделило более миллиарда рублей для закупки 200 отечественных автомобилей скорой медицинской помощи, сообщил премьер Михаил Мишустин. По его словам, это необходимо для обновления этого парка в субъектах.
5: Следует и учитывать факторы специальной военной операции. Президент поручил принять программу восстановления логистических и складских мощностей, сделать это на новом технологическом уровне. В самые короткие сроки предстоит расширить внедрение электронной оценки соцучреждений. Уже с этого года через портал госуслуг граждане могут высказать свое мнение о работе поликлиник, больниц, детских садиков, школ. Сейчас этот сервис действует только в 30 субъектах. Такая практика должна появиться на всей территории Российской Федерации.
0: Мишустин подчеркнул, что вопреки внешним вызовам правительству удалось сохранить положительную экономическую динамику, обеспечен прирост валового внутреннего продукта России. МВД объявило в розыск по уголовной статье журналиста Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаила Мартенса, который в Сербии задавал вопрос об убийстве русских. Основанием для этого стала статья Уголовного кодекса. Комментируя провокацию журналиста, официальный представитель МИДа Мария Захарова отметила, что дед Мартенса был высокопоставленным нацистским офицером, служил в штабе Верховного командования Вермахта. Новости на сайте вести.ру.
6: Погода.
0: В пятницу днем в Петербурге небольшой дождь, плюс 20, в Москве 23 градуса и облачно, сейчас в столице плюс 17, давление 742 миллиметра.

21 августа уже, вот он, оказывается, день рождения Чебурашки-то прошел. 21 августа на календаре, пятница, 6 часов 12 минут, время московское. Еще раз доброго утра, доброго дня всем. Николай Свистун у микрофона, мы продолжаем наши с вами разговоры, которые посвящены актуальным новостям, фрагментам программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. Ну и, конечно, анонсом того, что будет происходить в эфире «Маяка» и сегодня, и в выходные. Выходные подбираются постепенно, у кого-то они уже совсем-совсем рядом, кто-то только готовится прожить этот финальный рабочий день. Ну а дальше планы всех, конечно, разные. Кто-то еще отправится в отпуск, пытаясь захватить последнюю неделю лета. Кто-то в путешествие, кто-то уже из отпуска постит фотографии, вызывая зависть. Вот зависти и посвящена новость, с которой хотелось бы этот час начать. Но прежде всего вас хочу спросить, как вы подавляете в себе эти вот завистливые позывы? И подавляете ли, или наоборот, даете выплеснуться праведному гневу, мол, что у нас тут дожди, холода, ну или не дожди, пока и не холода, но скоро будут обязательно, а здесь какие-то фото ног с пляжа, побойтесь Бога, ну и так далее. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3, это повод напомнить номер для ваших сообщений, которые можно отправлять через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Ну а теперь исследование, посвященное зависти. Во-первых, действительно, зависть бывает белая и, ну, такая светлая и темная. Так это журналисты из издания «Нож» решили сформулировать. И профессор Кристоф Хаг из бизнес-школы Лионской, это во Франции, как раз и решил выяснить, почему у одних людей зависть — это такой негативно стимулирующий фактор, а у других все как наоборот, в позитивную сторону направляется. И оказалось, что дело здесь, в общем-то, в эмоциональном интеллекте пресловутом. Причем там сложно, конечно, все с этой завистью. По одной версии, действительно, существуют эти два типа. Доброжелательная зависть, так называемая светлая, враждебная, так называемая темная. И те, кто испытывает первую, тоже ощущают дискомфорт. Представьте себе, то есть, когда говоришь, я тебе завидую белой завистью, за этой фразой, в общем-то, может ничего хорошего-то и не скрываться. Но, тем не менее, даже этот дискомфорт люди с определенным складом характера обращают себе на пользу. И он их мотивирует становиться, как это принято говорить, лучшей версией себя. И решили понять ученые под предводительством упомянутого Кристофа Хага, как же этот навык управления эмоциями, ну то есть пресловутый эмоциональный интеллект, влияет на наше поведение в моменты зависти. Для этого был проведен опрос, вот старый добрый, никаких магниторезонансных томографов, электродов, вживленных в череп, ничего вот этого. 442 человека, не очень большая группа, но взрослых людей. Средний возраст 40 лет. Участникам предложили 4 эмоционально напряженных истории, потом выбирали эффективную стратегию поведения сами испытуемые и описывали свои ощущения. Что оказалось, более высокий уровень эмоционального интеллекта положительно коррелирует с предрасположенностью к светлой зависти. Тут нужно перевести на более понятный русский. Иными словами, чем лучше вы контролируете эмоции, тем меньше эти эмоции влияют на вас в негативном ключе. То есть, если вы вдруг пока не научились эмоции контролировать, значит, видимо, пришло время завидовать тем, кто не умеет завидовать или умеет завидовать правильно. В общем, как-то получается, от зависти никуда не деться. Ну что ж, давайте развиваться и попробуем хотя бы зависть употребить себе же на пользу. И с этим позитивным настроем пришло время встретить пятницу под музыку на «Маяке».

0: спали. +7 967 103 55 33. Это номер для ваших сообщений, которые мы принимаем. Вы отправляете через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Дмитрий из Томска пишет: никак не подавляю, ну, имеется в виду эту самую зависть. Сам даю повод для зависти. Хотя, конечно, и в этом ничего хорошего, ибо гордынюшка кроется за этим всем. Боже мой, как это прозвучало исконно. Спасибо большое. Пишите, пожалуйста, +7 967 103 55 33. А я пока расскажу вам две небольших истории. Одну мне поведал мой товарищ, но я сразу попросил разрешения рассказать это все как-нибудь по радио. Думаю, может быть, когда-нибудь пригодится. И вот момент настал. История не какая-то супер уникальная. Может быть, и с вами что-то подобное происходило. Если так, то я вам сочувствую. Итак, знакомый мой переписывается с девушкой, с которой у него какие-то там отношения разной степени интимности периодически возникают. И, ну, спорят они, спорят. И тут свое состояние, мой собеседник описал классно, говорит, у меня уже в голове вот этот лозунг «наша берет» практически, потому что, ну, все, логика, доводы, вся аргументация на его стороне. И тут со звуком наковальни, падающей на ногу, в чат врывается цитата из другого чата, уже GPT, который разобрал этот диалог, вы представляете, да, собеседница его скормила всю эту переписку, чату GPT сделал психологический разбор. Ну и что сказал чат GPT? Конечно, что девушка права, а мальчик не прав. Ну, это, конечно, было очень ужасное состояние, даже не потому, что тебя попытались умыть при помощи вот этой большой лингвистической модели, а потому что, в принципе, ты общался с человеком, который вообще, быть может, всю переписку, все эти ваши изъяснения, все пропускал через чуждый нам разум, который пытается прикидываться человеческим. В общем, если у вас что-то такое было, еще раз мои соболезнования. А тут, знаете, оказалось, что может быть твист у этой истории. Тут мы переходим уже к публичному пространству. В Петербурге произошла история. Некая девушка Ольга обнаружила, что ее парень изменил настройки чата GPT таким образом, чтобы нейросеть в спорных ситуациях неизменно принимала его сторону. Вот это я понимаю то, что называется level up. Что произошло? Ну, понятно, обнаружил парень, что вот как раз так же с ним и поступают, как с неким моим знакомым. И подумал, а что бы настройки не подкрутить? Это же система настраиваемая. Настраиваемый аккаунт есть, есть. Дальше дело техники. И действительно, попытался сделать так, чтобы не просто принимал его сторону чат GPT, но и использовал нарочито грубый лексикон, аргументировав это якобы деревенским происхождением девушки Ольги. Представляете, каков хитрец, если хуже не сказать. Ну что, и девушка это тоже, кстати, обнаружила, оказалось, тоже не такого уж прям деревенского происхождения, тоже в технологиях что-то понимает. В общем, отношения на этом закончились. Кстати, у моего знакомого тоже, естественно. Как сделать так, чтобы отношения приносили радость, и как извлекать уроки даже из негативных вещей, нас учит Анатолий Добин, психолог, и сегодня продолжится общение с Анатолием Добиным в цикле «Мужчина. Руководство по эксплуатации». Все это случится после 10:00 по Москве в шоу Сергея Стиллавина и его друзья. Ну, а мы сейчас послушаем Ольгу Кашубину. Это медицинский журналист и врач. Вчера в цикле «Радиоврач» выступала она, опять же, в программе Сергея Стиллавина и его друзья, и поговорила она о том, как школа влияет на физическое и психоэмоциональное состояние детей и как не растерять запас прочности, накопленный за лето.
1: Опять же, попытаться восстанавливать режим заранее. Мы, к счастью, говорим 20 августа. Сегодня на эту тему есть еще время, как бы сделать этот переход не очень резким. Уже сейчас начать потихонечку школьника своего укладывать спать пораньше, потому что это как бы, ну, делает более ритмичной жизнь. И в целом, ну, во-первых, да, не хватать звезд с неба, не ждать, что первый месяц учебного года пройдет легко, потому что, как бы, скорее всего, школьник и простынет, скорее всего, он будет там не в лучшем состоянии духа, то есть как будто сразу подготовиться к тому, что не то, чтобы сейчас вот потечет эта ровная школьная жизнь ручейком, а что, ну, скорее всего, будут какие-то сложности с этим связаны. Ну, и еще, что хотелось бы сказать, для родителей школьников постарше, в первую очередь, ну, во-первых, да, не грузить школьников с первого же месяца какими-то кружками, вот просто не надо ему каждый день, чтобы он ходил еще на какую-нибудь секцию, и там вот секция неплохо, если спортивная секция, а вот сидение где-то в помещении, сидение за столом, это не очень хорошо, то есть пускай еще пока сентябрь будет, если теплая погода, дети немножко погуляют, если можно организовать так, чтобы после школы школьник действительно шел домой пешком или там, не знаю, под присмотром или без присмотра какое-то время еще тусовался на улице, то есть у него был этот еще запас как бы получения какой-то энергии солнечной, уж я не знаю, активности какой-то.
2: пока вы спали.

0: вы спали.
1: Останемся в медицинской тематике. Тут советов, конечно, изрядное количество. И вообще подобные новости напоминают мне проверку лотерейных билетов. Ну, знаю, что там, скорее всего, ничего нет полезного и ценного тоже ничего. Но каждый раз надеешься, когда очередная порция советов. Вот, пожалуйста, из известий заголовок. Врач перечислила способы укрепления иммунитета к осени. И а там что? Правильно высыпаться и поддерживать кишечник, то есть питаться правильно. Ну и дальше небольшое количество деталей, что хронический недосып снижает выработку защитных белков, делает организм более уязвимым для вирусов, а осень не за горами, и они тут же, вирус имеется в виду, кинутся в атаку, конечно же. Кофе перед сном не нужен, чай тоже. Второй шаг, это, понятно, кишечник. Тут нам и про клетчатку напоминают, и про полезные продукты, вроде белой рыбы, судака, трески, окуня, например, или сига. Ну и, естественно, витамин С. В общем, дорогие друзья, за все хорошее против всего плохого выступают врачи, за что им, конечно же, огромное спасибо. Ну и теперь новость, которая, вправду, довольно любопытная. Российские ученые смогли создать систему, которая измеряет давление через веб-камеру. Причем не просто представили, не просто какая-то гипотеза или идея, вот было бы неплохо. Нет, проверили уже на без малого 3000 пациентов. Это первый этап клинических испытаний метода бесконтактного измерения давления по видеосигналу с веб-камеры. Звучит, конечно, как некая ересь, но вы знаете, это новость из Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава Российской Федерации. То есть, в общем, люди там серьезные. И академик Российской академии наук Оксана Драбкина выступила как раз с объяснением, что технология основана на анализе отраженного от кожи света. То есть, иными словами, делает эта технология нечто... предполагает эта технология нечто уже имеющееся на новом витке развития. Ну, потому что, уверен, многие из вас или носили, или носят прямо сейчас фитнес-браслеты, фитнес-часы. Там тоже есть вот этот датчик, который по отраженному лазерному лучу что-то пытается понять по состоянию вашей кожи. Видимо, можно без лазерного луча обойтись. И как раз первые испытания признаны довольно успешными. Дальше будет второй этап исследований. Знаете, что тут самое, мне кажется, любопытное, и сейчас, может быть, даже следователи потирают руки, потому что давление, особенно изменение давления кровяного во время разговора, это один из механизмов, по которому работает полиграф знаменитый. Не полиграф, полиграф Шариков, конечно, а детектор лжи пресловутый. То есть, если и правда удастся точно измерять изменения давления человека, то можно понять, насколько он расположен, допустим, говорить правду вам. А тут уже, извините, тут не просто забота о здоровье, тут куда более интересные перспективы открываются. Но, конечно, очень радует, что Минздрав такие идеи поддерживает и технологии развиваются, тем более, что телемедицина — это, конечно, очень важная сфера. Страна у нас большая, знаете, не каждый может достучаться до академика, просто пройдя в соседнюю дверь. Так что телемедицину мы приветствуем и пожелаем ученым успехов под музыку на маяке.

0: наступали.
1: Исследователи впервые смогли подробно рассмотреть экзопланету под названием JJ-523b. Это экзопланета, которая примерно в 23 раза массивнее нашей Земли, но по диаметру превосходит ее всего лишь в 2,5 раза. Что это означает практически? Ну, то есть гравитация там примерно в 3,7 раза больше, чем на нашей планете. Иными словами, человек массой 80 килограммов имел бы вес, эквивалентный 294. А улететь на нашей ракете с такой планеты было бы в принципе невозможно, если у нас примерно 5% от массы ракеты это масса полезной нагрузки, то есть на тонну груза 20 тонн всего остального, топлива, конструкции и так далее, то вот на этой планете было бы 160, знаете ли, то есть на обычном, привычном нам химическом двигателе улететь было бы практически нереально никуда вообще. Вот сразу становится интересно, вот эти все альтернативные цивилизации, если они существуют. Вот живут они на такой планете, мало того, что они выглядели бы, наверное, несколько иначе, потому что в такой гравитации жить тяжеловато, а для нас, наверное, просто крайне сложно, то вот если они осваивают космическое пространство, при помощи каких технологий они это делают? Это, конечно, крайне любопытный вопрос. Может быть, что-нибудь об этом нам расскажет преподаватель физики новой школы Владимир Ларин. Он будет в субботу в школьной программе для взрослых в 15:30 выступать. Как раз тем заявлено, как работает гравитация. Мы же понимаем, гравитация влияет на то, как выглядит наша цивилизация в целом. Я напомню еще раз координаты: 15:30, суббота, то есть завтра. А в ту субботу, которая была почти неделю назад, кандидат географических наук Дмитрий Нестеренко рассказывал о том, как дороги изменили карту мира.
2: Даже путь – это великий шелковый путь, который начал работать аж во втором веке до нашей эры и просуществовал до 15 века. Причем, судя по названию, может показаться, что это какой-то один маршрут. На самом деле, это была огромная сеть караванных троп протяженностью около 10 тысяч километров, и основных маршрутов было несколько. Если смотреть на карту, Великий Шелковый путь начинался в Западном Китае, а дальше шел через Среднюю Азию, где известны нам города Бухара, Хивас, Самарканд были важнейшими перевалочными пунктами. И дальше на запад лежало Каспийское море, и было два маршрута. Был маршрут южный, через территорию Персии, в район современной Сирии, дальше по морю в сторону Европы, Венеции в основном. И маршрут северный, который огибал с севера Каспийское море, шел примерно в район Крыма, и дальше, опять же, по морю до Европы, до той же самой Венеции. Были еще различные перемычки, например, самый древний город России Дербент, он как раз возник тоже как один из пунктов на Великом Шелковом пути. И самое интересное, что мы его знаем как Великий Шелковый путь, естественно, кажется, не просто кажется, а так и было, потому что одним из основных товаров был шелк. Но на самом деле шелк появился на этом маршруте далеко не первым.
3: Попозже, конечно.
2: Позже, да. А изначально торговали нефритом.
4: Пока вы спали.

0: вы спали.
1: Давайте о транспорте поговорим. Для начала перенесемся в Поволжье. Там местный житель украл сапборд, ну, не с целью пропить, нет, чтобы успеть на работу. История произошла в Тольятти, точнее, в городе Жигулевске. И это, конечно, поражает, потому что все, кто бывал в тех краях, знают, что там вообще-то Куйбышевское водохранилище. Волга в целом, река великая, безусловно. Ну, и там даже если самое узкое место поискать в том районе, уже получается километра два. На сапборде, в общем, грести не перегрести. Но вот этот вор смог прогрести 30 километров, представьте себе. Так и не сообщается, кстати, успел ли он на работу. Оставил сапборд у знакомой. Там дальше владелец, все это с базы было похищено. В общем, по камерам вычислили этого человека. Он возместил ущерб, но уголовное преследование ему все равно грозит. Вот такие вот, такое трудолюбие, помноженное на криминальную смекалку. Ну и совершенно Салтыкова-Щедринская история произошла в Италии, в городе Комо. Там местного мэра прямо на выходе из мэрии сбил велосипедист. Велосипедиста, кстати, так и не нашли, ну, потому что это вам не Жигулевск и не САП. Но что сделал мэр спустя два месяца? Запретил велосипеды в городе совершенно. И все, и электрические, и обычные. Сказал, пешком ходите, нечего мэров сбивать. Да, в общем, классикам нашим большой привет, конечно же. Ну, а обсудить все, что происходит на дорогах и рядом с ними, вы сможете с нашими коллегами в программе «Ассамблея автомобилистов» сегодня после 18:00. Ну, а пока музыка на маяке.

0: Я могу рассказать вам сказку про Колобка, но лучше один раз увидеть.
1: Я плакала, очень душевно, и Колобок настолько вызывает теплые чувства, теплые эмоции.
2: Колобок, он прям какой-то богатырь.
3: На уровне риска абсолютно изумительный персонаж.
4: Фильм просто, я себе отхохотала весь живот.
5: Это лучшая премьера лета, 100%.
6: Чтоб все пришли посмотреть.
7: Последний богатырь, Колобок, уже в кино. Для

0: нас тут соревнование развернулось, представляете, между зумерами и представителями более старших поколений. Причем соревнование-то какое по количеству путешествий. Но правда, в качестве критерия тут приводят намерения. Скорее, в летний период поездки планировали 93% представителей поколения Z. Среди миллениалов процент поскромнее 85%, среди бумеров 62%. Но это, знаете, кто собирался, кто поехал? Большой вопрос. Потому что старшее поколение-то не сдается. И так называемый серебряный туризм тоже не просто имеет место, а еще и перестраивает рынок отдыха. Потому что люди уже умудренные опытом и искушенные даже в чем-то, как раз тоже задают определенные тенденции. Ну, а мы стараемся советовать вам, куда еще можно отправиться, что для себя открыть. И в прошлую пятницу в программе «Место действия России» мы открывали для себя Хакасию и совершили даже путешествие по маршруту «Тропа предков» под предводительством аттестованного гида по Хакасии Марии Шихалдаевой.
1: И по прямой человек, конечно, может эти 1.5 километра пройти за полчаса. Но за счет того, что мы действительно часто останавливаемся для рассказов, у нас, получается, на вот этом участке встречаются следы 4 исторических эпох от каменного века до наших дней, где нужно, ну, естественно, про всю эту историю рассказать. Плюс у нас совершенно уникальная геология этих мест, плюс у нас там очень интересные деревья растут, которым по 300 лет, и мы об этом тоже рассказываем. Ну и, соответственно, получается, что мы действительно вот эти 1.5 километра идем почти 2 часа. А обратно за полчаса возвращаемся.
0: Угу. Там же у вас еще какие-то надписи загадочные имеются, и медиплавильные печи, да, и все вот это есть?
1: Да. Вот это как раз и есть следы разных эпох. То есть там, получается, там в одном месте, например, у нас есть наскальные рисунки, возраст которым 4.5 тысячи лет. А если мы говорим, вы говорите про надписи, то нужно идти дальше на тропу шамана, и там действительно в Большом Тагзатском гроте есть рунические надписи, это архоно-енисейская письменность примерно средневекового периода, то есть там 1000 лет назад люди тоже здесь были, и вот они так по-своему писали.
0: А письменность это расшифрована?
1: Да. Ну, наизусть весь текст не скажу, который там был.
0: Ну, о чем хотя бы?
1: Строчки, так, да, о чем расскажу. Первые 2 строчки: «Приветствую тебя, Алтыншан, мое государство, мой хан». А дальше по смыслу: «Я прошел героический путь и узнал». Ага. И вот что этот писатель узнал, мы уже не узнаем, потому что на момент, когда эта надпись была обнаружена и переписана, да, и отдана на перевод, эта уже часть осыпалась нижняя.
2: Пока вы спали.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Ваш внук сбил человека.
2: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
1: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
3: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
4: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
5: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на Маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».
0: Маяк.
6: Пока вы спали.
7: Пару минут у меня есть на разговор о нашем ближайшем эфирном будущем. Сегодня после 19.00 мы будем отмечать день рождения Чебурашки. Да, опять, но на сей раз с географическим уклоном в проекте «Место действия России». Поговорим, конечно, и о феномене, и о том, как Чебурашка связан с географией. Там тоже есть о чем побеседовать. Даже более того, у нас уже в стране есть некие чебурашкинские места. И с трудом, конечно, удерживаешься от каламбура, как бы там, главное, не чебурахнуться. А есть где, между прочим. Так что, да, присоединяйтесь сегодня после 19.00. Ну, а напомню, что Чебурашка на свет официально появился 20 августа 1966 года. Речь идет о литературном воплощении, причем со слов самого создателя, Эдуарда Успенского. Что касается остальных воплощений, то там тоже история весьма и весьма непростая, коллеги. Этой истории уже касались, но надеюсь, что мы для вас новое тоже откроем. Игорь Ружейников сегодня нас после 17 будет сопровождать в путешествии музыкально-историческом. И речь пойдет о дате 8 ноября 2005 года. Тогда появилась игра Guitar Hero для консоли PlayStation. И, конечно, отношение к этому явлению неоднозначно. Вернее, у музыкантов скорее однозначно. Дело в том, что Игорь и сам гитарист. И вот мне как раз нравится его подход, что он решил не клеймить это все за примитивизацию процесса, что вот, дескать, это не искусство. Напротив, очень интересную тему сформулировал. Рок-н-ролл окончательно превратился в балаган, чем, по сути, и был с самого начала. Мне кажется, очень позитивный вектор. Как это все происходило и что за музыка сопровождала это явление, вы все это узнаете сегодня после 17.00. Музыки сегодня в целом очень много. Естественно, и навещание Василия Стрельникова после 20.00 по Москве. Ну и напомню, что, кстати, именно Василий Стрельников будет провожать нас всех из выходных в очередную серию будней. Это все будет происходить в воскресенье в 23 часа. Это называется интерактивное шоу «Бессонница» для тех, кто не спит, кто хочет заснуть. Ну, а может быть, кому и не надо засыпать, и нужна некая коммуникация. Вот с Василием Стрельниковым можете и пообщаться. Ну, и сегодня репетиция и навещание в 20.00. В полдень у физиков и лириков соответствующий цикл тоже имеется. Ну, и, конечно, студия Владимира Матецкого с 14 до 17 часов по Москве. Ну и сейчас самое время для архивного погружения в прошлую пятницу. А тогда речь у Владимира Матецкого с Маргаритой Митрофановой шла о, в том числе, творчестве музыканта Майкла Доллинса. Если вы не знаете, кто это, то вспомните название The Monkees. Может быть, вспомнить станет легче. Ну, а если и сейчас не вспоминается, то самое время послушать Владимира Леонардовича и Маргариту Михайловну. Ну, а мне пожелать вам отличной пятницы и прекрасных выходных. До скорой встречи. Пока.
8: Да-да, тот самый Микки Доллинс из группы The Monkees. Это 60-е годы. Рита, 60-е годы.
9: Да, и... я Monkees помню.
8: Да, The Monkees, да. Они были очень смешные, мы этого не видели. И когда я, помню, познакомился с одним парнем, мы менялись пластинками, то у него под мышкой были Monkees. Это был 60 какой-то год, точно не 70-й, значит, 68-й, 7-й. И это было круто, никакого понимания о том, что это фиктивная группа, созданная специально для телевизионного сериала. Никто про это знать не мог просто. Откуда? Это можно было, ну, худой конец из какого-то югославского журнала информацию получить, вполне возможно. Ну, позже, конечно, получили. Я очень быстро получил информацию. Вот эти курточки одинаковые. Удивительно то, что Микки Доллинс все-таки выпускает новый материал. Он единственный из четырех оригинальных участников Monkees, кто сейчас в живых. Вот, остальные три ушли из жизни. Вот, причем первый ушел Дэвид Джонс, вот этот симпатичный, небольшого роста, который одно время был жокеем. Вот, и он очень здорово разбирался в лошадях, и обо всем этом мне рассказал Дэвид Кэссиди, который с ним дружил. Они жили где-то в районе Майами. Он мне все время писал, когда ты приедешь, чтобы мы посидели тихонечко, поболтали на все темы, возможные и невозможные. Ну вот, Микки Доллинс сейчас в 81 год выпустил такую расширенную эпишку, то бишь там, по-моему, 6 или 7 песен. На полный альбом решил не запускаться, сделал вот такой промежуточный релиз.

0: Москве 7 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Южная группировка российских войск за сутки уничтожила 76 беспилотников ВСУ самолетного типа и 39 наземных робототехнических комплексов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, противник потерял около 250 военнослужащих.
2: Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесено поражение формированием двух механизированных аэромобильной, двух горно-штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ в районах Николаевки, Высокой Ивановки, Беленького, Славянска, Дружковки, Краматорска, Никаноровки и Куртовки. За сутки противник потерял свыше 250 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов поражены два бронетранспортера «Страйкер», боевая бронированная машина, 22 автомобиля, 7 орудий полевой артиллерии, 39 наземных робототехнических комплексов, 49 пунктов управления БПЛА и 6 складов с запасами материальных средств. Средствами ПВО сбито 76 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 102 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском и Славянском направлениях уничтожено 60 антенн связи БПЛА, 40 наземных робототехнических комплексов. Поражены 28 пунктов управления БПЛА, сбиты 11 беспилотников противника.
0: В свою очередь, военнослужащие группировки войск «Запад» за сутки уничтожили 91 тяжелый гексокоптер и 54 БПЛА ВСУ самолетного типа, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Об этом заявили в Минобороны. ЕС отказался выделить Киеву дополнительные 220 миллионов евро на поддержку фермеров. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на заявление официального представителя Еврокомиссии Маркуса Ламмерта. Ранее Украина запросила у Еврокомиссии безвозвратную помощь для компенсации процентов по кредитам малых и средних агропроизводителей. Однако в ЕК заявили, что дополнительного финансирования не будет, а поддержку окажут через уже действующие программы. Напомню, что в конце июля начались проблемы с украинской портовой логистикой на польско-украинской границе. На фоне приостановки захода судов в порты образовались очереди из почти 6500 грузовиков. Время ожидания достигало 7 суток. Как предупредили в Минсельхозе Украины, из-за логистических проблем экспорт сельхозпродукции в 2026-2027 годах может сократиться вдвое. Цены на нефть сорта Brent по итогам недели вырастут приблизительно на 5%, несмотря на повышенную волатильность. В этом уверены западные аналитики. Основной катализатор роста – новая экономическая война, объявленная США Ирану. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что администрация Белого дома представит пакет санкций в понедельник. В интервью CNBC он выразил недоумение по поводу того, почему произошел такой скачок цен на нефть. При этом, по мнению Бессента, скоро случится разворот.
3: Я думаю, что нефтяные рынки неправильно истолковывают значение этого экономического давления. Экономическое давление означает, что мы обращаемся ко всем нашим союзникам, и это будет величайшая скоординированная экономическая изоляция в истории мира. И мы обращаемся к ним и говорим: вы либо с нами, либо против нас.
0: Между тем, в Тегеране считают, что антииранские санкции США, направленные против простых граждан, являются экономическим терроризмом. Как говорится в заявлении иранского МИДа, новые ограничения пополняют список преступлений Соединенных Штатов против Ирана и не влияют на решимость Исламской Республики отстаивать независимость и суверенитет. Напомню, 20 августа Дональд Трамп объявил о начале масштабной экономической войны и изоляции Ирана, назвав ее самой сокрушительной экономической операцией против какой-либо страны. Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за помощь в тушении масштабных природных пожаров в стране. Он отметил, что для этого требовался самолет большой вместимости, имеющийся у Сербии и европейских партнеров техники, оказалось недостаточно для борьбы с огнем. Как сообщили в МЧС России, в первый день работы в Сербии Ил-76 выполнил 5 вылетов и 10 сбросов воды. Всего на очаги возгорания ее сброшено 210 тонн. Пожары в стране продолжаются уже более 2 недель. Для помощи в борьбе с огненной стихией в Сербию прилетел Ил-76 российского МЧС. Он доставил в город Ниш оперативную группу спасателей. Транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки самолета Ан-3 на Сахалине, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. На борту воздушного судна в ходе выполнения тренировочного полета находились 5 парашютистов и 2 члена экипажа. Они успели эвакуироваться. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Ранее в пресс-службе МЧС по Сахалинской области рассказали, что Ан-3 экстренно сел в поле у села Зональное, после чего произошел пожар. Причиной стал загоревшийся двигатель. Воздух в Москве сегодня к середине дня после интенсивных ночных ливней прогреется до климатической нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. При этом, по его словам, последние 5 дней лета в столице отметятся резким похолоданием.
1: С наступлением светлого времени суток инициативу перехватят промежуточный гребень антициклона, благодаря чему постепенно распогодится и потеплеет до нормальных плюс 20-23 градусов. Ветер западный 4,9 метра в секунду, показания барометра будут расти в составе 746 миллиметров ртутного столба. Умеренное по августовски летнее 20-градусное тепло продержится в центральной России до начала следующей недели, ну а в последнюю пятидневку месяца начнется похолодание, которое в последующем усилит погожее влияние скандинавского антициклона и постепенно перерастет молодое бабе летом.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
4: Погода.
0: Сейчас столица плюс 17, давление 743 миллиметра, влажность воздуха 92%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, плюс 17-19 градусов.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
7: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
8: Рекламные службы 495-105-5244.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, сегодня у нас пятница, Владислав Александрович. Угу.
2: Да.
3: Как
2: да,
3: вы добрались-то до нас?
1: До вас?
3: Да. Ладно, не отвечайте. Это секрет.
1: Конечно, это мой маленький секрет. Да. Владислав Александрович, я хочу поздравить наших слушателей с большой удачей.
3: Так.
1: Потому что наш мастер, звуковой мастер, ломастер Владислав Александрович, воплотил то, что было мечтой и чаянием миллионов,
3: миллионов
1: граждан, да, которые слушают нашу программу. У нас есть много внимательных слушателей, которые обращают внимание не только на ведущих, на музыку, но и на рекламные блоки. И, конечно, нас всех впечатлили потрясающие успехи фильма «Колобок». В кинотеатрах
3: это
1: СНГ.
3: Невероятный успех.
1: Да, который сделал этого паучару, распнул его, как Зендая.
3: Конечно, придавил куском хлеба.
1: Как Зендаю. Да, так вот. И дело в том, что хлеб был озвучен Гариком Харламовым.
3: Великолепно.
1: Гарик бывал в нашей службе. Вообще, Гарик из адекватных. Я с ним знаком, он нормальный. Есть люди с этим самым...
3: Есть хуже.
1: Нет, нет, куда хуже. Надо так сказать, куда хуже. Нет, не, Гарик нормально. У него с юмором нормально. Не в смысле работы, а в смысле по жизни. Так вот, да и вообще, адекватный человек, все-таки воспитанный чувствуется. Как он попал в эту тусовку КВНщиков, я вообще не
3: заманили.
1: Понимаю. Вообще не понимаю, откуда он взялся там такой человек. Ему место в филармонии. Так вот, и Гарик талантливый работник со звуком, с голосом. У него узнаваемый голос, в отличие от 95% людей шоу-бизнеса современного российского, его голос узнаваем. Потому что все остальные, вот поверните спиной к телевизору, кто сейчас говорит на экране, вот если фильм смотришь, вообще непонятно. Вообще. Нет, Машкова понятно.
3: Да.
1: Но это и старая школа. А между Гариком и Машковым пропасть.
3: Да.
1: Где он
3: и там
1: так...
3: нет людей в этой
1: да,
3: пропасти.
1: Вода. Где он так научился говорить вообще непонятно. Так вот, и в рекламном ролике звучал его заливистый, задорный смех, который сразу привлек внимание аудитории. Люди мне писали: Сергей, вот бы в ваше шоу такой смех. Потому что у вас есть смех какой? Жириновского.
3: Вот оно.
1: У нас есть смех инфернальный. Да, помните?
3: Вот он, конечно.
1: Но, как говорится, Бог любит троицу.
3: Да.
1: И, наконец, друзья мои, благодаря невероятным усилиям нашего технологии... Владислав Александрович, пришлось задействовать наш секретный квантовый компьютер.
3: Конечно,
1: для того,
3: конечно.
1: И, наконец, вот, погодите, вот да. Она, новинка нашей фанатеки. Вот, да. Чем он это сказал?
0: Сергей Стиллавин.
1: Вот именно.
0: И его друзья. На маяке.
1: Ну что, набирает обороты, ну не то чтобы скандал, но как бы движуха. Движуха, вот надо эти слова правильно подбирать, согласно тем чувствам, которые мы испытываем, а не эмоциям. Так вот, Юрий Эдуардович, ну конечно я ждал, когда нарисуется и этот товарищ в обсуждении горячей темы. Где горячо, там лоза.
3: Конечно.
1: Где горячо, там Юрий Эдуардович. И, конечно, он не мог не откликнуться на шумиху вокруг приезда в нашу страну.
3: Так
1: зовут этого человека, да. Уже начали вбросы публиковать о том, что он выпускает футболки с непонятным принтом. Ага. То есть на футболке принт заделан пикселями, то есть размыт. И что там конкретно, потому что нельзя. Но сказать об этом надо, но нельзя показывать. Вот мы в такой реальности находимся, как бы сказать надо, но нельзя показывать. Так вот, Юрий Эдуардович высмеял граждан, которые собрались на концерт «Е».
3: Так,
1: и ну, следующие
3: как,
1: фразы.
3: Образом?
1: А следующая, а фраза-то, ты знаешь, она очень непростая, с двойным, а то и с
3: но
1: тройным
3: он умеет,
1: дном. Он сказал
3: умеет,
1: следующее: черт, слетаются, как мухи.
3: А мы знаем, на что
1: погодите,
3: слетаются.
1: Погодите, погодите, и тут ведь разворачивается большое такое противостояние, потому что у нас есть Сережа Лазарев. То есть, насколько я понимаю, поскольку на «Е» слетаются, на «Сережу» не слетаются, потому что это...
3: Потому что одновременно так не работает.
1: Нет, но он не хочет переносить свой концерт.
3: Правильно,
1: там назначены концерты в один день, в одном, чуть ли не в одном, как бы,
3: не
1: в одной стране.
3: Да.
1: В одной стране в один день. И спросили, значит, Бедросовича, вы на чей концерт пойдете? Так, он говорит, а я пойду...
3: А я пойду на свой.
1: Нет, я пойду к Сереже, говорит.
3: Молодец.
1: И поэтому, смотрите, да, какая история. Мы будем наблюдать самую настоящую драму. То есть, с одной стороны, чтобы быть в топе всех вот этих вот телеграм и Макс-каналов, где пишут про шоу-бизнес, да, эти все телепередачи из Дециметра, чтобы быть там, на первых полосах, на первых страницах, в этих фотографиях, надо быть на концерте Е.
3: Да.
1: Но по понятиям, куда пошел король? Надо быть у Сережи. И вот их сейчас будет рвать ровно пополам, потому что там, значит, реклама, а здесь понятие. И да, вот тут-то мы и посмотрим на самую настоящую драму. Кто куда пойдет, кто чей, понимаешь? Кому чего больше надо? Это,
3: ну, то есть с концерта Е есть... будем грузить сразу.
1: Отгружать их будем, правильно, как мух.
3: Снимать.
1: Откачивать.
3: Снимать.
1: Откачивать.
0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Но перед тем, как мы перейдем, друзья мои, к вашим письмам замечательным, мы с вами исследуем новые молодые поколения, потому что нам им передавать страну.
3: Нам им все передавать.
1: Недвижимость, Центробанк.
3: Нам им передавать Росатом, да, Сергей Валерьевич.
1: Это... Ну,
3: да. А кому еще?
1: Кому мы передадим кванты?
3: Да.
1: Давайте так. Хотя, знаешь, кванты, это я понял, такая вещь. Она как бы есть, и ее как бы нет. Это как мед у этого Винни-Пуха.
3: Но приборы показывают, что она есть.
1: Нет, вот хочешь есть, а хочешь нет. Понимаешь, по твоей воле имеешь ты. Видите, как высокопарно. Так вот, в Русской Православной Церкви, а сейчас церковь является для нас, например, мужчин, защитником здравого смысла. Потому что иногда нам кажется, что мы попали в зазеркалье с перегибами Организации Объединенных Наций, которая, я еще раз напомню, большую часть своего бюджета тратит на продвижение по всему миру так называемого гендерного равенства. Они не на миротворчество тратят деньги, не на голодных в Африке или в Азии, на продвижение равенства женщин. И в этой новой реальности нам иногда кажется, что мы вот как бы как Алиса. С какой стороны гриба? Помните? И прочие, значит, улыбка без кота. Так вот, смотрите, есть такие так называемые сыночки-корзиночки. Это избалованные детишки, да, которым подтирают все. Потому что они сокровища. Они рождены не чтобы сказку сделать былью.
3: А они и есть сказка.
1: Они, да, они родились из мамочки сказкой.
3: Да, да, да.
1: Сказочным путем. Угу. Да.
3: Бриллианты.
1: Да. Так вот, смотрите, выступил с хорошим замечанием иерей Валерий Сосковец, священник, да, с заявлением, откуда же они берутся-то, эти корзиночки. И вот, смотрите, история такая, что рождаются-то они у поздних мамаш. И вот какое замечательное наблюдение, с которым даже не надо спорить никому. Хороший такой взгляд, пристальный на реальность. К 40 годам, смотрите, у женщины психологически должен формироваться подход к жизни, я так понимаю, характерный для бабушек. Для бабушек, понимаете? Уже надо внучка нянчить в 40. Как это не обидно звучит для этих...
3: Для бабушки.
1: Для этих,
3: моложавой.
1: Для этих принцесс, которые в 40 лет выглядят, как будто им 25. Ну, серьезно, ну, посмотрите на девчонок, да? А посмотрите на этих актрис. Вот это Энн Хэтэуэй, да, например. Да. Все время везде вижу ее фотографии в 25 лет и в 45.
3: Так в 45 она лучше
1: выглядит. Да, конечно, лучше. Ну, конечно, лучше. Там взгляд не такой дурной.
3: Там осмысленность появилась.
1: Да, там тупость такая, какая-то животноводческая. Вот это такая, типа, вылупилась из яйца. А здесь уже что-то поняла в жизни. Но лицо лучше выглядит, действительно. И как-то вот все хорошо. Так вот, но понимаете, друзья мои, есть биология. И к 40 годам, товарищ иерей говорит, у женщины психологически должен сформироваться подход, характерный для бабушек, которые воспитывают внуков с особой мягкостью. Вот помните, каждый из нас вспомнит, да? Бабуля, она, ну, не, вы мою не берите в расчет, моя была жесть.
3: Ну, ваша особенная,
1: да,
3: конечно.
1: Да, да, но я, ну, остальных я воспринимаю. Родители строгие, как правило, да? Угу. Цыц, уроки, там все. А бабушка с дедушкой, она, на тебе пирожок там сладенького,
3: ну, с
1: покушай.
3: Любовью,
1: да, с большей такой любовью. Потому что у бабушек есть, соответственно, раскаяние за то, что они со своими собственными детьми были как раз жесткими, и они в своей жалости и мягкости отыгрываются, ну, как-то, да, в хорошем смысле на внуках. Да? И вот у этих женщин, которые родили, значит, у них возникает вот эта бабушкинская мягкость. Бабушкинская. Однако, если в этом возрасте, пишет товарищ Ири, рожает первенца, она начинает проецировать бабушкин тип забот, который у нее в голове уже биологически сформирован, да, на своего первенца. И это оказывает, конечно же, негативное влияние на формирование личности сына. То есть он как бы у мамы, но он как бы у бабушки одновременно. То есть он начинает раздваиваться. А где мама, спрашивает малыш. А мама вот она.
3: Типа... Та, строгая мама. Да.
1: Да, где она, которая скажет «цыц»?
3: Да.
1: Нет такой, да. Это время, говорит, так, когда у нее уже должны рождаться внуки, к которым совершенно другое отношение. Да, и он подчеркнул, товарищ, что у молодых матерей в возрасте около 20 лет подобные перекосы, вот сыночки, встречаются гораздо реже, так как они относятся к материнству иначе, чем женщины, ставшие мамашами, мамочками в зрелом возрасте. Вот еще один, как говорится, еще одно звено в нашу картину мира. Спасибо большое. Теперь, конечно, письма, друзья мои, письма. Да, вот что нам пишут люди, да. Вот посмотрите, Анечка пишет нам: добрый день, это маленькая ремарочка. Утром услышала у вас, что, это вчера она услышала, что сегодня 60 лет Чебурашки, а как раз сегодня день рождения моего знакомого, мастера коротких рассказов, ему тоже 60.
3: Мастер коротких мастер. Рассказов.
1: Мы хоть люди мы взрослые, но веселые, да, видите, стихи приложены Анечке Санкт-Петербург. Ну, пару строк буквально. Сегодня 60 лет Чебурашки, совпадение это неспроста, ты такой же скромный обаяшка, тот, что ценит дружбу сквозь года. Ну, уныло, да? Достаточно. Да, Санечка, не обижайтесь, хорошо. Но не весело.
3: Ничего так, да.
1: Не весело.
3: Грустновато немножко, а так
1: да,
3: нормально.
1: Да. Но иногда, нормально. Иногда веселье должно быть грустным. Тут я услышал, что новость такая.
3: Плиту, да.
1: Зумеры устроили свадьбу, и гостям вместо алкоголя выдали бабл-ти. Вот где грусть. Хотя я лично абсолютно против алкоголя. Но бабл-ти та еще, знаешь ли, дрянь. Извините. Пластмассу жрать,
3: неизвестно,
1: да?
3: Неизвестно, что лучше.
1: Да-да-да. Нет, все дрянь, но просто подмена. Люди ожидали совершенно другое, да? Ну и, наконец, что у нас еще? Вот Михаил отозвался. Здравствуйте, Сергей Валерьевич, Владислав Саныч. Послушал так. Передачу о питбайках. Ну-ка, давайте-ка.
3: Ну-ка, давайте за шарманку заведем.

0: приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Это у нас как бы дискуссия разворачивается для тех, кто не понимает, да, что происходит. Потому что некоторые обвиняют нас, что вы там вот с Владиком, с вашим, высказываете мнение очень безапелляционно. Ну нет, пожалуйста.
2: Это мнение редакции.
1: Да. Послушал передачу о питбайках, пишет Миша, так. И решил черкнуть пару строк. Меня всегда интересовало, кто придумал, что питбайк — это спорт-инвентарь, и на него не нужны никакие документы.
2: Очень хороший вопрос.
1: Питбайк — это вид мотоцикла. Мотоциклы бывают дорожные, шоссейные, эндуро.
2: Это очень дорого.
1: Питбайк — это еще одна разновидность мотоцикла. А то, что у него нет световых приборов, ничего не значит. Их добавляться, их можно прикрутить.
2: Конечно.
1: Да.
2: Конечно.
1: А у кроссового мотоцикла тоже нет световых приборов. Но он от этого не перестал быть мотоциклом. По правилам дорожного движения почти все питбайки подпадают под категорию А1. Называть питбайк, а дальше вот сравнение для неслабонервных, Владислав Александрович. Вы проверите, насколько мы дружим в этом смысле с законом. Называть питбайк спорт-инвентарем, пишет Михаил, все равно, что говорить, что героин — это обезболивающее.
2: Не крепко, но...
1: Но доходчиво.
2: Да. Настроение правильное.
1: Люди только голову от подушки оторвали, уже сразу хрясь сверху.
2: Героин.
1: Тазом. Нет, обезболивающее. Вот так надо. Акценты надо поставить правильно. Один из выступавших сказал, что все проблемы из-за того, что у нас нет определения, что такое питбайк. Если это так, то открываются огромные просторы для фантазии. Есть мидибайк, пауэрбайк, лайтбайк, ну, легкий мотоцикл, сильный там и так далее. Также было сравнение питбайка и картинга. Ну, это вот четырехколесная штука, да. Но если на карте выехать на дорогу общего пользования, тебя сразу остановят. И никто не будет говорить, что карт — это спорт-инвентарь. И в ПДД нет определения, что такое
2: тебя
1: карт.
2: Тебя просто прихватят, да.
1: Да. У меня сложилось стойкое ощущение того, что питбайкеров кто-то крышует наверху.
2: Ну, это бизнес, все здесь понятно. Конечно,
1: чьи их, вот эти поставки?
2: Они же должны продавать их.
1: Ну, чьи поставки-то?
2: Известно, чьи. Ну, мне кажется, не наши.
1: Нет, ну, мне неизвестно.
2: Не
1: ну,
2: наши.
1: А вам известно. Недавно смотрел репортаж о питбайкерах. Там отец одного из этих охламонов, по нашему черту,

0: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
1: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
0: Обслуживаться у вас можно?
1: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
2: В российско-израильском центре «Реклиник» в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в Реклиник нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в Реклиник, кроме нуклеопластики, включают радиочастотную деннервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе, объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в Реклиник. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 7:30. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Военнослужащие группировки «Север» уничтожили за сутки более 440 беспилотников ВСУ самолетного типа и 72 тяжелых боевых квадрокоптера. Поражены также 34 пункта управления БПЛА противника. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
1: Подразделения группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Садки, Толстодубово и Уланово Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Слизнево, Новоалександровка, Ивановка, Благодатная, Казачья Лопань и Василевка Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены до 200 военнослужащих. Боевая машина пехоты, 3 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, 4 миномета и станция радиоэлектронной борьбы «Дамба ВСУ». Кроме того, вскрыты и уничтожены 34 пункта управления БПЛА, 443 БПЛА самолетного типа, 72 тяжелых боевых дрона Р-18, 2 микроавтобуса, 6 квадроциклов, 2 мотоцикла и 5 наземных робототехнических комплексов противника.
0: Тем временем расчет разведывательного БПЛА самолетного типа «Орлан-10» группировки войск Днепра помог уничтожить украинскую артиллерию на правобережье Днепра в Херсонской области. Оператор беспилотника обнаружил скопление живой силы противника на правом берегу и оперативно передал координаты в командный пункт гаубичного дивизиона. Через несколько минут расчет 152-миллиметрового орудия «Гиацинт-Б» двумя выстрелами уничтожил цель – скопление личного состава ВСУ, находившееся в заброшенном здании. Госпред России при ООН Василий Небензи призвал не беспокоиться о российской экономике. На заседании Всемирной организации он заверил, что в Москве не обращают слишком большого внимания на угрозы экономическим давлением со стороны Запада. Так дипломат прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что страны, поддерживающие Иран, подвергнутся беспрецедентному экономическому давлению вместе с Исламской Республикой. Как отметил Небензи, в России видели много санкций и обещаний изолировать отечественную экономику, однако всякий раз удавалось адаптироваться и справиться с любыми

0: угрозами. Отвечая на вопросы журналистов, дипломат добавил, что в России хотели бы большей вовлеченности будущего генсека ООН в разрешение украинского кризиса. Транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки самолета Ан-3 на Сахалине, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Воздушное судно выполняло тренировочный полет. На борту находились 5 парашютистов и 2 члена экипажа. Они успели эвакуироваться. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Ранее в МЧС по Сахалинской области рассказали, что Ан-3 экстренно сел в поле у села Зональное, после чего произошел пожар. Причиной стал загоревшийся двигатель. На юге Хакасии усиливают меры безопасности из-за случаев нападения медведей. Особый режим действует в городе Абаза. Мэр Валентина Филимонова дала распоряжение охотникам держать под контролем ситуацию с хищниками, следить за маршрутами детей в школы и сохранять в городе ночное освещение. Отметим, что в Сибири участились выходы медведей к людям. Так, в селе Артыбаш в республике Алтай хищник похитил с турбазы туристку, унес ее в лес и убил. А в Тайшетском округе Иркутской области медведь покалечил 2 мужчин. В Кемеровской области медведица ранила рыбака. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, плюс 17-19 градусов. В Москве также облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди и 21-23 тепла. Сейчас в городе плюс 17, давление 743 миллиметра, влажность воздуха 90%.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. «Балтика» по пенальти обыграла махачкалинское «Динамо» 5-4 в пути РПЛ футбольного Кубка России. В основное время была ничья 1-1. Клуб из Дагестана вышел вперед благодаря автоголу Сергея Воротынова. Калининградцы отыгрались после точного удара Владислава Поспелова. Московский футбольный клуб «Родина» объявил о подписании контракта с опытным нападающим, а полузащитник «Крылья Советов» максимально близок к переходу в «Локомотив». Подробности у Виталия Павлова.
2: Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин уже прошел медосмотр перед переходом в «Локомотив». Об этом накануне сообщил портал «Чемпионат» со ссылкой на собственный источник. 21 августа футболист уже должен заключить контракт с москвичами. Сообщалось, что соглашение будет действовать до лета 2031 года. Бабкин выступает за «Крылья Советов» с 2023-го. За этот период 23-летний полузащитник провел 114 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал 5 результативных передач. Оценочная стоимость прав на футболиста составляет 2 миллиона евро. При этом Бабкин является воспитанником «Локомотива». Тем временем московская «Родина» усилила линию нападения, объявив о переходе 30-летнего нападающего Германа Анукхи в качестве свободного агента. Стоит напомнить, что последним клубом в карьере Анукхи был турецкий «Кайсериспор». Кроме того, российский форвард выступал за «Краснодар», «Тамбов», «Крылья Советов», «Рубин», израильский «Бней Сахнин» и датские «Вайле» и «Копенгаген». В минувшем сезоне нападающий провел 27 матчей в турецкой суперлиге, забил 8 мячей и сделал одну результативную передачу. Для «Родины» это неплохой вариант, для ротации в нападении уж точно.
1: «Амур» праздновал победу над Салаватом Юлаевым 3-2 и стал победителем предсезонного хоккейного турнира «Кубок Республики Башкортостан», а в другой встрече «Барыс» выиграл у «Лады» 2-1. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
4: Сергей Стиллавин и его друзья. На маяке.
5: Что ж, товарищи, сегодня у нас уже 21 августа.
6: Да, 21 августа.
5: Сегодня у нас, товарищи, День офицера России. Поздравляем, товарищи офицеров, да. Международный день поминовения жертв терроризма. Надо еще разобраться, кстати говоря, кто за ним стоит, кто проплачивает, правильно? А конечно, то нам долгое время на Западе рисовали, что есть какие-то террористы. Они, да. А кто им платит?
7: За чей счет, конечно. Вот
5: день поэта сегодня.
7: Вы поэт, Сергей Валерьевич, поздравляем вас.
5: Я люблю поэзию, скорее так.
7: Поэт-меломан.
5: День сбора диких трав сегодня. Да, день стрибога. Это вот славянский бог ветра, который родился из дыхания рода. Понимаете, да? День заботы о себе в интернете.
7: Конечно.
5: Лучше всего, чтобы там о тебе в интернете ничего не было слышно.
7: Гигиена нужна в интернете.
5: Да. День марокканской молодежи. Есть у нас что-нибудь? Марокканская.
7: Марокканская,
5: да,
7: молодежь.

0: Слушайте, а ведь Гарик Мараканец.
1: 100%.
0: Судя по всему, 100%. Да. Кстати, сейчас плывут, они уже говорят, на гидроциклах плывут уже в саму Испанию. То есть вот да Сиута это.
1: Сиута. Хана ей.
0: Да, ну там им уже нет места, там
1: Сиута
0: слишком плотно.
1: Вновь будет свободно.
0: День бразильской укладки волос бразильской.
1: Хорошо.
0: Угу. День ежевики, гладиолуса, день без косметики и макияжа. Но это страшно. Это
1: ну, не нагнетайте,
0: страшно,
1: зато
0: да.
1: Удобно.
0: Ну,
1: мыть не надо
0: это
1: лицо.
0: Разные люди, кому страшно, кому удобно. Праздник старых бурдюков. Раньше винище в кожаных мешках носили. Да, день спумони сегодня.
1: Как?
0: Ты слышал это слово?
1: Нет.
0: Спумони.
1: Каждый год, кстати, слышу.
0: И до сих пор не пробовал.
1: Конечно.
0: Давайте сегодня попробуем.
1: Давайте.
0: Сегодня попробуем. Это шоколад, фисташки, вишня и такой тортик из мороженого.
1: Да класс. Понимаете? Да класс.
0: И сегодня Мирон Ветрогон ранний. Да, случались сильные ветра нередко в этот день. Детям загадывали загадки про ветер. Смотрите.
1: Угу.
0: Без рук, без ног дверь отворяет.
1: Угу,
0: да. А если вдруг выпал с утра иней, ну не тот случай, но тем не менее, на Мирона всему час. Держи рукавички про запас.
1: Держи номерок.
0: А номерок такой.
2: Сергей Стиллавин и его друзья.
0: Да. Ну что у нас? В этот день, в 1560-м, 13-летний датский мальчик Тихо Браги, 13-летний, изучал в университете Копенгагена юриспруденцию. Нечего больше делать 13-летнему мальчику, как изучать юриспруденцию. Но произошло, значит, смотрите, предсказанное полное солнечное затмение. И это так поразило подростка, что после дневных занятий он по ночам, днем учил юриспруденцию, а ночью астрономию.
1: Пытливый.
0: Да, и, соответственно, Браги верил в гелиоцентрическую систему Коперника, что Солнце в центровую роль играет, да, но называл ее математической спекуляцией. А, не верил, извините,
1: не верил.
0: Да-да-да. Предложил комбинацию учений Птолемея и Коперника. Он говорит, Солнце, Луна и звезды вращаются вокруг Земли.
1: Так.
0: Так. А все планеты и кометы уже вокруг Солнца.
1: Сложнее.
0: То есть сложнее, да. И там история такая, нелепая у него была смерть. Следуя придворному,
1: от костра?
0: Нет, следуя придворному этикету, да, он не мог выйти из-за королевского стола во время обеда и умер от разрыва мочевого пузыря.
1: Кошмар какой.
0: Представляешь, какой ужас.
1: Ужас,
0: ужас что ли, с людьми дело этикет арабский. Да. Ну что еще дальше? В 1698-м скрипичный мастер Джузеппе Гварнери родился.
1: Да.
0: Его звали Дель Джезу. Да, ну, инструмент хороший, да? Много подделок, да. Агюстен Коши родился в 1789-м. Французский математик, иностранный почетный член Петербургской академии наук. Но он разработал фундамент математического анализа. Матанализ — это...
1: Молодец,
0: не для нас,
1: башковитый.
0: Не для нас, да. Потом есть механика сплошных сред.
1: Хватит ругаться на нас.
0: Да, в 1810-м наполеоновский маршал Жан Бернадот избран наследником шведского престола. Папаша шведский, настоящий король, его усыновил. И с тех пор на престоле в Швеции нелегитимная власть.
1: Да никто, мошенники.
0: Мы же видим по их действиям, это подделка.
1: Конечно.
0: Конечно, в основе гниль. Вот именно.
1: У него там татуха даже была, смерть королю.
0: Конечно, когда вскрыли уже одежды. Что еще любопытного? В 1831-м началось негритянское восстание в Америке. Погибло 60 белых людей. И, значит, резали и детей, и женщин, и взрослых, и стариков. Ну, страшное дело. Угнетенные люди, конечно.
1: Да.
0: В этот день, в 1841-м, Хэмптон запатентовал подъемные жалюзи. Они так чик-чик тебе поворачивают. Не, роллставни — это вот когда целиковая штука.
1: Это вот так слегка.
0: Оттуда пыль потом замучаешься выковыривать из этих жалюзи. Так, что еще любопытного? В 1860-м Леонид Петрович Радин. Это вот революционер, поэт и изобретатель. Смотрите, какой интересный. Он, соответственно, ученик был Менделеева. То есть мог быть химиком. А что делал? Бомбы. Правильно? Что еще делать революционеру?
1: Нет, да.
0: Конечно, давай мы твое умение в нужное русло. Да. Сидел в одиночке, да, и, соответственно, заболели его там туберкулезом, да, и его стихи вот эти «Смело, товарищи, в ногу», видите, ну, хорошие стихи. А сочинил кто? Радин, видите, да. А мы этого и даже и не помнили. Леонид Андреев, очень загадочный писатель, в 1871-м, сегодня юбилей, 155 лет, это родоначальник русского экспрессионизма.
1: Хорошо.
0: Очень был впечатлительным юношей, но юриспруденцию не изучал, да, Леонид Андреев. В 1872-м рисовальщик Обри Бёрдслей родился, выдающийся. Рано помер, но такие вот арт-нуво, да, вот эти люди изгинающиеся. Женщины, люди, цветы. Ну, понимаете,
1: ну,
0: да,
1: красиво,
0: вот эта живопись конца 19 века.
1: Культурно.
0: Очень красиво, очень красиво. А, да. В 1894-м Александр Николаевич Самохвалов, очень важный для нашего искусства человек, вы сейчас поймете, о ком идет речь, он был последователем Кузьмы Петрова-Водкина. Но один из важнейших ленинградских художников сталинской эпохи. Он сочетал модернизм, символизм и идейную программу соцреализма. Он огромное количество портретов женщин советских
1: очень
0: написал.
1: Хорошо.
0: Ну, не то чтобы с веслом, но такие, знаешь, вот в поле стоит и так... О.
1: Ну, таких работящих.
0: Или, например, у станка. О-о. Значит, вот, вот такое все. Вот если посмотрите, Александр Самохвалов, картины. Да, посмотрите, это вот образ советской женщины. Крепкой, красивой.
1: Работящей.
0: Сила в ней есть. Вот не сейчас вот это надуманное, да, когда смотришь, субтильная девочка пишет, мне надоело быть сильной, я хочу, чтобы мужчина был сильнее меня. А там вообще не надо ничего говорить. Она вот стоит на картине. Прям, ты понимаешь, что он сильный,
1: она
0: есть, конечно.
1: Она пределит, да.
0: Надо быть сильной, а не разговаривать о себе. Чушь вот эту всю. В 1902 году основана компания «Кадиллак». Вот. Это люксовое подразделение General Motors, да. В 1904 году, ну, наконец-то музыка, Владислав Александрович. Count Basie. Ну, конечно, ну да.
1: Вот оно, давайте. Так влитой, вы понимаете?
0: Гарик Универсал, да? Ай, молодец.
1: Да классно, это Count.
0: Да, да, да, да, да. А Фриц Фрелинг в 1906 году, американский мультипликатор, 120 лет со дня рождения, 5 премий «Оскар», да? А что он делал? То он набрался опыта в студии, работая под мастерьем у Диснея, да? А потом что? Придумал «Розовую пантеру».
1: Неплохо.
0: Это он придумал.
1: Да.
0: Да, да, да. Это вот, кстати, вброс был не слабый. И ведь «Пантера черная».
1: Смелый, да. Ну,
0: да.
1: Для детишек.
0: Может быть, они, кстати, слушайте, а может, они политическую тему разгоняли? Потому что были черные «Пантеры». Uh-huh. Это вот повстанческая армия. А он розовых.
1: Вы до цвета «Пантеры» докопали. А вот Копатыч,
0: нет,
1: вот, это кто?
0: Нет, знаете, брюхо наверняка розовое все равно. Но шерсть должна быть черная. Да. В этот день, в 1911 году, самая знаменитая кража 20 века, украли Мону Лизу, и тут же она взлетела в цене. Ну, это какая-то, мне кажется, искусствоведческая авантюра была. Договорняк, да, конечно, ну что вы там, да. А Александр Эммануилович Нудельман в 2012 году, конструктор авиавооружения. То есть, вы понимаете, одно дело, что у вас, например, пулемет в крыле. А как стрелять сквозь мотор, например? Это же надо придумать. Понимаете?
1: Сквозь винт, да.
0: Да, или сквозь пропеллер. Да, это такая история. Он, кстати, первые советские имплантируемые электрокардиостимуляторы тоже побочно разрабатывал.
1: Ну, то есть
0: гениальный конструктор, да. Да. Так, еще что. В 14 году, во время Первой мировой войны, был в бою у Ярославец. Во время солнечного затмения наша кавалерия разбила австрияк. Смотрит, оп, солнце зашло, пойдемте, господа, да. В этот день, в 15-м, завершилась Монзунская операция. Немцы рвались в Рижский залив на кораблях. Но она была задача их отбросить. Ну так, да-да-да, Монзунт, знаменитое название. В 1920-м Консуэла Веласкес, это мексиканка,
1: да,
0: зовут Консуэло, о, на конце. Вроде
1: ну,
0: кажется,
1: это их культура, да.
0: Мужчина, да, но Бесса Мамучи, конечно.
1: Да, да. Написала песню, когда была невинной, Сергей Валерьевич.
0: Класс, и сюда ложится, ты понимаешь? Зараза, вот гения. Кристофер Милн, английский писатель. Ну как, его никто не знает, потому что это сын Алана Милна, который написал про этого Винни-Пуха. И там был Кристофер Робин, который вроде как это вот этот сынок. Но сынка он не очень жаловал.
1: Да, да, да.
0: А, так сказать, вот все отдал детям через книги, а своему не отдал, да. В 22-м году начались первые в мире опытные широковещательные трансляции через центральную радиотелефонную станцию в Москве.
1: Здорово.
0: В 23-м году в Советском Союзе создан Госплан. Ну, памятник Госплану в виде Госдумы до сих пор стоит в самом центре Москвы. И разговоры о том, что Госплан нам в том или ином виде нужен, это актуальная история. Ну, понятно, не надо планировать, сколько надо штанов или прокладок. Но что касается
1: стратегически, по крайней мере,
0: основных вещей, надо все-таки знать наперед. И более того, они у всех есть. Невидимая рука рынка была только в бреду у реформаторов, типа Чубайса и этого Гайдара. В 31-м году Дон Кинг, американский промоутер, помните, он боксеров, так сказать, пестовал, да? И, конечно, друзья мои, с днем рождения Юрия Сергеевича Энтина. В 35-м году он родился. Лично знаком с этим прекраснейшим мужчиной, гений. Юрий Сергеевич, дорогой, с днем рождения.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Реконструкция аэропорта Вологда вошла в федеральную программу строительства. Это позволит региону получить средства из федерального бюджета на модернизацию воздушной гавани. По проекту планируется удлинение взлетно-посадочной полосы и полное обновление инженерной инфраструктуры и оборудования для управления полетами. Эти меры позволят принимать воздушные суда более высокого класса. Финансирование работы с федерального бюджета превысит 4 миллиарда рублей. Завершить реконструкцию должны к 2028 году. Кроме того, в правительстве области сообщили, что уже получено положительное заключение госэкспертизы на строительство нового терминала аэропорта. В настоящее время запущены конкурсные процедуры по определению подрядчика для строительства. Экипаж автолавки из Вологодской области стал лучшим в России. Продавец Ольга Курбатова и водитель Андрей Зыков победили в конкурсе «Лидер мобильной торговли». Экипаж уже 6 лет доставляет продукты питания жителям 50 деревень Тарнакского округа. Даже в день церемонии награждения победители находились на маршруте. Награду от имени коллектива получил председатель Совета Тарнакского районного потребительского общества. Строительство нового бегового центра в Вологде выполнено на 40%. Спортивный объект возводят на территории стадиона «Буревестник». Здесь появятся беговые дорожки, детская и спортивная площадки. Внутри здания оборудуют раздевалки, санузлы, зоны для отдыха. Заниматься в новом центре бесплатно смогут все желающие. Открытие запланировано на эту осень. Дополнительный тротуар к Макаринской роще оборудуют в Череповце. Об этом сообщил глава города Андрей Некрашаев. Дорожка пройдет от автобусной остановки мимо площадки для собак. Это сделает подход к роще удобнее и безопаснее. До 1 сентября подрядчик завершит работу. Позже планируется установка входной группы. Также, по словам главы города, скоро в Макаринской роще появится точка общественного питания. День государственного флага отметят в Вологде. 22 августа на Кремлевской площади пройдут праздничный концерт, ярмарка «Яблочно-медовый спас» и фестиваль фудтраков. Будут представлены мед, фермерские сыры, саженцы, текстиль, изделия из кожи, блюда с яблоками и медом.
0: Новости спорта.
1: Череповецкая спортсменка стала победителем всероссийских соревнований по дзюдо. Турнир прошел в Москве. За медали боролись 300 атлетов из 35 регионов страны. Воспитанница Центра боевых искусств Ксения Дворникова выиграла золотую медаль в своей весовой категории. В Вологодском скейт-парке «Яма» укладывают асфальт для новой баскетбольной площадки. Как сообщил заместитель главы города Денис Соловьев, строительство будет завершено вовремя, к середине сентября. Кроме того, на месте ремонтируют здание. В планах замена кровли и обновление фасада, сообщает спортивный медиа-офис области.
0: Года на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер южный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 19, в Вологде плюс 20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
0: ВГТРК.
2: Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru.
3: 12+.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
5: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 8 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Военнослужащие группировки «Запад» за сутки сбили более 90 тяжелых гексокоптеров ВСУ и 54 БПЛА самолетного типа. Уничтожена также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники двух механизированных штурмовой бригады ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. В районах населенных пунктов Студенок, Подлиман, Нижняя Соленая, Андреевка, Червоный Оскол, Харьковской области, Сидорово и Светогорск, Донецкой Народной Республики. Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 54 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, 91 тяжелый боевой гексокоптер и 6 барражирующих боеприпасов противника. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены более 210 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины «Казак», 14 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 2 миномета ВСУ. Кроме того, скрыты и уничтожены 55 пунктов управления БПЛА, 4 станции спутниковой связи «Старлинг», 29 робототехнических комплексов и полевой склад боеприпасов противника.
1: Между тем, группировка «Север» уничтожила за сутки более 440 беспилотников ВСУ самолетного типа и 72 тяжелых боевых квадрокоптера. Поражены 34 пункта управления БПЛА противника. ЕС отказался выделить Киеву дополнительные 220 миллионов евро на поддержку фермеров. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на заявление официального представителя Еврокомиссии Маркуса Ламерта. Ранее Украина запросила у ЕК безвозвратную помощь для компенсации процентов по кредитам малых и средних агропроизводителей. Однако в Еврокомиссии заявили, что дополнительного финансирования не будет, а поддержку окажут через уже действующие программы. Напомню, что в конце июля начали есть проблемы с украинской портовой логистикой на польско-украинской границе. На фоне приостановки захода судов в порты образовались очереди из почти 6500 грузовиков. Время ожидания достигало 7 суток. Как предупредили в Минсельхозе Украины, из-за логистических проблем экспорт сельхозпродукции в 2026-2027 годах может сократиться вдвое. Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за помощь в тушении масштабных природных пожаров в стране. Он отметил, что для этого требовался самолет большей вместимости. Имеющейся у Сербии и европейских партнеров техники оказалось недостаточно для борьбы с огнем. Как сообщили в МЧС России, в первый же день работы в Сербии Ил-76 выполнил 5 вылетов и 10 сбросов воды. Всего на очаги возгорания сброшено 210 тонн. Пожары в стране продолжаются уже более 2 недель. Для помощи в борьбе с огненной стихией в Сербию прилетел Ил-76 российского МЧС. Он доставил в город Ниш оперативную группу спасателей. Дональд Трамп заявил, что достичь мирного соглашения с Ираном стало сложно. Эти сложности он связал с потерями среди высокопоставленных членов иранского руководства. По словам президента США, администрация Белого дома не знает, с кем вести переговоры. Американский лидер в очередной раз заявил, что цель Вашингтона – не позволить Тегерану получить ядерное оружие.
3: Военно-морских сил больше нет, военно-воздушных сил больше нет, руководства больше нет. Отчасти проблема в том, что многих лидеров больше нет. Заключить сделку непросто. Никто не знает, кто у них во главе. Когда мы нанесли удар бомбардировщиками Б-2, до создания новой ядерной бомбы им оставалось всего 2 недели. Вот почему я должен был это сделать. Ведь нельзя допустить, чтобы у них было такое оружие.
1: Ранее Трамп заявил, что США не ведут и не планируют вести переговоры с Ираном. Однако уже на следующий день, беседе с журналистами, он допустил возможность их возобновления, а накануне Трамп объявил о начале масштабной экономической войны против Ирана, назвав ее самой сокрушительной экономической операцией против какой-либо страны. Американский авианосец «Авраам Линкольн», участвовавший в операции против Ирана, возвращается на базу Сан-Диего в Калифорнии, передает CNN со ссылкой на собственный источник. В свою очередь, «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что корабль, на борту которого около 5000 моряков, находится в море уже 9 месяцев. В последние недели Авраам Линкольн оказался в центре внимания американских СМИ. Они начали публиковать жалобы моряков на крайне тяжелые условия службы и даже на антисанитарию. Проблемы были вызваны тем, что иранским военным удалось вывести из строя американскую военную базу в Бахрейне, которую использовали для снабжения авианосца. В итоге эту тему стали использовать конгрессмены-демократы для критики действий Пентагона и в целом администрации президента Дональда Трампа. Мошенники в преддверии нового учебного года выманивают у педагогов деньги, предлагая им внести организационный взнос от 5 до 20 тысяч рублей за участие в лжеконкурсе «Лучший учитель». Об этом сообщили РИА Новости в Общественной палате. Аферист связывается с преподавателем и сообщает, что его решили выдвинуть на конкурс. Как правило, преступник обладает информацией об образовательном учреждении, иногда и о самом учителе, из-за чего сообщение кажется правдивым. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо якобы уплатить организационный взнос. Если учитель соглашается, он переходит по фейковой ссылке, где от него требуется ввести личные данные и данные банковской карты. После этих манипуляций деньги с карты списываются, а злоумышленник получает данные и перестает выходить на связь. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Сегодня в Санкт-Петербурге кратковременные дожди, плюс 17-19 градусов. В Москве местами кратковременный дождь и 21-23 тепла. Сейчас в городе плюс 17, давление 743 миллиметра.

На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальный

Ты хочешь танцевать? Эти глупые танцы. Пить текилу так, будто мы мексиканцы. Целоваться так, будто нам по 16. Когда ты рядом, это так и есть. Ты пишешь эти песни моими руками. Сносит кабину так, звоните маме. Все, что в тебе.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Друзья мои, над Москвой бродят тучи. Но если посмотреть на предсказания про погоду, то дождя не ожидается. Удивительно. И температура по-летнему жаркая. 23 сегодня у нас. А в Новокузнецке, как вы
2: там сказали? Там ожидается дождь. Плюс 16 градусов.
1: Там ожидают.

0: Новокузнечане, конечно же. 28 августа пройдет парад шахтеров Южного Кузбасса. Хорошо, да, класс, хорошо. Молодцы. Это не фестиваль бега, конечно, но тоже
1: это
0: хорошо.
1: Это не концерт Йо. Вот именно. Концерт Жо.
0: Желчный клад нашли новокузнецкие врачи в пациентке. 30 камней извлекли из женщины. 30 камней.
1: Это называется россыпь.
0: Да. А новокузнечанин проиграл суд в очень пикантной ситуации и актуальной для нашего непростого времени, нездорового. Самокатчица сбила его жену. Он дал ей подзатыльник и проиграл суд.
1: Да.
0: Смотрите, муж пострадавший, значит, дал подзатыльник, за что привлечен к административной ответственности. Сначала ему назначили 8 часов обязательных работ, позже заменили на штраф 5000 рублей. Девка вины не отрицала, но сочла, что физическая сила была неоправданной. Да. Что касается, значит, вопроса с компенсацией, значит, женщине сбитой, да, ну, соответственно, 30 тысяч рублей компенсации морального вреда, 40 тысяч расходов на представителя, 235 рублей почтовых расходов. В пользу сбитой женщины с владельца самоката была взыскана компенсация морального вреда 50 тысяч рублей. Плюс подзатыльник, как вы понимаете. И, наконец, да. В Новокузнецке имя Миша в топе.
1: Миша, очень
0: да,
1: хорошо.
0: Да. В Кузбассе Миша в почете. Да, хорошо.
1: Михаил Иванович.
2: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
0: Ну, смотрите, какая история. Жительница Петербурга Ольга обнаружила, что ее бывший теперь уже паренек настроил чат гопоту так, чтобы он давал ей советы, в которые он прав всегда.
1: Хорошо.
0: А эта новость нам о чем говорит? О том, что и в обратную сторону, видимо, конечно, все настраивается.
1: Конечно.
0: Правильно? Так что считать чат-боты какой-то объективной, значит, источником объективной информации не приходится. Прохор совершил тяжкую ошибку. Заявил, что сочувствует людям, которые живут на окраинах страны. Я сопереживаю, говорит, этим людям. Надо бы им выбраться оттуда куда-нибудь поближе к свету, к солнцу.
1: Какой негодяй.
0: Нет, тупость. Артист не имеет... А, хотя он не артист, а кто он?
1: Ну, он личность.
0: Непонятно,
1: хотя
0: да.
1: Хотя какая он личность?
0: Вот в Петербурге пара отметила свадьбу Bubble Tea вместо алкоголя. Я уже об этом рассказывал. Гости пришли погулять, а им чай.
1: Разошлись, наверное, тут.
0: Разошлись по полной в ближайшие кабе.
1: Расхорохорились.
0: У пермских олигархов изъяли люксовые автомобили за долги. А что за олигархи, у которых долги? Это не олигарх. Не олигарх, нет. Запашный продолжает называть животных в честь известных актеров и певцов. Вот в цирке, в большом московском цирке появился теперь слон Бруно в честь Бруно Марса.
1: Неплохо.
0: Кстати, послушал свежий альбом Бруно Марса этого года. Туфта.
1: А мне понравилось.
0: Хитов нет.
1: Отлично.
0: Да?
1: Отлично.
0: Ну, вот, видите, мы разошлись.
1: По звуку просто шик.
0: Звук хороший, да, как у слона. Так вот, более трети граждан сталкивались с предвзятостью на работе из-за внешности. 64% говорят, приходим на работу, она нас косо смотрит. А почему? Смотрите, во-первых, называют избыточный вес. Пришла жируха. Да? Или, например, неопрятно одет. Грязные пятна из-под печенья. 12% ярко выкрашены волосы в синий.
1: Слушай, какое им дело?
0: Вот именно.
1: До цвета волос.
0: Нет, зачем вы претесь работать с своими волосами?
1: Стригитесь на лысо, да?
0: Вот именно, идите в цирк с такими, вот к Бруно. Да. Освобожденный в Египте Сережа Миронов, который во время танца ламбады как-то вот задел местную житницу, готовится вылететь сегодня на родину. Ну,
1: ждем.
0: Надеюсь, после этого журналисты к нему придут и спросят, как он ее реально, что же он с ней сделал-то во время ламбады, чтобы его хотели там упечь. В России существенно изменилась численность бурых медведей в 2,5 почти раза с 90-го года. Ну вот, девчонку 29-летнюю на Алтае медведь утащил из палатки. А мы все говорим, что животные, ай, какие замечательные, давайте деньги собирать на их разведение. Вот развели. Пожалуйста, вот. Стало известно, что около 7% в целом наших компаний в следующем году планируют ввести 4-дневную рабочую неделю.
1: Неплохо.
0: Да. А предвкушение отпуска дает больше радости, чем сам отпуск. Mm-hmm. А наши ученые нашли в цветах сакуры. Говорят некоторые, что это вишня. Но нет. Вещества против онкологических заболеваний, против астмы.
1: Да.
0: А, туристов призвали отказаться на Байкале строить пирамидки из камней. Ну, местная такая история, ага. Да. Но дело в том, что там обитают ольхонские полевки, и если эта штука обрушится на мышку, она может ее зашибить. Ага. Не надо. В России, в Алтайском крае, появился первый China-friendly санаторий.
1: China-friendly.
0: Это где китайцам вольготно.
1: Uh-huh. Хорошо.
0: А в Центральном банке рассказали, как получать зарплату в цифровых рублях с сентября.
1: Да, Владислав Александрович,
0: вы,
1: и...
0: вы планируете?
1: А вам вот перевод приходит, это не цифровой рубль.
0: Нет, Владислав Александрович.
1: Там единственная разница, что в цифровом рубле он так. Уникален, цифровой.
0: Молодец.
1: И отслеживают да. То, на что вы будете тратить,
0: да.
1: И кто вам заплатил,
0: нет.
1: Откуда он прилетел,
0: нет, а
1: если
0: самое...
1: он вам
0: да.
1: Переведен.
0: А вот самое главное, что, например...
1: А так он абсолютно
0: Нет, а самое главное, что наконец будет так. Вот перевел ты алименты цифровыми
1: да.
0: Рублями. И нельзя можно, будет на сапоги
1: и,
0: потратить.
1: И можно отследить,
0: конечно,
1: да.
0: Это очень хорошо.
1: Чем заплатить? За что заплатить?
0: В подмосковном Видном водитель забронировал парковочное место игрушечной машинкой, а на стекле написал: «Не трогай, тварь». Вот так вот, да-да-да. Так, ребятушки, врач Болибок. Вот раньше был врач Айболит. Uh-huh. А теперь болибок.
1: То есть наоборот.
0: Uh-huh. Говорит, что спровоцировать приступ мигрени может ароматическая свеча. Некоторые жгут, думают, ой, как уютно стало
1: потом
0: в квартире.
1: Нюхает.
0: А башка-то да, гудит. А просмотры полицейских сериалов в стране выросли втрое. Нам раньше рассказывали, что он сейчас медицинские сериалы в топе.
1: Закон
0: нет.
1: Порядок. Да идти,
0: опять смотрю. Полицейские, конечно. А робот-курьер опоздал с доставкой пищи, потому что бабушка с костылями не медленно шла, и робот за
1: не
0: ней...
1: Не мог обогнать ее, да?
0: Остыла пища. Остыло. Mm-hmm. В московском зоопарке орангутанихе Чапи подарили футболочку, платье и шапочку.
1: Да,
0: видите, хорошо. А дальше. 57% работников офисов обсуждают за спиной то, что едят их коллеги. Особенно, если пахнет сильно. Mm-hmm. Да. В Казанском университете придумали медицинском, как создать аналог мироместина из смолы.
1: Хорошо.
0: Смолой намазал, угу. И побежал.
1: И будет
0: хорошо.
1: Да.
0: Так, дальше. Поездка на концерт.
1: Хватит петь этот концерт, Сергей
0: да
1: Валерьевич.
0: Нет, цена.
1: У нас Лазарев будет петь.
0: Смотрите,
1: да.
0: У них там, он там же будет.
1: Да.
0: Так вот, цена обойдется минимум, вот минималка, 24 тысячи.
1: Да кошмар
0: 24
1: какой-то.
0: Тысячи, конечно. А максимум 175 тысяч, да. Так, это неинтересно. Врач запретил пить пиво в бане, говорит, самое опасное сочетание для
1: хорошо,
0: сердца. Певчанский,
1: будем.
0: Баня. А москвичи придумали, как не работать и жить безбедно. Для этого надо, чтобы бабушка завещала квартиру в центре Москвы. Продаете хату за 60 миллионов,
1: ага.
0: Покупаете на отшибе за 20,
1: так.
0: Остаток проедаете. Все четко.
1: Остаток на проценты.
0: 27% наших граждан избегают финансовых рисков, а 73% не избегают, а рискуют. Да, и пьют шампанское в долг, я так понимаю, да. Так, дальше. Наши ученые в РКЦ, это российский квантовый центр, Владислав Александрович, РКЦ,
1: так.
0: Нашли способ хранить данные на компьютере с помощью света. То есть есть свет, есть данные. Нет света, нет данных. Правильно? Психолог Куликова посоветовала парам планировать секс, если его нет. Если нет, планируйте.
1: Планируйте.
0: Да, да. Знаешь, дорогой, в январе у нас будет вот 16-го.
1: Я буду
0: 16-го. Готовься. Нет, готовься. Готовься. Мамаша на меня так грустно посмотрела.
1: Не смешно, потому
0: что... А потому что не всем смешно, конечно, такие новости. У некоторых не 16
1: давай.
0: Января, а 31 мая давай будет следующий год. Невролог Бутенко объяснил, что агрессивный массаж шеи может обернуться инсультом. Ребята, кто
1: ничего
0: попал,
1: себе.
0: Если вам будет мять шею, да? Ну, а то мышцы затекли. И, наконец, мух в Москве стало больше из-за того, что слабые морозы зимой. О, как!
1: Жаль. Без мух.
0: Да. Из них родимых. А петербурженка отсудила 50 тысяч после того, как ее чихуахуашечку за голову укусил Стаффорд. 50 тысяч. 50 хорошо.
1: Тысяч. Ну, неплохо, кстати.
0: Хорошо. Ну, для чихуахуа не заметит, конечно, эту прибавку, ну, но тем не менее.
1: Хозяйка
0: больше
1: заметит.
0: Половины наших женщин не хотят создавать семью с мужчиной, который оплачивает бывшей своей женщине ипотеку. Mm-hmm. Это что такое? Деньги где, семьи.
1: Где они такого где мужика-то нашли?
0: На да. ребенка, да-да-да. Дальше. Выявлено, что у женщин странная разница с мужчиной в плане иммунитета. Больше 1000 различий. Например, красная волчанка встречается в 9 раз чаще, чем у мужчин.
1: Правильно, вовчанка.
0: Вовчанка. И непонятно, почему Рогов объяснил людям, которые говорят: товарищ Рогов, а как шею украшать? А Рогов отвечает: а вы носите на шее кошелек. Кошелек носите, да. А вот Лисовец говорит, что в тренде будут узкие джинсики. Но, смотрите, какой сексизм. Мужчинам нельзя, а женщинам можно. Uh-huh. Интересно, да. Медсестра увидала загробный мир, когда находилась uh-huh. на грани жизни Отлично. И смерти. Так. Говорит, самый большой и яркий белый свет, uh-huh. белый, так. и оказалось у ног огромного существа.
1: Любопытно.
0: А кто это был, вообще даже
1: это
0: не понял.
1: Из этого кино получится.
0: Да. Ну и, наконец, о мелком, о земном, об ужасном. Японская порнозвезда Митти Китамура заявила, что выбрала такую профессию из-за неудачного брака. Ну тут кого бы обвинить, довели, главное. Типа, да, смотрите, а как довел подлец? Я, говорит, 8 лет была в браке с мужчиной.
1: В счастливом браке.
0: И последние 4 так. без секса. Поэтому
1: Потому
0: выбрала,
1: что не планировали.
0: Поэтому выбрала профессию порнозвезды. Отличное объяснение. Вот почему.
1: А надо было планировать.
0: Конечно. 16 января, ребята.
2: Новости капитализм.
0: Не знаю, как у вас. Квантовую запутанность впервые получили прямо из солнечного света.
1: Ничего себе.
0: Прямо из него. Представляешь? Им уже не нужны лазеры. Они уже из света уже гребут. Марокканские мигранты прорвались на материковую часть Испании на гидроциклах.
1: Сеута станет нашей.
0: Это, слушай, это гениальная новость. В Панамском канале сокращается судоходство из-за дефицита воды.
1: Прикольно.
0: Так откройте шлюзы, это же между океанами. Чего у вас нет воды-то? Так, дальше. Под американской базой военной страны сам по себе появилась рыба-демогорган.
1: Демагог.
0: Демогорган. Без глаз. Без глаз.
1: Здорово.
0: Маск согласился с прогнозом, что к 30-му году США полетят к чертям из-за госдолга. Да, они все время летят, и все никак не долетят. Да, и все никак не долетят. Так, дальше. 44 члена съемочной группы Netflix отравились в филармонии Гамбурга. Филармонии.
1: Ничего себе.
0: Да. Подаренная... А дальше, слушайте, ребята, ну странная новость. Подаренная Казахстану нами тигрица...
1: Так, родила.
0: Нет, полакомилась волком, а потом закусила кабаном. Я считаю, что жизни волков важны. ЖВВ, давайте
1: тигрица
0: движение.
1: Тигрица огонь.
0: Не, ну как это... Как это...
1: Полакомилась.
0: Как это полакомилась? А что, волки нам не нужны? Ну что вот это за издевательство?
1: А вообще волка едят, Сергей Ильич?
0: Волка ест леопард. Волчатину, да. Говорит, о, волчатина. Что-то тощий, долго бегал по лесам. Жестковатый волк. Да, дай-ка кабаном жирным закушу. Ага. В США же детишек начали массово лечить от ожирения Оземпиком. Ну все, понеслась.
1: Понятно.
0: Да. В итальянском городе Комо, помните, красивый город,
1: да.
0: там дача красивая. Наконец-то,
1: мало осталось,
0: наконец-то запретили движение велосипедов, но после того, как мэра сбили. Велосипедчики.
1: Слушай, мне нравятся такие.
0: Нет,
1: мэры.
0: Слушай, но они ходят пешком. Потому что если мэр ездит на автомобиле, то, в принципе, не скоро его собьет электросамокатчик.
1: Это к вопросу, да, самокатов.
0: 61-летний пожилой японец попался на краже нижнего бельишка с балконов. Говорит, а вот эти трусики особенно пикантны. Да, это извращенцы. В Беларуси 500 нерадивых аграриев, как батька и обещал, отправились на 60 дней на сборы военные на границе с Украиной. Кто плохо собирает картофан, тот и служит.
1: Хохлов собирать.
0: Создан вечный кардиостимулятор, который заряжается от сердцебиения. Вот пока работает сердце, он заряжается.
1: А если сердце не работает,
0: наоборот,
1: вам
0: наоборот.
1: И не нужен
0: Да, в Британии объяснят мигрантам, что такое изнасилование. А то они не знают, да. Понимаешь, в Британии.
1: Называется просвещение.
0: Ну и, наконец, давайте пару сообщений. У землероек, у мышей, но зимой уменьшается мозг, но вырастает нос.
1: Класс.
0: Так? Mm-hmm. Так. Книги, написанные без искусственного интеллекта, становятся новым люксом. То есть это новое, ну, как бы...
1: Лакшери.
0: Лакомство для мозга, да-да-да. И, наконец, в лаборатории, представляете, колдуны-ученые вырастили новый мини-мозг, который помнит, как он рос.
1: Круто.
0: Без тела. Ужас.
3: Наши.
0: Эх, читинец. Давайте, Чита, Забайкальский край. Читинец дважды за день обнес бар, чтобы отметить свой день рождения. Дважды.
1: Лавкач.
0: В Екатеринбурге осудили врача-гинеколога, которая оставила после своих манипуляций женщину бесплодной. Приговорили к 2 годам лишения свободы, но поскольку дело было давно, то тут же и отпустили.
1: Понятно.
0: А гражданин, попавший в колонию по ложному обвинению, пока что получил только 2,5 миллиона рублей компенсации из 156 миллионов, которые просит. То есть требует. Смотрите, человека подтащили в 2006 году на 14 лет по делу о расправе над вице-мэром Новосибирска. Теперь выяснилось, потому что открылось новое обстоятельство, что мэра брали другие люди. И тот не при делах. Тот говорит, дайте 156, потому что я потратился, и вообще меня тут это...
1: А ему такие, притормози,
0: а ему говорят,
1: вот тебе два.
0: Вот 2,5.
1: Пока на этом
0: дело продолжается, да. Житница коммунарки, ну это ближайшее Подмосковье, так, Замкадье, говорит, что местные подростки массово бьют из рогаток стекла автомобилей.
1: Черти.
0: Вот именно. 11 кандидатов с судимостями не допущены до выборов Свердловского. Слушай, рвется криминал во власть, да? Рвется.
1: Хорошо.
0: А им стоп.
1: А они-то с опытом себе.
0: Житница Воронежа, вот, друзья, не повторяйте опыт, попыталась похудеть при помощи пиявок. Говорит, они вот меня откачают, родненькие, все, что у меня лишнего, да, все, что съедено с маргарином, все откачают.
1: Выжила.
0: Еле выжила. Еле. А дальше новость. Вот, слушайте, и мне кажется, что журналистам из какого-то специального фонда приплачивают за формулировки такого рода. Я уже обращал на это ваше внимание. Смотрите, заголовок вроде нейтральный. Сотрудница комитета по транспорту в Петербурге

0: Татарстане, как и обещал, эту новость прочту, будут судить за покупку мотоцикла сыну. Хватит использовать слово питбайки. Мотоцикл.
1: Да?
0: Да, у него нет никакой, давно пора, никаких прав категории, а ничего, 16 лет, ну и, соответственно, до года лишения свободы. Слушайте, только, мне кажется, через мамаши можно найти управу вот на это, на всю беду, чтобы они не покупали детям эту гадость.
2: В информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
3: Категория 12+.
4: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинал».
5: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Москве 8:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 325 беспилотников ВСУ над 16 регионами России над акваториями двух морей. Об этом сообщили в Минобороны. Дрон сбит и подавлен над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, над Московским регионом, Крымом, Удмуртией, Краснодарским и Пермским краями, а также над Азовским и Черным морями. По данным военного ведомства, во всех случаях нейтрализованы БПЛА самолетного типа. Южная группировка российских войск за сутки уничтожила 76 беспилотников ВСУ самолетного типа и 40 наземных робототехнических комплексов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, противник потерял около 250 военнослужащих.
2: Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесено поражение формированием двух механизированных аэромобильной, двух горно-штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ в районах Николаевки, Высокоивановки, Беленького, Славянска, Дружковки, Краматорска, Никаноровки и Куртовки. За сутки противник потерял свыше 250 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов поражены два бронетранспортера «Страйкер», боевая бронированная машина, 22 автомобиля, 7 орудий полевой артиллерии, 39 наземных робототехнических комплексов, 49 пунктов управления БПЛА и 6 складов с запасами материальных средств. Средствами ПВО сбито 76 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 102 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском и Славянском направлениях уничтожено 60 антенн связи БПЛА, 40 наземных робототехнических комплексов. Поражены 28 пунктов управления БПЛА, сбиты 11 беспилотников противника.
0: В свою очередь, военнослужащие группировки «Запад» за сутки уничтожили 91 тяжелый гексокоптер и 54 БПЛА ВСУ самолетного типа, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздик». Об этом заявили в Минобороны. Несколько взрывов прогремело в Киеве, передают украинские СМИ. Согласно их данным, серия взрывов также зафиксирована в Сумах. По информации онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации, в обоих городах звучит сигнал воздушной тревоги. Суд приговорил к 17 годам лишения свободы Наримана Джапарова, готовившего теракт у мемориала «Вечная слава» в Ставрополе. Об этом журналистам сообщили в суде. По данным следствия, в январе прошлого года Джапаров начал переписку с участником запрещенной в России украинской террористической организации «Азов». Он входил в группу из числа участников «Азова», планировавшую теракт в Ставрополе. Мужчина снял в городе на фото и видео здания областных управлений ФСБ, МВД, общественной приемной полиции, военного комиссариата края, военкомата города, сервисного центра КАМАЗ и воинских частей. Все это он направил участнику Азова.

0: тем Джапаров пришел к памятнику «Вечная слава» в Ставрополе, сфотографировал его и определил место закладки взрывного устройства. Через несколько дней Джапаров забрал из тайника самодельную бомбу и был задержан. На юге Хакасии усиливают меры безопасности из-за случаев нападения медведей. Так особый режим действует в городе Абаза. Мэр Валентина Филимонова попросила охотников держать под контролем ситуацию с хищниками, а также жителей соблюдать осторожность и следить за детьми. Она также распорядилась сохранять в городе ночное освещение. Напомню, что в Сибири участились выходы медведей к людям. Так, в селе Артыбаш в республике Алтай хищник похитил с турбазы 29-летнюю туристку, унес ее в лес и убил. А в Тайшетском округе Иркутской области медведь покалечил двух мужчин. В Кемеровской области медведица ранила рыбака. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, плюс 17-19 градусов. В Москве также облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь и 21-23 тепла. Сейчас в российской столице плюс 18, атмосферное давление 744 миллиметра, влажность воздуха 86%.
1: Маяк. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Полузащитник сборной России по футболу Алексей Батраков перешел из «Локомотива» в «Галатасарай». Контракт игрока с турецким клубом рассчитан до лета 2031 года. Сумма трансфера составила 25 миллионов евро. «Локомотив» получит еще 15% от суммы последующей продажи Батракова. Калининградская «Балтика» в серии пенальти обыграла махачкалинское «Динамо» в матче второго тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу. И подробности рассказывает Виталий Павлов.
2: «Балтика» в четверг принимала махачкалинское «Динамо» на своем поле в матче второго тура группы «С» пути РПЛ Кубка России. Махачкалинцы, которые здорово смотрятся в начале сезона, и эту встречу начали очень неплохо. Хазем Мастури красиво пробивал пяткой, но попал точно в руки вратарю балтийцев. А на 18-й минуте гости вышли вперед. Ражаб Магомедов бил в дальний угол, Егор Любаков не очень удачно отбил перед собой, а Сергей Воротынов хотел помешать все тому же Мастури сыграть на добивании, но в итоге отправил мяч в свои ворота. В целом игра смотрелась очень живо, «Балтика» тоже имела возможность отличиться, но выручил свою команду Давид Волк. В самом начале второго тайма хозяева все-таки отыгрались. Владислав Поспелов классно разобрался с соперником, ворвался в штрафную и здорово пробил в верхний угол ворот махачкалинской команды. Вслед за этим моменты для гола были и у Брайана Хиля, и у Константина Шильцова, но им отличиться не удалось. В итоге ничья 1-1 в основное время и серия пенальти. В ней первым же ударом не сумел переиграть Любакова Сердер Сердеров. А дальше все реализовали свои попытки. «Балтика» победила 5-4. Таким образом, у калининградцев 2 очка в активе, а у махачкалинцев 1.
1: «Нефтехимик» выступил в Сочи 1-2 в седьмом туре первой лиги чемпионата России по футболу. Клуб с побережья Черного моря вышел на третье место в турнирной таблице. От лидера первенства Нижнего Новгорода Сочи отстают на 5 очков. В еще одном матче дня «Арсенал» взял верх над «Ротором» 2-1. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. 16+.
4: Рассказать тебе мою историю.
5: Колобок просто прелесть.
6: Это на уровне риска абсолютно изумительный персонаж.
7: Очень понравился фильм. Доброе кино, семейное, очень веселое.
8: Я плакала. Очень душевно. И Колобок настолько вызывает теплые чувства, теплые эмоции.
9: Фильм просто... Я себе отхохотала весь живот.
10: Лучшая премьера лета 100%.
11: Что? Все пришли посмотреть!
12: «Последний богатырь», «Колобок» уже в кино. Для лиц старше 6 лет.

0: музыкальная программа.
1: Друзья мои, у нас редкая удача. Сегодня на огонек в неоновую программу и тут же, нарушая технику безопасности, шевеля приборы.
2: Микрофон не трогай.
1: Не трогай под одеяло. Да, да. Значит, пришла к нам мамаша. Мамаша, здравствуй.
3: Доброе утро.
1: Почему она пришла? А потому что наша Тая...
2: Кстати,
1: тоже.
2: С днем рождения.
1: Ушла. Да, она решила, что день рождения — это повод для того, чтобы взять отпуск за свой счет.
2: Ну, один день, ладно, ничего страшного.
1: Я боюсь представить, что
3: это там... мой подарок Тае сегодня.
1: А, это ваш
2: неплохой подарок.
1: Нет, нет, я боюсь представить. Я боюсь представить тех людей, ради которых она совершила это.
2: Не завидуйте.
1: Нет, нет, я просто хочу представить, я не могу их, боюсь. Мамаша уже выступила сегодня. Она очень грустно смотрела, когда я читал новость о том, что планировать надо близость заранее в семье.
2: Секс заранее.
3: Не расписано все.
1: Четверо детей. Мамаша, об этом надо было давно забыть. С появлением третьего уже. Все. Ты стала взрослой.
3: А не надо мне границы ставить.
1: То есть вот когда бабушкой станешь, мы нет, границы...
3: Вы сегодня уже читали про то, что кто за 40 рожает,
1: да,
3: он как бабушка.
1: Да, да, да.
3: А
1: да,
3: я,
1: да,
3: в 44 родила. Я вообще...
2: Последний уже не первенец.
1: Четвертого?
3: Да.
1: А это про первенца.
2: Ну,
1: это про первенца. Про первенца. Ты видишь, мамаша, новости читаешь, они не понимают суть. Да. Значит, мамаша, смотри. Значит, мы тебе сказали, есть музыка?
3: Есть.
1: Есть, давай, говори.
3: У меня сегодня певец, который скоро отпразднует свой юбилей. 11 сентября ему исполняется 70 лет. Он приезжает на гастроли в Россию в этом году.
2: В Советском Союзе его очень любили.
3: Вот.
2: В Советском
3: Союзе. Он приезжает на гастроли. Он выступит в сентябре, в декабре.
1: Так.
3: Зовут его Пупо.
1: Это по-нашему кукло.
2: Радио-диджей.
3: Да. А, это мои любимые звезды Сан-Ремо. Я же человек романтичный. И музыка такая романтичная. Эта песня называется «Аморе Гранде».
2: Давайте.
3: Большая любовь.
2: Вкусим.
1: Большая любовь.
3: Не надо сразу выключать.
1: Нет, давайте так. Большая любовь 16 января.
2: Нет, давайте запланируем под эту песню.
3: Да, давайте. Вот.
2: Давайте все втроем.
1: Отправьте смс-ки друг другу, товарищ.
2: Стоимость смс-ки 5

0: историю. Он же, в принципе, был ведущим телешоу, а песни это были так, в проброс.
1: Ну, ничего,
2: но нас, у них хиточки-то были.
0: Да, но до нас, соответственно, доходили только песни, потому что телепередачи те у нас показывать было невозможно.
2: Ну, у нас пускали только итальянскую эстраду, ну, серьезно, да, да.
1: У меня пластинка прям в детстве была. Ну,
0: еще, очень хорошо, мамаша. Смотрите, я нашел шедевр, Владислав Александрович. Дуэт. Давайте с дуэта начнем. С дуэта, да-да-да. Дело в том, что, мамаша, я не знаю, вы росли под попой и до сих пор как бы вот растете. А мы росли под Ирину Аллегрову, да, которая угнала тебя.
1: Шальная
0: угнала, да. И я нашел песню, которая как бы вот сквозь столетия продолжает эту тему. Вот давайте послушаем.
2: Называется «Украла тебя».
0: Это дуэт мужчины и женщины. Послушайте.
2: Хорошо, что предупредили.

0: такой, знаете, РЖД роман.
1: Да, да, да. Слушайте, а вообще, смотрите, я украла его среди ночи. Какая пубертатная мечта, да?
0: Отвратительно.
1: Ну ладно, да, вот такое.
0: Ну неплохо, неплохо.
1: Неплохо, но отвратительно, да. Владислав Александрович, ну от вас-то хочется, конечно, музыки.
0: Слушайте, у меня будет пластинка, но давайте, если уж Анютка затронула итальянскую тему, у меня будет песня на итальянском. А в чем прикол? Исполняет ее Лесси Холм, он швед, это 86-й год, но поет на итальянском. Как он ее создал? Он, по сути, посещал, он в отпуске был в Италии, посещал пиццерии самого...
2: Слушал Пупо
0: и читал меню. И вдруг ему попался флаер. Ну, рекламный флаер, типа, приходите к нам.
1: Типа, счастливый час.
0: Да, счастливый час, там какая-то рекламка. И, короче, он из флаера сочинил песню. Поет швед на итальянском. То есть особо даже не запарился. В 86-й год.

0: Называется «Каннеллони Макарони», а в скобках «Пиццерия Фантазия».
1: Да.
0: В общем, вот такой трек, да.
1: Это хорошо, Владислав Савчук. Да. Но хочется что-то серьезного.
0: Давайте. Пластинка. Пластинка. Да. Много треков. Я надеюсь, нам хватит их. Называлась пластинка. Вышла в 78 году. Это фирма «Мелодия».
2: Год моего рождения.
0: Поздравляю. Ну, ладно, не будем.
1: Не с чем.
2: На это не будем.
0: Называется «Голоса друзей». Это артисты из соцлагеря. Ну, половина уже, большая часть из них уже нам не друзья, но на тот момент они были друзья, они исполняли советские песни на русском языке.
1: Как можно становиться, да.
0: Причем они просто перезаписывали вокал, а сделали свои аранжировки. Ну, давайте начнем с Польши. Зовут певицу Алиция Маевска, исполняет песню «Как прекрасен этот мир». Очень приятно, когда поляки стараются петь на русском.

0: шикарно, Александр Александрович. Но главное, что, ну, как прибалты, по большому счету, да? Причем прибалты даже больше коверкали
1: да,
0: акцент.
1: Нет, довольно чисто поет.
0: Ну. Да, мягко.
1: Так, кубинка, зовут ее Нерейда Наранхо. Ненаглядный мой, эта песня пахнет. Кубинка.

0: такая Чезария и Вора немножко проскальзывает.
1: Но музыку настолько громко сделали, да, что да, там да, даже...
0: Немножко утопили, но понятно, что сложно петь кубинки на русском чисто.
1: Но после рекламы мы с вами до соцлагеря, да, до настоящего
0: обязательно,
1: дойдем.
0: Обязательно будет Венгрия.
1: Венгры, матьяры.
0: Да, да.
1: Послушаем, как они, да, как ужи избивались, да.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Каким должно быть здоровое питание? Как избавиться от лишнего веса и поддерживать организм в тонусе? Профилактики заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров».
3: Здравствуйте, у микрофона Никита Ершов. Неделя отказа от алкоголя проходит в России. О том, как горячительные напитки влияют на тело, знает, наверное, каждый. А о том, как они влияют на личность, мы поговорим сегодня. В студии клинический психолог Вологодского наркологического диспансера Марина Федоровна Иванова. Начнем с прямого вопроса, почему люди пьют? Какие-то причины, которые они сами называют, и что на самом деле под ними скрывается? Давайте вот самые популярные перечислим.
4: На самом деле какой-то одной причины для употребления алкоголя нет. Скорее всего, это совокупность различных факторов. В своей работе, когда я работаю с пациентами, имеющими алкогольную зависимость, в диагностическом материале я разбираю причины употребления на три группы. И в зависимости от того, какие результаты получаются, можно уже классифицировать, на какой стадии находится стадии зависимости находится человек. То есть первая группа – это социально-психологические мотивы. То есть это те мотивы, с чего все начинается. То есть начальная стадия, да, это традиционные, социально обусловленные. Это то, что, в принципе, видит ребенок, когда рождается, как родители относятся к праздникам. То есть он наглядный пример перед Новым годом. Мы можем видеть ажиотаж в магазинах, когда покупают не только вкусную еду, но еще и алкогольные напитки. Это так называемые традиции, которые впитываются с молодых ногтей, так скажем, с малых лет ребенка. Вот. Далее это мотивы, которые отражают подчинение социальной группы, то есть это те мотивы, когда мы хотим быть, ну, своим в обществе. Это потребность человека в общении, в принятии. И, например, за компанию, когда говорят, ну, давай, все же пьют, ну что ж ты тут один без алкоголя. Опять-таки, это мотивы, которые могут побудить подростка употреблять, да, то есть давай, как все, попробую, что это такое, любопытство, да, первая проба, которая как раз-таки и характеризует вот этот подростковый возраст, поисковый инстинкт. Вторая группа – это уже личностных мотивов, персональных мотивов, которые касаются самого человека. И уже когда эти мотивы проявляются, мы можем говорить о том, что нужно задумываться, что зависимость начинает формироваться. То есть… Когда человеку, например, хочется получить удовольствие, это так называемые гедонистические мотивы. Ведь это такая потребность у человека естественная, да, чтобы было хорошо. Но при употреблении алкоголя случается такая фиксация. То есть есть ситуация, да, то есть хочу быть веселым, хочу быть радостным, раскрепощенным, и в связи с этим происходит употребление алкоголя. Чтобы стало веселее, опять-таки, чтобы было вкусно. Когда говорят, что вот у меня в баре, в семье вкусное вино, то есть за обедом, либо за ужином, и это уже один из тех мотивов, которые способствуют формированию зависимости. Атрактические мотивы – это те мотивы, которые возникают, если человеку плохо. Да? То есть он поругался с кем-то, возникает какая-то ссора, возникает какая-то ситуация, с которой он не может справиться. У него не хватает ресурсов, либо совладающих стратегий, которые формировались, опять-таки мы говорим, из родительской семьи. Да? То есть если, например, в семье с самого рождения ребенка родители употребляли алкоголь, и ребенок смотрит на это и воспринимает это уже как норма, как привычный способ реагирования на какую-то такую стратегию. Вот, потому что тяжелый день, да, потому что так захотелось, потому что какая-то тревога внутри, да, это вот уже вторая стадия, и бывает еще так, что от скуки, то есть человек не знает, чем себя занять, да, он не умеет структурировать свой день, не понимает, что делать со временем, и почувствовать себя увереннее, да, то есть для того, чтобы, опять-таки, наладить общение. Очень часто вот мои пациенты говорят, что я когда выпью, я чувствую себя смелым, таким рубаха-парень, да я весь такой обаятельный, и все девушки мои, да, то есть это один из стимулов для того, чтобы поддерживать вот такие ощущения. И третья группа образует патологическую мотивацию. То есть здесь уже, когда зависимость сформирована, и человек употребляет алкоголь для того, чтобы уже просто нормально функционировать. То есть он просыпается утром, у него болит голова, недомогание, и он с помощью алкоголя пытается снять вот эти вот физические симптомы, да, которые мешают ему жить, так скажем. Вот. Аддиктивные мотивы, ну, потому что привык, да, то есть уже складывается определенный сценарий, то есть он приходит после работы или в пятницу, или в субботу и говорит, такая сложная неделя, и я поэтому разрешаю себе расслабиться. Да, также из вот этой третьей группы мотивов мотивы самоповреждения, то есть это когда человек начинает употреблять алкоголь на зло себе, для того, чтобы, ну, так скажем, жизнь такая вынуждает, и мне так плохо, и вот я все равно буду пить. И назло другим. Я вот пью, потому что у меня жена не такая, или наоборот, я пью, потому что начальник меня выругал. И отсутствие перспективы и будущего для себя не видит человек, и поэтому пытается таким способом справиться вот с таким состоянием.
3: Вы перечислили множество причин. Давайте такую вот ситуацию рассмотрим. Человек, например, там, привык за ужином бокал вина выпивать. И его родные и близкие со временем замечают, что уже формируется нездоровая тяга, уже 2-3 бокала, уже человек себя после этого не очень хорошо чувствует. И они это замечают, а человек это не замечает, отрицает, говорит, у меня нет проблем, но я все контролирую. Что делать в такой ситуации? Это уже зависимость, это уже нужно обращаться к специалисту или разговаривать с человеком. Вот как правильно построить в такой вот ситуации общение?
4: На самом деле очень большую роль в формировании зависимости и в ситуации, когда нужно справляться с зависимостью, играет семья. Опять-таки возвращаюсь к тому, что стратегия отношения к употреблению алкоголя закладывается еще с детства. И если в семье родители употребляют алкоголь, то мы можем говорить не только о генетической предрасположенности, да, это передача ферментных способов выведения и реагирования, так скажем, организма, а еще и именно психологической составляющей. То есть ребенок видит, что если плохо, да, то родитель что делает? Употребляет алкоголь. Если какая-то сложная ситуация опять, если радостно, употребляет алкоголь. И это уже встраивается в его систему поведения. Опять-таки, когда в семье начинают замечать, что человек употребляет алкоголь и возникают негативные последствия, а индикатор формирования зависимости – это, конечно, в первую очередь семья, потому что окружающие могут и не замечать то, что у человека проблемы с алкоголем. Да, он может продолжать вести социальный образ жизни активный, социально активный образ жизни, то есть ходить на работу, выполнять какие-то функции, ну, жить, в принципе, как обычно. обычно.
3: Напомню, сегодня мы говорили о том, как бороться с алкогольной зависимостью, как ее распознать. И в студии у нас клинический психолог Вологодского наркологического диспансера Марина Федоровна Иванова. Спасибо вам огромное за то, что рассказали нам об этой важной теме.
4: Спасибо и вам.
2: Профилактики заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров». Слушайте нас каждую пятницу в 13:50 и 17:50 на радио «Маяк».
5: Программа создана при поддержке Министерства информационной политики Вологодской области.
6: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: В Москве 9 часов.
2: Новости.
7: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем с сообщения последних минут. Расчеты войска беспилотных систем полностью вывели из строя промышленное предприятие в Броварах Киевской области. Об этом только что сообщили в Минобороны, предоставив кадры объективного контроля. На них видно несколько мест задымления и интенсивного горения на территории пораженного объекта. Помимо этого, ведомстве рассказали, что ВКС России 5 авиабомбами ФАБ-500 ударили по пунктам временной дислокации ВСУ в Благодатном Харьковской области. Все назначенные цели поражены. Добавлю, ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Сумах. По информации онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации, в обоих городах звучит сигнал воздушной тревоги. Еще одно срочное сообщение. Российские спецслужбы предотвратили теракт на одном из подмосковных оборонных предприятий. По делу задержаны 8 человек, включая исполнителя, сообщили в ФСБ. Диверсию на военном объекте киевские спецслужбы планировали совершить еще в июне. Для этого преступники завезли в Россию из Евросоюза 35 FPV-дронов с мощной взрывчаткой. При задержании один из пособников оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем. Киев активизировал попытки совершения диверсионно-террористических актов в Москве и Московской области с использованием дронов малой дальности с их запуском в непосредственной близости от цели. Об этом предупредили в Центре общественных связей ФСБ, сославшись на поступающую в спецслужбу информацию. В заявлении подчеркивается, что это происходит в условиях нарастающего давления российских военных на линии боевого соприкосновения, а также неспособности Киева нанести значимое поражение критически важным объектам в московском регионе с применением ракетного вооружения и беспилотных авиационных систем дальнего радиуса действия. Как пояснили в ЦОС, в подготовку террористических атак FPV-дронами Киев пытается втягивать обманутых россиян через подконтрольные мошеннические колл-центры. При этом они представляются сотрудниками Центробанка России, Росфинмониторинга, налоговой инспекции или ФСБ. Они убеждают обманутых граждан, что для возврата потерянных денег необходимо принять участие в неких специальных операциях российских правоохранительных органов. Участвующим в таких операциях гражданам ставит задача подобрать места установки БПЛА, замерить уровень сигнала сотовой связи, проверить наличие мобильного интернета, купить дроны на маркетплейсах или изъять их из оборудованных тайников, оснастить взрывными устройствами и доставить к местам запуска. Госпред России при ООН Василий Небензя призвал не беспокоиться о российской экономике. На заседании Всемирной организации он заверил, что в Москве не обращают слишком большого внимания на угрозы экономическим давлением со стороны Запада. Так дипломат прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что страны, поддерживающие Иран, подвергнутся беспрецедентному экономическому давлению вместе с Исламской Республикой. Как отметил Небензя, в России видели много санкций и обещаний изолировать отечественную экономику. Однако всякий раз удавалось адаптироваться и справиться с любыми угрозами. Отвечая на вопросы журналистов, дипломат добавил, что в России хотели бы большей вовлеченности будущего генсека ООН в разрешение украинского кризиса. Дональд Трамп заявил, что достичь мирного соглашения с Ираном стало сложно. Эти сложности он связал с потерями среди высокопоставленных членов иранского руководства. По словам президента США, администрация Белого дома не знает, с кем вести переговоры. Американский лидер в очередной раз заявил, что цель Вашингтона – не позволить Тегерану получить ядерное оружие.
8: Военно-морских сил больше нет, военно-воздушных сил больше нет, руководства больше нет. Отчасти проблема в том, что многих лидеров больше нет. Заключить сделку непросто. Никто не знает, кто у них во главе. Когда мы нанесли удар бомбардировщиками Б-2, до создания новой ядерной бомбы им оставалось всего 2 недели. Вот почему я должен был это сделать. Ведь нельзя допустить, чтобы у них было такое оружие.
7: Ранее Трамп заявил, что США не ведут и не планируют вести переговоры с Ираном, однако уже на следующий день беседе с журналистами он допустил возможность их возобновления, а накануне объявил о начале масштабной экономической войны против Ирана, назвав ее самой сокрушительной экономической операцией против какой-либо страны. Воздух в Москве к середине дня после интенсивных ночных ливней прогреется до климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. При этом, по его словам, последние 5 дней лета в столице отметятся резким похолоданием.
9: С наступлением светлого времени суток инициативу перехватят промежуточный гребень антициклона, благодаря чему постепенно распогодится и потеплеет до нормальных плюс 20-23 градусов. Ветер западный 4,9 метра в секунду, показания барометра будут расти в составе 746 миллиметров ртутного столба. Умеренное по августовски летнее 20-градусное тепло продержится в центральной России до начала следующей недели, ну а в последнюю пятидневку месяца начнется похолодание, которое в последующем усилит погожее влияние скандинавского антициклона и постепенно перерастет молодое бабе лето.
7: Ну а выходные погоды в столичном регионе, по данным синоптиков, будет летней. Прогнозируется температура выше климатической нормы на 2-3 градуса. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
2: Погода.
7: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями. Во второй половине дня местами кратковременный дождь, плюс 17-19 градусов, уточняют в центре погоды ФОБОС. В Москве переменная облачность без осадков и 21-23 тепла, в Подмосковье плюс 19-24. Сейчас столица плюс 18, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 86%.

0: после 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
1: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: себе сам. Лекарство на книжной полке.
1: Дорогие товарищи, я напоминаю, что у нас пятница, а значит, в студии Мария Кислицына, литературовед и ваш доктор. Мария, доброе утро. Доброе утро. Сегодня роскошное изумрудное платье. И хорошо, что наши слушатели не видят. Это бы сильно отвлекало от лечения. Сильно отвлекало бы, да. Вообще, так сказать, как это сказать?
2: Праздничный доктор сегодня.
1: Да, да. Да. Мария, но мы продолжаем ведь...
2: Братьев Карамазовых.
1: Да, да, их ими лечить.
2: Да.
1: Да, и мы уделили большое внимание семейке.
2: Да.
1: Потому что посыл-то достаточно простой. От грешника вырастают опасности, да?
2: Да, все
1: верно.
2: Для мира. Да, да, да. И, конечно, эта история – это путь от семейки к семье. И герои Достоевского его проходят. И как раз мы с вами в прошлый раз начали делать отсылку к «Братьям Карамазовым», как и «Левсинской мистерии». Мы пошли с вами через эпиграф, который...
1: И мы поняли, что вот чтобы понимать классиков, да, надо очень глубоко залезть в литературу, в ту, которая кажется полусказочной уже, да, но и без понимания вот этих вещей, там, 2000-летней давности...
2: Да, связи, да,
1: Невозможно.
2: Невозможно совершенно, да. И когда ты начинаешь в это погружаться, ты, наоборот, видишь, как много есть интересного, и это хорошо, да, то есть тебе открывается, сколько ты еще всего можешь узнать, потому что в определенный момент может начать казаться, что, ну, уже плюс-минус везде я побывал, ну, все я посмотрел. И
1: покушал.
2: Да-да-да, все отношения уже у меня были, и это повторяется, и вот это ощущение, что ты идешь на какой-то второй, третий, 25-й круг, оно создает скуку. Оно у человека вымывает вот это вот ощущение новизны жизни. А в данном случае, конечно, мы понимаем, что перед нами еще ого-го, познавай и познавай, и насколько все это может быть интересно. И вот говоря об Левсинских мистериях, да, мы с вами использовали этот образ колоса, который у нас возникает в Евангелии от Матфея, и говорили о том, что общая логика Левсина была, и, соответственно, дальше братьев Карамазовых, в том, что человеку обязательно нужно родиться в теле, да, потому что для греков тело, сэма, сома, могила и тело – это было созвучные, похожие
1: могила
2: состояния.
1: Могила и тело.
2: Да, да, да, да. То есть
1: рождение. Отсюда идет вот это, вы мне, Мария, объясните, пожалуйста, что для меня, как для мужчины, это всегда парадоксально очень звучит, когда женщина говорит в третьем лице о своем теле.
2: Никогда то есть, как бы, не слышала.
1: Нет, мое тело, вот мужской речи этого нет, вот этой истории, что, мол, в моем теле там что-то, или я что-то там, да, в женском, вот, очень часто, вы обратите внимание,
2: да?
1: Есть такая история, да, что мое тело, вот со стороны, как бы, что есть я, а есть вот эта физическая, как бы, оболочка. Угу. Интересная история такая,
2: да?
1: Тоже. Не замечали?
2: Да, не замечала. Надо обратить внимание, потому что на уровне какого-то, знаете, вот такого мема, наоборот, существует история о том, что мужчины там какие-то особые отношения устанавливают со своими половыми органами, дают им имена там и так далее.
1: Вот, это я вам объясню почему. Потому что после того, как мужчина переживает пубертат, его жизнь превращается в совершенно другую историю. И есть даже анекдот, что скорее бы пенсия, скорее бы импотенция, пожить бы для себя. Потому что вот эти позывы и метания, да, вот продиктованные как бы гормональным фоном, ну так вот сядешь, порассуждаешь, ну зачем? Ну зачем это? Ну, кому это надо?
2: Наш следующий герой как
1: давайте
2: раз...
1: лучше почитаю, лучше я дома посижу, почитаю Карамазовых. Ну, зачем вот это опять куда-то бежать?
2: Да, Лев Николаевич, он большой был ходок, знаток. Да, как раз с нашим следующим героем нам к этой теме придется не единожды вернуться. А, значит, греки да,
1: да,
2: да, говорили о том, что...
1: Могила и тело.
2: Могила и тело, да, и что душа, она заперта в этой могиле.
1: И у них же у греков очень интересная история с понятием времени, да, вот разные
2: три
1: названия
2: разных времени.
1: Да.
2: Есть
1: но
2: время.
1: Это так, это
2: да, время вечности, здешнее время, и есть кайрос. Это момент, когда вечное на секунду может проявиться в здешнем, да. Такие времена у греков тоже были. И дальше логика у них была следующая. Да? То есть главный миф Элевсина – это миф про Деметру и Персефону. То есть как раз Персефона – это образ души, И когда Аид ворует Персефону и запирает ее, соответственно, делает ее царицей вот этого царства, загробного царства мертвых, это образ, который греки использовали для объяснения момента зачатия. Как раз Персефона, которая находится в загробном царстве, это душа, которая заперта в нашем теле. Соответственно, наша жизнь здесь – это и есть жизнь души вот в Аиде. И дальше, согласно мифу греческому, мать Персефоны Деметра находит способ сделать так, чтобы половину времени Персефона возвращалась к ней, половину времени находилась с ней вне Аида. И таким образом греки сами себе рассказывали о том, что есть способ сделать так, чтобы как минимум на половину жизни душа была свободна от велений тела. И, соответственно, дальше Федор Михайлович через историю одной семейки, и как раз вот этот путь от одной семейки к семье – это история освобождения души от влияния тела, и, соответственно, это тема свободы. И как она у нас начинает реализовываться? Вот сразу вначале хотела бы прочитать два эпизода из «Братьев Карамазовых», потому что для Достоевского, естественно, тема свободы и тема вот этого возвышения, она связана с темой веры. Если человек будет верить в Бога, если человек будет находить опору, то тогда, соответственно, он и сможет начать вот этот путь возвышения, прорастания в небо, как колос прорастает, выходя за пределы земли. И Достоевский, как человек, для которого это был важнейший вопрос, вопрос встречи с Христом, и в то же время человек честный, ну, как любой писатель, умеющий заглядывать в самые глубокие свои части. И он признает, что с момента, когда человек встречает Христа, человек все равно будет переживать моменты такого вот восторга, переживать вечность. Но в то же время у любого верующего будут моменты, когда будут возникать сомнения, когда будет возникать страх, а что, если это только иллюзия? И вот этот момент удержания веры, он для Достоевского важнейший. И вот Достоевский приводит нам два эпизода. Первый эпизод, который я хочу прочитать, это когда семейка Карамазовых как раз еще со всем своим этим двором, со всеми друзьями-приятелями едут в Оптину пустынь встречаться с Зосимой, соответственно, со старцем Амбросием. И с Амбросием Оптинским. И ну, собственно, Федор Павлович, который гордился тем, что у него профиль патриция времен упадка, он вообще очень любит, когда люди на него смотрят и видят какие-то его несовершенства. И Алёша, да, я напомню, как у нас выглядит сюжет «Братьев Карамазовых». У нас есть Федор Павлович, соответственно, отец семейства, главный Карамазов, и три его сына. Митя, Иван и Алёша. И как бы совсем, если упрощая, три эти сына, они отличают за три разных наших внутренних состояния. Митя – это страсть, Иван – это как раз сомнение, это разум, это всякие критические вопросы, которые мы можем задавать. А Алёша – это чистота и вера. Это предметная картинка, самая такая простая. И вот, значит, эта семейка у нас едет в Оптину пустынь. Алёша, соответственно, тот, кто любит старца, связан с Оптиной, он очень переживает, а как его скандальная семейка будет себя в Оптиной вести. И вообще, зачем они туда едут? Очевидно, устроить скандал, чтобы и дальше... То есть Оптина пустынь, а на тот момент это как раз, ну, такое сердце русского старчества, это предельное место, где можно оскандалиться, чтобы после этого про Карамазовых говорили, ну вот уж в Оптиной оскандалится, уж при старце устроит скандал, ну это надо Карамазовыми быть, конечно. Uh-huh. И вот именно за этим Карамазовы у нас туда и едут. И встреча начинается с того, что они начинают обсуждать, а вот у нас Иван Федорович, да, то есть тот, кто отвечает за критическое сознание, за сомнения, статьи на религиозные темы пишет. И вот они со старцем начинают, значит, чтобы старца подколоть, обсуждать эти статьи Ивана Федоровича. И дальше между Иваном, то есть между сомнением и между старцем, происходит следующий разговор. «Блаженны вы, коли так веруете, или уж очень несчастны?» «Почему несчастен?» – улыбнулся Иван Федорович. «Потому что, по всей вероятности, не веруете сами ни в бессмертие вашей души, ни в даже то, что написали о церкви и церковном вопросе. Может быть, вы и правы, но все же я не совсем шутил», – вдруг странно признался, впрочем, быстро покраснев Иван Федорович. Вот это уже нам указание, что сейчас между старцем и Иван Федоровичем начинается настоящий разговор, который понятен только Ивану и старцу. Все остальные думают, что Иван продолжает юродствовать. А Иван сразу увидел, что старец, ну, собственно, как старцу и положено, попал. Что он увидел его сердце, и они начинают между собой вести чрезвычайно интимный разговор.
1: Но зная, что слушают посторонние, поэтому да. они как бы так завуалированы.
2: Нет, потому что посторонние не понимают. Они не могут взглянуть на Ивана так, как его увидел старец. И дальше разговор выглядит так. Не совсем шутили, это истина. Идея эта, это идея веры. Еще не решена в вашем сердце и мучает его. А Иван Федорович как раз для себя решил, потому что, опять же, я напомню, что у Ивана есть следующая поза. Он говорит, ну, самая знаменитая его фраза, «Я не Бога не принимаю, я мира его не принимаю». Я думаю, что это будет понятно каждому человеку. Это как раз самая основная всегда претензия к церкви, к вере, ну и даже к Христу. Почему мир такой несправедливый?
1: Да, да, да, да.
2: Ну вот ваш Бог – любовь, хорошо, допустим. Мы бы с этим согласились. И даже мы бы с этим согласились.
1: Но посмотрите, сколько зла.
2: Да, да, да. И здесь же основной аргумент какой? Это тот аргумент, который Иван приводит. Ладно, страдают грешники, но дети…
1: Да, да, да.
2: Да, почему рождаются больные дети, почему вообще, в принципе, дети страдают, почему страдают невинные и так далее. И вот как раз Иван Федорович на этом основании говорит, я мира вот этого вашего Бога не принимаю, потому что в нем есть слезинка ребенка. И ему кажется на этом основании, что он, значит, сопереживает слезинки ребенка, что он решил для себя вопрос, вера или неверы, неверием. Он атеист или агностик. А старец ему говорит, я заглянул в ваше сердце и вижу, что это поза. Я вижу, что несмотря на то, что да, действительно, у вас есть сомнения, и вы решили для себя успокоиться тем, что вы неверующий, ваше сердце неспокойно. И дальше старец ему говорит, но и мученик любит иногда забавляться своим отчаянием, как бы от отчаяния тоже. Пока с отчаянием и вы забавляетесь, и журнальными статьями, и светскими спорами, сами не веруя своей диалектике и с болью сердца усмехаясь ей против себя. У вас этот вопрос не решен, и в этом ваше великое горе, ибо настоятельно требует разрешения. Да, то есть вроде человек согласился с тем, что он неверующий, а старец говорит, нет, и поэтому вы страдаете. И вот опять же, возвращаясь к прошлому разговору, к тому, что Достоевского все время обвиняют в том, что он певец страдания. Так Достоевский все время говорит, не страдайте, посмотрите, как это абсурдно. То есть он, наоборот, находит причины этого страдания, показывает его и говорит, ребят, надо с этим завязывать. Ну, человек вообще для счастья создан. И дальше старец как раз говорит, а как, да, стать счастливым? И Иван задает вопрос, а может ли быть вообще этот вопрос решен? И решен в положительную сторону. Продолжает странно спрашивать Иван Федорович все с какой-то необъяснимой улыбкой, смотря на старца. То есть атеист спрашивает у старца, а неужели человек, живя здесь и смотря на то, как устроен сам человек, как устроен мир, неужели человек может верить? В рай, в боголюбовь. Вот верить окончательно, да, и решить этот вопрос именно положительно, раз и навсегда. И старец говорит, совершенно невероятное такое открытие Достоевского, если не может решиться в положительную, то никогда не решится и в отрицательную. Сами знаете это свойство вашего сердца. То есть старец говорит о том, что человек может успокоиться, только если он решит, что он верующий. А если... наше сознание решает, что аналитически мы сами себе доказали, что Бога нет, то наше сердце с этим никогда не согласится, поэтому возникнет во мне внутренний раздрай, сердце будет тянуть в одну сторону, сознание будет тянуть в другую сторону, и я все время буду чувствовать, что со мной что-то не так. А дальше я буду говорить, с миром что-то не так, а не со мной что-то не так.
1: Хочется рвать и метать.
2: Да, именно так. Но благодарите Творца, что дал вам сердце высшее, способное такой мукой мучиться. Горняя мудрость и горних искать, наше божительство на небесах есть. Дай вам Бог, чтобы решение сердца вашего постигло вас еще на земле, и да благословит Бог пути ваш. Старец поднял руку и хотел было с места перекрестить Ивана Федоровича. Но тот вдруг встал со стула, подошел к нему, принял его благословение и, поцеловав его руку, вернулся молча на свое место. Вид его был тверд и серьезен. Поступок этот, да и весь предыдущий, неожиданный от Ивана Федоровича разговор со старцем, как-то всех поразил своей загадочностью и даже какой-то торжественностью, так что все на минуту было примолкли, а в лице Алёши выразился почти испуг, потому что все увидели, что между ними что-то по-настоящему произошло. Это был настоящий разговор, по сути, вот по существу был разговор. И дальше есть следующая сцена, опять же, о вопросе веры. Она уже не торжественная, она вот как раз показывает этот совершенно невероятный юмор, который есть у Достоевского. Это, опять же, разговор старца и госпожи Хохлаковой. Госпожа Хохлакова совершенно такой, ну, можно даже сказать, комичный персонаж, сейчас мы это увидим. Но у Достоевского есть такой прием. Вот когда мы видим кого-то очень серьезного, как раз торжественного такого, ну вот старец или какой-нибудь, вот Алёша тот же, богобоязненный, чистый юноша.
1: Он все время балансирует.
2: Да, что делает Достоевский. И вот есть госпожа Хохлакова. Хохлакова абсолютно шляпный, безумный персонаж. То есть шляпный в том смысле, что ты никогда не представляешь... Вот она как фокусник, что она из своей шляпы может зайца вытащить, может вытащить голубя, может пачку денег фальшивых вытащить. И она сама не знает, что у нее из головы выпадет в следующую секунду. То есть вот у нее язык, да, такой, как помело. И она его совершенно не контролирует. И вот что делает Достоевский? Он именно через таких безумных персонажей чаще всего открывает нам истину. То есть мы ее ждем от торжественного, серьезного персонажа, а он через Хохлакова, значит, нам что-то покажет. Значит, и при этом она такая, ну, знаете, истеричная, очень экзальтированная дама, вот вся на нерве такая вот. Ой, я так в боженьку верю. Ну, вот знаете, есть такие дамы, они по театрам очень любят бегать, там как раз руки заламывать.
1: Нужен зритель.
2: Да, им вот,
1: да,
2: вот,
1: да.
2: И они могут, да, там цветы вот с таким актером нести, ну, чтобы смотрели на них. И они же по монастырям, по церквям очень любят ездить, истерично там молиться. Опять же, вот эту вот свою внутреннюю истерику выпуская таким образом наружу. И вот приезжает госпожа Хохлакова с таким же вопросом: а как верить-то? И она начинает у старца спрашивать: а вера это вообще что? Откуда она взялась-то, вера в Бога? И говорит, а тут уверяют, что все это, ну, в смысле вера, взялась сначала от страха перед грозными природными явлениями, и что всего этого нет. Ну что, думаю, я всю жизнь верила, умру, а вдруг и нет ничего, и только вырастет лопух на могиле. Как прочитала я у одного писателя, это ужасно. Чем возвратить веру? Впрочем, я верила, лишь когда была маленьким ребенком, механически, ни о чем не думая. Чем это доказать? Да, вот именно доказать надо, давай, Господь. То есть это просто прямой призыв: сбросься со скалы и яви чудо. Да, одно из искушений. Чем доказать веру? А я теперь пришла повергнуться перед вами и просить вас об этом. Ведь если я упущу теперешний случай, то мне всю жизнь никто не ответит. Чем же доказать? Чем убедиться? О, мне несчастье! Ну, то есть вот истерика идет. Я стою и кругом вижу, что всем все равно. Почти всем. Никто об этом теперь не заботится. И я одна только перенести этого не могу. Убийственно. То есть я одна такая страдающая. Всем остальным все равно. Без сомнения, убийственно. Говорит старец. Но доказать тут ничего нельзя. Убедиться же можно. Как? Чем? Опытом деятельной любви. Постарайтесь любить ваших ближних деятельно и неустанно. По мере того, как будете преуспевать в любви, будете убеждаться в бытии Бога и в бессмертии души вашей. Это очень просто, практически невыполнимо для человека и совершенно гениально. Да, то есть самый главный вопрос. Вопрос, есть ли бессмертие? Действительно ли я рожден для рая? В нем можно убедиться. Он может быть человеку, ну, если не доказан, то уверенно ощутим. Как?
1: Друзья мои, Мария Кислицына, литературовед в нашей студии. После новостей середины часа мы продолжим.
3: Реклама. В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто...

0: 10-20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 9:30. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. 8 человек арестованы за попытку атаки FPV-дронами на подмосковное стратегическое оборонное предприятие. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. В июле в ведомстве рассказали о пресечении попытки спецслужб Украины атаковать это предприятие с использованием 35 FPV-дронов с мощными взрывными устройствами. Беспилотники были ввезены из Словакии через Польшу и Белоруссию при содействии спецслужб европейских государств. БПЛА хотели запустить из арендованного ангара. Один из пособников оказал при задержании вооруженное сопротивление и был нейтрализован. И вот теперь стало известно об аресте исполнителей 7 пособников планируемого диверсионно-террористического акта в рамках уголовного дела о терроризме. Среди задержанных иностранец. Он пытался запустить на железнодорожном вокзале в Москве дрон для поиска цистерн с нефтепродуктами. Как признался на допросе сам диверсант, он установил контакт с украинскими спецслужбами еще в 2023 году. Общение с ними он поддерживал через мессенджер. Иностранец рассказал, что является экспертом по БПЛА и искусственному интеллекту.
1: Це 22.3 до 22.6. Я отправил заявку Eternally Defense Ukraine и отправил другой телеграмма ресурса. Я знал, это организация, они из украински. Я эксперт на дрона, AI, роботика. Это мой специализация.
0: Как сообщили в ФСБ, Киев активизировал попытки совершения диверсионно-террористических актов в Москве и Подмосковье с использованием дронов малой дальности с их запуском в непосредственной близости от целей. Там пояснили, что в подготовку террористических атак FPV-дронами Киев пытается втягивать обманутых россиян через подконтрольные мошеннические колл-центры. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ. Этой ночью в украинском порту Рені ударные беспилотники поразили склады с вооружением, военной техникой и армейским имуществом. Об этом сообщили в Минобороны. Помимо этого, расчеты войск беспилотных систем полностью вывели из строя промышленное предприятие в Броварах Киевской области. На предоставленных ведомством кадрах объективного контроля видно несколько мест задымления и интенсивного горения на территории пораженного объекта. Помимо этого, ВКС России 5 авиабомбами ФАБ-500 ударили по пунктам временной дислокации ВСУ в Благодат Харьковской области. В Тегеране считают, что антииранские санкции США, направленные против простых граждан, являются экономическим терроризмом. Как говорится в заявлении иранского МИДа, новые ограничения пополняют список преступлений Соединенных Штатов против Ирана, однако не влияют на решимость Исламской Республики отстаивать независимость и суверенитет. Напомню, накануне Дональд Трамп объявил о начале масштабной экономической войны и изоляции Ирана, назвав ее самой сокрушительной экономической операцией против какой-либо страны. Российских школьников в этом году ждет короткая первая учебная неделя. Для учащихся школа с пятидневкой она продлится всего 4 дня. Так как 1 сентября выпадает на вторник, занятия пройдут со вторника по пятницу, а шестидневкой по субботу, то есть 5 дней. Ранее в пресс-службе Минпросвещения РИА Новости сообщили, что в российские школы пойдут порядка 17,5 миллионов детей, из них в первый класс 1,5 миллиона. Предстоящий учебный год в школах закончится не ранее 26 мая 2020. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно.

С прояснениями. Во второй половине дня местами кратковременный дождь, плюс 17-19 градусов. В Москве переменная облачность без осадков и 21-23 тепла. Сейчас в городе плюс 18, давление 744 миллиметра, влажность воздуха 84%.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Балтика по пенальти обыграла махачкалинская «Динамо» 5-4 в пути РПЛ футбольного Кубка России. В основное время была ничья 1-1. Клуб из Дагестана вышел вперед благодаря автоголу Сергея Воротынова, а калининградцы отыгрались после точного удара Владислава Поспелова. Тульский «Арсенал» одержал победу в матче 7-го тура первой лиги чемпионата России по футболу над Ротором на своем поле. А Сочи добыл 3 очка на выезде в Нижнекамске в игре с двумя удалениями. С подробностями Виталий Павлов.
2: Тульский «Арсенал» сумел забить быстрый гол в ворота волгоградского «Ротора» в домашнем матче 7-го тура первой лиги. На 11-й минуте Никита Глушков удачно подобрал мяч после углового, переложил его под правую ногу и прекрасно положил в дальний угол обводящим ударом. А уже на 28-й минуте «Ротор» заработал пенальти. Александр Хубулов исполнил 11-метровый, но пробил удобно для голкипера Александра Мелехова. И в самой концовке первой половины, уже в добавленное время, «Арсенал» удвоил преимущество. Комбинация в несколько передач была завершена ударом в исполнении Рашида Магомедова 2-0. После перерыва ситуация стала обостряться и стала горячей для туликов на 71-й минуте, когда вторую желтую карточку схлопотал Даниил Плотников, причем за симуляцию. А через 5 минут вдруг случился пенальти уже в ворота «Ротора». Тимур Меликесцев сам заработал и пошел бить, но попал в штангу. Меньше чем через 5 минут волгоградцы наказали соперника за расточительность. Михаил Умников с дальней дистанции попал в самую девятку. «Ротор» пытался догнать хозяев, но все-таки счет устоял до финального свистка. 2-1 «Арсенал» одержал очень непростую победу. Сочи в гостевой игре против «Нефтехимика» открыл счет на 29-й минуте. После углового забил защитник Марсело Алвес. В концовке тайма Руслан Магаль сыграл на добивании и установил на табло 0-2. После перерыва Ислам Машуков один мяч отквитал элегантным ударом с линии штрафной площади. На 70-й минуте красную карточку получил Вячеслав Литвинов из Сочи, но хозяева провели в большинстве буквально 2 минуты. Михаил Сухорученко тоже был удален за вторую желтую карточку. В итоге сочинцы сохранили победный для себя счет 2-1.
1: Лев Лазарев выиграл короткую программу на этапе юниорского гран-при по фигурному катанию в китайском Сиане. Россиянин опередил на 3 балла представителя Новой Зеландии Ли Яньхао. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Помоги себе сам. Лекарство на книжной полке.
4: Друзья мои, Мария Кислицына, литературовед в нашей студии. Мы по пятницам после 9 утра по Москве. Так что ищите записи наших предыдущих встреч. Цикл надо слушать целиком, правильно?
5: Да, конечно. Вот. Конечно. И найти их легко.
4: Конечно. Но мы продолжаем разговор про братьев Карамазовых. Да,
5: и мы остановились на том, что Достоевский говорит, что если человеческое сердце не определится в конечном счете в здешней своей жизни с тем, что с ним уже все хорошо, если оно не почувствует, что Бог есть, то есть смысл есть, и рай есть, и он предназначен именно для меня, то человек никогда в течение жизни все равно не успокоится, и все равно будет, даже если он решит, что нет, это все не для меня, мир не имеет смысла, и жизнь — это несправедливый абсурд, все равно человек на этом никогда не успокоится, а на вере окончательно успокоиться может. Дальше возникает вопрос, а как поверить-то, если не видно? Если доказательств никаких, если наоборот есть доказательства обратного, того, что мир плох, и никак любовь за всем этим не стоит. И Достоевский, ну, совершенно с одной стороны точный, а с другой стороны для человека неочевидный ответ дает. Он говорит, чтобы прийти к раю, чтобы прийти к Богу, человеку нужно пойти к другому человеку. То есть обычно человеку может показаться, что нужно, ну, если ты хочешь почувствовать, что Бог есть, ну, как-то молиться, там, не знаю, поститься, лоб разбивать, куда-нибудь в паломническую поездку, может быть, поехать.
4: И подальше вот от этих людишек.
5: Да, именно, да, и от людишек подальше. А Достоевский говорит, нет, путь к Богу, то, что вы сделали им, то вы сделали мне, говорит Христос в Евангелии. Чтобы прийти к Богу и почувствовать бессмертие собственной души, человеку нужно начать именно, смотрите, это очень важно, деятельную любовь к людям. Деятельную. Здесь, мне кажется, даже это тот редкий случай, когда не слово «любовь» важнее, а слово «деятельное», потому что человек может, ой, я так люблю человечество, вот как раз Хохлакова за это отвечает.
4: Но вот этих не очень.
5: Да. Дома очень удобно. Ой, спасибо, Господи, за этот мир. Ой, какие люди, значит, как я всех люблю. Да, но когда начинается прямой контакт, и вот старец именно об этом начинает с госпожой Хохлаковой и разговаривать. И Хохлакова ему на это говорит: деятель любви. И вот опять вопрос. Вот какой вопрос, какой вопрос. Видите, я так люблю человечество, что, верите ли, мечтаю иногда бросить все, все, что имею, оставить Лизу и пойти в сестры милосердия. Я закрываю глаза, думаю и мечтаю. И в эти минуты я чувствую в себе неодолимую силу. Никакие раны, никакие гнойные язвы не могли бы меня испугать. Я бы перевязывала и омывала их собственными руками. Я бы была сиделкой у этих страдальцев. Я готова была бы целовать эти язвы. И старец на это: а, и то уж много и хорошо, что ум ваш об этом мечтает, а не о чем ином. Нет, нет, да невзначай, в самом деле и сделайте что-нибудь доброе. Ну, это же очень смешно. Да, то есть она вот перед ним там разрывается, как я хочу, язвы чьи-то. Он говорит: ну, может быть, вот если так думаете, ну, хоть что-нибудь доброе сделайте, потому что, конечно, старец понимает, что никакие язвы она целовать не будет. Но дальше Хохлакова говорит совершенно, опять же, гениальную вещь, которая нас чаще всего от этой деятельной любви и отводит. Почему мы на нее не идем-то, если там путь к раю и ощущению своей вечности? Да долго ли бы я могла выжить в такой жизни? Горячо, почти как бы исступленно продолжала дама. Вот главный вопрос. Это самый мучительный вопрос. Я закрываю глаза и спрашиваю саму себя. Долго бы я выдержала на этом пути? И если бы больной, язвы которого ты обмываешь, не ответил бы тебе тотчас же с благодарностью, а напротив станет мучить тебя капризами, не ценя и не замечая твоего человеколюбивого служения, станет кричать на тебя, грубо требовать, даже жаловаться какому-нибудь начальству, как это часто случается с этими страдающими. Что тогда? Продолжится любовь или нет? И вот представьте, я с содроганием уже решила. Если есть что-нибудь, что могло бы расхолодить мою деятельную любовь к человечеству, тотчас же, так это единственная неблагодарность. Одним словом, я работница за плату. Я требую тотчас же платы. То есть хвалы себе и платы любовью за любовь. Иначе я любить не способна. Это совершенно гениально. Работница за плату. Конечно, и это же не про госпожу Хохлакову. Каждый из нас работник за плату. Вот если ты оценишь, да, как раз все вот эти клишированные выражения, я тебе лучшие годы отдала. Да, это же как раз про что? Где моя оплата?
4: Не ценишь меня?
5: Да,
4: а,
5: да.
4: И потом, и дальше следующий крюк. Обесценивание.
5: Да.
4: Ты еще и меня в минус уводишь.
5: Все, и где здесь вот эта вот деятельная любовь? И еще больше скандалов, и еще больше непонимания, и еще больше как раз вот той самой жестокой абсурдности мира, в котором мы обвиняем мир и Бога, который так все устроил. А это мы так устроили. Это мы, работники за плату, не способные на деятельную любовь, и поэтому вокруг все так. И больше всего от этого как раз страдает Бог, в которого еще наш разум отказывается верить после того, что видит наш глаз. То есть мы сами себя загоняем в совершенно абсурдную ситуацию. И Достоевский очень хорошо нам ее распутывает. И дальше он показывает, а как может быть иначе-то? Он показывает нам пример. И там есть, что дальше происходит? Умирает старец. И со старцем происходит такая ситуация, что все ждут, что сейчас начнутся какие-то чудеса происходить. Ну, там, мощи, обретение мощей, какие-нибудь излечения над его прахом, елей там из него начнет сочиться и так далее. А старец начинает пахнуть.
4: Угу.
5: Очень быстро начинает пахнуть, причем в первый же день неестественно быстро начинает пахнуть. И сначала как-то все стараются этого не замечать, открывают окна. Потом это становится, ну, настолько очевидно, что об этом все начинают говорить. И
4: ну,
5: уже...
4: не святой, да?
5: Да, что наоборот, Бог показал-то, кем он был на самом деле. И Алёша очень от этого расстраивается, настолько расстраивается, он считает, что это как раз несправедливо по отношению к старцу, он не сомневается, что старец был святой, и он не понимает, почему Бог так несправедливо, то есть Иван не верит через страдающих детей, а Алёша начинает как раз выяснять отношения с Богом и тоже уходить вот в эти сомнения через несправедливость Бога по отношению к старцу. И дальше госпожа Хохлакова говорит следующую фразу. Это Ракитин передает о том, как Хохлакова сказала. «Мне бы, кстати, надо к Хохлаковой зайти, вообрази, я ей отписала обо всем случившемся, и представь, она мне мигом отвечает запиской карандашом, что никак она не ожидала от такого почтенного старца, как отец Зосима, такого поступка». Так ведь и написала «поступка».
4: Поступка.
5: Да.
4: То есть
5: да.
4: Человека нет, а он еще и
5: да.
4: Оттуда.
5: Да. И здесь как раз Достоевский, он два раза, прям чтобы мы не пропустили это слово, он нам отмечает так, читатели, обрати внимание, это поступок, потому что старец, ну, с точки зрения, как Достоевский нам это показывает, это действительно было его решение. То есть старец, который в предметной картинке умер, он сделал так, то есть бессмертная душа старца, она так повлияла на свое собственное тело, чтобы действительно стал распространяться этот запах, потому что это было решение самого старца. Почему? Потому что если бы старец умер с биологической точки зрения обычным способом, или если бы не было вот этого позора, как это все называют, то тогда Алёша продолжал верить бы в старца, а не в Христа. А церковь у нас христианская, а не Зосимова. И поэтому, ну, это очень часто бывает, когда люди так любят на приходе своего батюшку, что они начинают ходить к батюшке и в какой-то момент забывают, что вообще-то они ходят в эту церковь к Христу. Поэтому для Зосимы это действительно был поступок. То есть он захотел себя опозорить перед всеми именно для того, чтобы отойти и уступить вот этот путь к Христу. И Алёша весь это, он еще на тот момент не понимает, что это поступок, весь в расстроенных чувствах, значит, идет мстить Богу. И как он идет мстить? Он идет к Грушеньке.
0: Угу.
5: Он решил пасть. Он решил выпить водки, он решил, значит, поддаться Грушенькиному соблазну, потому что Грушенька как раз давно хочет именно с этого брата, с самого чистого брата, стянуть рясоньку. И с Ракитиным Алёша приходит. А Груша садится ему на колени, Алёша и на это соглашается. То есть все, падать так падать, раз вот Бог такой, бунт у Алёши. Да. И, значит, Грушенька там с ним развлекается как только может. И в какой-то момент Ракитин говорит, да чего ж ты, она спрашивает, что видит, что с Алёшей что-то не то. Да чего ты грустен, Алёшенька? Аль меня боишься? С веселой насмешкой заглянула она ему в глаза. У него горе, чину не дали, пробасил Ракитин. Какого чину? Старец пропах. И... Да, что такое дальше, как эта история раскручивается. Старец его помер сегодня, старец Зосима, святой. Так умер старец Зосима, воскликнула Грушенька. Господи, а я-то того не знала. Она набожно перекрестилась. Господи, да что же я? Да я же у него на коленях теперь сижу. Вскинулась она, вдруг как в испуге, мигом соскочила с колен, пересела на диван. Алёша длинно с удивлением поглядел на нее, и на лице его как будто что-то засветилось. Ракитин, проговорил он вдруг громко и твердо, не дразни ты меня, что я против Бога моего взбунтовался. Не хочу я злобы против тебя иметь, а потому и ты будь добрее. Я потерял мое сокровище, какого ты никогда не имел, и ты теперь не можешь судить меня. Посмотри лучше на нее. Видел, как она меня пощадила? Я шел сюда злую душу найти. Так влекло меня самого к тому, потому что был подл и зол, а нашел сестру искреннюю, нашел сокровище, душу любящую. Она сейчас пощадила меня. Аграфена Александровна, я про тебя говорю. Ты мою душу сейчас восстановила. То есть, смотрите, вот этого маленького, казалось бы, в предметной картинке, опять же, поступка, то, что она, узнав, что у Алёши такое горе, она поняла, почему он к ней пришел, и она сразу же вскочила у него с колен, и именно эта ситуация на самом деле привела Алёшу к Богу гораздо больше, чем все эти его молитвы и походы в Оптину пустынь, все разговоры со старцем, все, что было у него. Потому что именно сейчас он встретил, то есть то, что сделала Грушенька по отношению к Алёше, это и есть деятельная любовь. Вот это и есть то, о чем старец говорил госпоже Хохлаковой. Не надо никому мыть ноги и целовать язвы. Ну, в смысле, можно, если кому-то это для чего-то можно.
0: Хочется.
5: Да, если очень хочется, можно и этим заниматься. Но в целом, вот тот путь, который ведет сердце к абсолютной вере и уверенности в том, что тебя ждет рай, несмотря на все то, что ты видишь вокруг себя, это вот в такой ситуации, как у Алёши, понять, что с ним сейчас происходит, и пощадить его. И через вот это вот вскакивание с колен у нас как раз и происходит полное преображение Алёши и весь тот дальнейший путь, который приводит его к ощущению там, мира, людей. Ну, Грушенька выкупила для него все. Вот эта вот одна, казалось бы, совсем маленькая ситуация, это и есть та деятельная любовь, о которой говорит Достоевский. И, собственно, чем заканчивается наш текст, знаменитый диалог у камня, монолог у камня, который произносит Алёша, разговаривая с мальчиками, ну, с маленькими, с детьми. «Знаете же, что ничего нет выше и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, особенно вынесенное из детства, из родительского дома. Во много говорят про воспитание ваше, а вот какое-нибудь этакое прекрасное святое воспоминание, сохраненное с детства, может быть, самое лучшее воспоминание и есть». Если много набрать таких воспоминаний с собой в жизнь, то спасен человек на всю жизнь. И даже если и одно только хорошее воспоминание при нас останется в нашем сердце, то и то может послужить когда-нибудь вам во спасение. То есть Алёша мальчикам, напутствуя их на дальнейшую жизнь, говорит о том, что вот если что-то хорошее было, вот одно что-то хорошее было, вы запомните это одно событие, и когда, вот, когда какой-нибудь человек вас помиловал, когда какой-нибудь человек к вам отнесся, ну вот по-настоящему. А у меня как раз вчера был разговор, ну, обсуждали, там, человек беспокоится, уже очень много сделано. Uh-huh. Очень, ну, человек большой профессионал, много...
4: Мария, а давайте мы сразу после короткой давайте, рекламы да. об этом. Очень интересно. Мария Кислицына с нами, совсем скоро мы вернемся.
0: Радио «Маяк». 102.3 FM «Вологда», 102.5 FM «Череповец».
6: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Реконструкция аэропорта Вологда вошла в федеральную программу строительства. Это позволит региону получить средства из федерального бюджета на модернизацию воздушной гавани. По проекту планируется удлинение взлетно-посадочной полосы и полное обновление инженерной инфраструктуры и оборудования для управления полетами. Эти меры позволят принимать воздушные суда более высокого класса. Финансирование работы с федерального бюджета превысит 4 миллиарда рублей. Завершить реконструкцию должны к 2028 году. Кроме того, в правительстве области сообщили, что уже получено положительное заключение госэкспертизы на строительство нового терминала аэропорта. В настоящее время запущены конкурсные процедуры по определению подрядчика для строительства. Экипаж автолавки из Вологодской области стал лучшим в России. Продавец Ольга Курбатова и водитель Андрей Зыков победили в конкурсе «Лидер мобильной торговли». Экипаж уже 6 лет доставляет продукты питания жителям 50 деревень Тарнакского округа. Даже в день церемонии награждения победители находились на маршруте. Награду от имени коллектива получил председатель Совета Тарнакского районного потребительского общества. Строительство нового бегового центра в Вологде выполнено на 40%. Спортивный объект возводят на территории стадиона «Буревестник». Здесь появятся беговые дорожки, детская и спортивная площадки. Внутри здания оборудуют раздевалки, санузлы, зоны для отдыха. Заниматься в новом центре бесплатно смогут все желающие. Открытие запланировано на эту осень. Дополнительный тротуар к Макаринской роще оборудуют в Череповце. Об этом сообщил глава города Андрей Некрашаев. Дорожка пройдет от автобусной остановки мимо площадки для собак. Это сделает подход к роще удобнее и безопаснее. До 1 сентября подрядчик завершит работу. Позже планируется установка входной группы. Также, по словам главы города, скоро в Макаринской роще появится точка общественного питания. День государственного флага отметят в Вологде. 22 августа на Кремлевской площади пройдут праздничный концерт, ярмарка «Яблочно-медовый спас» и фестиваль фудтраков. Будут представлены мед, фермерские сыры, саженцы, текстиль, изделия из кожи, блюда с яблоками и медом.
3: Новости спорта.
6: Череповецкая спортсменка стала победителем всероссийских соревнований по дзюдо. Турнир прошел в Москве. За медали боролись 300 атлетов из 35 регионов страны. Воспитанница Центра боевых искусств Ксения Дворникова выиграла золотую медаль в своей весовой категории. В Вологодском скейт-парке «Яма» укладывают асфальт для новой баскетбольной площадки. Как сообщил заместитель главы города Денис Соловьев, строительство будет завершено вовремя, к середине сентября. Кроме того, на месте ремонтируют здание. В планах замена кровли и обновления фасада, сообщает спортивный медиа-офис области.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер южный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 19, в Вологде плюс 20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: ВГТРК. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru.
3: 12+.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 10 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Сотрудники ФСБ задержали и арестовали 8 человек, исполнителей и 7 пособников по возбужденному в июле делу о попытке атаковать стратегическое оборонное предприятие в Подмосковье. Их подозревают в госизмене. Как сообщили ведомстве, для нанесения удара по промышленному объекту задержанные планировали использовать FPV-дроны. Они работали с украинскими спецслужбами и действовали по указанию из-за рубежа. Как пояснил ведущий специалист в области криминалистической взрывотехники ФСБ, украинская сторона привлекает граждан России через мошеннические колл-центры, маскируя вербовочную деятельность под легальное предложение работы. При этом участие Европы в совершении диверсии очевидно. Именно там, по его словам, и производятся беспилотники, которые потом используются для совершения терактов.
3: В этих целях используются украинскими спецслужбами различные мессенджеры, запрещенные в России, и они через эти каналы вербуют и используют различные приемы, в том числе и финансовую зависимость, и запугивание. И поэтому встречаются действительно такие люди, которые помогают украинским спецслужбам. Активно используются FPV-дроны, облегчается задача тем, что они малого размера, могут собираться на месте изготовления, и завербованные украинскими спецслужбами чепенцы собираются, получают информацию, переправляют украинским спецслужбам. Европа на сегодняшний день по заказу украинских спецслужб изготавливает такого рода дроны, и фактически в Украине приходится только собирать и использовать по назначению.
1: Напомню, в июле ФСБ предотвратило теракт на объекте военно-промышленного комплекса в Подмосковье. По данным ведомства, при атаке планировали использовать 35 БПЛА с мощными взрывными устройствами. Их доставили в Россию контрабандой из Словакии через Польшу и Белоруссию при содействии спецслужб европейских стран. Причастным к организации теракта ФСБ называют украинского блогера и музыканта Альберта Васильева, известного под псевдонимом «Киев Сторна», «Сонар», сам рэпер обвинения отверг. Расчеты отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» серии высокоточных ударов поразили в населенном пункте Броварык, к востоку от Киева, промышленное предприятие, используемое в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. На опубликованных ведомством кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, видно несколько мест задымления интенсивного горения на территории пораженного объекта. Отмечается, что предприятие полностью выведено из строя на неопределенное время. Также «Варяги» ударили по объектам железнодорожного транспорта, нефтепереработки, перерабатывающему заводу, газораспределительной и газовой станциям, логистическому центру, складу беспилотников и пункту управления БПЛА. Помимо этого, ВКС России ударили 5 авиабомбами ФАП-500 по пунктам временной дислокации ВСУ в Благодатном Харьковской области. Российские военные также продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ. По информации военного ведомства, этой ночью в украинском порту Рейни ударные дроны поразили склады с вооружением, военной техникой и армейским имуществом. Конфликт Соединенных Штатов и Ирана начался не из-за Тегерана, а по причине безрассудной агрессии со стороны Вашингтона. К такому выводу пришел постпред России при ООН Василий Небензя. На заседании Всемирной организации дипломат также заявил, что не считает, будто Тегеран не исполняет договоренности.
4: Мы знаем, что причины конфликта кроются не в действиях Ирана, а в неспровоцированной агрессии со стороны США. И мне кажется, что нарушил договоренности и вышел из соглашения о прекращении огня не Тегеран. Поэтому вряд ли стоит обвинять в этом Иран.
1: Добавлю, ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале экономической операции против Ирана. Как писали СМИ, американский лидер разочаровался в перспективах переговоров и решил постепенно задушить Тегеран санкциями и изоляцией. Американский авианосец «Авраам Линкольн», участвовавший в операции против Ирана, возвращается на базу Сан-Диего в Калифорнии, передает CNN со ссылкой на собственный источник. В свою очередь, «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что корабль, на борту которого около 5000 моряков, находится в море уже 9 месяцев. В последние дни «Авраам Линкольн» оказался в центре внимания американских СМИ. Они начали опубликовать жалобы моряков на крайне тяжелые условия службы и даже на антисанитарию. Проблемы были вызваны тем, что иранским военным удалось удалось вывести из строя американскую военную базу в Бахрейне, которую использовали для снабжения авианосца. В итоге эту тему стали использовать конгрессмены-демократы для критики действий Пентагона и в целом администрации президента США Дональда Трампа. Москва сегодня находится под влиянием небольшого антициклона с юго-запада, сообщили в Центре погоды ФОБОС. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами в основном в начале дня пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха в пределах нормы плюс 21-23, по области 19-24 тепла. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы. В ночь на субботу воздух в столичном регионе остынет до плюс 10-12 градусов, завтра днем 21-23 тепла, после полудня местами пройдут кратковременные дожди. Все новости на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным ФОБОСа, сейчас столица плюс 18 градусов, атмосферное давление 744 миллиметра, влажность воздуха 84%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, во второй половине дня местами кратковременные дожди, плюс 17-19 градусов, в Ленинградской области 16-21, ветер западный 5-10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду. Давление будет расти и составит 756 миллиметров.

0: Судя по всему, это были приступы тревоги.
1: Что?
0: Страха. Синдром паники. Могу прописать успокоительное.
1: Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож?
0: Ну, так.
1: Я похож сразу... на паникюра?
0: Стыдиться вам нечего. Любой невропатолог...
1: Тебя что, выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт.
0: Кардиограмма не подтверждает.
2: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
3: Друзья мои, что касается четвертого часа пятничного нашего эфира, то я бы сказал, что это такое шоу исчезающих людей.
4: Я бы сказал, что это великолепие.
3: Да, и сегодня вдруг ни с того ни с сего нарисовалась сова.
5: Доброе утро.
4: Как отдохнули, Виктория?
5: Хорошо.
3: Удивительно, говорит, на даче сидела. Могла бы, кстати, приехать в прошлую пятницу.
5: Чего бы это?
3: Ждали тебя. Анатолий Яковлевич, здравствуй.
6: Ждали, да, рад видеть.
3: А вы что, почему не уехали? Я уже не знаю, когда вы уедете.
6: Я синхронизируюсь с вами, папа.
3: На родину! Ты знаешь, что в нашем представлении у тебя не здесь родина? Анатолий, и вам придется доказать, что это ваша родина. Да, мы ждем доказательств,
6: кровью,
3: конечно.
6: Кровью.
3: Конечно, да-да-да. Сегодня значит... вы выбрали тему, потому что у нас есть люди, вот посмотрите, вот, например, мамаша сидит за стеклом у нас сегодня, да, а она такой человек, ее кто-то где-то напрягает в неком интернет-отделе выдумывать темы для наших встреч с гостями передачи. Иногда я за этими названиями гротескными не могу вспомнить,
4: не
3: о чем мы
4: людей.
3: Хотели поговорить. Да, то есть какие-то выдумки, поэтому я вынужден проверять, действительно ли вы хотите сегодня поговорить об эмоциональном голоде.
6: Абсолютно. И это очень актуальная тема.
3: Да, точно.
6: Очень, абсолютно.
3: Послушайте, но люди, наоборот, мне кажется, перекормлены эмоциями.
6: Нет,
3: какой
6: нет,
3: еще голод у них
6: узнаете,
3: может быть?
6: Вы узнаете, о чем я говорю, в другую сторону совершенно. Не
3: может
6: в ту,
3: быть, про чувства мы говорим?
6: Про чувства, абсолютно.
5: Нет, про то, что мы заедаем?
6: Да. Очень верно. Вот в прошлом эфире мы говорили, вас не было.
3: А вы видели, люди, вот к вам приходят женщины с заедами на губах?
6: Так вот.
3: Немножко отжали.
5: Да шикарно.
3: Мы ошкурили Гарика, и теперь у нас есть.
6: Знаете, с мамой смеяться.
5: Как много изменилось за неделю.
6: Так вот.
5: Так мы про заеды, доктор.
6: Да подождите. В прошлом эфире, на котором вас не было, мы говорили о том, почему одному человеку нужна любовь, которая встречает его у двери, а другому необходима близость, рядом с которой
3: да,
6: можно
3: мы, кстати,
6: дышать.
3: Про собачек говорили.
6: Да, где есть пространство.
5: Ну, я застала еще одну передачу про собачек.
6: И вот за выбором собаки и кошки обнаруживается более ранняя потребность. Обрадуйся мне, радуйся, что я пришел, что я есть. Или наоборот, вот у нас, не поглощай меня. Я отдельно тут, котяра сидит, значит.
3: За стеклом.
6: За стеклом, абсолютно. Да я с вами не пойду сегодня, да, он говорит. Нет, сегодня я не готов.
4: Рука болит.
6: Так вот, да.
3: Правая.
6: И вот это очень... И у каждого из нас это связано с ранней историей. И вот эти ранние потребности, они не исчезают, когда человек вырастает. Они продолжают жить. То есть, и человек приносит это ощущение в любовь, например. И надеется, что другой утолит его голод так, как ему нужно. Вот. Что его будут ждать, замечать. Или беречь и оставлять достаточно пространства свободы. Это вот разные виды любви, понимаете, да? Которые
5: утоли
6: необходимы.
5: Моя печаль, Натали.
6: Натали, утоли, да. Угу. И смотрите... Но, к сожалению, любовь зачастую приходит, но внутри все равно остается ощущение, мне тут, в этих отношениях, чего-то не хватает. И вот иногда человек даже не понимает, чего именно. Он ждет сообщения, например, ищет взгляд, тянется к объятиям, и не встретив этого, он тут же начинает идти к холодильнику, например. Вот. И о том, почему не получается похудеть, я проведу открытую лекцию.
3: Ну, я же говорил, что он пришел, чтобы рекламировать свои обязанности.
6: В среду в 19:30.
4: Не опоздать.
3: А почему в среду?
6: Не захотелось. Мне так хочется. Я художник, я так вижу.
5: Ну, вы же не животное, заставлять себя надо. Да, говорят, что не в среду.
6: В среду надо. Надо вечером в среду. Это уже наступает, видите, переход к выходным.
3: Еще бы он сказал в субботу.
6: К выходным. Ты уже начинаешь двигаться в среду к выходным. Понимаете, ощущение вот этого
3: это
6: перевала недели начинается в среду.
3: Это у алкоголиков такой переход.
5: Не понимаю, доктор. У меня после среды еще четверг и пятница рабочие.
3: И самый нелюбимый день у Колосова — это четверг.
6: А я всегда люблю среду вечер. Понимаете, это как будто уже приближается приближаешься уже к пятнице. Фактически осталось только потерпеть немножечко, и все, и уже пятница скоро. А вот, так вот, продолжаем, друзья. Значит, и наша проблема похудеть очень, на самом деле, не связана с силой воли. Вот мы все время на силу воли это, а на самом деле история другая, я об этом расскажу. Вот, а теперь давайте вернемся к нашей теме. Вот.
3: Диетолог он еще оказывается.
6: Нет, нет, это гораздо более глубоко, и сегодня мы как раз начнем этот разговор. Смотрите.
3: То есть ты хочешь у нутрициологов откусить кусок пирога?
6: Без сомнения. Так вот, ребенок узнает о себе через другого. Вот его встречают, замечают, успокаивают, помнят о нем, держат в голове, ему радуются. Вот он появился на свет, и столько радости, понимаете? И вот из множества таких маленьких встреч, где ему обрадовался дедушка, бабушка, все рады.
3: Но главное свой, а не чужой.
6: Свой, да. Ощущение, что я существую, я важен, понимаете? Что мое состояние услышано. А вот если отклика на тебя было мало, внутри остается обращение к другому. Заметь меня, не забудь меня, покажи мне, что я важен. Это же не просто накорми и уложи спать, понимаете? А дай почувствовать, что ты рад именно мне. Вот это ощущение такое, а это в сторону, знаете, такого собачьей формы любви, которую мы ищем в отношениях с собакой.
3: То есть дети не становятся кошарами вот сразу,
6: не,
3: да?
6: Не становятся. Но иногда...
3: То есть большой путь пройден.
6: Большой путь, да. И вот готовность. А некоторых, наоборот, вторгаются, их много, понимаете? Много внимания, много радости. И хочется чуть дистанцироваться от такого избытка любви, понимаете?
5: А про хомяков было?
6: Про хомяков? А хомяки будут. Хомяки — это наше будущее. Хомяки — это наше будущее. Так вот, продолжаем, значит. И некоторые, например, когда не получают такой реакции, они готовы сразу обидеться. Вот, если я не чувствую, понимаете, сразу возникает обида, что мне что-то не дали, меня не ценят, не любят. А вот, а если близость была слишком, например, подавляющей,
3: кстати, у зумеров есть претензии к работодателю, да, хронически, говорит, меня не благодарят за каждую мою удачу на работе.
6: У зумера и другое, он все время отстраняется, сбегает, понимаете, потому что над ним слишком корпели много, все время.
3: Так
6: вот
3: отдых, выдыхай, бобер, все, вовсе на тебя всем плевать.
5: Мне кажется, любому человеку приятно, когда его хвалят.
6: Кого хвалят?
3: Когда хвалят за дело, они просто как вот
5: им 20 лет, им 20. Мы же на работе все делаем дело.
6: И кому-то важно, это будь рядом и не захватывай.
3: Вот, Вика, когда я последний раз похвалил тебя за дело?
5: Да никогда.
3: Вот именно, видишь, я не
7: представляю тебе. Вы что, отказываетесь от этого дела?
6: Вот кто-то, наоборот, не входи без спроса, понимаете? Оставь мне место, в котором я могу быть собой, это важно.
5: Ну так, Сергей, не входи без спроса.
6: И потом человек ищет на это ответ в любви, вот на этот посыл. И когда ответа не хватает, он начинает его искать в чем-то гораздо более доступном и надежном. Например, в холодильнике.
3: Так.
6: Вот. И смотрите,
3: то есть это диалог с едой или как?
6: А сейчас вы узнаете. В самом начале жизни, смотрите, ребенок не знает отдельно голода, а отдельно, например, одиночества, тревоги, потребности в любви. Это не
3: что-то
6: разделено.
3: Что-то новая теория, чья?
6: Нет, нет, это все психоаналитическое. Он просто чувствует напряжение, понимаете, которое не может ни понять, ни сам успокоить. И тогда приходит другой к нему.
3: То есть вот физики, когда они что-то не понимают, они выдумывают темную материю. Говорят,
7: струны,
3: вот темная материя. Да, и струны, и струйки. Вот, это значит, из-за
6: них.
3: Да, и это как ее.
7: Кварки.
3: Кванты.
6: Кварки.
3: Да, что-то там тянет.
6: Шкварки,
3: да,
7: шкварки.
3: Да.
7: Другое.
6: Так вот.
3: А вы говорите, значит, для ребенка нет конкретной причины неудобства.
6: Абсолютно.
3: Да?
6: Он не может дифференцировать это. Эта дифференциация приходит через другого только. Вот его берут на руки, прижимают к себе, дают грудь или бутылочку. Эти согревают, смотрят, вот радуются. Смотрите,
5: а
6: Сережа.
5: Вот, кстати, бывает такое состояние. Чего-то хочу, а чего не знаю.
7: Да.
6: Вот. И смотрите, он
3: особенно
6: получает,
3: в магазине.
6: Он получает молоко,
7: сухое или
6: тепло,
7: полусухое.
6: Понимаете, тело, которое тебя
5: не
6: прижимает к себе.
5: Медаль.
6: И вот присутствие матери, оно оказывается частью одной вот этой сцены. Потому что ребенок получает не только пищу. Он получает ощущение, меня услышали, ко мне пришли, напряжение как бы ушло, я могу выдохнуть, я не один. Вот это ощущение облегчения, понимаете, приходит. То есть еда с самого начала связана с любовью у нас, фундаментально. Нас кормят и одновременно дают присутствие, дают внимание, дают заботу. И, понимаете, и вот насыщение наше, это не просто «я теперь не голоден», а это гораздо важнее, что рядом есть кто-то, кто может побыть со мной, кто меня держит, понимаете, кто меня обнимает. И вот на разные если на разные состояния ребенка все время
3: дает бутылочку,
6: отвечали только одним, на все поешь, понимаете, сразу затыкают. То есть он испытывает одно чувство, ему сразу засовывают еду, ешь, ешь, ешь. То возникает проблема, что он не учится различать свои собственные переживания. То есть ему транслируют все время один ответ на все.
3: Поэтому так много детей ожиревших.
6: Абсолютно.
3: Они их закормлены.
6: Время, их все время кормят.
3: В отсутствии чувств.
6: Ему одиноко, его кормят. Он тревожится, ему дают вкусное, я не знаю. Он плачет, ему опять суют
3: вот бутылочку. Он не ест суп, сегодня была ночь замечательная. Да. Ему дают после него конфету, но только сначала сожри суп.
5: Да. А что, с вами так не делали, что ли?
3: За конфету?
5: Ну, конечно.
3: Нет, конечно. Всегда, у меня у бабушки сначала... были очень вкусные супы.
5: Ну, что-то вы обманываете.
3: Потому что они еще готовить же не умеют. Ну, надо еще понимать, что вкусно или
5: не надо. Да не бывает дома. В детстве вкусного супа.
3: О, это вот. Вы моего супа не ели.
6: Ну, вот, видите, разные супы.
5: Не довелось, Сергей.
6: Ладно, продолжим.
3: Вы несчастны.
6: Да, хорошо. Абсолютно. Есть дети, в которых пихают еду непрерывно. На все. Ответ на ответ. Один ответ на все – еда. Вот. И тогда, понимаете, да...
3: Я всегда просил добавки.
6: Абсолютно. Человек уже не помнит вот этой...
8: Серёжа, ешь.
6: И закрепляется очень ранняя связь. Если мне плохо, значит, нужно поесть. На все ответ и у самого себя становится едой. Потому что человек не помнит этой сцены, конечно же, когда его все время закармливали, хотя в более старшем возрасте, наверное, уже помнит. Но в ранних, конечно, не помнит. Вот. Но он чувствует смутное беспокойство, пустоту, тоску. И сразу вот про это смутное беспокойство к холодильнику идет, например. Сразу начинает искать ответ в этом большом холодном шкафу, знаете, ищет на полках, чтобы сейчас сожрать.
3: В этом сейфе.
6: Сейфе, да, сейфе. А где все замороженное такое хранится, ценное. А вот.
5: Я ночью так люблю.
6: Вот.
3: Размораживать?
6: Я поговорю об этом, это отдельная тема, про ночной жор.
3: Если вот. Больше двух раз в неделю, это психоз.
5: Да ладно.
3: Обратись к доктору,
5: я
3: вот
5: всю
3: он
5: жизнь
3: напротив.
5: Так хожу.
6: Да, и вот,
5: ночью.
6: Да, это важно, абсолютно. Когда вся неудовлетворенность, она возвращается к нам ночью. Так вот, смотрите.
3: Бедная девочка, с кем же ты там остаешься?
5: Да вы что, как заснешь, если там вкусный сырок творожный, вы что?
6: Да, так вот, вместе с заполнением живота, смотрите, а к нему снова приходит тот, кто когда-то должен был взять его на руки, понимаете? Но вот это ощущение, и еда становится заменой этой заботы в каком-то смысле. И смотри, давайте немножко вернемся в другую сторону. Вот когда человек влюбляется, он часто надеется, что теперь все будет иначе. Что любовь, понимаете, бессознательно рассматривается как место, где мы должны переиграть наши травмы. Мы ждем, что все наши травмы будут компенсированы от любви. И мы слишком много ждем от любви очень часто, чтобы она отдала нам все то, чего нам не хватило. Потому что чаще это оказывается просто повторением наших травм в любви. А мы не получаем той компенсации, которой ждем. Но человек часто ждет, что в любви он получит то, чего ему не хватило. Теперь, наконец-то, меня будут ждать. Вот, что о нем не забудут теперь, что другой будет достаточно теплым, внимательным, надежным, что вот все я получу, что я не получил оттуда, из этих отношений. Вот, что рядом с другим человеком прежняя пустота наконец-то исчезнет, и глубинное чувство одиночества ко мне не вернется. А если любимый человек оказывается, понимаете, не просто тем, кого любит сейчас, а тем, на кого бессознательно ложится надежда, а компенсировать и исправить все прошлое, что заметит то, чего не заметили, даст то, чего не дали, вот, или останется, когда прежде уходили, мы все это ждем от другого человека. И, но проблема в том,
3: то
6: что...
3: То есть
6: мы...
3: не дал тот, а давай этот.
6: Конечно.
8: А
6: то
8: это
6: есть,
8: даст.
6: И женщина, которая на вас обижена, очень часто ждет, на самом деле, не от вас, но через вас. Абсолютно. Вы такой.
3: Или от папаши, от своего.
6: Ну, от кого-то ждет.
3: От кого-то ждет.
5: Да нет, давайте конкретнее. Что значит от кого-то?
3: Я жду от вас, Вика.
6: Да.
5: Вика.
6: А, да. Вичка. Мы нынешние, понимаете, не можем вернуться в наше
3: Викулёк.
6: Детство. Это невозможно. Вот. И, знаете, у некоторых вот после встречи, объятий, вот признаний в любви,
3: да.
6: Облегчение, конечно, быстро приходит, но потому что появляется, во-первых, адресат. Есть кому предъявлять. Вот важно, что вы сказали. Скажите, кому. Теперь, если я люблю, если есть отношения, есть куда все это нести, откуда ждать, откуда требовать, понимаете? То есть то место, откуда мы теперь надеемся получить...
3: Это и есть вот требования серьезных отношений, как они в анкетах пишут, серьезные отношения.
6: Но, может
3: да?
6: быть, ее папа несерьезно относился к той ответственности, которая была, и она ждет серьезности от вас, которая не была получена, например, фундаментально. И это тоже как бы важно.
3: Помимо денег, да?
6: Деньги — это серьезно, да. Так вот, смотрите. И, да, так вот, мы остановились на том, что, значит, рядом с любимым, например, человек получает подтверждение, но иногда человек, ему становится легче, но иногда, понимаете, да, все равно сохраняется какой-то фундаментальный голод внутри, неважно, любимый есть, любимый нет, ты все равно, ты получил это одобрение, теплоту, заботу, но все равно как будто внутри черная ненасыщаемая дыра, которую все время нужно заполнять.
3: Так надо днище заварить.
6: Что заварить?
3: Днище заварить, чтобы не проваливалось. Днище забота.
6: Надо, днище надо заварить. Вот, человек постоянно, начинает... Человек постоянно начинает искать признаки отдаления, например. Что уже другой отдалился, уже потерял интерес, уже все, тревога начинается постоянная. Постоянный мониторинг. А случилось ли что-то? Все ли хорошо?
3: И тут на помощь приходит зажор.
6: Зажжет, да.
5: Нет, тут доктор приходит.
6: Да. Да, да, так вот.
4: Со своим домом.
3: В среду, в 19. Да, бесплатно.
4: Не опоздать, да.
6: Это редкость, когда я даю что-то бесплатно. Вот. Да, вот такой.
4: И ржет.
6: Продолжаю. Ага. Ладно.
3: Ты как у таких людей лечится вообще?
6: Прекрасно.
3: А где вот серьезность?
6: Идеально лечится.
3: Вы доктор с несерьезным отношением.
6: Так вот, нам не хватает этой легкости в жизни.
3: Это не легкость, вы смеетесь над нами.
6: Тихо-тихо-тихо. Над тобой не смеются.
4: Как липа.
6: Бабуля, сиди спокойно, над тобой не смеемся. Так вот, смотрите. А голод очень быстро возвращается, эмоциональный голод. А сколько бы человека ни кормили эмоционально, все равно, если внутри есть черная дыра, туда все проваливается, понимаете? Не остается ничего. Все время возникает тревога. И ты все время нуждаешься в подтверждении. Ты меня любишь, скажи, все хорошо. То есть все время мониторинг, отдаление, беспокойство. А вот. И незаметно, вот тут, кстати, очень часто еда сближается с этой тревогой. Что, ты начинаешь чувствовать тревогу смутную внутри, беспокойство, и ты идешь к холодильнику заполнять вот эту черную дыру внутри себя, закидывать туда еду внутрь. А вот в это ощущение дыры в собственном теле, которое не наполнено.
3: Закидывать еду в дыру.
6: Абсолютно.
3: Хорошо.
6: Да, в эмоциональную.
4: Ну, это если не закрыть днище.
6: Да. И днище закрыть. Так вот, смотрите.
5: Не бывает так, что
6: человек часто не осознает и свои переживания, особенно если ему не помогали их различать очень рано. Мне одиноко, я чувствую себя забытым, мне не хватает тепла. Все сливается в один ком. Вот. И ощущение буквально в теле. Понимаете, все это переживается в теле, прям в животе. Тревожно, беспокойно.
3: Там же бабочки, да?
6: Абсолютно. Там же бабочки.
5: Особенно
6: летают.
5: Это видно в Турции, когда вот все включено, люди.
6: Да,
5: помячили.
6: Абсолютно. Они...
5: Так им тревожно.
4: Там заливается.
6: Но они заливают.
3: И потом в номер такая компания целая заходит. Она одна и остальные.
5: Сергей.
6: Так вот, смотрите.
3: Видал я такие вещи.
6: Зря
3: в Турции.
6: Так вот, смотрите.
3: На выселках, чтобы дома не увидели.
6: Так вот, вот человек чувствует, что он не может найти себе места, понимаете? Чего-то хочется, а непонятно чего. Он не понимает чего, а поскольку, понимаете, в нашей жизни первые переживания голода и эмоциональной связи, вот и успокоения, близости были соединены, то и психика выбирает знакомый ответ.
3: А как разделить этих сиамских близнецов? Как
6: да
3: их расшить?
6: Не торопитесь. Не торопитесь.
3: Это
6: хорошо?
3: Уже за день.
4: В 7 часов
6: вот,
4: в среду.
6: Смотрите, да, в 7:30. Человек ищет...
3: Уже в 7:30. Ты посмотри, да? Концерт откладывается.
4: Надо разогреться.
6: Человек ищет определенный вкус, понимаете? Значит, шкафы открывать, смотреть холодильник. Он что-то ищет, понимаете? Потому что он ищет телесный ответ, и ответ едой на то, что его внутри мучает. Что-то его тяготит. Он чувствует какой-то вот дискомфорт внутри себя. Но на самом деле это дискомфорт эмоциональный. Вот. И он ест, хотя в глубине на самом деле ждет, что его встретят, успокоят, заметят, побудут рядом с ним. И вот
3: Микусик,
6: есть
3: я
6: такая
3: могу
6: вещь,
3: тебя встретить, хочешь?
6: Есть
5: ой,
6: такая
5: нет,
6: вещь, как голод по встрече.
5: Вот я
6: одному
5: не заедаю.
6: Важно, чтобы ему радовались, понимаете, да. Чтобы заметили. И если тот, кто важен, встречает спокойно, как бы не замечая тебя, ну-ка своими делами занят, ты можешь тут же, не проявляя той радости, которую ты ждешь, ты можешь тут же пойти к холодильнику, понимаете? Вот ты вошел, не было той радости, которую ты хотел. И ты тут же меняешь траекторию, например, начинаешь открывать холодильник и оттуда что-то получать. А вот... То есть,
3: так виноват-то кто? Кто не проявляет или ты с своими ожиданиями? Кто виноват, доктор? Виноват, нам нужен виновный.
4: Виноват голод.
6: Голод. Виноват голод. Виноват неудовлетворенный голод. Черная дыра внутри ненасыщаемая.
4: Проверяйте
6: которая,
4: днище.
6: Да, с которой тебе...

0: всегда отвечает на запросы социума и на культурный контекст. Илья Прет-а-Порте, историк моды.
1: Так говорит «Маяк».
2: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
0: Категория 12+.

0: 10:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. 8 человек арестовано за попытку атаки FPV-дронами подмосковного оборонного предприятия. Об этом сообщили в ФСБ. Среди задержанных иностранец. Он пытался запустить на железнодорожном вокзале в Москве дрон для поиска цистерн с нефтепродуктами. Как признался на допросе сам диверсант, он инициативно установил контакт с украинскими спецслужбами еще в 2023 году. Общение с ними поддерживал через мессенджер. Иностранец уверяет, что является экспертом в области БПЛА и искусственного интеллекта.
2: Це 22.3 до 22.6. Я отправил заявку Eternally Defense Ukraine и отправил другой телеграмма ресурса. Я знал, это организация, они из украински. Я эксперт на дрона, AI, роботика, это мой специализация.
0: Напомню, в июле ФСБ пресекла попытку совершить атаку на стратегическое оборонное предприятие Московской области с использованием 35 FPV-дронов с мощными взрывными устройствами. А дроны были доставлены на территорию России контрабандным путем из Словакии через Польшу и Белоруссию при содействии спецслужб европейских государств. БПЛА хотели запустить из арендованного ангара, который для этого подготовили двое граждан Украины, выехавших затем из России. Российские военные вплотную подошли к Доброполью. В ДНР военнослужащие группировки войск «Центр» закрепились в районе села Красноподолье, сообщили в Минобороны. До крупного узла обороны ВСУ Доброполье остается всего 3 километра. Как отметили в российском военном ведомстве, благодаря уверенной тактике, российские войска закрепляются на новых рубежах для дальнейшего продвижения в глубину обороны противника. Украинская армия теряет возможность удерживать оборону на южных подступах к Доброполью. Сообщение последних минут. Уголовное дело возбуждено по факту аварийной посадки самолета Ан-3 на Сахалине. Об этом сообщили в Следственном комитете. Между тем, в пресс-службе регионального агентства лесного и охотничьего хозяйства рассказали, что причиной аварийной посадки на Сахалине стала остановка двигателя воздушного судна. По предварительным данным прокуратуры, сегодня Ан-3 совершил аварийную посадку в 2 километрах от посадочной площадки «Зональная» в Сахалинской области из-за технической неисправности. Исправности двигателя. Воздушное судно загорелось. Сейчас пожар ликвидирован. Находившиеся на борту 7 человек не пострадали. По данным ведомства, всего на борту находились 2 члена экипажа авиакомпании «Добролет», у которой агентство арендует судно, и также парашютисты Сахалинской авиабазы. Воздух в Москве сегодня к середине дня после интенсивных ночных ливней прогреется до климатической нормы 21-23 градусов. Об этом сообщил специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. При этом, по его словам, последние 5 дней лета в столице отметится резким похолоданием. Впрочем, в эти выходные в столичном регионе, по данным синоптиков, погода еще будет вполне летней. Прогнозируется температура выше климатической нормы на 2-3 градуса. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным ФОБОСа, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями. Во второй половине дня местами кратковременные дожди, плюс 17-19 градусов. В Москве переменная облачность без осадков и 21-23 тепла. Сейчас в российской столице плюс 18, атмосферное давление 744 миллиметра, влажность воздуха 84%.
1: Маяк. Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. «Балтика» по пенальти обыграла махачкалинская «Динамо» 5-4 в пути РПЛ футбольного Кубка России. В основное время была ничья 1-1. Клуб из Дагестана вышел вперед благодаря автоголу Сергея Воротынова. Калининградцы отыгрались после точного удара Владислава Поспелова. Алексей Батраков официально стал игроком «Галатасарая». Турецкий футбольный клуб раскрыл все основные условия сделки. А для «Локомотива» продажа своего воспитанника стала рекордной. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: «Локомотив» и «Галатасарай» официально объявили о переходе Алексея Батракова. Контракт российского полузащитника с турецким клубом рассчитан на 5 лет до лета 2031 года. «Галатасарай» раскрыл и финансовые условия. За трансфер 21-летнего футболиста «Локомотив» получит 25 миллионов евро. Кроме того, москвичам положены 15% от прибыли при последующей продаже Батракова. Гарантированная зарплата самого футболиста составит 3 миллиона 250 тысяч евро за сезон. Для железнодорожников это самая дорогая продажа в истории клуба. Прежний рекорд принадлежал Умару Ниессе, который в 2016 году перешел в Эвертон за 17 миллионов 900 тысяч евро. А среди российских футболистов дороже Батракова за границу уезжал только Александр Головин. В 2018 году ЦСКА продал его Монако примерно за 30 миллионов. Таким образом, переход Батракова – второй по стоимости трансфер россиянина в истории. Президент «Галатасарая» Дурсун Узбек заявил, что рассчитывает на новичка в чемпионате Турции и в Лиге чемпионов. По его словам, Батраков должен усилить команду и внести большой вклад в ее успехи. Сам «Локомотив» проводил воспитанника отдельным видеороликом. Батраков пришел в клуб 6 лет и перед отъездом поблагодарил тренеров, партнеров и болельщиков. Контракт Батракова уже зарегистрирован Турецкой футбольной федерацией. В базе он числится игроком «Галатасарая», но в опубликованную выездную заявку на сегодняшний матч чемпионата с «Эрзурумспором» россиянин не вошел. Список команда объявила еще до завершения его регистрации.
1: «Амур» взял верх над Салаватом Юлаевым 3-2 и стал победителем предсезонного хоккейного турнира Кубок Республики Башкортостан. В другой встрече этих соревнований «Барыс» выиграл у «Лады» 2-1. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.

0: Рока. Но лучше один раз увидеть.
1: Я плакала. Очень душевно. И Колобок настолько вызывает теплые чувства, теплые эмоции.
2: Колобок, он прям какой-то богатырь.
3: На уровне риска абсолютно изумительный персонаж.
4: Фильм просто... Я себе отхохотала весь живот.
5: Это лучшая премьера лета, 100%.
6: Чтоб все пришли посмотреть.
7: Последний богатырь. Колобок. Уже в кино. Для лиц старше 6 лет.
8: Может быть, я и ошибаюсь. Я думаю, это друг. Вы сами.
9: Дальше. Продолжай.
8: А, думаю, медикаменты помогут.
9: Пилюли?
8: Угу.
9: Не пойдет. Пилюль не пью. Я к тебе буду захаживать.
8: Не надо.
10: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
11: Ну что же, Анатолий Яковлевич Добин. Кстати, Добин сегодня явился. Викусик, давай мы тоже его немножко полечим, потому что он... Садись, сядь. Ты в свободной стороне.
12: Передача началась.
11: Да,
1: мне
11: передача
1: кажется,
11: началась.
1: Сунь
11: наушники, вставляю в уши, да, работаем. Так вот, доктор пришел с каким-то отвратительным кожаным рюкзачком. Такой, знаешь, что из... Вот он здесь лежит, Владислав Александрович. Ага. Такое ощущение, что аксессуар из каких-то игрищ. Вот такой, знаешь, кожаный аксессуар.
13: Фантазии.
11: Зачем вы купили себе кожаный рюкзачок?
13: Потому что там планшет лежит. Очень удобно.
11: Ну, могли бы купить трепишный, правильно? Зачем кожаный-то?
1: Трепишный планшет не очень.
13: Вам беспокоит тема кожи? Да,
11: кожа – это очень важная вещь. Очень
13: беспокоит.
11: Особенно на вас.
13: Как говорили, шерстяночка.
11: Да, на вас. Шерстяночка другое. Так, давайте.
13: Так вот, смотрите. Давайте мы немножечко с другой стороны на эту же тему зайдем голода. Вот смотрите.
12: Со стороны днища?
11: Со стороны рюкзака.
13: По крайней мере, есть два входа в эту тему. Так вот, смотрите. А иногда рядом с нами оказывается человек, которому все время чего-то не хватает от другого. Вот с чувством черной дыры, вот этой внутренней, эмоционального голода. И он может прямо ничего не требовать. То есть это не звучит как претензия какая-то. Но мы чувствуем его голод, и на самом деле бессознательно, неосознанно он присутствует. Вот голод по контакту, по связи, что человек это хочет. И мы незаметно часто на это бессознательно откликаемся и начинаем его насыщать. Больше разговариваем, например, с кем-то, больше, более внимательны, а начинаем больше беспокоиться о том, чтобы его не задеть как-то, понимаете? Да, вот эта тревожность, она внутренне возникает. Мы начинаем как бы прислушиваться к другому. Вот тот, кто недополучил, понимаете, кто ждет
12: руками
13: этого.
12: Не трогать.
13: Да. И мы чаще пытаемся как-то поддержать. Вот есть от кого с вами исходит ощущение, что его надо поддержать. Вот. Стараемся быть теплее, как-то внимательнее к этому человеку. А вот. И как будто между нами, понимаете, вот в общении образуется пустое место, которое все время нужно заполнять. Ты все время должен говорить, присутствовать, как-то отвечать. Но ты вот чувствуешь, например, час-два часа с таким человеком. И мы можем провести несколько часов, почти не заметив, сколько мы отдавали внимания, тепла, насколько сильно.
11: Потеряли энергию.
13: Абсолютно. А потом выйти из встречи 100%. Совершенно уставшими и опустошенными.
11: Да,
13: вот
11: да.
13: Бывают такие встречи, после которых ты абсолютно эмоционально опустошенный. Как будто наша энергия куда-то утекла.
11: Да.
13: Вот как вы правильно сказали, как будто тебя отвампирили. Вот. И иногда...
1: Он так не говорил.
11: Я так и сказал.
13: Так,
11: кстати,
13: сказал,
11: да.
13: Он сказал
12: по-другому.
13: Так, ну он имел в виду это. Так вот, и иногда, понимаете, уже дома, когда придя домой, у нас вдруг резко хочется есть. Прям, а очень прям жор нападает
12: заесть.
13: На тебя.
12: Заесть.
13: Да, ты открываешь холодильник и чувствуешь, что прям, хотя ты, может быть, недавно ел, но ты начинаешь прям очень-очень сильно
12: а
13: хотеть...
12: А там красное.
13: А, абсолютно. Ну, красное я не знаю.
11: Мясо.
13: Но хочется есть.
11: Прям.
1: Поел красного.
13: Да. Но на самом деле, если вы к этому прислушаетесь, то, возможно, это уже не совсем наш голод.
11: Так.
13: Что за время этого человека, вообще не с этим человеком, мы так долго находились рядом с чужой нехваткой, что сами начали ее чувствовать неосознанно, но ощущать ее, понимаете? Мы как будто оказались захвачены вот его состоянием. И мы пытались насытить другого все это время вниманием, присутствием.
11: И потеряли калории.
13: Абсолютно. И во встрече мы обнаружили, что мы опустошены. Как будто какая-то
11: вы
13: пустота.
11: Вы так похудели, да, общались с людьми вот с такими, с нехватными.
12: Вот. Это была она.
13: Подождите. И вот, смотрите, и еда становится доступным способом быстро вернуть ощущение наполненности. То есть заполнить ту пустоту, которая
11: внутри возникла. Можно биологически проще объяснить. Мозгу нужна глюкоза, правильно?
13: Хорошо.
11: Ну, устали разговаривать два часа, да. Ему нужна глюкоза.
14: Хочется что-нибудь сладкого.
13: Хочется быть такой жёлтый. Ну, полусухого. Смотрите,
11: вот у вас как было в
13: жизни? Сейчас, подождите секундочку. Вот иногда, а это я расскажу
11: на лекции. Вы же все время встречаетесь с людьми, у которых нехватка, правильно?
13: Так вот, иногда после человека нам хочется есть не потому, что мы просто голодны, понимаете? А потому, что мы слишком долго пытались эмоционально накормить другого своим вниманием.
11: Слушайте,
13: теплом,
11: а вы ведь могли бы топ-менеджеров натаскивать, да? Вы ведете тренинги в сети?
13: Нет,
11: в
13: сети.
14: Ну, подождите, вот когда человек садится и смотрит всякие сериалы, еще что-то, это же неотъемлемый атрибут, что ты все время что-нибудь жуешь.
13: Абсолютно.
11: Нет, там обычно пьют на экране.
14: Это, я не знаю, подождите, на экране.
13: Давайте немножко не менять тему, это тоже очень важная тема, но мы сейчас отвлечемся от другого, понимаете?
14: Это не одно и то же?
13: Это не одно и то же, это разные вещи. Мы заполняем пустоту своей жизни вот этими сериалами бесконечными, а жрём мы потому, что мы пассивны. Мы становимся пассивным объектом восприятия.
11: Нам хочется в кадр, да?
13: Мы чувствуем, что мы не можем выдерживать пассивность долго. Вот как, например, на совещании вам хочется покурить резко. Вдруг
11: типа
13: вы сидите,
11: движуха?
13: Это невыносимо. Тебе хочется выйти и совершить какое-то действие.
11: Курение
13: и
11: вред.
13: Ты же ешь, потому что вернуть себя как субъекта. Но я не хочу в это говорить, почему попкорн же
15: едим. Потому что это не оплачено.
13: Да. Да. Давайте мы вернемся к теме голода. Вот есть люди, с которыми мы чувствуем невыносимый голод. Вот мы поговорили с ним, мы присутствовали.
11: Кстати, да, смотрите, в кинотеатре ощущение... хочется попкорн, а на американских горках нет.
13: Абсолютно. Так вот,
15: вылетит тогда у вас на горках.
13: Ощущение.
11: На других.
13: Тихо будь. Ощущение опустошения возникает. Вот. И когда мы живем долго с таким, как будто мы долго другого кормим своим присутствием, собой. Угу. И вот если мы живем с таким человеком,
11: смотришь,
13: рядом,
11: а у тебя отъели ногу,
13: то мы часто начинаем переедать. Если это наш партнер, например, так, женщина, с которой ты живешь, которая все время должен им, или мужчина,
11: да,
13: которому ты все время должна его кормить вниманием, присутствием, угу, собой, ты начинаешь толстеть, ты начинаешь заедать ту пустоту, тебя как будто сожрали, понимаете, да, вот как будто он тебя подъедает все время.
11: Ну, судя по фигуре Вики, у нее не такой.
13: Вот.
14: Меня не подъедают.
13: И часто, чтобы мы едим, даже чтобы удалить даже не свой голод, понимаете, это как мать, которая должна поесть, чтобы накормить другого, накормить ребенка.
11: Откуда же молоко-то возьмется?
13: Абсолютно. Вот ощущение опустошения возникает от общения, так, с некоторыми людьми. И если говорить про меня, например,
11: да,
13: вот
11: у вас
13: пример,
11: как, давайте.
13: А, да, смотрите, я вот лет...
11: Где вы взяли молоко?
13: Тихо-тихо. Лет 10 назад, господи, я вспоминаю сессию, например, так, меня запомнилось, сессия, просто как раз в контексте этого. Это было просто...
11: Ты Федорович вас давил,
13: нет,
11: да, ваш учитель?
13: Федорович, Федоровичем я другими вещами занимался, скорее, алкогольного характера, чем... А вот, чем психотерапевтического.
15: Не сдавай банду-то.
11: Не сдавай, это для нас очень важный докладчик.
13: Это было очень давно, очень давно. А вот.
15: Недели две назад.
13: Я его лет 10 уже
14: Они
13: не
14: заедали стресс.
13: Я лет 15 ничего о нем не слышал.
11: Я вас познакомлю.
13: Хорошо, хорошо. Но было неплохо когда-то, лет 20 назад. Вот, смотрите, давайте вернемся. Так вот, это было много лет назад, когда я после одной сессии с очень эмоционально голодной пациенткой, но что интересно, вот некоторые эмоционально голодные люди, они очень худые. Вот знаете, вот есть ощущение, это вот я просто
14: помню... Вы на меня намекаете?
13: Нет, не на вас, вы не голодны. Ну что?
15: На Сергея.
13: А вот, на Сергея, да. Так вот, я был сам настолько ощущение, знаете, какого-то опустошения, вот ты слушаешь, ты пытаешься как-то тынь, и я помню...
11: У нее какая проблема-то была? Вербализированная.
13: Это не важно.
11: Ну как-то можно узнать?
13: Мы не будем в этом вдаваться, я скорее про момент хочу сказать. Про то, что я пришел домой и просто съел торт панча, я помню. Понимаете, это ощущение такого сильного голода, целиком.
15: С коробкой?
14: Да, Лор, я тоже могу.
13: Вот. И вот это ощущение...
11: И пергамент облизали.
13: Но важно, важно, что вот именно после этой сессии вот такой голод возник. Также вот это просто вам пример, как просто психотерапевт постоянно общается вот с этими чувствами глубинными, понимаете, в людях. И важно, что люди могут пробуждать в нас очень сильный голод, но на самом деле этот голод их собственный.
11: То есть хороший психотерапевт толстый.
13: Нет, да, хороший психотерапевт
11: берет
13: все-таки...
11: на себя.
13: Нет, он не берет на себя. Это плохой психотерапевт, когда ты целиком проваливаешься в это состояние другого, понимаете, да? Ты не смог его отделить.
14: Эмпатия это называется.
11: А вы не пытались деньги считать, пересчитывать за сеанс? Они не радовали вас?
13: Деньги разделяют, это важный аспект разделения, понимаете? Ну, давайте вернемся. Так вот, а это мы поговорим, ну, о еде поговорим на лекции.
11: Вы кассовый чек даете посетителям?
13: Да, обязательно. А вот, так давайте вернемся к тому, о чем мы говорили, про кошек и собак. Тихо будь. Про кошек и собак. собак и про два типа близости и два типа эмоционального голода. Вот бывают два типа голода в отношениях.
11: Так.
13: Есть голод по непрерывной связи, вот как с собакой, например. Другому трудно выдерживать паузу.
11: Выдыхается.
13: Например. Абсолютно. Тебе все время нужно, нужен все время контакт.
14: Ой, это утомительно, вот. Мне кажется.
13: Если любимый душнило. Долго не отвечает, тревога, связь оборвалась, что о нем забыли, что его выкинули из внутреннего мира, понимаете? Не ответили, уже тревога начинается.
14: Ой.
13: И он или она смотрит на телефон, например, сообщение перечитывает, вслушивается в тон этого сообщения, понимаете?
11: А пытается тон-то понять, свой, да.
13: Да, изменилось ли что-то между
11: почему
13: ними.
11: Почему так сухо?
13: И вот пока ответа нет, напряжение растет, понимаете? Вот вопрос, почему ты не написал, может означать гораздо больше. Значим ли я для тебя? Существую ли я для тебя? Важен ли я? Вот
11: важна,
13: я,
11: надо важна говорить ли в женском
13: я?
11: Роде.
13: Вот. И вот мы часто можем эту тревогу заполнять едой. То есть еда оказывается совсем близко. И, а, понимаете, ее не нужно об ответе просить. Еда, понимаете, да, она не имеет собственной воли. А, и она всегда под контролем. То есть еда всегда рядом, всегда замороженная, всегда хранится в определенном месте. Ну, или замороженная.
11: Лучший друг.
13: Да. Есть место, где ты всегда ее найдешь, в отличие от любви другого человека. Ты не знаешь, будет ли там любовь через 5 минут. У некоторых ощущение, что любовь пропала уже через 10 минут, после того, как тебе в любви признались. Уже все обесценивает.
11: Нет, нужно... а бывает их и люди забывчивы. Они холодильник открывают. Ой, а я забыла купить авокадо. А его нет. Ты думала, оно там, а его нет.
13: Да. И еда не заставляет тебя ждать себя, понимаете? Да, она всегда есть, она всегда присутствует, и она всегда как бы доступна и предсказуема, и занимает место, ты не должен ее ждать. А есть другой голод. Голод по любви без захвата. Вот, например, те, кто котяр любит. Вот, там человек хочет близости, но боится, что она станет контролем, например. То есть ему нужен тот, кто будет рядом,
11: так.
13: И не требуя постоянной доступности, отчета, подтверждения связи. Вот
11: по вызову.
13: Да, важно, что...
14: Мне вот так больше нравится.
13: Да, вот.
11: А что же собачку-то завели?
14: А у меня была и кошка, и собака.
13: Вот, да, не будет обвинять в холодности. Понимаете, он ищет любовь, на которую не нужно все время отвечать на чужую тревогу, на чужую потребность доказывать, что связь существует.
11: Тебе, Вика, нужен удобненький, я понял.
14: Мне так нравится, когда у меня Вика зовет.
13: Да. Но после слишком плотного контакта хочется остаться одному, понимаете? А если тебе сложно, если контакт от этого контакта сложно избавиться, если другой рядом с тобой живет, понимаете, да? Еда может быть способом уйти куда-то в какое-то пространство. То есть еда дает короткое ощущение защищенности. Я один, я поел, меня никто не трогает, понимаете, да? И внутри становится теплее и спокойнее. Mm-hmm. Часто еда является... Тут еда выполняет другую функцию.
11: Доктор, а вам мама не звонит, не спрашивает?
14: Поел ли ты?
11: Да, поел ли
13: поел
11: ты?
13: Поел ли
11: малыш? Нет?
13: Ну,
11: нет, да, признайся.
13: Сейчас реже. Сейчас редко. А раньше каждый год.
11: А раньше каждый год.
13: Каждый год. И спрашивал, поел ли я. Но
11: вот Толенька, ты поел.
13: Отдельная тема, про мам мы поговорим, да. Которые все время закармливают детей. Угу. Да, доедай, мама старалась.
14: О, вот доедай, вот это я...
13: Вот, доедай, или пока не съешь, за стола не выйдешь. Можно две разные
11: нет,
13: темы.
11: Нет, или просто
13: это
11: ешь.
13: Один тот же аспект.
11: А общество чистых тарелок.
13: Целого поколения. Понимаете, целое поколение на самом деле было закормлено из-за голода предыдущего поколения. Понимаете?
11: Вот и все объясним.
7: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
16: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Автобусы Череповца пройдут дополнительную обработку от вирусов. В автоколонии 1456 рассказали, что машины дезинфицируют при помощи парогенератора и специальных средств. Сейчас многие возвращаются из отпусков, дети и студенты начнут выходить с каникул. Нужно предотвратить распространение микробов, бактерий и вирусов. Поэтому обработку транспорта усилят. Ремонт Красного моста в Вологде выполнен на 40%. Работы проходят в рамках второго этапа благоустройства городской набережной. Специалисты завершили заливку оснований под укладку покрытия, приступили к штукатурке стен входных лестниц, шлифовке перильных ограждений, рассказал руководитель подрядной организации «Берсо» Алексей Тараканов. Закончить ремонт Красного моста планируется к 1 сентября. Двух Двух заблудившихся грибников нашли накануне вологодские спасатели. В Кичменско-Городецком округе у деревни Татариново в лес отправился мужчина. Отыскать обратную дорогу самостоятельно он не смог. В этот же день в окрестностях деревни Селище Усть-Кубинского округа заблудилась пенсионерка. Обоих грибников спасатели нашли в тот же день и вывели из леса. Медицинская помощь никому не потребовалась. Специалисты напоминают: отправляясь в лес, расскажите родным или соседям, куда вы собираетесь и когда планируете вернуться. Возьмите с собой запас еды, воды и заряженный мобильный телефон. В Череповце в выходные остановят движение трамваев из Заречья. Ограничения связаны с ремонтом путей на перекрестке проспекта Победы и Советского проспекта. Работы продлятся до 5 часов утра 24 августа. Из Заречья на это время запустят дополнительный автобусный маршрут. Для автомобильного транспорта схема движения через Красноармейскую площадь не изменится, сообщает департамент ЖКХ. День государственного флага отметят в Вологде 22 августа. Основные мероприятия пройдут на Кремлевской площади. Вход на нее организуют через три КПП. Их разместят у музея Кружева, Софийского собора и со стороны проспекта Победы. Кроме того, с 6 утра до 19.00 будет полностью перекрыто движение и стоянка на улице Сергея Орлова. Торжественное открытие праздника начнется в полдень. Гостей ждет концерт, гастрономические фестивали, ярмарка, яблочно-медовый спас.
7: Новости спорта.
16: Марафон «Северный край» пройдет в Череповце 23 августа. Маршрут проложен через Индустриальный, Зашекснинский район и Заречье. Спортсмены выйдут на 5 дистанций от 1 до 42 километров. Старт от стадиона ЧГУ. В рамках марафона пройдет чемпионат области по бегу на дистанциях 42, 21 и 10 километров. Также, по словам организаторов, запланирован инклюзивный забег для людей с нарушениями здоровья. В день марафона с 6 до 15.00 будет ограничено движение на нескольких улицах города. Марафон «Северный край» пройдет в 35-й раз.
7: Погода на маяке.
16: Сегодня днем облачная погода, дождь, ветер юго-западный 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 19, в Вологде плюс 20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
17: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 11 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Сотрудники ФСБ задержали и арестовали 8 человек, исполнителей и 7 пособников по возбужденному в июле деле о попытке атаковать стратегическое оборонное предприятие в Подмосковье. Их подозревают в госизмене. Как сообщили ведомства, задержанные работали с украинскими спецслужбами и действовали по указанию из-за рубежа. Для удара по промышленному объекту они планировали использовать FPV-дроны. Как пояснил ведущий специалист в области криминалистической взрывотехники, ФСБ. Украинская сторона привлекает граждан России через мошеннические колл-центры, маскируя вербовочную деятельность под легальные предложения работы. При этом участие Европы в совершении диверсий, по его словам, очевидно. Там и производятся беспилотники, которые потом используют для совершения терактов.
3: В этих целях используются украинскими спецслужбами различные мессенджеры, запрещенные в России, и они через эти каналы вербуют и используют различные приемы, в том числе и финансовую зависимость, и запугивание. И поэтому встречаются действительно такие люди, которые помогают украинским спецслужбам. Активно используются FPV-дроны, облегчают задачи тем, что они малого размера, могут собираться на месте изготовления, и завербованные украинскими спецслужбами чепенцы собираются, получают информацию, переправляют украинским спецслужбам. Европа на сегодняшний день по заказу украинских спецслужб изготавливает такого рода дроны, и фактически в Украине приходится только собирать и использовать по назначению.
1: Напомню, в июле ФСБ предотвратило теракт на объекте военно-промышленного комплекса в Подмосковье. По данным ведомства, при атаке планировали использовать 35 БПЛА с мощными взрывными устройствами. Их доставили в Россию контрабандой из Словакии через Польшу и Белоруссию при содействии спецслужб европейских стран. Причастным к организации теракта в ФСБ называли украинского блогера и музыканта Альберта Васильева, известного под псевдонимом «Киев Стонер». Сам рэпер обвинение отверг. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре Украины, задействованные в интересах ВСУ. Этой ночью в украинском порту Рені ударные беспилотники поразили склады с вооружением, военной техникой и армейским имуществом. Об этом сообщили в Минобороны. Помимо этого, расчеты войск беспилотных систем полностью вывели из строя промышленные предприятия в Броварах Киевской области. На предоставленных ведомством кадрах объективного контроля видно несколько мест задымления и интенсивного горения на территории пораженных объекта. Помимо этого, ВКС России 5 авиабомбами ФАП-500 ударили по пунктам временной дислокации ВСУ в Благодатном Харьковской области. Уголовное дело возбудили после аварийной посадки самолета Ан-3 на Сахалине. Статья «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна», сообщили в Следственном комитете. Между тем, в региональном агентстве лесного и охотничьего хозяйства рассказали, что причиной экстренной посадки стала остановка двигателя воздушного судна. По предварительным данным прокуратуры, ЧП произошло в ходе планового тренировочного полета. После посадки в поле самолет загорелся, пожар был ликвидирован. По уточненной информации ведомства, на борту находились 8 человек. Два члена экипажа авиакомпании «Добролет», у которой агентство арендует Ан-3, летчик-наблюдатель и 5 парашютистов Сахалинской авиабазы. Все смогли самостоятельно эвакуироваться, никто не пострадал. Авиакомпания оказывает транспортные услуги для отслеживания пожарной опасности в лесах и тушения лесных пожаров. Ситуация с медведями в Туракчакском районе Республики Алтай отслеживают с земли и с воздуха. Участившиеся случаи нападения хищников на людей вынудили местные власти пойти на крайние меры. Охотникам разрешили отстреливать хищников-людоедов. Возле сел Иагачи, Артыбаш уже уничтожили 12 особей. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Владислав Челтугашев.
4: Выдвигается группа из инспекторов охотуправления Министерства природных ресурсов Республики Алтай. Выдвигается центр беспилотной авиации, бойцы, чтобы отследить количество животных, посчитать с воздуха уже непосредственно. Вводится круглосуточное патрулирование на территории сел Турчатского района, где непосредственно осуществляется выход животных, опасных для жизни людей.
1: Напомню, в России в последние дни произошло несколько инцидентов с нападением медведей на людей. Самый трагичный случился в ночь на 19 августа в селе Артыбаш Турачакского района Республики Алтай. Хищник напал на палатку с туристами на турбазе, унес в лес девушку и убил. Поселок Яйлё, недалеко от которого произошла трагедия, из-за выхода хищников закрыли для туристов. Об этом сообщили в Алтайском заповеднике. Лето официально закончится в Москве 24 августа. Именно с этого дня температура начнет плавно снижаться, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Уже в ближайшее воскресенье, 23 августа, в город придет холодный фронт, но его выраженность пока будет слабой. Температура воздуха в столичном регионе достигнет плюс 22-25 градусов. Первый день следующей недели, по словам метеоролога, будет относительно погожим, однако посвежеет. Под утро будет плюс 11-14, а в дневные часы 19-22 тепла, отметил Тишковец. Осадков в понедельник не ожидается. Далее температура воздуха в Москве продолжит постепенно снижаться, и в городе начнется период плавной передачи эстафеты от лета к осени, заключил синоптик. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, во второй половине дня местами кратковременный дождь, плюс 17-19 градусов, в Москве переменная облачность без осадков и 21-23 тепла. Сейчас в городе плюс 19, атмосферное давление 744 миллиметра, влажность воздуха 80%.

0: физики и лирики.
1: Здравствуйте, приветствует вас отряд лириков. Все в сборе, я Лирик Митрофанова. Приветствую всех.
2: Да-да-да, я Лирик Кудряшов. Всем здрасте, всем добрый день. Мне сегодня тема, это прям вот, знаешь, как это вошла от и до. Я просто все утро, честно признаюсь, пытаюсь проснуться, да, что как-то...
1: Ну, давай озвучим нашим слушателям, потому что интрига.
2: Интрига. От петуха до звонка история будильника. Ну что? А может, да, кстати, будешь петуха завести дома, я что-то подумал. Может, он будет ходить 4 утра, как дал.
1: Но они очень милые, за ними убирать надо, ну, вот это все остальное.
2: Да и за нами убирать надо, самое ужасное.
1: Тоже вариант.
2: Павел Барбаянов с нами, коллекционер, хранитель музея времени и часов. Здравствуйте.
3: Добрый день, Радио Маяк. Здравствуйте. Да, о истории будильника сегодня поговорим. Вы замечательно сказали, завести петуха, ведь действительно в древние времена люди просыпались... про программируемых петухов я не слышал. Нормальный здравомыслящий петух просыпается в 5 утра, и раньше это всех устраивало. Знаете, немногие знают, что есть научный термин куропение, и вот братья наши меньшие, пернатые птички, они были на самом деле первыми будильниками. Ну, петух-то да, за ним убирать, а можно Маргарита Соловья завести. Вот когда-то, и, во-первых, это очень романтично, это сразу, допустим, итальянские поэты, эпоха Возрождения, соловьиные трели. Вот, допустим, у вас будет соловьиная трель, это, кстати, вполне возможно, соловьи тоже поют ранним утром.
2: Так, ну на третий день уже будет совсем не соловьиная трель, а животинку не захочется с ней ничего делать.
3: Ни в коем случае
1: корову
3: нельзя.
1: Корову мычать могут вовремя, в принципе, они не дольны.
3: Ну, корова на балконе, это совсем уже хардкор, конечно, это слишком очень-очень-очень-очень-очень-очень много. Да, хорошо, вот так?
2: Да.
3: Смотрите, петух, а вот петух наш надежный друг и помощник. Петух, на самом деле, у него внутреннее программирование. Нормальный петух поет в 5 утра, и очень долго всех это устраивало. Ну или с первыми лучами солнца просыпаться, ведь все-таки наш надежный друг и помощник, солнышко наше красное, оно встает, в общем-то, мы встаем вместе с ним, а с этим связана история долгая календаря, о чем мы с вами рассуждали. Но все-таки ни на петухов, ни на солнышко в наш век стремительный и очень-очень тревожный, очень сложно ориентироваться. С древних времен люди пытались изобрести будильные устройства, и самое главное, устройство минимально травмирующее, но тут все от людей зависело. Вот, например, фигура Аристотеля, наверняка знакома вам.
2: Да.
3: Знаете такого древнего грека, знаете такого астронома-математика. Вот тот, например, тревожностью не страдал, он совершенно замечательно засыпал, в руку брал металлический шарик, под руку ставил металлическое блюдце или тарелку, глубокий сон одолевает Аристотеля, а Аристотель засыпает, рука разжимается, шарик падает, Аристотель был уверен, что он проснулся. И на вооружение это взял потом еще, кстати, и Александр Македонский, и даже Наполеон. Короткий сон иногда это хорошо, но иногда очень-очень-очень хочется выспаться. И не хочется не вставать ни на работу, ни на занятия.
1: Все-таки
3: сон это очень здорово. Жизнь у Македонского, да, была не так себе, была короткая, но зато великий завоеватель все-таки... Хоть кто-то говорит, сон – это жизнь, а отнимать у жизни время на сон многие считали лишним. Вот древнегреческий ученый Платон, у него была задача посложнее. Он занимался педагогикой, у него была целая когорта учеников, ему нужно было собрать их на занятия. И вот представьте на секунду, что мы сейчас с вами в Древней Греции.
2: Представили, да.
3: Атланты, которые держат небо на каменных руках, вот эти кариатиды, римская статуя. Красивая римская статуя, но одной рукой она решает небесный свод не поддерживать, а держит в ней просто флейту. Представляете?
2: Да.
3: И в определенный момент эта флейта звучит. Оказалось, хитроумное устройство клипсидра, водяные часы, водяное сигнальное устройство. Вода имеет прекрасное свойство нагнетать давление. То есть где-то у нас из сосуда, по задумке Платона, инженерному плану Платона переливается вода, подходит к трубке к этой самой флейте, срабатывает клапан в определенный момент и начинает флейта звучать. То есть античная статуя будила учеников Платона на занятия.
2: А если не услышу флейту, что делать?
1: Тогда заводишь Иолову арфу.
3: Ну, наверное, да, кстати, арфу.
2: Арфисток загоняли, да?
3: Изобретение Платона было неоднократно усовершенствовано, но вот что-то, что громко звучало, но у меня почему-то Древняя Греция именно с арфой ассоциируется, с арфой или флейтой, хотя духовые инструменты иногда они настолько бывают громкие, что не проснуться, ну, большой грех.
1: А, средний... так, а Русь наша древняя, да. Давайте как-то
3: древняя наша Русь, но вы знаете, вот есть такое мнение, что монастыри, представьте, что будильником на Древней Руси называли монаха, который раньше всех просыпался и будил своих коллег, будил своих монахов, послушников, так его и звали, будильник, то есть это был самый настоящий живой будильник, которому просто не спалось, он раньше всех вставал, самый неугомонный послушник.
2: Так может вот так сейчас жить, завести себе будильника живого?
3: Слушайте, на самом деле это было бы очень здорово, но вот представьте, что на Руси, что в древние времена, ведь были же стражники, правильно?
2: Да.
3: Были стражники, суровые, с копьями, а кто вспомнит, спите, жители Багдада, в Багдаде все спокойно. А что стоит за дистерцией, за сестерцией или за дирхам не подойти к обеспеченному человеку и сказать, просыпайся, тебе пора уже на службу или тебе пора в путь отправляться?
2: Да.
3: Нас ждет эльфсин.
2: Да, обеспеченный человек, ну, если вот, злой, насилие какое-то к будильнику применяет.
3: Ну нет, зачем применять насилие? А слуги тоже исполняли роль будильников. А почему бы нет?
1: Это, а ну, я не вспоминаю всех... статью Владимира Ильича Ленина, который говорил, что декабристы разбудили Герцена.
3: А,
1: мы
3: ну,
1: так
3: вот он...
1: смеялись в школе, что он их поставил на 8.
3: Другой поэт сказал, нельзя в России никого будить. Кому мешало, что Володя спит?
1: Действительно.
3: Вот.
1: Так, с этой темы мы перебегаем сразу же к самим устройствам.
3: Конечно, к изобретениям, конечно, к самим устройствам. Появились они с изобретением механики, а механика у нас часовая появилась где-то примерно в самом начале 14 века появились башенные часы, которые тоже обладали сигнальными устройствами. Хотя древние китайцы считали, что самый древний будильник механический придумали они в 725 году. Был такой монах и сын, были первые механические часы с водяной тягой. И вот китайцы абсолютно уверены, что первенство в изобретении будильника именно у них. Во-первых, это гораздо раньше, в эпоху императора Фохи, это огненные будильники. Вот представьте простую свечку.
2: Так.
3: Свечку или медленно тлеющий шнурок. На этот медленно тлеющий шнурок мы вешаем шарик, берем его из рук древних греков, подвешиваем. Как только у нас шнурок догорает до веревочки с подвешенным шариком, шарик падает, бьется о ту же самую тарелку
1: ведро.
3: Или о каменный пол. А ведро еще лучше.
2: А мы фарфор, в детстве, дорогой.
3: А китайский фарфор. А вазу эпохи императора Цин.
2: Ну нет.
3: Ну почему это нет?
1: Ну ведро какое-нибудь, то есть ну, точно, чтобы громче было.
3: Я сейчас расскажу, как материальное стимулирование в современные будильники пришло, но это будет чуть-чуть попозже. Давайте все-таки хронологию хотя бы, ну примерно. А мы перескочили через изобретение будильника.
1: Да, давайте. Ага,
3: давайте. Ну смотрите, во-первых, никто не знает, кто когда изобрел первый будильник. Согласно, опять же, нашим русским летописям, будильные часы в качестве дипломатических подарков приносили и Алексею Михайловичу, и Михаилу Федоровичу. То есть это совершенно точно век 16-17. Но поскольку все-таки копирайтерство и патентное бюро тогда не работали, никто не знает, кто первый будильник сделал. Самопровозглашенным изобретателем первого будильника был американец Леви Хатчинс, американский фермер... из Филадельфии, 1787 год. Увлекался этот фермер изобретением часов и сделал дополнительное колесо, которое срабатывало в 4 утра. Вот он опередил петухов. У него, у этого американского фермера, срабатывал будильник в 4 утра. Даже была забавная история, что вроде бы как бы подвергался домашнему насилию со стороны жены, но 10 детей-то, тем не менее, у него было, у этого Леви Хатчинса.
2: Ну,
3: причем в достаточно молодом возрасте. Может быть, он и для этого изобрел будильник. Я не знаю, вообще,
2: пораньше.
3: Ему просто, как он говорил, мне говорит, просто нравится рано вставать. Я не собираюсь делать из этого коммерции.
2: Конечно, да.
3: Человек был интересный. И 10 детей, и с супругой были непростые отношения. В конце концов, отжал у нее ферму. Открыла. Да, это на сайте исторический факт.
1: Она 10 детей тащит, а он будильник изобретает.
3: У него потрясающая биография. Изобретя этот будильник, он умудрился прожить 93 года, и это, в общем-то, национальный герой.
2: Поэтому, потому что вставал рано, солнцем ложился тоже рано.
3: Совершенно верно. Успел много часов, очень много сделал. Считается американским, ну, правда, самым провозглашенным изобретателем будильника. Более-менее современное устройство, которое можно было программировать, это уже француз. Это французский мастер интерьерных часов Антуан Радье. Уже совсем-совсем близкий, 1848 год. Но, опять же, не запатентовал. Целая война патентов. Американским изобретателем будильника, который...
1: Мы вчера проходили с юристом.
3: Совершенно верно. Это было актуально всегда. Вот я не знаю, только Александр Македонский запатентовал или нет, так же, как древние китайцы. Я сомневаюсь, хотя спорить с ними очень-очень-очень сложно. Уже абсолютно точным изобретателем будильника американского, запатентовавшим свое изобретение, очень похожее на современное, был Сэм Смит, американец, и до сих пор этот будильник в Национальном парке Филадельфии показывает время и отзванивает. Он уже был очень похож на современное, а вот современное будильное устройство, ну, как современное на начало века 20-го, и появилось в самом-самом его начале. Вот этот круглый будильник, похожий на... На что он похож? Да на круглый будильник он на самом деле и похож с колокольчиком, правильно? Который нужно заводить, чтобы было совсем громко еще ставить ведро. Он появился в самом начале века 20-го и в Российскую империю очень-очень быстро пришел. Но в Англии, где промышленная революция случилась несколько раньше, еще в третьей четверти 19 века механические устройства были недоступны. Были специальные люди, кнокаперы, плевальщики. Так и переводилось. Представьте дородную англичанку Мэри Смит. Целая династия, и дети, и внуки просто плевались палочками горохов просто в окна. Вот спите вы утром, а английская промышленная революция, за фунт нужно очень-очень долго работать, за шиллинг тем более, где-то бродит Шерлок Холмс, а вам в окна стреляет дородная англичанка просто сушеным горохом. Куда попадет?
2: Не знаю, в окно.
3: Ну, в окно. В окно это хорошо, что в окно. Но вот было такое. Даже сохранились фотографии. То есть в Англии вот эти кнокаперы тоже национальные герои. Это было интересно. Это осталось в истории. Раз осталось в истории.
2: Ужас какой.
3: Ну, вот, вот так трансформировались слуги. Такой общественный слуга на несколько кварталов. А так, если, я не знаю, наказывание, если не попадал. А вот механические устройства, они уже в современном для нас виде... заняли и ума, и мысли, и сердца, и каменные полки, и прикроватные тумбочки в начале 20 века. А потом и на руку переселились. Вот у вас на руке смарт-часы. А первые механические часы с будильником компания Этерна швейцарская выпустила в годы Первой мировой войны как раз в 1914 году.
2: В 20 веке, да.
3: Да, помните.
1: А как они маленькими получились?
3: Они были уже достаточно приличные. На самом деле, чтобы сделать часы с будильником, достаточно всего лишь 4 колеса. Одну маленькую пружинку, одно переходное колесо, колокольчик и сигнальный диск, и все, больше ничего. Там на самом деле многого не надо, нужно просто суметь. Обычный будильник...
2: Но механический... это отдельный часы-будильник, да? Это не просто часы.
3: Вот прям в часах. А помните осенний марафон?
2: Да.
3: Когда ж ты Бузыкин трещотку-то выбросишь? Будильник первого московского часового завода «Полет», который так в первое время сверчком и звали. Просто дополнительная головка, дополнительная стрелка, и он начинает на руке у вас трещать. Вот такой веселый сверчок, который сейчас очень любят коллекционеры, которые собирают советский винтаж. А
1: смотрите.
3: Самый успешный будильник, Рит, одну секунду,
1: это тоже
3: СССР. Самая середина 20 века, второй московский часовой завод «Слава», будильник «Слава», который у всех у вас был дома, и сейчас где-то у бабушки тоже лежит. Маленький, красивый, аккуратный, на 11 рубиновых камнях. А сейчас они что делают? Сейчас они доживают свой век у коллекционеров в основном, потому что часто мы живем в электронный век. Будильники. Завод Слава, к сожалению,
2: снесли
3: нет.
2: Его,
3: нет,
2: да.
3: Он же недалеко от вас. Его снесли.
2: Сейчас
3: это сборочное производство. Построили ЖК Слава, те же самые красивые красные буквы на белом фоне. Но часовая компания Слава существует. Это интересное часовое производство. А, правда, сборочное, но тем не менее очень творческое, очень интересное. Очень интересные вещи делают, к сожалению, не производят будильники.
2: Давайте самое извращенное изобретение сейчас в наш электронный век в виде
3: смарт-часы, слушайте, мир вообще стал электронный. Вот про самое извращенное мы о финансах заговорили.
2: Да.
3: А вот представьте будильник, привязанный к пластиковой карте, который, если вы не проснулись, просто деньги с вашего счета спишет на благотворительные цели и все.
2: Не, ну ты же должен сам его настроить, чтобы
3: вот списывал. Так вот, он так и настроен. Он иначе не сработает. Вы привязываете к пластиковой карте. Он у вас, если вы не проснулись, пару сотен списывает. Тут мне надо такой. У меня на супругу не повлияет, а вот мне такой надо. Я такой, наверное, закажу.
2: А куда списывает?
3: А куда? Благотворительные цели.
2: А, благотворительные цели.
3: У нас благотворительность – это святое. У нас благотворительные проекты всячески поддерживаются. Даже люди, которые просто поют на работе. А вот для меня самый интересный будильник — это коврик с весами. Вот вы утром встали, и он так не замолчит, пока вы пару минут не простояли, не взвесились, не подумали о вчерашнем дне. Вот мне тоже очень актуально, тоже очень хочу.
1: А где ж такое?
3: А продается на Кикстартере. На Кикстартере он был объявлен как бы для изготовления, и сумма заинтересованных лиц, сумма на производство, она была превышена в 6 раз, то есть это очень интересный инвестиционный проект.
2: Ну, весь смысл в будильнике, в этом коврике?
3: Весь смысл в том, чтобы проснуться минимально травматично и сразу быстро собраться, чтобы ты, эта вот тревожность, она либо ушла, либо на целый день поселилась. Можно головоломку легкую собрать, маленький пазлик тоже заработает. Да. А самое для меня самое интересное. Нет, конечно, будильник с ковриком я себе обязательно куплю, с весами. А вот будильник, который от тебя убегает утром. Два колесика, он просто от тебя уезжает. Он уезжает и трещит.
1: А ты с молотком за ним бегаешь.
3: И с будильником. Можно долбить и тапком, и молотком, чтобы снимать агрессию. Это тоже очень здорово. А есть будильник, который фитнесом поможет заняться. Маленькая гантелька. Вот пока 30 раз ее не поднимешь, тоже ничего не сработает. Он не замолчит. Вот так вот 30. Стоишь на весах с головоломкой, целишься в цель и поднимаешь гантелю. Все, день есть.
2: Это какой-то вообще...
1: Какой-то
2: фантазия.
3: В эти время им деньги списывают со счета.
1: У кого нет кота или собаки, овчарочки, они будут так, когда им надо. Воспитание и
3: мне в этом плане повезло. У меня будильника нет, меня собака будет.
1: Вот. Конечно.
3: Это очень, и это минимально травматично, кстати. Экологично под вопросом, но вот то, что не травматично, и то, что это на самом деле делает день, это на самом деле правда. Очень скоро у нас появится искусственный интеллект вообще везде. Он проникнет в наше сознание, чего я, кстати, очень боюсь. И он научится, как нас правильно будить, как желать нам доброго утра, чтобы утро у всех у нас было совершенно замечательное, не в зависимости от того, как мы проснулись.
2: А как же, что там будет, ну просто какие направления?
3: А вот это если бы я знал, но кого-то солнечным светом будут будить.
1: Ну, да,
3: кого-то приятной музыкой.
2: Ну, это травматично, на самом деле, когда солнечный свет все равно...
3: Приятный, с фильтром, со светофильтром.
2: А, со светофильтром.
3: С приятной музыкой. Или с маршем энтузиастов утром. А мне это преград. Ни в море, ни на суше.
1: Мы сейчас поставим.
3: Не годится. Хорошо. А если запахом кофе?
1: Марш энтузиастов. Вдруг кто-то забыл.
2: Кофе.
3: Кофе. Будильник, кофеварка вас устроит.
1: О, кстати, забавно выглядит.
3: А запах мяты приятный.
2: Мята, это можно не проснуться, да, это проспал сразу.
3: А давайте обратно снова на 3000 лет. Вот китайцы ароматные будильники придумали еще тогда, на заре человечества, в эпоху императора Фухи, когда всех скармливали крокодилом. Берем простую свечку, вставляем ароматный маркер, и вот вам, пожалуйста, ароматный будильник. Все возвращается.
2: Но свеча же должна все равно гореть.
3: Свеча должна гореть, она догорает до ароматного маркера. Да, кстати, коллабы, изобретение будильников с сетью «Ароматный мир». А почему? Тогда мы точно не попадем на...
1: Это просто фигура речи.
3: Это фигура речи, ни в коем случае.
2: Это фантазия полетела уже, наша будильничная.
3: Ни в коем случае.
1: Надо назвать так этот самый магазин.
3: Мы за правильный образ жизни.
2: Нет, я самое ужасное видел, какой-то безумный видос. Человек прицепил к будильнику пистолет. Ну, игрушечный, естественно. Mm-hmm. И он там в 7:30 начинает стрелять у него. Причем такими, да, то есть он до него дотянуться не может, да, но он продолжает стрелять, пока все обойдется.
3: Совсем забыл. Есть будильники, которых нужно дотянуться. Вот пока ты не встал, не вкрутил лампочку, он не замолчит.
2: Лампочку?
3: Лампочку.
2: Еще можно 4 будильника расставить по квартире.
3: Можно. В каждый плафон с светодиодом. Вот вы встаете, запускали один, второй, третий, четвертый, все то.
2: А если ты с просонья засунул палец и тебя хлопнуло электричеством?
3: С добрым утром.
2: Ну ладно.
3: Фантазия не стоит на месте, но самое главное, чтобы утро у всех у нас было доброе, чтобы мы просыпались радостно, светло, и от пробуждения, от правильного дня, на самом деле, во многом зависит наша жизнь.
2: А человек все равно мечтает себе 5 минут побольше поспать, нет? Цивилизация мечтает.
3: Мечтает. Зло. Скоро за нас будет все делать искусственный интеллект, будет много времени на отдых.
2: Нет, все равно отложить.
3: Будем
2: на 5
3: с вами
2: минут
3: сидеть
2: хочется,
3: целый день, да, разговаривать. Вам будет время, чтобы прийти почаще в наш музей. Мы проведем вам экскурсию.
1: Но самые страшные будильники в детстве — это родители. Потому что ты не встанешь никогда зимой в школу. Во сколько надо быть в школе? 8:30?
2: 8:30. У нас будильник на перерыв сработал.
3: Школы везде разные. А вот Леонид Ильич Брежнев вставал по заводскому гудку на работу.
2: Павел Варбаянов с нами был. Спасибо.
4: Я думаю, что любой писатель может быть актуален, если найти правильный ключ к его творчеству. Борис Орехов, филолог.
5: Так говорит «Маяк».
6: Выстре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно.

0: Сотрудники ФСБ задержали в Мурманской области мужчину, которого подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и подготовке теракта в Москве. По данным ведомства, для поиска цистерн с нефтепродуктами он собирался запустить на железнодорожном вокзале в столице FPV дрон, а после выполнения задания попытался выехать из России через границу с Норвегией. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Суд заключил его под стражу. Также в ФСБ рассказали об аресте 8 человек за попытку атаки 35 FPV дронами подмосковного оборонного предприятия. Уголовное дело возбудили еще в июле. Как предупредили в ФСБ, Киев активизировал попытки совершения диверсионно-террористических актов в Москве и Подмосковье с использованием FPV-дронов малой дальности с их запуском в непосредственной близости от целей. Подготовку террористических атак Киев пытается втягивать обманутых россиян через мошеннические колл-центры. Почетный президент Международной ассоциации спецподразделений «Альфа» Сергей Гончаров рассказал, как быть в ситуации, если украинские мошенники под разными предлогами склоняют к совершению теракта.
1: Если ты человек вменяемый и понимаешь, что ты попал на удочку этих вербовщиков, надо, естественно, в любом случае просто прийти в любой район, где есть представительство полиции и ФСБ, и заявить о том факте, что тебя пытаются завербовать.
0: Следственный комитет, между тем, напомнил, что за участие в деятельности экстремистских и террористических организаций неминуемо последует наказание. Российские военные ударом авиабомбы ФАБ-3000 уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Херсоне. Об этом сообщили в Минобороны. Ранее там рассказали, что ВКС России сбросили 5 авиабомб ФАБ-500 на пункты временной дислокации ВСУ в Благодатном Харьковской области. А расчеты отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» в серии высокоточных ударов поразили в населенном пункте Бровары к востоку от Киева промышленное предприятие, используемое в интересах ВСУ. Также «Варяги» ударили по объектам железнодорожного транспорта, нефтеперерабатывающему заводу, газораспределительной и газовой станциям, логистическому центру, складу беспилотников и пункту управления БПЛА. Российские военные также продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ. По информации военного ведомства, этой ночью в украинском порту Рейни ударные дроны поразили склады с вооружением, военной техникой и армейским имуществом. Приложение «Озон», «Озон Фреш» и «Озон Тревел», а также приложение для продавцов и партнеров снова доступны в Google Play. «Озон Селект» и еще два приложения пока на модерации, однако скоро тоже должны появиться в сторе, сообщили в компании. После удаления мы подали апелляцию, и вы видите результат, говорится в ее заявлении. Напомню, приложения «Озон» пропали из каталога Google Play 14 августа. Сервис не находился по поиску в магазине. Невозможно было перейти на его страницу для скачивания. В компании тогда заявили, что Marketplace не нарушал каких-либо правил площадки. Поселок Яйлю, недалеко от которого медведь вытащил из палатки и убил девушку, закрыли для туристов из-за выхода в село хищников, сообщили в Алтайском заповеднике. В среду в главке МЧС по республике агентству сообщили, что в районе поселка Артыбаш республики Алтай медведь вытащил из палатки и убил 29-летнюю туристку из Новосибирской области. Сотрудник заповедника Татьяна Клименко рассказала РИА Новости, что медведи уже ходят по поселку Яйлю, который находится на берегу Телецкого озера, как и Артыбаш.
2: Маяк. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования – вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Балтика по пенальти обыграла махачкалинская «Динамо» 5-4 в пути РПЛ футбольного Кубка России. В основное время здесь была ничья. 1-1. Клуб из Дагестана вышел вперед благодаря автоголу Сергея Воротынова. И калининградцы отыгрались после точного удара Владислава Поспелова. Футбольный «Локомотив» после продажи сразу нескольких ведущих игроков меняет трансферные планы. Сергей Бабкин уже...

0: прошел медосмотр, а еще одним новичком может стать воспитанник клуба Николай Титков. С подробностями Дмитрий Сухинин.
1: Сегодня на заседании руководство клуба должно обсудить варианты усиления полузащиты. Один из кандидатов – Николай Титков из Балтики. 26-летний полузащитник, воспитанник «Локомотива». За главную команду он когда-то провел всего 4 матча, затем играл за Оренбург, а прошлым летом окончательно перешел в Балтику. По информации Ивана Карпова, в контракте Титкова есть отступные 120 миллионов рублей. Для «Локомотива» сумма вполне доступная после продажи Батракова. При этом прямой заменой Алексею Титкова назвать трудно. Батраков определял игру с мячом, а сильная сторона Николая – объем работы, прессинг и постоянное движение. При Андрее Талалаеве он стал одним из важных игроков балтийцев. После прихода тренера был вторым в команде по передачам под удар и третьим по участию в создании голевых моментов. В этом сезоне уже забивал московскому «Динамо». Еще один трансфер практически подготовлен. Сергей Бабкин успешно прошел медосмотр перед возвращением из крыльев советов. За него «Локомотив» заплатит около 220 миллионов рублей. Контракт будет рассчитан до 2031 года. Бабкина рассматривают прежде всего как замену Артему Карпукасу, который прошел медосмотра для «Зенита». Таким образом, железнодорожники фактически собирают новую середину поля. Пруцев после аренды вернулся в «Спартак», Батраков уехал в «Галатасарай», Карпукас близок к «Зениту». А вместо проданного Краснодару Дмитрия Воробьева ищут нападающего. По данным Карпова, среди вариантов Егор Галенков из Ростова и Тамерлан Мусаев из ЦСКА.
0: Французский «Монако» обыграл польский «Гурник» 3-2 в первом матче раунда плей-офф квалификации футбольной лиги конференции. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил эту встречу из-за дисквалификации. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
2: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. 16+.

0: рамках шоу «Физики и лирики» мы лирики так закрутили от часов до времени. Будем сейчас пониманием времени, ценностью или, не знаю, время как таковое, да, обсуждать.
1: Как таблетка, главное, наверное, как от проблем. Что? Как таблетка от проблем. Психологическое понятие.
0: Ну, вот то, что по теме я пыталась найти в интернетах, там человечество делится на две части. Одна часть утверждает, что время лечит, а вторая говорит, неа, прям так коротко.
1: Я уже дал ответ сейчас за микрофоном, я тоже сказал нет. Ответ короткий, нет.
0: Ну, там немножко... Елена Васильевна.
1: Да, Елена Васильевна Охотникова, клинический психолог. Извините, что мы с Маргаритой Михайловной решили поговорить.
2: Сейчас всех вылечим,
1: за дело, да, искусствовед, автор книг и статей по истории искусства и психологии восприятия, лектор образовательного проекта «Магистерия», преподаватель Высшей школы экономики. Здрасте.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Елена Васильевна. Ну, как, даже не знаю, мы очень ценим ваше личное экспертное мнение. Как-то нам придется с этой проблемой разбираться.
1: Да, ты лечит или нет, да или нет?
2: Время?
1: Да.
2: Хороший вопрос, я бы сказала, прекрасный. Ну что, тут как-то надо сразу и хорошую, и плохую новость, правда, прям в одном. Само по себе время не лечит. То есть просто от того, что прошло 2 года, 3 года, 10 лет, здоровее, счастливее вы не становитесь, если вы там, допустим, кого-то потеряли, сказать себе, что ну, через 10 лет прошло, все, я уже не должен страдать. Это ловушка такая, да, но доля истины очень большая в этом слове, что вот эта история, что время лечит, она есть, оно в чем заключается? Дело в том, что когда с нами что-то происходит, неважно, там, глобальное или даже локальное, допустим, какая-то неприятность, которая нас сильно потрясла, вот когда она случилась, вот в этой точке А, где она случилась, больнее всего, это правда. И мы так устроены, что природа не терпит пустоты. И вот время, которое проходит от момента, когда это случилось, и идет дальше, оно наполняется еще какими-то событиями. И вот эти события, пусть даже не влияющие прямо на вашу потерю, вашу травму или что-то еще, они как будто бы заполняют пространство. И иногда именно вот это заполнение пространства становится терапевтичным, это правда. И если совсем честно говорить, боль, она, скажем так, у нее есть свой тайминг. Она идет своим чередом, и она обязана пройти своим чередом. Ускорить этот процесс мы не можем. Как бы нам ни хотелось, вот сейчас я день пострадаю, ну, потом вот все будет нормально. И да, наверное, мы лукавим, говоря, что ну, скоро тебе станет полегче, станет по-другому. Не то чтобы полегче, станет по-другому. Но другое дело, что с момента, когда с вами что-то случилось и дальше время пошло, вот каждый шаг вас отделяет от острого переживания горя или там какой-то проблемы. Которая...
1: Ну, если можно такой пример привести, это какая-то рана, да, вот, например, да, порез, да.
2: Да.
1: Самое начало, он болит сильнее всего, да, потом там, ты выпиваешь таблетку обезбол, да, там болит меньше, через там, 3 дня он затягивается, ну и так далее, так далее.
2: Да,
1: так далее.
2: Но есть нюанс.
1: Есть нюансы.
2: Все будет хорошо, если ваш порез не инфицирован, не глубокий и так далее. Бывает же как? Мы порезались, да, оно вроде, ну, заляпали мазью, там, таблеточку выпили, много времени прошло, да, оно все ноет и ноет, ноет и ноет. Потом оказывается, что там уже что-то глубоко
1: завелось,
2: да. Более того, мы же еще упорно любим делать вид, что все нормально, все хорошо, да, ничего, что каждый раз, когда я дотрагиваюсь до этого места, мне больно. Разберемся, главное, чтобы это не было видно. И вот тут вопрос в том, сколько дать себе времени на проживание того или иного состояния. И здесь тоже ловушка есть, потому что у нас же есть понимание, ну, как бы представление социальное, что есть серьезные проблемы, и есть ерунда всякая. Ну, условно говоря, нет, ну а что?
0: Градация у всех разная.
2: Элементарный пример. Вот если вам.
1: Не смешите нас, да?
2: Подожди, нет, смешите нас. Это, кстати, важно.
0: На серьезной волне, да, мы? Ладно.
2: Нет, мы серьезные люди. Простой пример. Соответственно, вот, ну, я не знаю, не дай бог, кто-то заболел серьезной болезнью или умер. Это серьезное горе, большое, да. Никому не придет.
1: Нет, ну это без шуток.
2: Это без шуток. А допустим, к вам приходит ребенок-подросток и говорит: Вася меня бросил. А ей 14. Ну, как бы она страдает, все хорошо. Но наша нормальная реакция... Ой, господи, боже мой, ну, мальчишек. Но вопрос-то в том, что...
0: Где ты имя-то Вася нашла, господи?
2: Люблю, очень люблю.
0: Или Бернеста какого-нибудь найти.
2: Ну, я Елена Васильевна, я имею склонность к этому имени, ну, понимаете. Это, между прочим, тоже психологический момент. Видите, мы называем знакомых. Я уже молчу про все остальное.
1: Так,
2: возвращаемся от Василия, переходим дальше. Соответственно, мы очень склонны вот из своей позиции обесценивать там чужое другое горе, да, ну, в смысле, она уже год страдает по этому Васе, да, ну сколько можно, ну остановись уж. Uh-huh. Но вопрос в том, что горе — это очень личная категория. То есть мы никогда не можем понять, насколько человеку больно. И это отсюда вот эти все фразы: а что это он? Что он с жиру бесится? У него же все нормально. Ну, подумаешь, там что-то случилось. И вот это нужно себе сразу разрешить, воспринимать собственное горе, неважно, какая у него форма, как большое, потому что оно ваше. Только вы знаете, насколько оно на вас повлияло. И только от этого, от того, насколько оно на вас повлияло, насколько глубока эта рана конкретно у вас, угу, зависит, сколько времени вам нужно для того, чтобы вы научились с этим жить.
0: Елена Васильевна, очень важно, кто-то когда-то поделил, кто первый начал горе на отрицание, гнев, торг, депрессию, принятие. Какой-то гениальный, в принципе, человек, наверное.
1: Онкологи.
2: Хороший очень вопрос. Это ведь интересно, что действительно нам нужен всегда инструмент, вот онкологов вы не зря привели, да, сферы, где как будто бы чаще сталкиваешься со смертью или с принятием какой-то неизбежной ситуации, приходится делать схемы. И вот эта вот рабочая штука — придумать схему, она, правда, работает хорошо, потому что она объясняет человеку, куда он идет дальше. Это, знаете, как раньше вот в медицине было такое, что ты, ну, не знаю, к стоматологу идешь, да, садишься в кресло и думаешь: господи, боже мой, началось, да, и ты не знаешь, что с тобой делают, там что-то происходит, конца края этому нет. Сейчас все стали продвинутые, да, ты, значит, садишься в кресло, и тебе говорят: сейчас мы будем делать вот это, а теперь вот это, а теперь вот это, и тебе спокойнее, правда же? Ты как будто бы, ну, ты не участвуешь в этом, ты там...
1: Ну как, я сразу спрашиваю, сколько стоит
2: денег.
1: Это, да, да, да. Мне неспокойно по-прежнему.
2: Вот. И вот, этот, вот эта попытка разложить на этапы, она, угу, вот ее терапевтический эффект в этом тоже есть. Чтобы вы понимали, сколько там времени. Это важно для головы вашей. Это у меня есть любимый пример, я все время его привожу. Вот женщины поймут, когда рожаешь ребенка, ну, схватка — это же ужас и кошмар, но любая опытная акушерка обязательно скажет, что схватка длится ровно одну минуту. И в родзале всегда висят часы. Зачем? Для того, что вот тебе вообще очень плохо, прям совсем. Mm-hmm. Но ты смотришь на этот циферблат, и ты гарантированно знаешь, что через минуту станет легче. Не закончится совсем, не там, ну хотя бы через минуту у тебя будет передышка.
1: Но это достучаться надо до головы в этот момент, да? Вот,
2: лучше репетировать заранее.
1: То есть себя готовить, да?
2: Да. И в этом смысле понимание, на какой вы стадии проживания горя, или неизбежного, или как называете, как хотите, это тоже важный ресурс для вас. Потому что требовать от себя, если вы на стадии, там, не знаю, отрицания, депрессии или еще чего-то, тех реакций или того вот результата, который на других стадиях существует, а так обычно и происходит. Люди же окружающие не понимают, где вы там. Они думают: ну ладно, отрицание, она же быстрая стадия обычно. Да, она обычно быстрая, и ты так как бы... А вот тут он, наверное, уже из депрессии вышел, давай уже принять.
1: Вот, да, вот. Он, наверное, вышел, да, но мы скоро вернемся.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Автобусы Череповца пройдут дополнительную обработку от вирусов. В автоколонии 1456 рассказали, что машины дезинфицируют при помощи парогенератора и специальных средств. Сейчас многие возвращаются из отпусков, дети и студенты начнут выходить с каникул. Нужно предотвратить распространение микробов, бактерий и вирусов. Поэтому обработку транспорта усилят. Ремонт Красного моста в Вологде выполнен на 40%. Работы проходят в рамках второго этапа благоустройства городской набережной. Специалисты завершили заливку оснований под укладку покрытия, приступили к штукатурке стен входных лестниц, шлифовке перильных ограждений, рассказал руководитель подрядной организации «Берсо» Алексей Тараканов. Закончить ремонт Красного моста планируется к 1 сентября. Двух заблудившихся грибников нашли накануне вологодские спасатели. В Кичменско-Городецком округе у деревни Татариново в лес отправился мужчина. Отыскать обратную дорогу самостоятельно он не смог. В этот же день в окрестностях деревни Селище Усть-Кубинского округа заблудилась пенсионерка. Обоих грибников спасатели нашли в тот же день и вывели из леса. Медицинская помощь никому не потребовалась. Специалисты напоминают: отправляясь в лес, расскажите родным или соседям, куда вы собираетесь и когда планируете вернуться. Возьмите с собой запас еды, воды и заряженный мобильный телефон. В Череповце в выходные остановят движение трамваев из Заречья. Ограничения связаны с ремонтом путей на перекрестке проспекта Победы и Советского проспекта. Работы продлятся до 5 часов утра 24 августа. Из Заречья на это время запустят дополнительный автобусный маршрут. Для автомобильного транспорта схема движения через Красноармейскую площадь не изменится, сообщает департамент ЖКХ. День государственного флага отметят в Вологде 22 августа. Основные мероприятия пройдут на Кремлевской площади. Вход на нее организуют через три КПП. Их разместят у музея Кружева, Софийского собора и со стороны проспекта Победы. Кроме того, с 6 утра до 19.00 будет полностью перекрыто движение и стоянка на улице Сергея Орлова. Торжественное открытие праздника начнется в полдень. Гостей ждет концерт, гастрономические фестивали, ярмарка, яблочно-медовый спас.
3: Новости спорта.
4: Марафон «Северный край» пройдет в Череповце 23 августа. Маршрут проложен через Индустриальный, Зашекснинский район и Заречье. Спортсмены выйдут на 5 дистанций от 1 до 42 километров. Старт от стадиона ЧГУ. В рамках марафона пройдет чемпионат области по бегу на дистанциях 42, 21 и 10 километров. Также, по словам организаторов, запланирован инклюзивный забег для людей с нарушениями здоровья. В день марафона с 6 до 15.00 будет ограничено движение на нескольких улицах города. Марафон «Северный край» пройдет в 35-й раз.
3: Погода на маяке.
4: Сегодня днем облачная погода, дождь, ветер юго-западный 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 19, в Вологде плюс 20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
5: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Маяк.
6: Выборы 2026.
7: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Радио Маяк. 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
1: В Москве полдень.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Сотрудники ФСБ задержали и арестовали 8 человек, исполнителей и 7 пособников по возбужденному в июле делу о попытке атаковать стратегическое оборонное предприятие в Подмосковье. Их подозревают в госизмене. Как сообщили ведомстве, задержанные работали с украинскими спецслужбами и действовали по указанию из-за рубежа. Для удара по промышленному объекту они планировали использовать FPV-дроны. Как пояснил ведущий специалист в области криминалистической взрывотехники ФСБ, украинская сторона привлекает граждан России через мошеннические колл-центры, маскируя вербовочную деятельность под легальные предложения работы. При этом участие Европы в совершении диверсии очевидно. Как он сказал, там производятся беспилотники, которые потом используют для совершения терактов.
3: В этих целях используются украинскими спецслужбами различные мессенджеры, запрещенные в России, и они через эти каналы вербуют и используют различные приемы, в том числе и финансовую зависимость, и запугивание. И поэтому встречаются действительно такие люди, которые помогают украинским спецслужбам. Активно используются FPV-дроны, облегчают задачи тем, что они малого размера, могут собираться на месте изготовления и завербованные украинскими спецслужбами чепенцы собирают, получают информацию, переправляют украинским спецслужбам. Европа на сегодняшний день по заказу украинских спецслужб изготавливает такого рода дроны, и фактически в Украине приходится только собирать и использовать по назначению.
1: В июле ФСБ предотвратил теракт на объекте военно-промышленного комплекса в Подмосковье. По данным ведомства, при атаке планировали использовать 35 БПЛА с мощными взрывными устройствами. Их доставили в Россию контрабандой из Словакии через Польшу и Белоруссию при содействии спецслужб европейских стран. Помимо этого, в ФСБ сегодня рассказали о задержании в Мурманской области иностранца, подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и подготовке теракта в Москве. По данным ведомства, для поиска цистерн с нефтепродуктами он собирался запустить на железнодорожном вокзале столицы FPV-дрон, а после выполнения задания пытался выехать из России через границу с Норвегией. Возбуждено уголовное дело, суд заключил мужчину под стражу. На допросе иностранец рассказал, что является экспертом по БПЛА и искусственному интеллекту. Российские военные уничтожили авиабомбой ФАБ-3000 пункт временной дислокации ВСУ в Херсоне, сообщили в Минобороны. Ранее там рассказали, что ВКС России сбросили 5 ФАБов-500 на пункты временной дислокации противника в Благодатном Харьковской области. А расчеты отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» серии высокоточных ударов поразили в населенном пункте Броварык, к востоку от Киева, промышленное предприятие, используемое в интересах ВСУ. Ударили также по объектам железнодорожного транспорта, нефтеперерабатывающего заводу, газораспределительной, газовой станции, логистическому центру, складу дронов и пункту управления БПЛА. А в украинском порту Рені этой ночью ударные дроны поразили склады с вооружением, военной техникой и армейским имуществом. В Сахалинской области возбудили уголовное дело после того, как самолет Ан-3 авиалесоохраны совершил аварийную посадку и загорелся во время тренировочного полета. По данным следствия, на высоте 600 метров у самолета отказал двигатель. Это заставило экипаж экстренно приземлиться в 2 километрах от аэродрома. Никто не погиб и не пострадал. Эту информацию подтвердила старший помощник руководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Екатерина Петрушина.
4: Во время полета произошел отказ двигателя воздушного судна, в результате чего экипажем совершена жесткая посадка в 2 километрах от посадочной площадки «Зональная». В результате авиационного происшествия воздушное судно загорелось после посадки. На борту самолета находились 3 члена экипажа и 5 парашютистов Сахалинской авиабазы. Погибших и пострадавших нет. Следствием рассматриваются 2 основные версии происшествия. Техническая неисправность воздушного судна, а также нарушение правил пилотирования. В настоящее время следователями и следователями-криминалистами проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.
1: По информации прокуратуры, на борту находились 8 человек, 2 члена экипажа авиакомпании «Добролет», у которой агентство арендует Ан-3, 3 летчик-наблюдатели, 5 парашютистов Сахалинской авиабазы. Компания оказывает транспортные услуги для отслеживания пожарной опасности в лесах и тушения лесных пожаров. Ситуацию с медведями в Турачакском районе Республики Алтай отслеживают с земли и с воздуха. Участившиеся случаи нападений хищников на людей вынудили местные власти пойти на крайние меры. Охотникам разрешили отстреливать хищников-людоедов. Возле сел Агач и Артыбаш уже уничтожили 12 особей, сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Владислав Челтугашев.
2: Выдвигается группа из инспекторов охотуправления Министерства природных ресурсов Республики Алтай. Выдвигается центр беспилотной авиации бойцы, чтобы отследить количество животных, посчитать с воздуха уже непосредственно. Вводится круглосуточное патрулирование на территории сел Турчатского района, где непосредственно осуществляется выход животных, опасных для жизни людей.
1: В России в последние дни произошло несколько инцидентов с нападением медведей на людей. В ночь на 19 августа в селе Артыбаш хищник напал на палатку с туристами, унес в лес девушку и убил. В Тайшетском округе Иркутской области медведь покалечил двух мужчин, а в Кемеровской области медведь ранила рыбака. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра в Санкт-Петербурге переменная облачность, умеренные дожди, ночью плюс 13-15, днем 20-22 градуса. В Москве также переменная облачность, вечером преимущественно по западу области дождь, в ночные часы плюс 11-13, дневные 20-22 тепла. Сейчас в городе плюс 20, давление 745 миллиметров.

0: встреча в рабочий полдень.
1: В рабочий полдень.

Стас, Станислав Михайлович Костюшкин, мы шлем тебе огромный привет. Вчера 55 лет стукнуло нашему кумиру. Давайте второй куплет все-таки послушаем. Ну, невозможно, хит.

0: образом, Станислав Михайлович родился в один день с Робертом Плантом, вокалистом группы Led Zeppelin.
1: 20 августа. Да. Я просто после твоего поздравления предложил вообще закрыть программу, ну, в смысле, на сегодня, да, уже, ну, просто...
0: Ну, вообще, только эту песню час крутить.
1: Да,
0: шедевр.
1: На репите.
0: Мы шутим. Нет, это реально гениально. Самый лучший текст. Но для девушек песня, потому что парни, они так не страдают. Хотя... Может быть, ты пример приведешь какого-нибудь песни или артиста?
1: Не знаю, не могу. Нет, Роберт Плант как бы в качестве страдальца, хотя тяжело, наверное, назвать вокалиста одного из самых крутых вообще групп мира. Да, на планете, со страдальцем, хотя у него судьба очень и очень непростая была, личная. Там и трагедии были связанные с детьми. Но действительно, 20 августа 1948 года родился вокалист Led Zeppelin, Роберт Плант, ну и в связи с этим трек 71-го года,
0: да,
1: с Led Zeppelin 4.
0: Как Black... раз Костюшкин родился в 71-м.
1: Black...
0: Вот этот хит
1: Dog.
0: И Стасик.
1: Черный пес.

0: вообще.
1: Эх, хорошая песня, да. Никаких, естественно, черных собак в этом тексте нет. Песню назвали в честь старого безымянного лабрадора черного цвета, который бродил возле студии, где Зеппелин писались, да, в Хэмпшире.
0: Ну, давай тогда с черной темы не сходить. Black Crowes, «Черные вороны», это была группа. Удивительным образом она затесалась в лайнап фестиваля, который был в Москве. Тушино.
2: Да,
0: в 91-м году.
2: Точно.
0: Они блюз-рок играли. Ну, хотя и сидеть с него, с блюз-рока и начинали, но все равно, где... ACDC, где Black Crowes? Ну, тогда они были сильно популярны. Я помню, даже была фанаткой этой группы. Я, один трек, если вдруг на каких-то рок-станциях звучит, я, как один мой армянский друг, с ума схожу, кушать не могу. Эта песня называется «Hard to Handle». Великолепный трек. А, кстати, ударника Стива Гормана, день рождения. В этой песне он особенно заметен. Светлана Юрьевна, ну-ка, подбавьте нам...

0: 28 сентября 1991 года на аэродроме Тушино состоялся Монстр Рока фестиваль, да. Монстр Зов Рок. И да, посидите.
1: Был,
0: Металлика,
1: признаюсь,
0: Пантера, Блэк Краус. И группа Эст, это наш
2: симпатяк.
0: Как его звали-то, парни? Умер она. Черт, забыла. Сейчас найдем.
3: А может, он жив?
0: Это Толик Крупнов умер. Сейчас уточним. Ну, кто был?
1: Да, и как ты был? Терапия, да, это было. Не, один день это, по-моему, было. Или нет, или два?
0: По-моему, один.
1: По-моему, один, да. И Блэк Краус,
0: по-моему,
1: в самом начале выступали где-то, плюс-минус.
0: Да, не в начале, потому что потом пошли вообще тяжеловесы. И если вспоминать, мы все время... Это у нас, мне кажется, это вот если писать на надгробии мне, вот было на фестивале в Тушино. Потому что это веха в жизни страны и вообще людей, мира. Наверное, так. Ужас. Как это было давно.
1: Да. Так, ладно, Роберта Плант сегодня поздравили. И, наверное, надо поздравить еще одного прекрасного вокалиста из другой группы, не менее известной, которая колесит до сих пор. Это, конечно же, Deep Purple и, конечно же, Ян Гиллан, которого 19 августа 1945 года родился. Ему 81 год. Они вот буквально с Ричи Блэкмором на прошлой неделе в Штатах они на концерте объединились и сыграли... Что они сыграли-то? Дым на два дуа и Smoke on the Water они сыграли.
0: Ну, друг друга вроде не оскорбляли. Хотя Матецкий рассказывал, что они друг друга там подзуживали.
1: Да, они ненавидели друг друга. И хочу поставить трек с их объединения 84 года Perfect Strangers, когда они все-таки подружились. И Ричи Блэкмор придумал тяжелый, хороший риф, но Гиллан пел уже совсем по-другому, нежели в 70-х. С днем рождения!

0: Хорошо ведь поет, а? Очень хорошо. Ян Гиллан, с днем рождения, лидер Deep Purple.
1: Да, поет хорошо.
0: Да, Маргарита Михайловна, что оставишь дальше? Кого поздравляю?
1: Ну, давайте девушками разбавим наш этот
0: хард-рок,
1: хорошо поющий, да, мужской коллектив.
0: Да.
1: И это прекрасная девушка, ее зовут Наталья Игоревна Ветлицкая.
0: Да.
1: И она своей жизнью и деятельностью подтверждает, что, конечно, не родись некрасивой. Красивым женщинам вот сразу дают билетик счастливый в жизнь. И я в этом уверена. Вся моя жизнь этому подтверждение. Сейчас заплачу. Не, Лига, сейчас спою. Вот. Наталья Игоревна, от души поздравляем с днем рождения. Хитов немного, хотя, наверное, ну так, иногда выделяешь любимую песню. Это песня 91-го года тоже, когда и сидишь тут в Гумере. Родилась 17 августа Наталья Игоревна в 64-м году, и ей огромный привет и пожелания хорошего настроения. По-моему, это самое главное в нашем возрасте, так скажем. Да и в вашем возрасте.

0: Горячий полдень. Большая энциклопедия лета. Август. Астраханские арбузы. Хорошо известны с 16 века. Английский капитан и инженер-гидротехник Джон Перри, работавший в России по приглашению Петра I, сообщал, тот род, который растет в Астрахани, по мнению всех тех, кто отведал его, превосходнее всякого европейского арбуза. Пик сбора астраханских арбузов приходится на август. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Нет ничего более человеческого, чем музыка под названием блюз. Игорь Ружейников, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».

На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

12:30. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. И начнем с сообщения.

0: неприятеля. За это время поражено 12 морских судов, действующих в интересах ВСУ, 10 сухогрузов и 2 танкера. Сотрудники ФСБ задержали и арестовали 8 человек, исполнителей и 7 пособников по возбужденному в июле делу о попытке атаковать стратегическое оборонное предприятие в Подмосковье. Как сообщили ведомстве, задержанные работали с украинскими спецслужбами и действовали по указанию из-за рубежа. Для удара по промышленному объекту они планировали использовать FPV-дроны. Как пояснил ведущий специалист в области криминалистической взрывотехники ФСБ, украинская сторона привлекает граждан России через мошеннические колл-центры, маскируя вербовочную деятельность под легальное предложение работы. При этом участие Европы в совершении диверсии очевидно. Там и производятся беспилотники, которые затем используют для совершения терактов.
1: В этих целях используются украинскими спецслужбами различные мессенджеры, запрещенные в России, и они через эти каналы вербуют и используют различные приемы, в том числе и финансовую зависимость, и запугивание. И поэтому встречаются действительно такие люди, которые помогают украинским спецслужбам. Активно используются FPV-дроны, облегчают задачи тем, что они малого размера, могут собираться на месте изготовления, и завербованные украинскими спецслужбами чепенцы собирают, получают информацию, переправляют украинским спецслужбам. Европа на сегодняшний день по заказу украинских спецслужб изготавливает такого рода дроны, и фактически в Украине приходится только собирать и использовать по назначению.
0: Напомню, в июле ФСБ предотвратила теракт на объекте военно-промышленного комплекса в Подмосковье. По данным ведомства, при атаке планировали использовать 35 БПЛА с мощными взрывными устройствами. Их доставили в Россию контрабандой из Словакии через Польшу и Белоруссию при содействии спецслужб европейских стран. Причастным к организации теракта в ФСБ назвали украинского блогера и музыканта Альберта Васильева, известного под псевдонимом Киев Стонер. Он объявлен террористом и экстремистом. Сам рэпер обвинения отверг. Армия обороны Израиля уничтожила командира Хамас Сабахи Шахату, который удерживал заложников в секторе Газа. Об этом сообщили в армейской пресс-службе. Уточняется, что удар был нанесен в районе Нусейрата 19 августа. Перед этим были приняты меры по снижению ущерба для гражданских лиц. Использовались точные боеприпасы и воздушные наблюдения. Как рассказали в пресс-службе, командир Хамас проник на израильскую территорию, участвовал в атаке 7 октября 2023 года, а также в удержании многочисленных заложников в плену. Некоторое время назад он пытался совершить нападение на военных и мирных жителей Израиля. Поселок Яйлё, недалеко от которого медведь вытащил из палатки на турбазе девушку, закрыли для туристов из-за выхода в село хищников, сообщили в Алтайском заповеднике. В среду в главке МЧС по республике агентству рассказали, что в районе поселка Артыбаш республики Алтай медведь вытащил из палатки и убил 29-летнюю туристку из Новосибирской области. В заповеднике рассказали, что медведи уже ходят по поселку Яйлё, который находится на берегу Телецкого озера, как и Артыбаш. Вспышки самого высокого класса X ожидаются на Солнце 21-22 августа, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики. Ранее там рассказали, что накануне на Солнце зафиксировали самую сильную с начала августа вспышку. Ее мощность почти достигала высшего класса X, а продолжительность 26 минут. Это произошло в 14:42 по московскому времени. До этого на Солнце также заметили вспышку, но не такую сильную класса M. Как известно, вспышки могут сопровождаться выбросом солнечной плазмы, облака, которые, достигая Земли, часто провоцируют магнитные бури.

0: Маяк.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Илья Бородин занял первое место на дистанции 400 метров комплексным плаванием на спартакиаде народов России, которая проходит в Екатеринбурге. Почти 3 секунды ему уступил Максим Ступин, третье место занял Александр Шипицын. На прошедшем чемпионате

0: чемпионате Европы Бородин выиграл золото на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Даниил Медведев получил специальное приглашение на турнир категории ATP-250 в американском Уинстон-Сейлеме. Турнир на покрытии хард пройдет с 23 по 29 августа. Медведев выигрывал его в 2018 году. Российский фигурист Лев Лазарев занимает первое место после короткой программы на этапе юниорского гран-при в китайском Сиане. Лазарев получил за свое выступление 86,76 балла. Более 3 баллов ему уступает новозеландец Ли Яньхао, третьим идет канадец Грейсон Лонг. Произвольную программу фигуристы представят 22 августа. Российский боец UFC Азамат Бекоев проведет свой следующий поединок против американца Андрея Петроски. Бой в среднем весе пройдет на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе 1 ноября. Петроски идет на серии из 3 поражений, Бекоев проиграл 2 последних боя подряд. Нападающий Даниэл Спронг покинет «Автомобилист». Как сообщает «Спортэкспресс», нидерландский хоккеист может перейти в «Акбарс». В прошлом сезоне континентальной хоккейной лиги Спронг стал лучшим снайпером «Автомобилиста» в регулярном чемпионате и лучшим снайпером и бомбардиром в плей-офф. Московская «Динамо» близко к еще одному бразильскому трансферу. Бело-голубые ведут переговоры с «Ботафого» по 23-летнему вингеру Матеусу Мартинсу. Бразильские СМИ подтверждают, что сделка уже на продвинутой стадии. С подробностями Дмитрий Сухинин.
1: Матеус Мартинс может обойтись «Динамо» в 7 миллионов евро. Именно такую сумму называют и российские, и бразильские источники. По данным из Бразилии, самому футболисту предлагают контракт на 4 года. Для «Ботафого» это продажа с убытком. 2 года назад Мартинса купили у итальянского «Удинезе» за 10 миллионов евро. Сейчас, по информации Ивана Карпова, бразильскому клубу нужны свободные средства, поэтому цену снизили. При этом одно из условий «Ботафого» – получить всю сумму сразу. Мартинсу 23 года. Это правоногий левый вингер, который может сыграть справа и ближе к центру нападения. Он быстро и хорошо разгоняется с мячом и любит получать его на фланге, чтобы сразу идти один в один. Тренеры «Ботафого» использовали его и внутри штрафной, где он может сам завершать атаки. При этом игра у Мартинса довольно рискованная. Бывший главный тренер команды Франклин Карвальо рассказывал, что футболист часто теряет мяч именно из-за постоянных попыток обострить. Были вопросы и к стабильности реализации моментов. В нынешнем чемпионате Бразилии у Мартинса 4 гола. Всего за «Ботафого» 89 матчей, 10 мячей и 2 голевые передачи. Неделю назад он забил единственный гол команды в разгромно проигранном матче Кубка Южной Америки против Сиенсиано. Еще в июне появилась информация об интересе ЦСКА, но позднее она была опровергнута. Сейчас предметные переговоры ведет именно «Динамо». Если они завершатся успешно, москвичи могут подписать сразу 2 новичков из Южной Америки. Параллельно клуб работает над переходом защитника Кевина Гутьерреса.
0: В «Галатасарае» надеются, что российский футболист Алексей Батраков будет выступать за команду долгие годы. Уверен, что нанесет большой вклад в наши успехи, особенно в Лиге чемпионов и чемпионате. Я верю, что у него все получится и желаю ему успехов, заявил президент турецкого клуба Дурсун Азбек. Батраков накануне завершил переход из московского «Локомотива» в стамбульский «Галатасарай». Алексей 2 сезона подряд был в тройке самых результативных игроков российской премьер-лиги по системе «Гол плюс пас» и признавался лучшим молодым футболистом страны. С вами был Юра Геворкян.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
3: Маяк. В эфире передача «В рабочий полдень».

0: А вот решил я с днем рождения Хаву Эдору поздравить из группы Backstreet Boys. 22 августа 1973 года родился один из участников Backstreet Boys. И до сих пор они, по-моему, в сфере выступают.
1: Да, да, там они собирают аншлаги.
0: Да, да, да.
1: Таких бедолаг, как мы. Цена входного билета от 5000 рублей. Там интернет-переводит
0: от, на рубли. 5000 рублей. По 50, да. Наверное, все-таки нет. Ну, не важно, да. Ну, дорого.
1: Нет, ты что, это же для местных. Ну, как бы там ни было, с чего начинались Backstreet Boys? Это уже наша, можно сказать, зрелость. А юность начиналась с группы New Kids on the Block. Но... мало кто их помнит, но все-таки помнит. Те начали в 84-м, 1900. И к нам постепенно с перестройкой и гласностью стали проникать эти песни уже где-то с года 90-го. И большим хитом была песня Tonight. И удивительным образом среди ребят, которые составляли New Kids on the Block, старший брат Марка Уолберга, того, который актер очень известный, хороший дядька, старшему брату на днях 57 лет стукнуло. И когда-то он был молодым парнем из соседнего блока. Да, это как район, у нас же не блоками город обычно как-то делится.
0: Да,
1: почему
0: район?
1: Блок? А, как квартал, да, потому что там они параллельные, перпендикулярные, так они строятся у этих, в Нью-Йорке, во всяком случае, откуда они. Ну что, давайте послушаем 90-й год, наша ностальгия. New Kids on the Block и Уолберга, сейчас как его звать-то, сейчас вспомню. К концу песни вспомню.

0: Дональд Уолберг, старший брат Марка Уолберга известного. Да, представляете, осенило меня. Фух, да. Чего только не бывает.
1: Так, это у нас 90-й же, да, год?
0: Да, 1900.
1: Да, ну давай недалеко уйдем. Хочу поздравить вокалиста группы Europe, Европа, которые приезжали к нам еще в бытность Советского Союза. Музыкальный ринг тогда, по-моему, программа была.
0: Нет. Мне кажется, это была Лестница Якоба или что-то такое.
1: А, потом... точно, Лестница Якоба. Да.
0: Были...
1: Питерская какая-то программа была на Пятом канале.
0: Пусть нам напишут наши слушатели, пожалуйста.
1: Точно. Я помню, они приезжали и пели Final Countdown, но...
0: Ой!
1: С днем рождения, Джо
0: Темпест! Что ж ты творишь, Андрей Олегович? Это же выпускные наши.
1: Мы пошли танцевать.
0: Да, и потеют ладошки на плечах у этого напарничка. Ужас. А какой это год, а?
1: 87-й.
0: Братья и сестры.
1: 87-й.
0: И еще раньше. Это мой выпускной, реально.
1: Поздравляю. 87-й
0: год. Спасибо, до свидания.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. 450 гектаров рапса уже собрали аграрии в области. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, это составляет 11% от общего плана. Выращиванием культуры занимаются 12 хозяйств в трех округах области. Абсолютным лидером по объемам посевов является племзавод «Заря». Рапс ценится аграриями не только за высокую рентабельность, но и за агротехнические свойства. Из семян получают растительное масло и богатый протеином жмых, необходимый для производства кормов. Первый этап ремонта городского рынка в Вологде завершат до конца года. Об этом сообщил глава города Сергей Жестянников. Проект предусматривает новые павильоны, обновленную входную группу, декоративные элементы и подсветку. Все это будет выполнено в едином стиле. По графику подготовительные работы и демонтаж должны завершиться до 30 сентября, после чего начнутся штукатурные работы. Монтаж центральной входной группы запланирован до 30 декабря. Главный фасад должен быть готов до конца года, чтобы к новогодней столице объект приобрел достойный вид, отметил Сергей Жестянников. Вологодская санавиация доставила в Нижний Новгород ребенка с серьезными ожогами. 10-летний мальчик получил травму в результате неосторожного обращения с огнем. Врачи областной детской клинической больницы провели противошоковую терапию, стабилизировали состояние и выполнили необходимое хирургическое вмешательство. После телемедицинской консультации с коллегами из ожогового центра было принято решение о переводе пациента в Нижний Новгород. Праздник меда отметят в парке ветеранов в Вологде. Гостей ждут 23 августа с 11 до 14.00. Запланирована выставка продажа меда и медовой продукции, концертная программа творческих коллективов и мастер-классы, а также другие мероприятия. Агропромышленная выставка «День поля» пройдет в области. Мероприятие запланировано на 28 августа у деревни Кубаево Вологодского округа. Впервые на выставке будут организованы обучающие мастер-классы по применению современных технологий, новых решений и инновационных методов работы для зоотехников, ветеринаров и агрономов. Также в программе совещания, круглые столы, выставка сельхозтехники, конкурс пахарей и трактор-шоу. Акция «Соберем ребенка в школу» проходит в Вологде. Гуманитарную помощь собирают для детей из многодетных и малообеспеченных семей города Алчевска. В перечень товаров входят рюкзаки, пеналы, дневники, альбомы, краски, тетради и другие канцелярские принадлежности, необходимые в школе. Сбор помощи проходит до 25 августа. Вещи можно принести в муниципальные штабы акции «Мы вместе», которые работают в каждом округе. В Вологде офис находится на улице Казакова, 11А.
0: Новости спорта.
1: Вологодский бассейн «Динамо» возобновил работу. Спортобъект открылся после планового ремонта городского водоснабжения. Расписание свободного посещения бассейна доступно в официальной группе организации, сообщает спортивный медиа-офис области.
0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем облачно, дождь, ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 20, в Вологде плюс 19 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
0: Реклама.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

Может, хватит прятать счастье за пазухой? Оно дано каждому при рождении. Глаза во тьме заперты, руки ленью связаны, ноги заняты бестолковым хождением. Каждый обзавелся тучей, от солнца спрятался, вдруг обожжет еще ненароком. А в полумраке проще никаких обязанностей, и недостатков своих не видно толком. Хватит

Пусть голос мой прорвется из самой глубины, разольется по облакам густым медом солнце. Спасибо за могущество твоей весны, за чудо рождения и вкус полета. Мыслями к тебе спешу, но чем светлей, тем горячей, мощеные добром небесная дорога. Только бы не упустить из вида нить твоих лучей. Ты золотой клубок в теплых ладонях Бога солнца.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 13 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Подразделения восточной группировки войск накануне взяли под контроль «Зеленое» в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. Всего за неделю российские военные заняли 11 населенных пунктов. Это Кудиевка в Харьковской области, Першамаревка, Ореховатка и Николаеполе, а также Андреевская община, Красноподолье, Водянская и Матяшево в ДНР, Рыбальская и Новосолошино в Запорожской области. По данным военного ведомства, за неделю нанесены массированные 9 групповых ударов, поражены военные предприятия Украины, логистические центры, цеха производства наземных робототехнических комплексов, безэкипажных катеров, места подготовки и запуска крылатых ракет «Фламинго». Также поражены объекты инфраструктуры украинских портов, предназначенные для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Под удар попали 2 патрульных катера военно-морских сил Украины и 12 морских судов, действующих в интересах ВСУ. Черноморский флот за неделю уничтожил 2 украинских безэкипажных катера. Российские средства ПВО за неделю сбили 26 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 8477 беспилотников неприятеля. То, что Украина начала войну с мультфильмами, лишний раз показывает уродство киевских властей. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал ввод санкций против авторов мультсериала «Маша и Медведь» со стороны властей Украины. Как отметил представитель Кремля, мультфильм покорил мир добротой и человечностью.
3: Вы знаете, в целом «Маша и Медведь», эти мультфильмы, они покорили весь мир. Без преувеличения покорили они своей добротой. Покорили они своей человечностью, покорили они пропагандой в хорошем смысле этого слова действительно самых лучших человеческих качеств. И то, что Украина начала войну и с мультиками тоже, ну, это лишний раз, наверное, показывает уродство киевского режима.
1: Между тем, министр культуры Украины Татьяна Бережная сообщила, что в этой стране мультфильм «Маша и Медведь» собрал за год более 800 миллионов онлайн-просмотров. Сотрудники ФСБ задержали в Мурманской области мужчину, которого подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и подготовке теракта в Москве. По данным ведомства, для поиска цистерн с нефтепродуктами он собирался запустить на железнодорожном вокзале в столице FPV-дрон, а после выполнения задания попытался выехать из России через границу с Норвегией. В его отношении возбуждено уголовное дело, суд заключил его под стражу. Также в ФСБ сообщили об аресте 8 человек за попытку атаки 35 FPV-дронами подмосковного оборонного предприятия. Уголовное дело возбудили еще в июле. Как предупредили в ФСБ, Киев активизировал попытки совершения диверсионно-террористических актов в Москве и Подмосковье с использованием FPV-дронов малой дальности с их запуском в непосредственной близости от целей. Подготовку террористических атак Киев пытается втягивать обманутых россиян через мошеннические колл-центры. Почетный президент Международной ассоциации спецподразделения «Альфа» Сергей Гончаров рассказал, как быть в ситуации, если украинские мошенники под разными предлогами склоняют к совершению теракта.
4: Если ты человек вменяемый и понимаешь, что ты попал на удочку этих вербовщиков, надо, естественно, в любом случае просто прийти в любой район, где есть представительство полиции и ФСБ, и заявить о том факте, что тебя пытаются завербовать.
1: Следственный комитет напомнил, что за участие в деятельности экстремистских и террористических организаций неминуемо последует наказание. Уголовное дело возбуждено после аварийной посадки самолета Ан-3 на Сахалине. Статья «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», сообщили в Следственном комитете. Между тем, в региональном агентстве лесного и охотничьего хозяйства рассказали, что причиной экстренной посадки стала остановка двигателя воздушного судна. По предварительным данным прокуратуры, ЧП произошло в ходе планового тренировочного полета. После посадки в поле самолет загорелся, пожар был ликвидирован. По уточненной информации ведомства, на борту находились 8 человек, 2 члена экипажа авиакомпании «Добролет», у которой агентство арендует Ан-3, летчик-наблюдатель и 5 парашютистов Сахалинской авиабазы. Все смогли самостоятельно эвакуироваться, никто не пострадал. Авиакомпания оказывает транспортные услуги для отслеживания пожарной опасности в лесах и тушения лесных пожаров. Лето официально закончится в Москве 24 августа. Именно с этого дня температура начнет плавно снижаться, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Уже в ближайшее воскресенье, 23 августа, в город придет холодный фронт, но его выраженность будет слабой. Температура воздуха в столичном регионе достигнет плюс 22-25 градусов. Первый день следующей недели, по словам метеоролога, будет относительно погожим, однако посвежеет. Под утро будет 11-14, а в дневные часы 19-22 тепла, отметил Тишковец. Осадков в понедельник не ожидается. Далее температура в Москве продолжит постепенно снижаться. И в городе начнется период плавной передачи эстафеты от лета к осени, заключил синоптик. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность. В конце дня умеренные дожди. Ночью плюс 13-15, днем 20-22 градуса. В Москве также переменная облачность. Вечером в основном по западу области дождь. В ночные часы плюс 11-13, а в дневные 20-22 тепла. Сейчас в городе плюс 20, атмосферное давление 746 миллиметров, влажность воздуха 66%.

0: Физики лирики в эфире Маргарита Михайловна Митрофанова. Да. Меня зовут Андрей Кудряшов. И настало время. Ну, пятница, да, к обеду близится.
1: Ну, почему нет?
0: Время кулинарии, поскольку именно об этом мы сейчас будем говорить с нашим гостем Антоном Аренцем, кулинаром, гастрономическим обозревателем, ведущим кулинарных программ. Антон, привет.
2: Привет, дорогие друзья.
1: Привет, Антон.
0: Да, и у нас вторая жизнь продуктов Zero Waste на английском, в домашней кулинарии, безотходное производство на русском.
2: Да, видимо, да, это именно так. Это, я бы даже сказал, не вторая жизнь, а единственная жизнь продуктов.
1: Ну да, как свежесть по Булгакову.
0: Осетрин только первая свежесть все-таки.
2: Конечно, мы просто не задумываемся. Вот сейчас я расскажу такую информацию, что в мире, вы представляете, что выбрасывается порядка 30% еды в мусор. Вот если вы заглянете в свой холодильник и подумаете, что там просрочено и что уже можно выкинуть, что увяло, завяло и что имеет нетоварный вид.
0: Это надо выкидывать все-таки.
2: Ну, не все. Вот если мы говорим про просроченную продукцию, то да. Если мы говорим про заплесневелый, простите, сыр, то тоже. А если мы говорим про увядшую зелень или подвядший огурец там какой-то или перец сладкий, то, конечно же, не надо этого выбрасывать.
0: Так а зачем? Он же потерял вообще. Он же, ну, его есть невозможно, нет? Или я просто не прав?
2: Вы немножко не правы. Вы просто... Мы с вами привыкли, что нужно все такое свежее, сочное, вот только с грядки.
0: Хрустящее.
2: Ну, сразу съесть. Ну, что делать, если это утратило хрусткость? Ну, можно же взять тот же самый перец, старый болгарский перец, да. И какой-то другой продукт, который есть еще у вас, вы можете его подсушить, порезать, подсушить в духовке и сделать из этого, то есть тот же самый лук, который у вас подвял, пророс лук, вот выбрасывают многие, можно убрать лишнее, порезать, запечь в духовке при температуре там 200 градусов, предположим, высушить. А дальше перемолоть в кофемолке. У вас получается та самая приправа, которую вы покупаете в магазине за
0: 50 рублей.
2: Ну, это вам повезет, если за 50 рублей там, скорее всего, будет глютамат натрия. А натуральные продукты, которые есть, это прекрасно. И, опять же, можно заморозить. Чувствуете, что у вас на завтра курица у вас осталась, вот срок годности завтра, а вы не собираетесь ее готовить. Ну, взяли в морозилку, конечно. И дальше она живет. Дальше вы разморозили, когда вам нужно, и съели.
1: Так подождите, а вроде все хозяйки-то так и делают, просто молчат об этом.
2: Не знаю.
1: Ну, просто, ну, мы же как-то готовим сами, ну, так, в большей степени женщины, да, ответственные за приготовление еды в домах.
0: Ответственные за жизнь, да.
1: Да, и как-то ты смотришь на все это дело, ну... Нет, главное следить за мужем. Если что-то упало на пол, там, где ходил кот, и муж это сразу поднял и съел, значит, мужу давать можно просрочку.
2: Ну, в общем, логика железная, я согласен.
1: Он не умрет, он хорошо будет себя чувствовать. Он на это, ну, согласен. Потому что люди иногда с пола едят. Вот я такой не могу себе позволить.
0: Да с пола это же не просрочка.
1: Вот шел кот, я в шлепках. Вот, вдруг падает ветчины кусок.
0: Ну, сполоснуло так... или не надо?
1: Нет.
2: Да нормально, мне тоже, кажется, сполоснуло и съела. Да нормально. Съела.
1: Давайте, ребят, тогда я вам микрофон и отдам, и дальше вы полоскайте.
0: Да вы полоскайте на еду все.
2: Давайте дальше поговорим о том, что люди часто не едят. А вот вы знаете, что многие не едят даже субпродукты, считают, что нельзя есть ни печень, ни почки, ни печеночный паштет. Я знаю много людей, которые отказывают себе в этом удовольствии съесть, например, бараньи мозги.
0: Почему?
2: Потому что считаю, что субпродукты это невкусно, неполезно, отвратительно.
0: И... Все зависит от того, как приготовили же.
2: Нет, знаете, есть предубеждение. То же самое касается предубеждений многих сортов мяса. Я не ем там свинину или баранину. Да. Многие женщины не любят. Маргарита, как вы относитесь
1: только
2: к баранине?
1: Только, ну, религиозные мы, наверное, исключим, да, моменты. Есть, ну, какие-то предписания, традиции. Баранина, ну, я ее, ну как, если меня где-то угощают или там что-то, я ем. А так я, чтобы я готовила хоть раз в жизни за свои годы, никогда в жизни у меня баранину даже не покупала.
0: Да, я готовил баранину, извините.
1: Да, ну, да. Ребят,
0: я позитивно.
2: Если мы говорим про...
1: Я не против, но это... Целое дело, как говорят.
0: Это да.
2: Конечно, ну готовить это вообще целое дело, целое искусство, терпение. И тот же самый борщ надо варить долго. Вот это вот все пятиминутка. Это
1: не, ребят, я вам отдам микрофон, посижу, послушаю.
0: Правда,
1: я абсолютный в этом деле. Томаты, моцарелла, все, что ест моя семья. Вот каждый божий день.
2: А как же говорить тогда, что сказать про когти феникса? Знаете о таком прекрасном блюде?
0: Нет.
2: Когти феникса – это на самом деле куриные лапы. Куриные лапы – это практически китайский деликатес. А мы максимум его используем только, ну, для того, чтобы сварить холодец, студить, чтобы...
1: Давайте еще как готовить куриные лапы, давайте обсудим.
2: Ну, давайте обсудим, будете готовить.
1: Слабонервных просим выключить.
0: А как их готовить, если не холодец? И для чего это нужно?
2: Просто есть.
0: В смысле, сырыми, что ли?
2: Да нет, не сырыми, но приготовленными, конечно, сырыми, разве что
1: собаки. Кто вас послал нам в эфир?
2: Добрые люди.
1: Бог про питание?
2: Нет, на самом деле, смотрите, просто помыть. Вот когти самые такие острые, которые бывают у птиц, обрезать, а дальше все это отваривается. То есть полкило куриных лапок берем, потом мы их отвариваем, буквально 7 минут, дальше обжариваем. Лучше во фритюре, если нет фритюры, просто в большом количестве масла на сковородке, тоже минут 5-7. Дальше важно, очень важно, вот когда вот кожа вспупырилась,
3: записать
2: записывайте,
3: надо.
2: Да. Так, так. Положить холодную воду минут на 20, потому что за это время кожа станет мягче. Mm. А дальше вы, ну, собственно говоря, берете и используете традиционные китайские специи, там соевый соус, имбирь, что еще, перец чили, если хотите поострее. Вот это все смешиваете и тушите в сковородке под крышкой на медленном огне минут 40. И после этого это у вас будет потрясающее блюдо, которое можно просто как семечки есть.
1: Так, ребята, ну что... Нет, я не против. Мы вас пригласили, вы эксперт, вы профессионал в своей сфере.
2: Слушайте, на самом деле, вот, ну,
1: это интересно.
2: Это интересно, но понимаете, это во всем мире, в ресторанах даже, и в России, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Сибири используют все от продукта, потому что, ну, вообще китайская поговорка гласит, мы едим все, что летает, кроме самолетов, и то, что имеет четыре ноги, кроме стола. Вот, поэтому мне кажется, это хорошая, удобная позиция, когда ничего не выбрасывается. Из картофельных очисток вот надо помыть картошку, но не ту молодую, которая сейчас, а которая будет чуть позже. Вот, помыть, счистить кожуру и сделать из этого немножко оливкового масла, паприки, соли. И можно и просто растительное масло и в духовку. И будут
3: то
2: чипсы.
3: Есть запечь кожуру? Это,
2: конечно.
1: А вопрос, зачем? Ну, то есть, если есть картошка, может быть, просто действительно, вот, если продукты не хочется выбрасывать, и вот, не настолько.
2: Ну, а почему? Вы не слышали, как очистки, в детстве говорили всегда, что в очистках же самые витамины?
1: Какой-то век был.
2: Это был прошлый век.
1: Я с вами спорить не буду, ребят. Я вам говорю серьезно. Это очень интересно. Наверняка кто-то так делает. Просто вот сейчас как зумеру объяснить, что он будет есть очистки?
2: Слушайте, мне кажется, им не надо объяснять. Им важно упаковать и продать. Если говорить про корейский фастфуд, там же тоже черти что.
1: Да что вы говорите?
2: Ну, конечно.
1: Ну-ка расскажите, у меня корейцы, друзья,
3: пример какой-нибудь.
2: Ну,
3: да.
2: Хорошо, пример очень простой, когда мы говорим про хот-дог, который вот в этот вот в кукурузном чем-то панировке много муки.
1: Скорее собаки опять.
3: Да и
2: не про собаки, мы говорим просто про вот этот вот вредный фритюр с вредной панировкой в огромном количестве, и все это с удовольствием едят. И не думают, если туда добавить картофельные очистки, я думаю, никто не узнает, и будут хрустеть с удовольствием. Здесь же, мне кажется, для зумеров главное упаковать и продать, и рассказать, что это модно и в тренде. А остальное не важно.
3: То есть, а в Индии точно так же, что ли, живут безотходное производство, да? Вот все, что это стритфуд.
1: В Индии прям в кастрюле люди сидят и оттуда наливают.
2: Нет,
1: я видела ролики.
2: На самом деле,
3: ролики фантастические.
2: В Индии огромное количество специй, которые в том числе работают как антибиотики природные, как обеззараживающие средства. Та же самая куркума, хотя бы взять или чили перец, тот же самый. Они очень способствуют пищеварению, и многие даже препараты. Медицинские БАДы используют все эти индийские специи.
1: Давайте вы нам расскажете, как в ресторанах реально используется все, что покупает база. Ну, вы можете не сдавать имя ресторана.
2: Ну, хорошо, я вам даже про рестораны не буду говорить, я вам расскажу про блюдо. Вы знаете такой есть французский суп, который называется биск? Маргарита, наверняка.
1: Да, это рыбная какая-то.
2: Это жирная. Абсолютно верно.
1: Вкусная.
2: Вкусная, жирная муть. И она потрясающая. Знаете почему? Потому что туда идут головы и панцири ракообразных.
1: Да, это я слышал.
2: Их измельчают.
1: Но их не видно в тарелке. Да,
2: конечно, не видно. Слушайте, но это мы когда с вами говорим, когда мы будем с вами есть овощную муку добавлять, условно говоря, в суп, мы же тоже не будем знать, из чего она. Или то, что мы покупаем, мы тоже не знаем, из чего сделаны эти приправы в пакетиках. Мы просто верим тому, что написано. А здесь мы имеем дело с натуральным продуктом, который мы сами приготовили, или у нас там подвяло зелень, или еще что-то. Все это переработали. Да, кстати, это вот у меня в супермаркете, не буду говорить, как он называется, ветхую зелень. Зелень перерабатывают в соус песто, добавляют туда растительное масло и чеснок и продают в отдельной упаковке.
1: Вот это очень важно и интересно. Мы часто ходим в супермаркеты разной ценовой категории, и мы видим, что иногда, правда, ну, там что-то остается. Вот это важно знать. Это правда перерабатывают супермаркеты? Не все выкидывают?
3: В смысле, просрочку ты имеешь в виду?
1: Нет. Например, та же зелень. Потом авокадо. Не знают люди, как авокадо есть. И оно очень часто мягкое. Его, наверное, утилизируют все-таки? Или в какой-то могут гвакамоле трансформировать?
2: Слушайте, я думаю, что на производстве, конечно, так не делают. Потому что есть все-таки санэпиднормы. Что касается старой зелени, я не уверен. Потому что вот соуса песто зимой у меня в супермаркете нет. А как только приходит лето, он вдруг появляется. Это
1: догадки. А из чего его делают? Давайте скажем.
2: Ну, песто, слушайте, классический соус песто. Это, конечно, базилик либо красный, либо зеленый. Сыр твердый. Растительное... Ну, пармезан. Пармезан. Сейчас у нас пармезан продается в России. Делают очень... Российский пармезан. Я вот недавно купил в полном восторге. Очень хорошие 12-месячные выдержки.
3: Костромской?
2: Нет, не Костромской. К сожалению, не помню производителя. Но очень хороший. Я купил прям целую голову, 2 с лишним килограмма, потому что мне он очень нравится. И хранится хорошо. Не плесневеет, потому что выдержка у него хорошая. И можно использовать и в пасту, и в песто тот же самый. Так вот, возвращаясь...
1: Это в блендер, да, видимо, все это?
2: Это все в блендер, да. Я добавляю еще руколу для горчинки какой-то. Можно добавить, смотрите, просто если мы будем с вами добавлять там петрушку или укроп, они очень яркие и забьют вкус базилика, а он все-таки должен быть базиликовый. Поэтому основные ингредиенты — это, конечно, базилик, немножко чеснока, растительное масло, лучше оливковое, но многие не любят горечь, поэтому можно рафинированное оливковое масло взять. Вот все это перемалывается, вот я добавляю руколу, и, конечно же, туда идут орехи. Лучше кедровые. Но сейчас, учитывая там цены, я вот использую часто кешью, которая бывает.
1: Дешевле кедровых?
2: Ну, мне встречается дешевле.
3: А вкус меняется, да?
2: Вкус чуть-чуть меняется, там жирность надо добавить.
3: А, жирности добавить?
2: Орехи добавляют жирности. Можно
3: маслом? Больше жирности делать или нет, или как?
2: Ну, смотрите, зависит от того, что вы хотите сделать. Если вы хотите заправить этим салат, то лучше, чтобы это было немножко, скажем, такое жидкая консистенция. Если вы хотите положить этот соус песто, например, вы приготовили куриную грудку и хотите сверху, то тогда мне вот больше нравится поплотнее. И это тоже касается безотходного производства, потому что мы с вами говорим, кусочек сыра остался, пусть это даже был российский, ничего страшного. Когда чеснок прощает все.
3: Всегда, да?
2: Всегда.
3: Везде. Нет, а погодите, а заплесневелый сыр, да, мы уже начинали с этого разговор. Ну, если я тоже этим балуюсь, обрезал плесень, но этого делать нельзя.
2: Говорят, смотрите, я тоже так раньше делал, пока мой приятель, который работает в санэпиднадзоре, не сказал, что плесень проникает глубоко. И не надо, пожалуйста, да, в организм. И вот этот гриб, ты просто не понимаешь, как эта грибница растет и в хлебе, и в сыре. И вот это вот очень жалко. Но лучше выбросить.
1: Да, тогда перечислить нужно, наверное, сроки годности. Мы, кстати, с химиком однажды в эфире тоже обсуждали, когда вот эти майонезы, насколько долго мы можем их держать. Яйца — удивительная история. Обычно у них нет срока годности, но если их помыли, то тогда есть. Да, вот это все нужно отслеживать.
2: Ну, конечно, слушайте, надо вообще следить, что у вас есть в холодильнике, когда положили. Некоторые повара же в ресторанах подписывают, когда они купили, что купили, сколько килограммов, и когда это лежит, и срок годности, и срок использования, и все прочее.
3: То есть там такая прям ведомость, да, такая заполняется, да?
2: Прям даже бывает на полочках в холодильнике это подписывают, чтобы никто не перепутал. Смены-то меняются. Ну и, конечно, ведется учет, если мы говорим про хорошие, добросовестные рестораны.
3: Вопрос у меня про финансы возник в голове, то, что касается соуса песто. Да? Мы описали домашний соус песто, не проще отдать 500 рублей, там, или 400, или 800?
2: Там много соли, и там есть консерванты иные. Мы говорим про свежесть продукта, особенно сейчас, пока у нас все-таки на грядках все это поспело, лучше из свежих все-таки сделать. И можно его, кстати же, заморозить. Кстати, про заморозку тоже интересная вещь. Вот если мы говорим про бисквит, мы поговорили про суп из ракообразных, то мы не можем не поговорить про такой изысканный соус, который называется демигляс французский, который делается, собственно говоря, из костей говяжьих и запеченных овощей.
3: Каких?
2: Вот корнеплоды. Корнеплоды. Морковь, свекла, в зависимости от того, какой вы вкус потом хотите получить. И это все запекается в духовке достаточно долго. И после этого это все, он варится. вот, ну, вы запекли в духовке кости и овощи, ну, где-то там час-полтора, потом вы
3: перекладываете... А режим температуры на какой?
2: Слушайте, ну, 170, я думаю. 170, да? 170 нормально будет, потому что мы, у нас, смотрите, если мы запекаем все вместе, нам важно, чтобы овощи не превратились в угольки, и при этом, чтобы косточки все-таки пропеклись. Да, и получается, там, смазываем все это маслом, получается такой коричневый такой сок из них вытекает, из овощей и костей. Дальше мы перекладываем в кастрюлю, добавляем воды и варим, долго варим, 6, может быть, 8, может быть, 12 часов можно на ночь поставить. Потом мы все это процеживаем и увариваем это до где-то на одну, ну, чтобы осталось 1/3, то есть на 2/3 увариваем. И дальше вот этот остывший уже демигляс, соус, который можно использовать при подаче блюд, а можно заморозить в кубиках. И вот получается тот самый кубик вкуса, который можно добавлять в любые блюда. Хотите, вы приготовили, я не знаю, суп какой-нибудь, да? Туда добавили, и сразу другой вкус.
3: А имеет смысл таким кубиком менять вкус супа, да, потому что мы там варим, я не знаю, там борщ, например, ну, самое простое, да, там, или там суп из щавеля, да, и потом добавляешь этот кубик. Какой смысл, да? Или он не меняет настолько.
2: Нет,
3: вкус,
2: конечно, что... он меняет, в зависимости от того, сколько вы положили, но вы не можете не добавлять какие-то специи дополнительно. Это у вас уже как бы кубик, который содержит все нужные вкусы.
3: То есть соль.
2: Соль добавили, да. И все. А дальше все это идет очень вкусно. Просто этим надо, ну, заморачиваться, этим надо заниматься. Нам же всегда лень, мы же привыкли,
1: ну, как
2: уже.
1: Во всем.
2: Доставка у нас кулинария, огромное количество во всех супермаркетах есть. Лень же готовить. Мы же время лучше потратим на просмотр сериала или на листание Телеграма, или Инстаграма, простите.
3: Запрещенного
2: в России.
1: Да, но это же вы не со знаком минус, что это плохо. Одно другому не мешает. В принципе, есть люди, которые этим увлекаются и готовят, и все это как-то проповедуют. Но есть и которые, ну, не все, наверное, смотрят сериалы и едят чипсы со сметаной. Кстати, очень вкусно.
3: Мною приготовлено еще, да, из картофельных очистков.
2: Слушайте, ну не все, конечно. Но нет, конечно, у нас очень мало времени. Мы торопимся все время, ничего не успеваем, поэтому мы все пролистываем, и все достаточно быстро.
1: А насколько, кстати, хлеб, вот это ценный сейчас товар, или даже не товар, а культовый такой предмет, да, в кулинарии? Поскольку раньше хлеб всему голова, люди, которые пережили тяжелейшие времена, там тоже хлеб, они, ну, бабушки наши, они эти кусочки доедают, иногда даже прячут, это очень трогательно, это очень щемит прям сердце и душу, но
3: сейчас
1: насколько
3: мы этот вопрос оставим,
1: да,
3: на вторую
1: часть
3: программы.
1: Насколько сейчас,
3: да,
1: это актуально? Вернемся.
4: Реклама. Холмы в Истре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Российско-израильский центр «Реклиник» в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик, специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в Райклиник не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная денервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операция операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Райклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт райклиник.ру. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
6: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
7: В Москве 13:30.
4: Новости.
7: Гостями в студии Лора Стадницкая. Российская Миноборона опубликовала кадры боев за населенный пункт Зеленая Запорожской области с подразделениями группировки войска «Восток». В видеоматериалах показана боевая работа военнослужащих группировки, в частности, как операторы FPV-дронов и квадрокоптеров наносят удары по бронемашинам, автомобильной технике и живой силе противника. Ранее в военном ведомстве объявили о взятии Зеленого. Всего же за неделю российские военные заняли 11 населенных пунктов. Также нанесены массированные 9 групповых ударов, поражены военные предприятия Украины, логистические центры, цеха производства наземных робототехнических комплексов, безэкипажных катеров, места подготовки и запуска крылатых ракет «Фламинго». Поражены

0: России Дмитрий Песков. Он также сообщил, что позиция премьера Польши Дональда Туска по отказу от преследования исполнителей теракта на Северных потоках может вызвать только изумление.
1: Те, кто инвестировал в строительство этого газопровода, двух его линий, те, кто запускал первую линию Северного потока, вкладывали в энергетическое будущее и конкурентоспособность европейской экономики. И вносили не на словах, а реальный вклад в обеспечение энергетической безопасности на европейском континенте. Те, кто взорвал одну из ниток Северного потока, совершили акт террористического саботажа против критической энергоструктуры Европы. И, конечно, если господин Туск выступает за подобные террористические акты саботажа и поддерживает их, кроме изумления и непонимания, это ничего вызывать не может.
0: Взрывы на российских экспортных газопроводах Европы, Северный поток и Северный поток-2 произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор Северного потока Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Песков подчеркивал, что Россия не раз запрашивала данные по взрывам на Северных потоках, но ни разу их не получила. Приложение «Озон», «Озон Фреш», «Озон Тревел», а также приложение для продавцов и партнеров снова доступны в Google Play. «Озон Селект» и еще два приложения пока на модерации, однако скоро тоже должны появиться в сторе, сообщили в компании. После удаления мы подали апелляцию, и вы видите результат, говорится в ее заявлении. Напомню, приложения «Озон» пропали из каталога Google Play 14 августа. Сервис не находился по поиску в магазине. Невозможно было перейти на его страницу для скачивания. В компании тогда заявили, что Marketplace не нарушал каких-либо правил площадки. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Пловец Кирилл Пригода выиграл золото спартакиады народов России на дистанции 200 метров брасом. Второе место занял Даниил Писецкий, третьим стал Александр Жигалов. Трех призеров разделила одна секунда. А ранее сегодня Илья Бородин, выигравший золото недавнего чемпионата Европы на дистанции 400 метров комплексным плаванием, победил в этой дисциплине и на спартакиаде. Почти 3 секунды ему уступил Максим Ступин, третье место занял Александр Шипицын. Российские фигуристы Мария Фефелова и Артем Валов одержали победу в танцах на льду на этапе гран-при среди юниоров в китайском Сиане. На 8 баллов они опередили итальянский дуэт Зои Бьянки и Даниэль Базиле. Третье место заняли канадцы Саммер Хомик и Николас Бьюлоу. В субботу с произвольными программами выступят девушки-одиночницы. После короткого проката лидирует россиянка София Дзепко. Сергей Козин назначен главным тренером баскетбольного клуба «Динамо Владивосток». С 2021 года Козин является ассистентом главного тренера сборной России, а последние два сезона он возглавлял «Пари НН». Под его руководством клуб дважды доходил до финала Кубка России. Нападающий Даниэль Спронг покинет «Автомобилист». Как сообщает «Спортэкспресс», нидерландский хоккеист может перейти в «Акбарс». В прошлом сезоне континентальной хоккейной лиги Спронг стал лучшим снайпером «Автомобилиста» в регулярном чемпионате и лучшим снайпером и бомбардиром в плей-офф. В «Галатасарае» надеются, что российский футболист Алексей Батраков будет выступать за команду долгие годы. «Уверен, что он внесет большой вклад в наши успехи, особенно в Лиге чемпионов и чемпионате. Я верю, что у него все получится», – заявил президент турецкого клуба Дурсун Азбек. Батраков накануне завершил переход из московского «Локомотива» в стамбульский «Галатасарай». Алексей два сезона подряд был в тройке самых результативных игроков российской премьер-лиги по системе «Гол плюс пас» и признавался лучшим молодым футболистом страны. «Спартак» – один из главных конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство, признал главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семенов.

0: Последние игры складываются достаточно непросто. Минимум моментов и в Суперкубке, и в Кубке, и в чемпионате. Поэтому посмотрим. Наверное, примерно такой же игры ждем от матча со «Спартаком», добавил Симак. В воскресенье «Спартак» на домашнем поле в Москве сыграет с «Зенитом» в пятом туре чемпионата России по футболу. Матч начнется в 20:00. Команды уже встречались в этом сезоне. В игре за Суперкубок России «Зенит» победил «Спартак» в серии пенальти. С вами был Юра Геворкян.
1: Мою историю.
2: Колобок просто прелесть.
3: Это на уровне риска абсолютно изумительный персонаж.
4: Очень понравился фильм. Доброе кино, семейное, очень веселое.
5: Я плакала. Очень душевный. Колобок настолько вызывает теплые чувства, теплые эмоции.
6: Фильм просто... Я себе отхохотала весь живот.
7: Это лучшая премьера лета, 100%.
1: Что все пришли посмотреть?
8: «Последний богатырь», «Колобок» уже в кино. Для лиц старше 6 лет.
9: Маяк. Физики и лирики.
10: Физики и лирики в студии. Я Лирик Митрофанова и Андрей Кудряшов тоже лирик.
11: Да, присутствует.
10: И Антон Аренц, кулинар, гастрономический обозреватель, ведущий кулинарных программ. Антонио,
11: да,
10: вопрос
11: я здесь.
10: Был
11: ага, про хлеб.
10: Да, насколько культовый это сейчас продукт и что делать с хлебом, который остается.
11: Там, слушайте, вот чёрстым. Пока была пауза, я как раз подумал об этом и вспомнил, что потрясающий есть наивкуснейший рецепт салата с чёрствым засохшим хлебом. Представляете? Вот тот хлеб, который у вас остался, который жалко выбросить.
12: Черный, белый или без разницы?
11: Лучше белый. Называется панцанелла. Это такой тосканский итальянский салат, который делается из засушенного хлеба. Но он, конечно же, мы не грызем с вами сухари, как, я не знаю, в каком салате, Цезарь или еще где-то. А берем, сначала его замачиваем в воде, отжимаем. Дальше мы берем вот этот отжатый хлеб, отжатый уже, он мякиш, влажный. Да? Мякиш, с корочкой, ничего страшного. Дальше мы его чуть-чуть сдабриваем бальзамическим и любым другим. Вот я дома делал яблочным уксусом. Чуть-чуть пропитываем, пропиточку такую делаем. Дальше на сковородку на растительном масле мы обжариваем. Обжариваем этот хлеб. Получается его обжарить, он не горит, он не растекается.
12: А мы каким-то куском или мы режем его?
11: Режем, конечно. Ну, он был замочен, поэтому мы разрываем просто его. Разрываем на части, обжариваем. И потом вот этот вот хлеб, обжаренный и чуть-чуть пропитанный уксусом, мы добавляем в салат с томатами. То есть главный ингредиент – это хлеб и томаты. Дальше уже идет, как любая хозяйка добавит, растительный любой продукт. То есть репчатый лук, огурцы, еще что-то.
10: Просто... А как режутся томары? Как они томаты? Как измельчаются?
11: Вы знаете, как обычный салат.
10: Итальянцы, они месиво делают.
11: Нет, мы не режем его, как салат оливье, понимаете? То есть на кубики точно нет. В зависимости от томата, который вы купили. Бычье сердце с огорода огромное, если на несколько частей. Так, чтобы, знаете, главное, чтобы кусок помещался в рот. Вот огромными кусками, чтобы откусывать точно не надо. И зелень туда добавляем. Все это сдабриваем, опять же, растительным маслом, какое на ваш вкус. Я вот в последнее время использую не оливковое традиционное масло, а я тоже extra virgin, то называется, свежевыжатое, но из подсолнечника. Не из жареных семечек, а просто...
10: Но рафинированное, без запаха, да?
11: Нет, наоборот, не рафинированное. Оно очень вкусное получается. Придает салату такие ореховые нотки, очень вкусно. При этом это не как из жареных семечек, когда вот этот вот вкус тоже все забивает. И не как вот это обычное масло, на котором мы с вами жарим, которое не имеет никакого вкуса. А оно такое очень интересное. Вообще масел огромное количество. Можно и горчичное масло использовать, и кукурузное масло использовать в салатах. И какое-то...
12: Ну, нужный вкус благодаря экспериментом можно добиться каким-то, да, или мысль какая-то определенная идет, просто зная эти вкусы, уже зная.
11: Ну, надо попробовать просто какое масло. Вот некоторые любят, я вот люблю тыквенное масло с картофелем, очень вкусно. Отварной картофель и тыквенное масло. Да. А многие говорят, что это за гадость, это твое тыквенное масло, как это вообще можно есть? Поэтому, ну, такая история. Вот поэтому засушенный хлеб, ну, сухари, конечно же, можно перемалывать в блендере, и у вас будут панировочные сухари. Смешать с сухими дрожжами, соли, паприки, опять же, то же самое. Еще что-то панировку сделать, и не надо ее покупать. Можно
10: и хранить ее где? В пакете, в банке или в холодильнике?
11: Лучше в банке, конечно. Лучше так, чтобы, конечно, доступа кислорода не было, и лучше встряхивать, помешивать, проветривать. Мы же с вами понимаем, что любой продукт, который даже крупы... Вы не обращали внимания, когда вы покупаете крупу, на ней даже стоит срок годности?
12: Да.
11: Мы-то думаем, что она вечная. Вот купил рис, и через 3 года в деревне можешь отварить. Да, отваришь, но вкус другой. Продукт уже теряется, плюс он задыхается. Поэтому, конечно, если хранить правильно... А у каждого продукта есть система правильного хранения. Лучше в мешках, чтобы дышало в сухом проветриваемом помещении. Но у нас такого нет. Поэтому просто нужно покупать не впрок несколько тонн гречки, да, а вот все-таки пару килограмм, чтобы там в течение месяца это все употребить.
12: Так, еще вы хотели рассказать о каких-то рецептах, которые...
11: не о рецептах, я хотел рассказать, что, опять же, вспоминая китайскую кухню, которая сейчас очень популярна.
12: Ой, сейчас начнем.
11: Нет,
12: потерплю.
10: Рассказывайте, Андрей Олегович.
12: Насекомые.
11: Насекомые Таиланд, давайте начнем с насекомых. Ну, многие, кто путешествовал по Юго-Восточной Азии, знают, что там готовят, собственно говоря, сверчков.
12: На улице бабка Цинь сидит, это она, у нее такой
11: поднос. Кузнечики, личинки, шелкопряды и все прочее в фритюре.
12: А это есть вообще можно нормальному европейскому человеку для желудка-то вообще? Как это?
11: Ну, на мой взгляд, нет, потому что, смотрите, мы с вами родились там, где родились. У нас родители тоже здесь родились, ну, у большинства. Где-то здесь, на территории вокруг, плюс-минус там 100, 200, 500 километров от того места, где мы сейчас живем. И у нас, вы знаете, у нас же генетически передается микробиота. А говорят же, что у нас желудочно-кишечный тракт – это второй мозг. И там живут микроорганизмы, которые привыкли переваривать то, что генетически нам передалось. Поэтому, когда мы пытаемся витамин С получить из киви, мы его, конечно же, получаем, но лучше из квашеной капусты. То же самое касается белков и всего остального, на мой взгляд, из сверчков и прочего остального. Мне кажется, это не очень перевариваемое нами. Да, опять же, та же самая острая кухня. Ну, вот я, например, не могу очень острое есть.
12: Я тоже, да.
11: Да, а они едят, чтобы лучше переваривались сверчки, видимо.
12: Нет, ну это чтобы не отравиться, наверное.
11: И чтобы не отравиться, да. Кстати, если вы думаете, что вы никогда не ели кузнечиков, сверчков и все прочее, не перемещаясь по нашей прекрасной планете, то вы, возможно, заблуждаетесь, если вы занимаетесь спортом. Вот вы занимаетесь спортом?
12: Нет, слава богу, нет.
11: Маргарита, вы ходите в спортзал?
10: Я бадминтоном и акваэробикой, да.
11: Прекрасно.
12: Ну, я растяжку делаю, ладно.
11: Классно, хорошо. Чудесные признания. А протеиновые батончики едите?
12: Нет.
10: Нет.
11: Вот. А многие едят. Так что, в общем, у вас...
12: А есть надо, да.
11: А есть надо. Но многие едят протеиновые батончики, потому что считают, что они как раз перекус, очень полезный. А те самые протеиновые батончики часто делаются как раз из белка насекомых. Потому что это дешево производство. Представляете, сколько надо литров воды, чтобы вырастить, там, я не знаю, корову? Ну, много литров. Я сейчас не помню, сказать не могу, но много литров. Представляете, жизненный цикл коровы и сколько она пьет, много пьет. А кузнечик, он же мало пьет. Ему, в общем, травинка,
12: то есть вот наши протеиновые батончики российского происхождения, они...
11: Я не знаю, возможно, мы не знаем, где они покупают.
12: Вопрос пришел в студию, да, из каких насекомых? Нет, в Юго-Восточной Азии, понятно, там зашел, да, быстренько набрал всего-всего-всего, а в России...
11: Ну, здесь же заготовка, мы не знаем из чего. Там же у вас будет написано белок столько-то процентов, того-то столько-то процентов, а состав белка... Не думаю, что на всех производителях будет указан.
12: Понятно, да. Так, еще
11: такая какие... история. Еще хочу, если мы возвращаемся все-таки в Китай чуть-чуть, по поводу того, что они едят все, действительно едят все. Знаете, есть такой, то, что называется китайский самовар. Хот-пот.
12: Да.
11: Это обычно садятся за стол, у вас такие два котла кипящих, один с... острым свиным бульоном, а второй просто с кипящей водой. И у вас...
12: Крутая история, кстати.
11: Нарезка огромного всего. То есть там есть овощи, но есть непонятные жилы, сухожилия. Даже, знаете, вот я вот был недавно там, аорта, например, свиная. Вот зачем, спрашивается, ее есть? Но не могу сказать, что это очень вкусно. Вот ты ее отвариваешь, макаешь в соус и чувствуешь вкус соуса. Видимо, это сделано для того, чтобы ты со вкусом усваивал белок.
12: Аорта – это мышцы же, да? Наверное,
11: нет. Да нет, это у нас аорта, это нет, это аорта же это вена.
12: А, вена.
11: Это сосуд, по которому течет кровь.
10: Все-таки есть культурологические какие-то стопы, или я была стоп от слова стоп в этом контексте. Просто я была в Китае впервые в 2008 году. Мы для какого-то телевидения кабельного снимали много фильмов и разные регионы посетили. Это, конечно, сейчас нет, это небо и земля, и разница такая, что я не узнала даже города, в которых тогда было, но еда уже тогда подозрение мне внушала. И,
13: до сих пор может вызвать.
10: Там какие-то эмбрионы птичек продавались, вылупившиеся, чуть вылупившиеся какие-то утята. Но это, наверное, с этим надо вырасти, чтобы это не вызывало какую-то оторопь.
11: Абсолютно с вами согласен, конечно, чтобы это была привычная еда. Ну, слушайте, многие...
10: Наверное, она полезная в том числе. И мне еще смешно, там мне в Гонконге какой-то говорит, давайте мы вам погадаем. Ну, я говорю, ну давайте, ну,
13: для
10: кино
13: или,
10: это было.
13: Как?
10: Нет,
13: как?
10: На руках, там, на вот этих моих ногах, там, я не знаю, что, какие-то по каким-то линиям. Вот, и говорят, а, да, стопы, точно, они как-то трогают стопы, и потом говорят, что, где, у кого болит, вот. И целитель такие. Мы это все снимали на видео, и потом говорят, у вас что-то с желудком не то. Я говорю, еще пару дней в Китае, я вообще помру. Он так смеялся, потому что я не могла есть это. Ну, к этому
13: но там, там есть всегда ложка риса, вот там не пропадешь.
11: Да, конечно, рис, ну, он и адсорбент хороший. Если вы что-то не то съели, он как раз в себя забирает.
10: Но сейчас мы все потихоньку привыкаем, и это еще, как это, когда адаптируется кухня такая лютая, ну, национальная, к чему-то такому среднему. Как это называется?
13: Адаптация.
11: Адаптация. Ну,
10: да нет,
11: привыкание.
10: Фьюжн, возможно, нет?
11: Или ну, фьюжн — это сочетание всего несочетаемого. И потом это тебе приносят на тарелке и говорят, что это потрясающе вкусно, а потом ты должен это все переварить и заплатить за это. Вот. Но мне кажется, что сейчас как раз у нас, мне кажется, бум всевозможной Юго-Восточной Азии. И в меню обычных ресторанов всей европейской кухни.
13: А он не заканчивался этот бум, нет, по-моему?
11: Уже... Ну, он не заканчивается уже лет 10, мне кажется, как он
10: Ну и тогда давайте к самому главному герою мемов, кабачку. Что не так с кабачком зеленым обыкновенным? Не темно-зеленым, а таким зелененьким. Давайте накидаем пару рецептов, и сейчас, и чуть после рекламы. Что с ним можно делать? Он лежит месяцами в холодильнике. Ты его купишь, думаешь, какой хороший.
13: Да нет,
10: и так он
13: уже,
10: и до старости.
13: Он становится мягким, он начинает гнить.
11: Да, нет, если домашний, огородный, то он может долго прожить. Если его смазать маслицем, положить на балкон, то он будет там долго, как и тыквы, собственно говоря.
13: Ага.
11: Вот, ну, кабачок, слушайте, во-первых, фаршированный кабачок, не надо забывать.
10: Так,
11: это потрясающе вкусно. Ну как, вы берете и фаршируете его, серединку выкручиваете
10: его
11: из него.
10: Шкуру надо снимать с него?
11: Большой
10: вверх.
11: Вопрос, это вопрос к кабачку, на самом деле.
10: Я попробую поговорить с ним.
11: Спросите у кабачка, потому что...
13: Выдержит шкурка или нет?
11: На самом деле, если она...
10: Может, у его мамы еще спросить?
11: Она очень жесткая, можно ее счистить, конечно. Если она очень жесткая, и у вас огромный этот кабачок, то, конечно, лучше счистить. Дальше мы вытаскиваем вот эти вот косточки, семечки, да. Но мы их не выбрасываем, мы их можем перемолоть туда же фарш. А дальше смешиваем, там, я не знаю... мясо, мясной фарш или овощной фарш с рисом, как ежики мы с вами делаем, фаршируем, наливаем небольшое количество воды, и лучше сделать туда, бросить тот же самый мясной кубик замороженный, о котором мы с вами говорили, ту же самую пудру, которую мы с вами сделали и заготовили из овощей. Вот, и в кастрюльку все это, или в духовку, и на протяжении...
10: То есть это как ладья такая получается, выдолбленная, или мы режем
11: нет,
10: куски?
11: Нет, мы режем, конечно, на колечки, ну что вы. Выдолбленная ладья тоже вариант, такое тоже можно сделать, выдолбить ладью, туда положить фарш.
10: С кабачка?
11: Да-да-да, туда, сверху потереть сыр, морковку и все прочее, и запечь это все. Конечно, это будет запечено, это восхитительно. Это очень вкусно. Потом мы с вами не должны забывать про такое странное варенье из кабачка. Это очень вкусно.
13: А это как делается, извините?
11: А это делается очень просто. Вот, собственно говоря, нарезается все, кроме мякоти, вот этой, где косточки.
13: То есть кожура?
11: Кожуру мы счистили.
13: А, счистили все-таки.
11: Счистили, но не выбросили. Мы помним, что мы из нее чипсы сделаем.
13: Через день.
11: Через день.
13: Сейчас паузу давайте возьмем и вернемся.
14: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
15: «Маяк». Каким должно быть здоровое питание? Как избавиться от лишнего веса и поддерживать организм в тонусе? Профилактики заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров».
16: Здравствуйте, у микрофона Никита Ершов. Неделя отказа от алкоголя проходит в России. О том, как горячительные напитки влияют на тело, знает, наверное, каждый. А о том, как они влияют на личность, мы поговорим сегодня. В студии клинический психолог Вологодского наркологического диспансера Марина Федоровна Иванова. Начнем с прямого вопроса. Почему люди пьют? Какие-то причины, которые они сами называют, и что на самом деле под ними скрывается? Давайте вот самые популярные перечислим.
17: На самом деле какой-то одной причины для употребления алкоголя нет. Скорее всего, это совокупность различных факторов. В своей работе, когда я работаю с пациентами, имеющими алкогольную зависимость, в диагностическом материале я разбиваю причины употребления на три группы. И в зависимости от того, какие результаты получаются, можно уже классифицировать, на какой стадии находится стадия зависимости, находится человек. То есть первая группа – это социально-психологические мотивы. То есть это те мотивы, с чего все начинается. То есть начальная стадия, да, это традиционные, социально обусловленные. Это то, что, в принципе, видит ребенок, когда рождается, как родители относятся к праздникам. То есть он наглядный пример перед Новым годом. Мы можем видеть ажиотаж в магазинах, когда покупают не только вкусную еду, но еще и алкогольные напитки. Это так называемые традиции, которые впитываются с молодых ногтей, так скажем, с малых лет ребенка. Вот. Далее это мотивы, которые отражают подчинение социальной группы. То есть это те мотивы, когда мы хотим быть, ну, своим в обществе. Это потребность человека в общении, в принятии. И, например, за компанию, когда говорят, ну, давай, все же пьют, ну что ж ты тут один без алкоголя. Опять-таки, это мотивы, которые могут побудить подростка употреблять, да. То есть давай, как все, попробую, что это такое, любопытство, да, первая проба, которая как раз-таки и характеризует вот этот подростковый возраст, поисковый инстинкт. Вторая группа – это уже личностных мотивов, персональных мотивов, которые касаются самого человека. И уже когда эти мотивы проявляются, мы можем говорить о том, что нужно задумываться, что зависимость начинает формироваться. То есть когда человеку, например, хочется получить удовольствие, это так называемые гедонистические мотивы. Ведь это такая потребность у человека естественная, да, чтобы было хорошо. Но при употреблении алкоголя случается такая фиксация. То есть есть ситуация, да, то есть хочу быть веселым, хочу быть радостным, раскрепощенным, и в связи с этим происходит употребление алкоголя. Чтобы стало веселее, опять-таки, чтобы было вкусно. Когда говорят, что вот у меня в баре, в семье вкусное вино, то есть за обедом, либо за ужином, и это уже один из тех мотивов, которые способствуют формированию зависимости. Атрактические мотивы – это те мотивы, которые возникают, если человеку плохо. Да? То есть он поругался с кем-то, возникает какая-то ссора, возникает какая-то ситуация, с которой он не может справиться. У него не хватает ресурсов, либо совладающих стратегий, которые формировались, опять-таки мы говорим, из родительской семьи. Да? То есть если, например, в семье с самого рождения ребенка родители употребляли алкоголь, и ребенок смотрит на это и воспринимает это уже как норма, как привычный способ реагирования на какую-то такую стратегию. Вот, потому что тяжелый день, да, потому что так захотелось, потому что какая-то тревога внутри, да, это вот уже вторая стадия, и бывает еще так, что от скуки, то есть человек не знает, чем себя занять, да, он не умеет структурировать свой день, не понимает, что делать со временем, и почувствовать себя увереннее, да, то есть для того, чтобы, опять-таки, наладить общение. Очень часто вот мои пациенты говорят, что я когда выпью, я чувствую себя смелым, таким рубаха-парень, да я весь такой обаятельный, и все девушки мои, да. То есть это один из стимулов для того, чтобы поддерживать вот такие ощущения. И третья группа образует патологическую мотивацию. То есть здесь уже, когда зависимость сформирована, и человек употребляет алкоголь для того, чтобы уже просто нормально функционировать. То есть он просыпается утром, у него болит голова, недомогание, и он с помощью алкоголя пытается снять вот эти вот физические симптомы, да, которые мешают ему жить, так скажем. Вот. Аддиктивные мотивы, ну, потому что привык, да, то есть уже складывается определенный сценарий, то есть он приходит после работы или в пятницу, или в субботу и говорит: такая сложная неделя, и я поэтому разрешаю себе расслабиться. Да, также из вот этой третьей группы мотивов – мотивы самоповреждения. То есть это когда человек начинает употреблять алкоголь на зло себе, для того, чтобы, ну, так скажем, жизнь такая вынуждает, и мне так плохо, и вот я все равно буду пить, и на зло другим. Я вот пью, потому что у меня жена не такая, или наоборот, я пью, потому что начальник меня выругал. И отсутствие перспективы и будущего для себя не видит человек, и поэтому пытается таким способом справиться вот с таким состоянием.
18: Вы перечислили множество причин. Давайте такую вот ситуацию рассмотрим. Человек, например, там, привык за ужином бокал вина выпивать. И его родные и близкие со временем замечают, что уже формируется нездоровая тяга, уже 2-3 бокала, уже человек себя после этого не очень хорошо чувствует, и они это замечают, а человек это не замечает, отрицает, говорит: у меня нет проблем, ну, я все контролирую. Что делать в такой ситуации? Это уже зависимость, это уже нужно обращаться к специалисту или разговаривать с человеком. Вот как правильно построить в такой вот ситуации общение?
17: На самом деле очень большую роль в формировании зависимости и в ситуации, когда нужно справляться с зависимостью, играет семья. Опять-таки возвращаюсь к тому, что стратегия отношения к употреблению алкоголя закладывается еще с детства. И если в семье родители употребляют алкоголь, то мы можем говорить не только о генетической предрасположенности, да, это передача ферментных способов выведения и реагирования, так скажем, организма, а еще и именно психологической составляющей. То есть ребенок видит, что если плохо, да, то родитель что делает? Употребляет алкоголь. Если какая-то сложная ситуация опять, если радостно, употребляет алкоголь. И это уже встраивается в его систему поведения. Опять-таки, когда в семье начинают замечать, что человек употребляет алкоголь и возникают негативные последствия, а индикатор формирования зависимости – это, конечно, в первую очередь семья, потому что окружающие могут и не замечать то, что у человека проблемы с алкоголем. Да, он может продолжать вести социальный образ жизни, активный, социально активный образ жизни, то есть ходить на работу, выполнять какие-то функции, ну, жить, в принципе, как обычно.
18: Напомню, сегодня мы говорили о том, как бороться с алкогольной зависимостью, как ее распознать. И в студии у нас клинический психолог Вологодского наркологического диспансера Марина Федоровна Иванова. Спасибо вам огромное за то, что рассказали нам об этой важной теме.
17: Спасибо и вам.
15: О профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров». Слушайте нас каждую пятницу в 13:50 и 17:50 на радио «Маяк».
19: Программа создана при поддержке Министерства информационной политики Вологодской области.
14: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
20: В Москве 14 часов.
15: Новости.
20: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российская Минобороны опубликовала кадры боев за населенный пункт «Зеленая» Запорожской области. В видеоматериалах показана боевая работа военнослужащих группировки войск «Восток», в частности, как операторы FPV-дронов и квадрокоптеров наносят удары по бронемашинам, автомобильной технике и живой силе противника. Ранее военные ведомства объявили о взятии под контроль «Зеленого». Всего же за неделю российские военные заняли 11 населенных пунктов. Также нанесены массивные
0: массированный и 9 групповых ударов. Поражены военные предприятия Украины, логистические центры, цеха производства наземных робототехнических комплексов, безэкипажных катеров, места подготовки и запуска крылатых ракет «Фламинго». Также под удары попали объекты инфраструктуры украинских портов, предназначенные для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Поражены 2 патрульных катера военно-морских сил Украины и 12 морских судов, действующих в интересах ВСУ. Черноморский флот за неделю уничтожил 2 украинских безэкипажных катера. Российские средства ПВО за это время сбили 26 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 8477 беспилотников неприятеля. То, что Украина начала войну с мультфильмами, лишний раз доказывает уродство киевских властей. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал ввод санкций против авторов мультсериала «Маша и Медведь» со стороны властей Украины. Как отметил представитель Кремля, мультфильм покорил мир добротой и человечностью.
21: Вы знаете, в целом «Маша и Медведь», эти мультфильмы, они покорили весь мир. Без преувеличения покорили они своей добротой. Покорили они своей человечностью, покорили они пропагандой в хорошем смысле этого слова действительно самых лучших человеческих качеств. И то, что Украина начала войну и с мультиками тоже, ну, это лишний раз, наверное, показывает уродство киевского режима.
0: Между тем, министр культуры Украины Татьяна Бережная сообщила, что мультфильм «Маша и Медведь» собрал за год в стране более 800 миллионов онлайн-просмотров. В Сахалинской области возбудили уголовное дело после того, как самолет Ан-3 авиалеса охраны совершил аварийную посадку и загорелся во время тренировочного полета. По данным следствия, на высоте 600 метров у самолета отказал двигатель. Это вынудило дело экипаж экстренно приземлиться в 2 километрах от аэродрома. Никто не погиб и не пострадал. Подробности рассказала старший помощник руководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Екатерина Петрушина.
22: Во время полета произошел отказ двигателя воздушного судна, в результате чего экипажем совершена жесткая посадка в 2 километрах от посадочной площадки «Зональная». В результате авиационного происшествия воздушное судно загорелось после посадки. На борту самолета находились 3 члена экипажа и 5 парашютистов Сахалинской авиабазы. Погибших и пострадавших нет. Следствием рассматриваются 2 основные версии происшествия. Техническая неисправность воздушного судна, а также нарушение правил пилотирования. В настоящее время следователями и следователями-криминалистами проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.
0: Между тем, по информации прокуратуры, на борту находились 8 человек. Это 2 члена экипажа авиакомпании «Добролет», у которой агентство арендует Ан-3, летчик-наблюдатель и 5 парашютистов Сахалинской авиабазы. Авиакомпания оказывает транспортные услуги для отслеживания пожарной опасности в лесах и тушения лесных пожаров. Ковчег с частицей мощей Дмитрия Донского, обретенных в Архангельском соборе Московского Кремля, планируется пронести 6 сентября в общемосковском крестном ходе, который возглавит патриарх московский и всея Руси Кирилл. Об этом РИА Новости сообщили в Русской Православной Церкви. Крестный ход начнется от храма Христа Спасителя, где утром патриарх совершит божественную литургию. Торжественная процессия пройдет по набережной реки Москвы, Хамовническому валу и завершится в Новодевичьем монастыре. Напомню, на днях реставраторы объявили, что открыли в Архангельском соборе Московского Кремля саркофаг святого великого князя Дмитрия Донского. Исследования подтвердили, что останки принадлежат именно ему. 18 августа у мощей святого князя совершил молебен сам патриарх Кирилл, а накануне в Архангельском соборе молился президент России Владимир Путин. Вспышка предпоследнего класса мощности зафиксирована сегодня на Солнце. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики. Отмечается, что в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка класса М. Накануне на Солнце произошло сразу 3 вспышки класса М и 16 вспышек класса С. Ранее сообщалось, что 21 и 22 августа ожидаются вспышки самого высокого класса X. Напомню, вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которые, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
23: Погода.
2: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра переменная облачность, в конце дня умеренные дожди, ночью плюс 13-15, днем 20-22 градуса. В Москве также переменная облачность, вечером преимущественно к западу области дождь, в ночные часы плюс 11-13, а в дневные 20-22 тепла. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду, атмосферное давление будет понижаться и составит 745 миллиметров, что ниже нормы. Сейчас в городе плюс 21, давление 746 миллиметров, влажность воздуха 60%.

0: Вадим. Добрый день, дорогие друзья. Конечно, вы понимаете, почему мы поставили ZZ Top трек. Ну, во-первых, здравствуйте. И, во-вторых, Рита, привет.
1: Да, привет, да.
0: Я сейчас ехал и кайфовал от вашего эфира по поводу еды, всяких куриных лапок. И вот здесь, в студии, продолжил разговор с вашим гостем с большим удовольствием. Очень мне понравилось.
1: У нас лучшие эксперты, знатоки своего дела.
0: Да,
1: любители.
0: Слюноотделение – вещь опасная, я тебе так скажу. Но я был пообедавши, поемши. И вот эта рекомендация ходить в магазин поемши, она мне тоже понравилась.
1: Да.
0: Да, но мы возвращаемся к ZZ Top. Печальная новость. Фрэнк Бирд ушел из жизни. До этого, пару недель тому назад, они, то бишь ZZ Top, отменяли концерт в Hollywood Bowl. Вот. Для всех ZZ Top какой-то особый имеет, я не знаю, особую ценность группа. Что-то в этом есть такое свое, уютное, эти бороды, согласись, да?
1: Ну, наверное, каждый для себя, кто музыкой хоть как-то увлекается или чуть-чуть интересуется, всегда знает, с какой песни началась история, ну, и твоя личная история знакомства с этой группой. Мне так кажется. У каждого есть любимая песня этого коллектива. Блюз-рок,
0: ну,
1: или,
0: ну,
1: там, поп вот этот лютый. Или, ну, наверное, так. Ну, хорошие ребята. Они были уникальны. Их всегда можно было узнать.
0: Да, и вообще, вот сейчас такая ситуация... Как продолжится работа, останется один из трех оригинальных участников. Да, Билли Гиббонс. Вот, ты знаешь, вот следующий трек у нас заряжен с тобой, группа Sweet, и пошли перебранки. Значит, остался в живых один гитарист, Энди Скотт, и он ужасно напряжен, что бас-гитарист, они с ним были не в ладах в последнее время, передал права какой-то юридическому трасту. Его жена там этим управляет, и ездит группа под названием The Sweet, в которой нет ни одного участника оригинального. Они ездят, поют эти песни. Вот, правда, у них территория Америка-Канада. Вот. Но я думаю, что ZZ Top, конечно, другая история. Я думаю. Будь то сольный Гиббонс, будь то под
1: там
0: маркой ZZ Top.
1: Главных было, но еще был же, наверное, еще басист и ну, барабанщик тоже. Если кто-то психанет, ну, в принципе, Билли Гиббонс, если в честь своих ушедших товарищей сделает какой-то мини-тур, это будет великолепно. Я думаю, все
0: да,
1: поймут,
0: конечно,
1: и все
0: да,
1: это оценят.
0: И все поймут, и оценят, и то, что они сейчас работали с другим бас-гитаристом, бывшим их техником, вот, Фрэнсис Элвуд. Который тоже вписался и визуально вписался, и как музыкант вписался в этот репертуар. Вот. Но что касается музыканства, там особых чудес нету. Игра на бас-гитаре в группе ZZ Top. Но сама группа уникальна. И вот с музыкальной точки зрения я могу сказать такую вещь. И уже говорил 100 раз, и повторюсь. Подобного рода коллективов, которые играют, ну, блюз-рок в Америке, их тысячи. В каждом пабе играет группа, она играет тум-ту-дум-ту-дум, вот этот репертуар или ту-ду-ду-ду-тум-ту-ду. То есть все одно и то же, блюз-роковые вещи. Но то, что они это придумали, вот этот визуал, то, что они придумали, как играть барабанщику, а барабанщик играл как драм-машина.
1: Вот как, да, похоже, правда.
0: Да, как в группе Хруанг Бин. Человек вообще сбивок никогда не делает, просто играет ритм, как будто заряженный. Вот, поэтому жалко, посмотрим, как будут развиваться события. Вот, я смотрю, приходит уже сообщение. Спасибо, буду стараться отвечать. Ну уж, коль про Свит я рассказал, давайте послушаем Ballroom Blitz трек. И пожелаем Энди Скотту, чтобы все-таки параллельные коллективы с не имеющими отношения музыкантами остановились.

0: Ballroom Blitz. Я бы сказал Ballroom Blitz Krieg, потому что война не прекращается, и она не прекращалась, пока живы были другие участники. Я посмотрел кусочек интервью с гитаристом, где он рассказывает про взаимоотношения как раз со Стивом Пристом, с басистом и с Брайаном Коннелли. Интересная штука. Он предлагал им: давайте группу соберем. Не-не-не, каждый говорит: мы свою группу соберем, свою. Причина, ну, догадаться нетрудно. Когда собираются все вместе, деньги надо делить на равные доли. Вот. А когда Брайан Коннелли берет музыкантов по $100 условно и объявляет группу «Sweet» с Брайаном Коннелли, то основная котлета попадает ему в карман. И так думает каждый участник. Это все абсолютно одно и то же, тысячи раз повторяющиеся истории. Можно, нужно винить музыкантов за это? Ну, не имеем права, наверное. Понимаешь? Когда есть какая-то трейдмарк какой-то, люди начинают доставать ножовки и пилить его на части. И тут начинается грусть. Дружба пропадает. И вот кому отпилится какой кусок? А тут еще жены вступают в силу. И вообще начинается дискотека. Кстати, ты едешь в Питер, мне сказали, на концерт Kanye West, уже билеты взяла,
1: нет,
0: да?
1: Нет, нет, это, наверное, ошибочная какая-то.
0: Нет, нет, я, вот информация.
1: Я песни не знала. Только вот, ну, «Снова седая ночь», это его же песня? Вот
0: его практически, да, он весь репертуар сделал, так,
1: да,
0: сказать, что-то новое.
1: Нет, я не фанат, просто смысл. Говорят, туда очень много людей, там за 10 минут продали билеты.
0: Кто эти люди?
1: Ну, наши дети.
0: Вот.
1: Возраст такой примерно, 30, наверное, максимум 35.
0: Подожди, ты говоришь, наши дети 35.
1: Ну, вашим детям сколько?
0: Моим детям. Ты к моим детям не пристраивайся.
1: Ну, ты именно.
0: Сегодня у Глена Хьюза день рождения, 74. Он с трудом меня догнал, понимаешь, еле-еле. Вот, уже пора к моим внукам пристраиваться, я так понимаю.
1: Ну, мои дети уикенда хотели видеть, но у нас не получается никак это.
0: Ну, видишь, а ты в курсе, как Уикенд там начал взбрыкивать? Ему надоела эта кличка партийная, Уикенд.
1: Вот.
0: Нет. Она ему надоела, он говорит: нет, хочу уйти из этого образа. Но ему люди, которые вокруг, а он же стадионы работает. У него, между прочим, в ближайшее время, в августе, по-моему, или чуть попозже, Уэмбли, там парочку-тройку стадионов Уэмбли у Уикенда. И он говорит: нет, помнишь, как взбрыкнул Принц, артист, в свое время? Он, ему надоело принцевание надоело. И он...
1: просто знак какой-то.
0: Да, правильный знак. И я в этот момент был в Монако, и там заклеивали слово «Принц» в World Music Awards, я это помню. Вот, а он расхаживал в желтом гипюровом костюме и вот лолипоп облизывал, я помню, в женских туфлях. Интересно. Слушай, так, вблизи, ну, да, посмотреть на шоу-бизнес очень интересно. У нас тоже есть на что смотреть, я знаю, ты
1: на
0: любишь...
1: Валентину Легкоступову.
0: Да. Ну, тут, слушай, тут, как говорится...
1: Light Steps.
0: Да.
1: Валентина Light Step.
0: Да, ну, тут шутки неуместны, она ушла из жизни, к сожалению. Да, ну, ты понимаешь. Да.
1: Ну, я не в этом смысле.
0: Ну, мы можем Киркорова вспомнить и поулыбаться, правильно?
1: Он жив.
0: Дай бог, ему здоровья. Ну что, у нас Танита Пилорама есть, Танита Тикарам, знаменитая песня «Twist in my sobriety». Дело в том, что...
1: Ну, Валентина тоже есть у нас, Лекаступ.
0: А вот давай, выбирай, Танита Пилорама или Light Step, выбирай.
1: А можем и ту, и ту прекрасно.
0: А давай начнем с Light Step, давай с Легкоступовой начнем. А знаешь, почему я ее зарядил? А вот пошла уже Пилорама. Ну, давай Пилораму.
1: Ну, да.

0: Мое мнение, песня просто замечательная. Я думаю, ты разделяешь мои взгляды на это произведение музыкальное. Рит, как тебе эта песенка?
1: Это, ну, она очень классика уже, я думаю.
0: Да, можно смело назвать классикой. Вот эта партия гобоя просто замечательная. Вот Танита Тикарам буквально на днях дала большое интервью, где рассказывала про создание этой песни. Она была подростком, еще было лет 16. И она говорит, я помню, я лежала на полу и писала стихи. И никакого отношения к алкоголю. А песня называется «Twist in my sobriety». Как бы изгиб в моей трезвости. Вот. И слово «sobriety» – это чисто умозрительное. Вообще это подростковая тематика. Хочется быть замеченной. Вот, но ты это понимаешь, имея дочку, все это одно и то же. Становление проходит человек, сложные периоды жизни своей. И вот у нее получилась такая песня. Я был удивлен, узнав, что искали звуки, вот сыграть ответы, так называемые, аранжировочные. И сначала это были синтезаторные звуки, то есть были нарулены звуки, а потом пришел музыкант и переиграл это живым звуком на гобой. Вот это очень классная штука. Вот я сейчас слушаю, по-моему, это фа-минор, да, тональность?
1: Ой,
0: и очень клево она спела, ты знаешь. Я не очень знаю ее творчество остальное. У меня
1: там еще пара хитов была.
0: Правильно.
1: А знаешь почему?
0: Правильно.
1: Вот то, что ты сказала об ощущениях юности, и она моя ровесница. И она прославилась как раз в то время, когда мне было 18. Вот, и как так получилось? Ну да, 1988 год, хит, и потом потихоньку нам стали показывать по телеку иностранные клипы. И эта песня была, среди прочего.
0: Угу.
1: Сюзанна, знаешь, Вега почему-то прославилась песней «Лука» и «Томс Дайнер». Вот эта песня
0: точно
1: была очень известной.
0: Точно,
1: и
0: точно,
1: третий
0: точно
1: хит была песня...
0: «Another скажу, Day in Paradise» Вега примерно тоже была. Помнишь?
1: Быть. Да, ну это Фил Коллинз, не, он
0: Коллинз
1: именно из женщин.
0: Или он попозже
1: кто-то
0: был?
1: Кто-то третий был. Сюзанна Вега, Танита Тикарам.
0: Ну, большие песни, хиты были.
1: Белинда Карлайл, может быть, какая-нибудь.
0: Heaven is a place on earth. Это примерно тот же период.
1: Примерно. А, Трейси Чепман, я помню.
0: Песня Fast Car. Ох, мы с тобой хорошо сказали.
1: Да.
0: Вот, но она абсолютно не параллелится фастка с российским рынком. И я помню, что ее пытались ставить на радио. Абсолютно никакой реакции не было. А вот Танита Тикарам очень даже песенка заходила. Но она ярко выраженная и минорная. Ты сказала 88-й год. Мне приходили вопросы, связанные с проектом Music Speaks Louder Than Words, который как раз стартанул в 88-м году. Я сейчас в двух словах про этот проект расскажу. Финский и американский два музыкальных деятеля. Интересные два парня. С финским у меня был контракт. Это была компания Taurus Music, которая представляла песни советские на тот момент в Финляндии. И они были очень популярны. То есть несколько авторов песни расхитовались. Игорь Николаев, Юрий Антонов, Давид Тухманов, мои несколько песен тоже. И вот мы с Антаром Павалайнином, кстати, я с ним на контакте до сих пор, мы на контакте были, и родилась идея привести супер авторов американских сюда, в Москву, чтобы они могли посотрудничать с советскими композиторами. И вот этот проект начали делать, подключилась компания Epic Records, и сюда приехали очень-очень известные люди, причем некоторые из них были не только авторами, но и исполнителями, такие как Майкл Болтон, Синди Лопер. Вот. И здесь писали песни с российской стороны: Игорь Крутой, Виктор Резников, Олег Газманов, ваш покорный слуга, Игорь Николаев, Владимир Кузьмин. То есть такой большой-большой проект был. И вышел альбом. И вот слушатели «Маяка» присылают картинки с этим альбомом. Там есть пару моих песен тоже. И по следам этого проекта я полетел в Лос-Анджелес работать с группой Red Sky. Такой был проект с Дезмондом Чайлдом. Я про это часто рассказываю. Я смотрю на часы, а может быть мы бабахнем «Call Me» песню «Блонди», новый кавер вышел. Ты как, Рит?
1: Я только за. Единственное, мы Канье Веста все время вспоминаем, его никогда не ставим.
0: А давай
1: может,
0: ставить.
1: Поставим
0: ну,
1: эту музыку.
0: «Седую ночку» поставить надо, наверное.
1: Да нет, ну что-нибудь более...
0: Ну, «Седая такое. Ночка» под рукой у нас, да?
1: Чего-то... Что найдем?
0: Ну вот «Call Me» поставила Я Светлану не представил сегодня, видишь.
1: Светлана Юрьевна Трусенкова
0: с нами? Светлана Юрьевна с нами, и вот она Call Me ставит и имеет полное право на это.

0: Замечательная песня. Вспоминается Дебби Харри. Классная, симпатичная.
1: Она принимала.
0: Да, Блонд, да, здорово это. Вот приходит сообщение по поводу Suicide Blonde in Excess. Я рассказывал про эту историю, про Хатчинса, про Майкла Хатчинса. Ужасно жалко. Такой классный парень. Очень теплый был человек. Ну, видать, какие-то вот серьезные были у него проблемы различные там с веществами и все такое прочее. У меня остались воспоминания замечательные. И на тот момент его girlfriend Хелена Кристенсен, тоже очень симпатичная, с таким фиолетовым оттенком глаз. Классная, это World Music Awards Монте-Карло. Я знаешь, что тебя хотел спросить, Рит?
1: Да, Владимир Леонидович.
0: Ты специалист по концертной деятельности. Вот Танита Тикарам, она была у нас или нет в свое время?
1: Я не припомню.
0: Я тоже.
1: Я не уследила.
0: Да.
1: Вроде была. А
0: мы сейчас попросим наших слушателей, подскажут. Наверняка, кто, если была, наверняка кто-то был. Сюзан Вега была, если я не ошибаюсь. Да, она была. Вообще много приезжало артистов. Что касается Канье Уэста, вот развернулась такая полемика. Зачем, как, что? Вот твое...
1: А я не читаю.
0: Да?
1: А я нет.
0: Вот
1: как
0: классный
1: в том анекдоте.
0: Ответ.
1: А я и не играла.
0: Вот классный ответ.
1: Я же рассказывала анекдот этот. Ну, он такой, жизненный.
0: Давай его отложим на после новостей.
1: Давайте,
0: ладно?
1: С удовольствием.
0: И, так сказать, поговорим уже более детально на эту тему.
1: Да, дадим микрофон другим студикам, вернемся.
2: Студия Владимира Матецкого.
3: В Москве 14:30.
2: Новости.
3: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. Владимир Путин провел в Кремле оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России. Президент обсудил стратегию развития арктической зоны страны и обеспечения нас безопасности в Арктике. Помимо этого, участники совещания обсуждали вопросы общего военно-политического характера. С докладами выступили вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и помощник президента Николай Патрушев.
4: Уважаемые коллеги, добрый день. У нас два вопроса. Один носит такой общий военно-политический характер, а второй более предметный. Это стратегия развития арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности в Арктике. Предлагаю со второго и начать. Пожалуйста, Юрий Петрович Трутнев, а потом Михаил Петрович Патрушев.
3: Как сообщили в Кремле, сегодняшнее совещание состоялось в очном формате. Предыдущее совещание Путина с постоянными членами Совбеза прошло 14 августа. Темой стали вопросы сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей в культуре и креативных индустриях. С докладом тогда выступила глава Минкультуры Ольга Любимова. Российские военные уничтожили около роты украинских солдат в ходе штурма села Зеленого в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Там отметили, что в ходе боев военнослужащие взяли под контроль крупный район обороны противника и зачистили

0: прошел путь от небольшого поселения на берегу Камы до одного из крупнейших промышленных центров России. Как отметил Путин, сегодня уроженцы города плечом к плечу с боевыми товарищами защищают Отечество, в ходе спецоперации вносят вклад в развитие российской экономики, науки и культуры. Он пожелал горожанам успехов в решении масштабных задач и всего самого доброго. Ковчег с частицей мощей Дмитрия Донского, обретенных в Архангельском соборе Кремля, планируется пронести 6 сентября в общемосковском крестном ходе, который возглавит патриарх московский и всея Руси Кирилл. Об этом РИА Новости сообщили в Русской Православной Церкви. Крестный ход начнется от храма Христа Спасителя, где утром патриарх Кирилл совершит божественную литургию. Торжественная процессия пройдет по набережной реки Москвы, Хамовническому валу и завершится в Новодевичьем монастыре. Напомню, ранее реставраторы открыли в Архангельском соборе Московского Кремля саркофаг святого великого князя Дмитрия Донского. Исследователи подтвердили, что останки принадлежат именно ему. 18 августа у мощей святого князя совершил молебен патриарх Кирилл, а накануне в Архангельском соборе молился президент России. Около 30 медведей пришли в популярные у туристов яблоневые сады в село Яйлю в республике Алтай. Как сообщили в Алтайском биосферном заповеднике, каждую ночь в селе могут находиться до 10 лесных хищников. Село расположено на берегу Телецкого озера на территории заповедника. Оно находится недалеко от села Артабыш, где 19 августа медведь напал на палатку туристов, утащил 29-летнюю жительницу Новосибирска в лес и там убил. Как объяснили сотрудники заповедника, медведи пришли в Ялинские сады, поскольку в этом году нет урожая кедрового ореха и других дикорастущих в тайге. Мониторинг за селом ведется с помощью БПЛА. За хищниками наблюдают и в ночное время. Пока агрессивного поведения зверей по отношению к человеку зафиксировано не было. Но 6 августа медведи начали заходить во дворы поселка, поэтому его закрыли для туристов. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность. В конце дня умеренные дожди. Ночью плюс 13-15, днем 20-22 градуса. В Москве тоже переменная облачность. Вечером преимущественно по западу области дождь. В ночные часы плюс 11-13, а дневные 20-22 тепла. Сейчас в российской столице плюс 21, давление 746 миллиметров, влажность воздуха 61%.
1: Маяк. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Пловец Кирилл Пригода выиграл золото спартакиады народов России на дистанции 200 метров брасом. Второе место занял Даниил Писецкий, третьим стал Александр Жигалов. Трех призеров разделила одна секунда. А ранее сегодня Илья Бородин, выигравший золото недавнего чемпионата Европы на дистанции 400 метров комплексным плаванием, победил в этой дисциплине и на спартакиаде. Почти 3 секунды ему уступил Максим Ступин, третье место занял Александр Шипицын. Российские фигуристы Мария Фефелова и Артем Валов одержали победу в танцах на льду на этапе гран-при среди юниоров в китайском Сиане. На 8 баллов они опередили итальянский дуэт Зои Бьянки и Даниэль Базиле. Третье место заняли канадцы Саммер Хомик и Николас Бьюлоу. «Прикольно, но сил радоваться уже просто нет», — сказал после победы Валов. В субботу с произвольными программами выступят девушки-одиночницы. После короткого проката лидирует россиянка София Дзепко. А ранее короткую программу у юношей в Сиане выиграл Лев Лазарев. С подробностями Андрей Кудряшов.
2: Воспитанник Сергея Давыдова выдал абсолютно чистый прокат, набрав внушительные 86,76 балла. Россиянин без единой помарки прыгнул сольный тройной аксель и тройной луз, а также сложнейший каскад тройной флип, тройной тулуп исполнил во второй половине программы. Все вращения дорожки шагов арбитры оценили на максимальный четвертый уровень сложности. Этот триумф дался фигуристу через преодоление. Уже после выступления Лев

0: признался журналистам, что весь день чувствовал себя плохо. Цитирую. «Я достаточно доволен своим прокатом, правда, было очень тяжело. Я сейчас не очень чувствую, весь день меня тошнит. На всякий случай перед прокатом я вообще не разминался на полу. Может, акклиматизация. Сегодня на утренней тренировке я это почувствовал. Мне было очень тяжело. Я ни в коем случае не жалуюсь. Просто под конец утренней тренировки уже ужас был какой-то», заявил Лазарев после проката. Судьба золотых медалей решится уже завтра, 22 августа, когда юноши представят свои произвольные программы.
1: Сергей Козин назначен главным тренером баскетбольного клуба «Динамо Владивосток». С 2021 года Козин является ассистентом главного тренера сборной России, а последние два сезона он возглавлял «Парен-Н». Под его руководством клуб дважды доходил до финала Кубка России. Нападающий Даниэл Спронг покинет «Автомобилист». Как сообщает «Спортэкспресс», нидерландский хоккеист может перейти в «Акбарс». В прошлом сезоне континентальной хоккейной лиги Спронг стал лучшим снайпером «Автомобилиста» в регулярном чемпионате и лучшим снайпером и бомбардиром в плей-офф. «Спартак», один из главных конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство, признал главный тренер сине-бело-голубых Сергей Симак. «Последние игры складываются достаточно непросто. Минимум моментов и в Суперкубке, и в Кубке, и в чемпионате, поэтому посмотрим. Наверное, примерно такой же игры и ждем от матча со «Спартаком», — добавил Симак. В воскресенье «Спартак» на домашнем поле в Москве сыграет с «Зенитом» в пятом туре чемпионата России по футболу. Матч начнется в 20:00. Команды уже встречались в этом сезоне. В игре за Суперкубок России «Зенит» победил «Спартак» в серии пенальти. С вами был Юра Геворкян.

0: У меня получается под Канье Уэста работать, а у тебя? Под Бьянку, Рит, под Бьянку сможешь работать?
1: Оголён. Премьера песни на маяке?
0: Нет. Я говорю, у меня получается под Канье. А ты да. под Бьянку, одежду под Бьянку можешь подстроить? Слабо?
1: Уже да, уже нет.
0: Ну ладно, не куражу. Напрашивайся на комплимент. Ты фигуристая девушка-то у нас, фигуристая.
1: Да, да, но мы никогда, вот я впервые слышу эту песню этого человека, ну, наверное, я слышала, не знала, что это он. И я понимаю, почему он так многим нравится.
0: Объясни, я с удовольствием послушаю, объясни.
1: Ну, это нам не должно нравиться, это как мультики. Ну, то есть это делают для детей, а это делают для ребят, которые вот эту
0: которые
1: культуре,
0: двоеточие.
1: Живут.
0: Которые, вот, для ребят, которые двоеточие. И вот дай,
1: которые
0: дай.
1: Которые любят хип-хоп, рэп, и которым до 30.
0: А вот мне нравится, ты все вот очень красиво вот так подаешь. И да, и вот это нравится ребятам, которые любят жанр хип-хопа. И в этом жанре.
1: Я жанр слова не сказал, не наговаривайте на меня.
0: Но есть очень интересная музыка, и в этой музыке есть интересные артисты, которые.
1: Слово интересное я тоже не сказал.
0: Да, которые очень нравятся, нам нравятся. Вот, и мы слушаем эту музыку, она нравится, нравится. А он мне нравится. Вот ты так. Вот, ну, ты
1: нет,
0: так не говоришь.
1: Так,
0: ты так не говоришь,
1: не
0: но ты мыслишь
1: я
0: вот так.
1: Я сейчас экзибита найду. Экзибит. Вот это мне нравится.
0: Злого экзибита.
1: Даже Нелли молодой нравился.
0: Простой экзибит или злой? Нелли.
1: Он сейчас котов выращивает. Он просто дед на пенсии. А раньше такое жёг, что Канье Уэст ему просто кофе носил в студию.
0: Ты следишь за судебным процессом по поводу Тупака Шакура?
1: Нет, конечно, нет.
0: Вообще, ты выпала из жизни сегодняшней, девочка.
1: Да потому что вы меня подсадили на сериал «Mad Men». И я вторую неделю, вот у меня минута есть, я смотрю эти мучения пожилого, среднего класса
0: стоп,
1: мужчины.
0: Стоп, стоп, кто там пожилой еще? Он там снимался,
1: ну, такой,
0: он как огурец.
1: Поживший, хорошо, поживший.
0: Ну, парень, но симпатичный, твой же
1: да,
0: фасон.
1: Да, ничего.
0: Ну, сериал-то вы экстра класса, согласись.
1: Ну, необычно.
0: А
1: ну,
0: как,
1: экстра-класс я бы не сказала. А какая, Твин Пикс экстра-класс.
0: А, ну, это другой совсем коленкор. Но там вот игра актеров, будь то Хэм, Картхайзер, там все, будь здоров.
1: Ну да, играют хорошо.
0: У-у-у, ты что? Это
1: как живут?
0: Скажи мне, а как стилизация вся сделана? Вся стилизация.
1: Да, это их жизнь, нам это не понять. У нас такого в 50-е
0: правильно.
1: Не было.
0: Поэтому на Канье Уэста мы с тобой не едем. Это официальное нет. заявление. Да. Понимаешь?
1: Но так. мы...
0: Но мы
1: да, если кто-то психанет, пожалуйста. Кто-то из нас.
0: Уже, как говорится, там якобы билеты-то уже пошли. И вот я так затормозил, притормозил. Цифры какие-то уже проданы, 100 тысяч билетов. Но мне кажется, что это хайп. Это вот так вот, знаешь, 100 тысяч. Что-то такие, округляшки такие мне не нравятся. Валентина Легкоступова. Выбор. Рита Митрофанова всегда выбирает песню «Ягода малина» и
1: да.
0: идет на рынок двоеточие. Для того, чтобы купить. Какие ягоды покупает Рита Митрофанова на рынке, меня интересует.
1: Я на рынок не хожу никогда. Уж вы
0: так.
1: меня за столько лет могли бы знать.
0: Я тебя
1: хожу
0: знаю.
1: Только в супермаркеты. Вы меня не подзуживаете.
0: Я не подзуживаю.
1: Не хожу я на рынке. Даже выходного дня рынки не хожу. Я...
0: Ну, вот,
1: покупай все в магазинах.
0: А ягоды какие ты берешь?
1: Малину.
0: Малину любишь. И ягода малина. Там
1: клянусь,
0: есть такие слова.
1: Здоровьем рыжим.
0: Второй куплет. Ты мне слово, а я тебе два.
1: Два. Цвай штук.
0: Цвай штук. Штукен.
1: Си. Зиша.

0: замечательный новогодний огонек, в котором я снимался в качестве артиста с Игорем Николаевым. Я вспоминаю, я рассказывал про это. Но нас с ним вырезали. Но песни наши в этом огоньке звучали. У Николаева, я не помню, какие у меня была ротару. Было, но прошло. И вот Валя Легкоступова, молодая, замечательная, снималась. Вот мы сегодня вспоминаем эту песню с удовольствием. Слова Плецковского, музыка Славы Добрынина. К сожалению, нет в живых ни Плецковского, ни Добрынина. К сожалению, великому. Славка, замечательный Славка Добрынин. Битломан со стажем. Когда-то он начинал в группе, по-моему, «Атланты» они назывались. Забыл как. И Славка пел «Paperback Ride» эту песню. Репетировали они в таксопарке. Вот. И Слава был тогда еще Антоновым. Он не был Добрыниным, а уже потом появилась вот такая прямая, как говорится, конкуренция между двумя Антоновыми. И Юра Антонов на вот печальная история похороны Славы Добрынина. Вот. Юра очень хорошие слова сказал. Молодец. Вот. Да. Прощаясь со Славой Добрыниным. Очень-очень трогательно это было. Так что эта песня, она такое, знаешь, вот у меня вызывает удивительное.
1: Да она всех вызывает.
0: Удивительное, да, удивительное ощущение. И потом, Рит, дорогая, по поводу рынка, ну о чем ты говоришь? Конечно же, мы с тобой еще обсудим все ягодные темы.
1: Конечно.
0: Обсудим.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. 450 гектаров рапса уже собрали аграрии в области. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, это составляет 11% от общего плана. Выращиванием культуры занимаются 12 хозяйств в трех округах области. Абсолютным лидером по объемам посевов является племзавод «Заря». Рапс ценится аграриями не только за высокую рентабельность, но и за агротехнические свойства. Из семян получают растительное масло и богатый протеином жмых, необходимый для производства кормов. Первый этап ремонта городского рынка в Вологде завершат до конца года. Об этом сообщил глава города Сергей Жестянников. Проект предусматривает новые павильоны, обновленную входную группу, декоративные элементы и подсветку. Все это будет выполнено в едином стиле. По графику подготовительные работы и демонтаж должны завершиться до 30 сентября, после чего начнутся штукатурные работы. Монтаж центральной входной группы запланирован до 30 декабря. Главный фасад должен быть готов до конца года, чтобы к новогодней столице объект приобрел достойный вид, отметил Сергей Жестянников. Вологодская санавиация доставила в Нижний Новгород ребенка с серьезными ожогами. 10-летний мальчик получил травму в результате неосторожного обращения с огнем. Врачи областной детской клинической больницы провели противошоковую терапию, стабилизировали состояние и выполнили необходимое хирургическое вмешательство. После телемедицинской консультации с коллегами из ожогового центра было принято решение о переводе пациента в Нижний Новгород. Праздник меда отметят в парке ветеранов в Вологде. Гостей ждут 23 августа с 11 до 14.00. Запланирована выставка продажа меда и медовой продукции, концертная программа творческих коллективов и мастер-классы, а также другие мероприятия. Агропромышленная выставка «День поля» пройдет в области. Мероприятие запланировано на 28 августа у деревни Кубаево Вологодского округа. Впервые на выставке будут организованы обучающие мастер-классы по применению современных технологий, новых решений и инновационных методов работы для зоотехников, ветеринаров и агрономов. Также в программе совещания, круглые столы, выставка сельхозтехники, конкурс пахарей и трактор-шоу. Акция «Соберем ребенка в школу» проходит в Вологде. Гуманитарную помощь собирают для детей из многодетных и малообеспеченных семей города Алчевска. В перечень товаров входят рюкзаки, пеналы, дневники, альбомы, краски, тетради и другие канцелярские принадлежности, необходимые в школе. Сбор помощи проходит до 25 августа. Вещи можно принести в муниципальные штабы акции «Мы вместе», которые работают в каждом округе. В Вологде офис находится на улице Казакова, 11А.
2: Новости спорта.
3: Вологодский бассейн «Динамо» возобновил работу. Спортобъект открылся после планового ремонта городского водоснабжения. Расписание свободного посещения бассейна доступно в официальной группе организации, сообщает спортивный медиа-офис области.
2: Погода на маяке.
3: Сегодня днем облачно, дождь, ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 20, в Вологде плюс 19 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Пятнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин провел в Кремле оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России. Темами стали развитие арктической зоны и вопросы общего военно-политического характера.
3: У нас два вопроса. Один носит такой общий военно-политический характер, а второй более предметный. Это стратегия развития арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности в Арктике.
1: Затем Владимир Путин передал слово для доклада вице-премьеру, полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу. Также с докладом выступил помощник главы государства Николай Патрушев. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Першомарьевка, Ореховатка, Николайполе, Андреевская община, Красноподолье, Водянское и Матяшево в Донецкой Народной Республике, Кудиевку в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Рыбальское и Новосолошино, а накануне взяли «Зеленое». В Запорожской области нанесено поражение живой силе техники 6 украинских бригад и 3 полков ВСУ, потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили более 2340 военнослужащих, 2 танка, 15 боевых бронемашин, 54 автомобиля, 4 орудия полевой артиллерии и 7 станций радиоэлектронной борьбы. Вооруженные силы России с 15 по 21 августа нанесли массированные 9 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками большой дальности. По данным Минобороны, были поражены предприятия военной промышленности Украины, логистические центры, объекты топливно-энергетической транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, цеха производства наземных робототехнических комплексов, беспилотников, безэкипажных катеров и комплектующих к ним, места подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго», склады боеприпасов, горючего и материальных средств. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Взрыв прогремел в Харькове, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Сумах и Одесской области. Мирный житель погиб в результате детонации дрона ВСУ в селе Никольское Белгородского округа, сообщили в оперштабе региона. Ранее в РИО губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 4 пострадавших за сутки. Ковчег с частицей мощей святого князя Дмитрия Донского планируется пронести на общемосковском крестном ходе, который состоится 6 сентября и который возглавит патриарх московский всей Руси Кирилл. Об этом сообщил ТАСС, источник в Русской Православной Церкви. 6 сентября, в воскресенье, крестный ход начнется от храма Христа Спасителя, где утром патриарх Кирилл совершит божественную литургию. Молитвенное шествие пройдет по набережным Москвы-реки, Хомумническому валу и завершится в Новодевичьем монастыре. Напомню, во вторник стало известно, что мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского были определены в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Кремля. Исследование подтвердило их подлинность. 18 августа у мощей святого князя совершил молебен патриарх Кирилл, а накануне в Архангельском соборе молился Владимир Путин. По благословению патриарха Кирилла несколько частиц мощей Дмитрия Донского были помещены в ковчеге. Они будут находиться в храмах для поклонения верующих. В Русской Православной Церкви сообщили, что рассматривается вопрос о доставке частицы мощей святого князя в зону спецоперации для духовной поддержки военнослужащих. Финляндия почти достроила забор на границе с Россией. Остались отделочные работы, сообщил руководитель проекта Эрки Матилайнен из штаба пограничной охраны, передает РИА Новости. Он заявил, что заградительный комплекс фактически готов. Финляндия с 23 года строит забор на юго-востоке границы с Россией, там, где располагаются самые загруженные пункты пропуска, которые сейчас закрыты. Общая протяженность забора составит около 200 километров. Строят заграждение по всей протяженности 1300-километровой границы с Россией. Финляндия отказалась из-за дороговизны проекта. Километр забора в среднем стоит более 1,5 миллиона евро. Самолет Ил-76 МЧС России совершил за сутки в Сербии 5 вылетов и сбросил более 200 тонн воды на очаги лесных пожаров. Спецборт прибыл по поручению Владимира Путина на помощь местным спасателям. Уже по итогам первого дня работы наших летчиков президент Александр Вучич выразил признательность Москве за помощь.
2: Захвалился в Русской Федерации, что сыну послали Илюшина.
4: Я благодарен Российской Федерации за предоставленный нам самолет. Жители поселка Труино могут быть по-настоящему благодарны пилоту Илюшина. В самолете два резервуара, вмещающие по 21 тонне воды. Чтобы вы понимали масштаб катастрофы и сложность проделанной работы, 21 тонна воды попала прямо в эпицентр пожара. Это спасло около 50 зданий дачных домиков в поселке Труино.
1: И, как сообщается, самолет МЧС России приступил ко второму дню тушения масштабных пожаров в Сербии. Напомню, в республике огнем охвачено более 3500 гектаров, пламя подбирается к населенным пунктам. Борьбу с пожарами затрудняет сложный рельеф местности, рекордно низкий за последние 150 лет уровень воды в Дунае. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра дожди, временами сильные, плюс 15-17. В Москве местами кратковременные дожди, ночью возможны грозы, 20 градусов.

0: Маяк.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
0: Студия Владимира Матецкого.

0: добрый день, дорогие друзья. Продолжаем нашу программу. Владимир Матецкий, Маргарита Митрофанова.
1: Это
0: пятница.
1: Я.
0: Это ты, а это я. Музычка как раз под Канье Уэста, вот под продажу билетов подходит. Поняра-та-та-тара. И поехали.
1: А это кто исполняет?
0: Это Квинси Джонса, знаменитая пьесочка, такая классная абсолютно. Настроение дает, пятницу, погоду. Бензин есть, все есть, заправилась, поехала и так далее. Кстати, ты заправилась, нет?
1: Я в 5 утра вчера встала, да. Откуда вы знаете? Иван Светлана Юрьевна сказала, что я потом
0: свистанули.
1: В эфире засыпала.
0: А почем брала, если не секрет?
1: 74 с чем-то, что ли?
0: По госцене, говори по-русски, по госцене брала. Понимаешь? А кто-то вот у меня тут плачет, сейчас слезами рыдает на плече. Говорят, уже по коммерческим заправлялся, вот так вот. Ну, не будем эту, и не будем эту тему разминать. Главное, заправилась.
1: Да.
0: Заправилась, оно и главное. Значит, смотри, есть такая девочка-певица Фиби Бриджерс.
1: Никогда не слышала.
0: Да, но абсолютно это не зазорно. Дело в том, что вот Тейлор Свифт. Понятное дело, если сейчас объяви концерт ее, народ придет. Просто из любопытства, согласись. Но вот останови 100 человек, напойте Тейлор Свифт одну песню. Ни одна, кого не останавливай, никто не напоет.
1: Да,
0: одна Митрофанова возьмет и споет 16 песен Тейлор Свифт. Понимаешь?
1: Нет, к сожалению, я тоже себя поймала. Удивительный тест. Ни одну не вспомню. Ну, я помню их, как они выглядят, эти песни. Они милые, но...
0: Они такие розовенькие, тепленькие, хорошенькие, пушистенькие. Правильно я описываю, нет? Песенки свифтовские.
1: Да, какая-то мне даже нравилась. Сейчас я гляну.
0: Не надо. Не надо, не смотри ты в телефон, дорогая. Так
1: Хорошо.
0: Называется старинный русский романс. Так вот, Фиби Бриджерс продвинутая, ей 34 годочка. Она известна по Boy Genius, такой есть проект, три девчонки там выступают. 32, вот я смотрю, 32 года. Жанры считаются как инди-фолк, инди-поп, инди-рок. И у нее невероятная... Вот положительная такая аура с точки зрения критики и так далее, и так далее. Вот. Кстати, она сотрудничала с той же Тейлор Свифт, с группой The National, вот, и еще с рядом артистов. У нее собственный независимый лейбл, Saddest Factory Records называется, «Самая печальная фабрика». Хорошее название, да? Я думаю, интрига есть. Слушаем девушку. Модную, гипер-супер модную.

0: такой музыки очень много сейчас. И, вы знаете, я слежу за тем, какие треки появляются у нас. И в следующем часе мы поговорим с исполнительницей, не буду называть ее имя пока. Вот. Это, конечно, немножко другое, я имею в виду исполнительница отечественная, но, в принципе, вот эта ветка существует. То есть, когда люди не идут по пути откровенной попсовой, как говорится, ну, откровенного попсового подхода к музыке, то есть выкачивание любимой, выколачивание хита. Ясно, что такая песня априори гораздо менее пригодна для радио, для танцев и так далее, и так далее. Вот, ритм не соответствует этому, но есть одно большое но. Первое – это фигура художника. Кто это поет? Мы об этом все время говорим. Очень важно, когда слушатель, зритель понимает, видит, ощущает, что человек, который что-то исполняет, он реально свою жизнь на это положил. Это его жизнь. Это первое. А второе – это тексты, что очень смыкается... Да, что смыкается с первым. И, возможно, это второе, на самом деле первое. Тексты. Насколько откровенны эти песни, насколько они касаются каких-то тем... не джун, как говорится.
1: Не зумерских.
0: Да, да, касается зумерских тем. И вот на, на этих гранях, сейчас буквально договорю, я думаю, ты меня поддержишь, на этих гранях возникают, я имею в виду на отечественную нашу музыку, возникают, я бы не сказал, что какие-то новые жанры, а возникают возможности для того, чтобы кто-то продвинулся в этом направлении. Вот добавь, пожалуйста.
1: Ну, тут сложно говорить, поскольку тексты, то, что вот сейчас мы слышали, это англоязычный, это надо понимать, о чем она страдает. Поэтому русскоязычной музыкальной такой общественности нужно очень... Ну, этот язык не самый певческий в этом контексте популярной музыки. Это очень тяжело подобрать. Поэтому те, кому удается, это жемчужины, шедевры. Или правда, на поп-сцене им проще, ну, там... рифмы подбирать, чем вот такую альтернативу гнать, мне кажется.
0: Ты сейчас, используя слово «подобрать», продолжила мысль.
1: На русском сложность писать стихи.
0: Да, но есть два подхода. Есть подход, об этом говорит в интервью Билли Джоэл с Риком Беато. Он говорит, вот два человека, Битлз возьмем, прости господи, возьмем Битлз. Маккартни от музыки идущий от мотивов. Отец играл в музыкальном коллективе, очень нравились Маккартни маленькому из музыкального театра какие-то песни. Леннон, идущий от общего звучания, как он называл, это good sounding record. Ему важно было, чтобы слова звучали. То есть звучание слов. Мы помним «Ом Джай Гуру Дейва Ом». Как это звучит, какой резонанс создает, понимаешь меня?
1: И вот надо между... поставить тогда, раз напел.
0: Да, между Сциллой и Харибдой, то бишь между одним подходом и другим, существует вот весь этот музыкальный мир. Ты можешь приближаться к какому-то абсолютно отвлеченному звучанию, можешь, наоборот, заниматься мелодикой более ярко выраженной. И то, и другое, и еще, наверное, пятое и десятое имеет право на существование. А что касается языка, ты права. И вот я рассказывал об этом. Когда начинали первые группы играть в 60-е годы, я был участником этого движения, то очень многие шли по звукоподражательному пути. То есть искали русские слова, которые звучат как по-английски, понимаешь, да? «Край, милый край», «Край, бэби, край», «Make your mother say». Это было очень распространено. И потом большим переломом было появление социалистического рока, в том числе венгерского рока. Когда вдруг услышали, что венгерские группы «Ингештер могот» абсолютно некомфортно звучащий на слух язык, вдруг ты забывал о том, что эти люди поют по-венгерски, понимаешь? Ну и более комплементарный польский рок и так далее по списку. Там немецкий, каждый раз это был новый оттенок. Но вот элемент этого, он всегда существует. Всегда существует. Двоеточие. Всегда есть возможность... так сказать, или туда идти, или сюда. Потом, как у человека сердце лежит, что он ощущает, понимаешь? Вот ленноновское знаменитое желание создать песню на одной ноте, не меняя аккорда. мы вспоминаем Tomorrow Never Knows или достаточно монотонную He Come All Flat Up, He Come Grooving Up Slowly, He Got там и так далее. То есть все это вот и составляет большую картину. Французский артист Анри Сальвадор прожил большую жизнь. Дата его жизни 1917 год, умер в 2008. 90 лет прожил. Интереснейший артист карибского происхождения. При этом он был как в 50-е еще годы, как основоположник французского рок-н-ролла. Ну, не совсем там французского рок-н-ролла, но неважно, он существовал. И мне попалась его песенка смешная, где игра слов «блуза» и «блюз». И я подумал о том, что во французском языке, в английском, в русском рядом эти слова «блуза» и «блюз». Называется «блуза дантиста», то «халат дантиста» зубного врача. Будем говорить про зубы и про их лечение, Рит? Слушаем песню.

0: Шикарный трек абсолютно. Андрей Сальвадор. Блюз дантиста или блуза дантиста, халат дантиста, игра слов. Вот, я посмотрел сейчас текст. Ну, пришел человек с зубной болью, пока сидел, ждал, насмотрелся и уже хотел сбежать. А тут уже его санитары подхватили, никуда не сбежишь. И давай-ка присаживайся, и сейчас будем тебя лечить. Значит, с тебя, Рита, пишут слушатели, анекдот. Ты обещала рассказать, ты его не дорассказала.
1: Ну, надо в контексте.
0: А вот сейчас будем подбирать. У нас еще два часа. И вот, как девушка одна где-то там в каких-то интернетах сказала, ну, какие же люди есть счастливые, им не надо зубы лечить и платить за аренду квартиры. Вот люди есть счастливые.
1: Ну как... да, это боль такая молодежная.
0: Боль молодежная, да. Потому что зубы-то квартиры. Это дело такое, я тебе скажу. Будь здоровчик. А тебе попадались вот девушки, может быть, юноши с идеальным состоянием зубов вот в возрасте там 50-60 и выше лет? То есть человек ни разу не был у дантиста. Вот такие люди попадались?
1: У меня только одна, да, есть подруга.
0: У тебя телефон, ты мне можешь сейчас прямо сказать там в эфире, в прямом?
1: У меня трое детей. Она скоро бабушка станет. Но она действительно этим гордится. Да, и я
0: еще
1: а мы гордимся ею.
0: А мы гордимся
1: Татьяна,
0: ею.
1: Татьяна Геннадьевна у нас такая.
0: А у подруги. Геннадьевны, у детей как с вот этим делом?
1: Да вроде тоже. Мне кажется, это наследственно. Хотя,
0: конечно,
1: видимо, все говорят, что это, ну, надо питание отслеживать с детства. Поменьше сахара и какие-то там они витамины должны есть. Мне кажется.
0: А хотя как
1: это бывает национальная
0: сахара?
1: Черта. Я
0: ну,
1: не
0: вот,
1: знаю.
0: Вот ты малину, ты на рынок говоришь, не пойду на рынок.
1: Никогда не хожу.
0: Не пойду, да, вот эта мерзость такая, вот не пойду. А вот пошла ты в хороший магазин, я знаю в какой, говорить не буду. И взяла
1: почему?
0: Сначала одну...
1: Я могу четыре назвать. И они, Пятёрочка, да, вот, Магнолия, а вот, Лента и Дикси.
0: Вот, Монголь,
1: вот прекрасный магазин.
0: Монголии нас не пугает, понимаешь, вот этими степями Монголии. Да. А я тебе скажу так, вот про тебя, вот мне вот сейчас вот доклад идет про тебя. Зашла, взяла одну коробочку. Походила,
1: съела оттуда парочку.
0: Да, пару
1: ягодиц. Из другой коробки доложила.
0: Пару ягодиц съела.
1: Да.
0: Доложила. А ты любишь налаживать, мы это знаем. Долаживать, налаживать. Сдала круг, взяла вторую коробку, переложила из второй в первую две ягодки, взяла третью, из третьей переложила четыре ягодки во вторую.
1: Ну, дорого это.
0: Да.
1: Две, я двумя обычно ограничиваюсь. Дорогие ягоды сейчас у нас. Логистика дорогая. Это мне так сказали.
0: Ну-ка, увяжи теперь это все с зубами и с анекдотом. И расскажи сейчас анекдот. Вот увяжи все.
1: А сколько время? Светлана Юрьевна, а сколько нам?
0: Тебе под анекдот две минуты, да.
1: Значит, ну нет, так не могу, это как вырванный зуб, точно. Нет, анекдот должен быть, когда вот вы мне сказали, читал ли я про страдания. Кого вы, Тупак Шакура?
0: Да.
1: Нет, не читала. Про Канье Уэста тоже не читала. Вообще, я живу в какой-то параллельной реальности с вами.
0: Ну и ты зато красавица. Вот это очень важно для девушки, понимаешь? Вот ты идешь и по жизни красавица, и уже тебе можно
1: кстати,
0: и ничего...
1: Кстати, ну надо сходить. Я записалась, потом отписалась.
0: Ну, понятно. Значит, бетловскую тему легкую боком запустим.
1: Давайте.
0: Везде вот
1: пару
0: самые
1: минут.
0: Дремучие бетловские съемки, они играют песню «Some Other Guy». Светлана показывает мне палец. Я не знаю, что
1: одна
0: это
1: минута.
0: Значит.
1: Одна минута осталась.
0: Да, это она мне палец показала. Вот, обгоняет меня на машине сейчас и показывает палец. Вот как ты говоришь, после этого Светлана Юрьевна, как ее любить после этого, вот, если она так себя ведет? Я со своей бетловской темой, смотри, четыре программы подряд, ни слова. Ни про Леннона, ни про Маккартни. Ни с... Маккартни,
1: так
0: ни слова.
1: Вы не обманываете, на прошлой неделе было.
0: Минуту назад было. Вот ты видишь, прозевала, я тебя подловил. Вот что значит красота. Ты ничего не видишь вокруг, понимаешь? Ничего. А вот будь ты некрасивая, ты бы все бы изучала бы. Спрашивала.
1: Наоборот, я сегодня об этом говорила, когда поздравляла с Наталью Ветлицкую.
0: Бог
1: с днем
0: ты
1: рождения,
0: мой.
1: Наталья Игоревна. И говорю, вот я она всей своей жизнью, говорит, есть такое выражение, не родись некрасивой.
0: Бог
1: и вот это моя жизнь, это одно, а вот вы меня просто перехваливаете. А вот Ветлицкая, это действительно, это вот прям
0: я
1: эталон российской женщины. Да, она вот красивая и способная, я так поняла.
0: Вообще. Она была очень красивая. Я давно ее не видел, Наташку. Но она живет где-то в Испании, по-моему, да?
1: Слушайте, я друзей так легко не сдаю.
0: Ах, вот так, да?
1: Ну, да!
0: Больше не говори.
1: Да, я не знаю, где она. Больше... Вот там Монако. Что еще интересно?
0: Склоняй. А ты склоняй. Ты Монако, ты склоняй. И будет уже как в Монаке. Уже звучит попроще, понимаешь?
1: Ну, может и так.
2: Студия Владимира Матецкого. Вы спрашиваете, как открыть свое сердце. Но ваше сердце, оно само по себе перманентно. На самом деле является открытым органом. А вот как вы его закрываете, вот что важно осознать. Потому что закрывают наше сердце страхи и обиды. И мы закрываемся в собственном коконе. Сергей Насибян, психолог, радиоведущий.
3: Так говорит «Маяк».
4: Выстре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин обсудил с членами Совета Безопасности вопросы общего военно-политического характера. Второй темой совещания с Совбезом стала стратегия развития арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности в Арктике. Средствами ПВО за неделю сбиты 70 управляемых авиабомб, 17 реактивных снарядов «Хаймарс» производства США и «Вампир» чешского производства, 26 крылатых ракет большой дальности «Фламинго», а также 8477 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. ВКС России сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 2 безэкипажных катера военно-морских сил Украины. За неделю российские войска освободили населенные пункты Першемарьевка, Ореховатка, Николайполе, Андреевская община, Красноподолье, Водянское и Матяшево. В Донецкой Народной Республике Рыбальское, Новосолошино, Зеленое, в Запорожской области Якудиевку, в Харьковской области. Взрывы прогремели в Чернигове, передает РИА Новости. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Харькове, Сумах и Одесской области. Зеленский просит у США разрешения использовать технологии спутниковой связи Starlink для наведения ударов беспилотников по территории России, однако вряд ли его получит, утверждает газета Financial Times, ссылаясь на источники. По данным издания, речь идет о радиусе действия дронов в 200 километров. По мнению Киева, ограничение глубины ударов может склонить главу Starlink Илона Маска к тому, чтобы он одобрил запрос, передает РИА Новости. Польша готова заблокировать все пограничные переходы с Россией и Белоруссией, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, для этого уже есть склады, фортификации и укрепления. Он уточнил, что эти запасы накапливаются в рамках программы «Восстановление».

0: Сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов гидрометцентра Александр Голубев. По словам синоптика, при норме для столицы 749 миллиметров ртутного столба в субботу и воскресенье атмосферное давление в Москве будет на 3-5 миллиметров ниже указанного значения, что является незначительным отклонением. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра днем в Москве 20-22 градуса, такая же температура в Санкт-Петербурге, в субботу в северной столице в конце дня умеренные дожди.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Пловец Кирилл Пригода выиграл золото спартакиады народов России на дистанции 200 метров брасом. Второе место занял Даниил Писецкий, третьим стал Александр Жигалов. Трех призеров разделила одна секунда. А ранее сегодня Илья Бородин, выигравший золото недавнего чемпионата Европы на дистанции 400 метров комплексным плаванием, победил в этой дисциплине и на спартакиаде. Почти 3 секунды ему уступил Максим Ступин, третье место занял Александр Шипицын. Российские фигуристы Мария Фефелова и Артем Валов одержали победу в танцах на льду на этапе гран-при среди юниоров в китайском Сиане. На 8 баллов они опередили итальянский дуэт Зои Бьянки и Даниэля Базили. Третье место заняли канадцы Саммер Хомик и Николас Бьюлоу. «Ну, прикольно, но сил радоваться уже просто нет», — сказал после победы Валов. В субботу с произвольными программами выступят девушки-одиночницы. После короткого проката лидирует россиянка София Дзепко. Российские мастера BMX фристайла возвращаются в Европу. С подробностями Андрей Кудряшов.
2: Вся заявленная тройка наших райдеров успешно получила немецкие визы и прибыла в Дармштадт для участия в чемпионате Европы в дисциплине парк. Преодолев все юридические и логистические барьеры, спортсмены выступят в нейтральном статусе. Конкуренция в Германии будет и серьезная. За медали поборется семикратный чемпион нашей страны Ирек Ризаев, действующий лидер российской серии Никита Фоминов и молодой краснодарец Арсений Любишкин, уже заявивший о себе 7-м местом на Кубке мира в США. Перед стартом квалификации наши райдеры успешно провели полноценные тренировочные сессии. Как сообщили федерации, ребята полностью адаптировались к конфигурации немецкого парка. Сами спортсмены настроены решительно и заявляют, что их главная задача – чисто откатать сложнейшие акробатические программы и занять место на пьедестале. Турнир продлится с 21 по 23 августа.
1: Российская дзюдоистка Регина Ахтямова победила на юношеском первенстве мира в весовой категории до 44 килограммов. В схватке за золото она одолела турчанку Семонур Юксель. «Такая возможность самой спеть гимн на первенстве мира. Это большая гордость для меня. Все слова наизусть знаю», — сказала Ахтямова после победы. В весовой категории до 40 килограммов бронзовую медаль выиграла еще одна представительница России Эмилия Сайфутдинова. «Спартак» — один из главных конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство, признал главный тренер сине-бело-голубых Сергей Симак. Последние игры складываются достаточно непросто. Минимум моментов и в Суперкубке, и в Кубке, и в чемпионате. Поэтому посмотрим. Наверное, примерно такой же игры ждем от матча со «Спартаком», — добавил Симак. В воскресенье «Спартак» на домашнем поле в Москве сыграет с «Зенитом» в 5-м туре чемпионата России по футболу. Матч начнется в 20:00. Команды уже встречались в этом сезоне. В игре за Суперкубок России «Зенит» победил «Спартак» в серии пенальти. С вами был Юра Геворкян.
3: Жизнь была легка, посмотри-ка, «Колобка».
4: Это фильм на все времена, на все возраста. Я прям вот всем рекомендую.
5: Прекрасный фильм, отличный юмор.
6: Это обалденный фильм.
7: Он очень задорный, он очень энергичный.
8: Дима Журавлев просто огонь.
9: Безумно классный «Колобок».
10: Добро, сказка, и хочется верить в чудо.
11: Что все пришли посмотреть?
12: «Последний богатырь», «Колобок», уже в кино. Для лиц старше 6 лет.

0: вот это и есть самая удивительная песенка «Some Other Guy», которую Beatles в пещере в Ливерпульской поют. Эти съемки известны. Песня удивительна тем, вот для музыкантов я сейчас скажу пару слов. Ну да, вот это волшебные три аккорда, да, но меняются-то они абсолютно не там, где ожидаешь. И в этом весь кураж этой песни. Авторы. Ну, во-первых, исполнитель. Ричи Барретт, он же в соавторах. А два автора – это Либер Столлер, которые написали массу рок-н-роллов для Элвиса Пресли, Битлз «Канзас-Сити» пели, Элвис, соответственно, «Джейлхаус-рок». И я с гордостью говорю о том, что Майк Столлер, которому 90, сейчас можно посмотреть, сколько ему, в полном здравии, абсолютно лихо отвечает на имейлы, путешествует, летает, пишет, живет в Лос-Анджелесе, перелетает в Нью-Йорк, какие-то там делает работы еще, спектакли бродвейские ставит. Вот, ну, он участвует там, по его песням сделаны спектакли. Вот, интересно, очень интересно. Смотрю ваши сообщения. Владимир Леонардович, по поводу людей, у которых сохранились зубы. Вот товарищ, 53 года, все в идеальном состоянии. Завидуем, как говорил Иосиф Виссарионович, по поводу, я уж не помню кого, Рокоссовского, по-моему.
1: Вот и анекдот рассказали.
0: А ха-ха. Вот и анекдот проскочил. За тебя отдувался.
1: Отдувается, конечно.
0: Ритуля, девочка моя.
1: Что-то я сегодня как Егоровна не выступала.
0: Нет, ты сегодня не Егоровна, ты сегодня на красоте. Вот это вот твои вот эти сапоги на шпильке, я тебе скажу, вот эти ботфорты и мини-юбка, они все-таки производят впечатление, я тебе скажу. Вот уже ты другая, и ты ведешь
1: ситуация,
0: и ты ведешь себя по-другому, я тебе скажу, в этих сапогах и в мини-юбке. Ты по-другому себя ведешь. И спину ты держишь по-другому. Никогда ты в трениках и в кроссовках. Ты по-другому.
1: Спинакер. Мне нравится больше это название.
0: Фамилия?
1: Нет, это спина.
0: А, спинакер.
1: Это важная вещь. Это, по-моему, это какой-то спинакер. Это в яхтах существует, таких парусных. Вот этот парус или что-то надо тянуть или выравнивать. Спинакер. Откуда я это знаю? Спинакер.
0: Первый раз
1: фамилия может быть еврейская, что угодно, правильно?
0: Ну, спинакер. Исаак Аронович Спинакер.
1: Большой дополнительный парус из легкой ткани, похожий на парашют.
0: Спинакер.
1: Он нужен яхте, чтобы быстро идти по ветру. Сзади или сбоку. На полных курсах от Гальфвинда до Форвинда. Тоже два парня.
0: Ну, тоже. Не, ну эти твои уже.
1: Фордевинд.
0: Вот смотри. Значит, сейчас мы с тобой отдадим дань должного. Да, Глену Хьюзу.
1: Давайте.
0: Я знаю, что ты с утра до вечера слушаешь Deep Purple в наушниках, я знаю. Uh-huh. И вот у тебя уже даже какая-то икота появилась такая особая. Вот, так, uh-huh. Ты мне помнишь, говорил, от Deep Purple тебя немножко вот так вот покачивает.
1: Uh-huh.
0: 74 как года. 74 года догнал меня все-таки, мерзавец, uh-huh. понимаешь? Слушаем Глена Хьюза.

0: Рит, ты в звуке бас-гитары разбираешься или не очень, скажи мне?
1: Нет.
0: Не разбираешься. Тогда у нас будет вопрос на интуицию. Вот он играет, он обычно играет, у него два типа инструментов. Рикенбекер 4001 стереобас, либо Fender Precision бас. И вот да. В данном моменте вот такой слегка хрюкающий звук. Это Рикенбекер или Precision?
1: Ну, последний, наверное.
0: Твою мать, я-то хотел тебя сейчас хвалить, ты понимаешь?
1: Нет, за, не, за не гипер... разбираюсь.
0: Это Рикенбекер. Это Рикенбекер. А я тебе еще какую-нибудь через некоторое... Ну, интуицию проверяем. Вот я тебе, знаешь, как вот эти вот...
1: Ну, гитаристов, ты же знаешь.
0: Я знаю, по поводу гитаристов я знаю твои взаимоотношения. Не предлагать, ты мне сказал, гитаристов не предлагать. Но я тебе иностранцев сегодня предлагал, 57 лет. 57 лет, симпатичный, культурный. Виа Надежда, Михаил Плоткин. Говорят тебе что-то, такие названия, нет? Миша Плоткин. Ты помнишь, застала ты его, общалась с ним, с Плоткиным, Миш?
1: Нет, по-моему, нет, все-таки нет.
0: Мне было очень приятно, когда Мишка Плоткин, отдавая дань должного Паше Слободкину, руководителю «Веселых ребят», приехал на кладбище, вот мы стояли, разговаривали, и очень трогательно, вот вспоминали эти все вокально-инструментальные истории, ВИА. Ведь были ВИА, которые, ну, я бы так сказал, такие, ну, просто... Супер огромного размера. Юрий Федорович Маликов, «Самоцветы», Павел Яковлевич Слободкин, «Веселые ребята», много. «Надежда» был поменьше чуть-чуть, ну, как бы размером коллектив. «Лада» был такой коллектив, Эдик Кролик, помню. Вот, к сожалению, недолгую жизнь прожил. И вот Миша Плоткин, он один из первых среди руководителей ВИА, понял всю силу, которые обладали в тот момент члены Союза композиторов, крупные фигуры в песне. Такие как Фраткин, Фельдсман, ну и так далее по списку. Эти люди, их фамилии были очень мощным тараном для пробивания медийных стен. Очень непросто было попасть на телевизор. Да, тогда было место музыки, были программы, которые... так сказать, готовы были ставить новые песни. Сегодня таких программ нет. Сегодня, если артист, как говорится, хочет продвинуть свою песню, и вот у нас будет через 10 минут буквально разговор с певицей, которая работает под псевдонимом «Наша Таня». Мы с ней поговорим на эту тему тоже. Так вот, возможности поставить песню нет. На телевидении нет такой возможности больше. То есть новые песни, новый коллектив. Где вы можете увидеть? Нигде. Есть только программы, которые совсем другого формата. Это программы типа «Голоса» и так далее, и так далее. Либо это перепевание старых песен. Это форматы тоже. Я забыл, как эта программа называется, которая на НТВ. Вот. А тогда песня...
1: Ой, а мы хотя бы отрывок, может, поставим?
0: А мы давай после 50... Ну, давай маленький кусочек поставим. Да. Давай, пожалуйста.
1: Пару минут.
0: Минута, да.
1: Даже так. Мы можем или договориться.
0: Поставим минуту. Давай минуту поставим.
1: Минуту, а потом после рекламы еще пару.
0: И еще пару довесок. Угу.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Вологодские коммунальщики ликвидируют подтопление после сильного дождя. 4 бригады откачивают воду на улицах Козленской, Маяковского, Советском проспекте и Первомайской. Специалисты также оперативно выезжают на проблемные участки по обращениям, поступившим через социальные сети, сообщил глава Вологды Сергей Жестянников. Жители города призывают сообщать о подтоплениях в аварийно-диспетчерскую службу Вологда-Горводоканала или в управляющую компанию. Синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни. Атмосферный фронт принесет дожди и похолодания. Прояснение ожидается только в субботу. Осадки ненадолго прекратятся, а воздух прогреется до плюс 22 градусов. С воскресенья новый циклон принесет небольшие умеренные дожди и порывы ветра до 18 метров в секунду. Ночью будет плюс 10-15 градусов, а днем до плюс 19. По прогнозам, последняя неделя августа не порадует летним теплом. Речные трамвайчики будут бесплатно работать для вологжан по понедельникам. Об этом сообщили в администрации города. До конца августа бесплатными для проката будут 24 и 31 августа. В эти дни корабли будут курсировать по сокращенному маршруту и без аудиогида. Продолжительность прогулки составит 25 минут. Отмечается, что на бесплатной основе водные прогулки проходили в конце июня и в июльские выходные. За это время на речных трамвайчиках покатались более 4000 человек. День государственного флага отметят в Вологде 22 августа. Основные мероприятия пройдут на Кремлевской площади. Вход на нее организуют через 3 КПП. Их разместят у музея Кружева, Софийского собора и со стороны проспекта Победы. Кроме того, с 6 утра до 19.00 будет полностью перекрыто движение и стоянка на улице Сергея Орлова. Торжественное открытие праздника начнется в полдень. Гостей ждет концерт, гастрономический фестиваль и ярмарка «Яблочно-медовый спас».
0: Новости спорта.
1: Проект «Ушу в школу» расширит географию в новом учебном году. С 1 сентября спортивные секции начнут работу еще в 18 учебных заведениях области и объединят 4500 детей. В школы направили необходимое оборудование. Преподавать основу «Ушу» будут 57 педагогов. Всероссийский фестиваль ГТО пройдет в Вологде. 400 юношей и девушек в возрасте от 16 до 19 лет поборются за награды в 9 видах испытаний комплекса. Турнир пройдет в региональном центре тестирования спортшколе «Витязь» с 23 по 28 сентября, сообщает спортивный медиа-офис области.

0: Погода на маяке.
1: Завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха в Вологде плюс 22, в Череповце плюс 21 градус. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин обсудил с членами Совета Безопасности вопросы общего военно-политического характера. Второй темой совещания совбезом стала стратегия развития арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности в Арктике, сообщили в Кремле. Владимир Путин предоставил слово для докладу вице-премьеру полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу. Также с докладом выступил помощник главы государства Николай Патрушев. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Першемарьевка, Ореховатка, Николайполе, Андреевская община, Красноподолье, Водянское и Матяшево в Донецкой Народной Республике, Рыбальское, Новосолошино, Зеленое в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Север» взяли Кудиевку в Харьковской области, нанесли поражение живой силе техники 14 украинских бригад и 2 полков ВСУ. Противник потерял до 1550 военнослужащих, 11 боевых бронемашин, 69 автомобилей, 3 артиллерийских орудия, 9 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Вооруженные силы России с 15 по 21 августа поразили объекты инфраструктуры украинских портов, предназначенных для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для нужд ВСУ. В течение недели, по данным Минобороны России, были поражены 2 патрульных катера военно-морских сил Украины, а также 12 морских судов, действующих в интересах ВСУ, из них 10 сухогрузов и 2 танкера. Взрывы прогремели в Конотопе в Сумской области, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Чернигове, Харькове, Сумах и Одесской области. 3 мирных жителя получили осколочные ранения и травмы в Курской области в результате ударов ВСУ, сообщил глава региона Александр Хинштейн. По словам губернатора, в Курском районе в СНТ загорелись 2 дома после атаки украинских беспилотников. Ранения получили пожилые супруги. На другом участке ранен 51-летний мужчина. Пострадавших доставляют в больницу. Взрывы на 2 российских экспортных газопроводах «Северный поток» – это акт террористического саботажа против политической энергоструктуры Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также сообщил, что позиция премьера Польши Дональда Туска по отказу от преследования исполнителей теракта на «Северных потоках» может вызывать только изумление.
3: Те, кто инвестировал в строительство этого газопровода, 2 его линий, те, кто запускал первую линию Северного потока, вкладывали в энергетическое будущее и конкурентоспособность европейской экономики. И вносили не на словах, а реальный вклад в обеспечение энергетической безопасности на европейском континенте. Те, кто взорвал одну из ниток Северного потока, совершили акт террористического саботажа против критической энергоструктуры Европы. И, конечно, если господин Туск выступает за подобные террористические акты саботажа и поддерживает их, кроме изумления и непонимания, это ничего вызывать не может.
1: Взрывы на Северных потоках произошли 26 сентября 2022 года. Генпрокуратура России инициировала дела об акте международного терроризма. Песков подчеркивал, что Россия не раз запрашивала данные по взрывам на Северных потоках, но ни разу их не получала. Американский журналист Сеймур Хёрш, проведя свое расследование, сообщил, что за ударами стояли США, а приказ уничтожить трубопроводы отдал бывший американский президент Джо Байден. Ковчег с частицей мощей святого князя Дмитрия Донского планируется пронести на общемосковском крестном ходе, который состоится 6 сентября и который возглавит патриарх московский вся Руси Кирилл. Об этом сообщил ТАСС, источник в Русской Православной Церкви. 6 сентября, в воскресенье, крестный ход начнется от храма Христа Спасителя, где утром патриарх Кирилл совершит божественную литургию. Молитвенное шествие пройдет по набережным Москвы-реки, Хамовническому валу и завершится в Новодевичьем монастыре. Напомню, во вторник стало известно, что мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского были обретены в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Кремля. Исследование подтвердило их подлинность. 18 августа мощей святого князя совершил молебен патриарх Кирилл, а накануне в Архангельском соборе молился Владимир Путин. По благословению патриарха Кирилла несколько частиц мощей Дмитрия Донского были помещены в ковчеге. Они будут находиться в храмах для поклонения верующих. В Русской Православной Церкви сообщили, что рассматривается вопрос о доставке частицы мощей святого князя в зону спецоперации для духовной поддержки военнослужащих. Новость последних минут. Международная федерация триатлона приняла решение о полноценном допуске сборной России к соревнованиям. Об этом сообщил министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. 6 человек пострадали в аварии с автобусом в подмосковном Талдоме, в том числе 3 детей, сообщили ТАСС в областном управлении Следственного комитета. Пострадавшие обратились за медицинской помощью. Возбуждено уголовное дело. Москвичей предупредили о пробках из-за короткого рабочего дня. В Дептрансе рекомендовали заранее планировать маршрут и по возможности перенести поездки на более позднее время. Так, по данным Департамента транспорта, вечером в Москве ожидается интенсивное движение на Садовом кольце, Третьем кольце, основных магистралях в области, на МКАД, а также в центре города. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Петербурге в субботу в конце дня умеренные дожди, 20-22 градуса. В Москве завтра ожидается облачная погода. Вечером преимущественно по западу региона дождь, ночью плюс 11-13, днем 20-22 градуса.

Владимира Матецкого.

0: Еще раз добрый день, дорогие друзья. Пятница, продолжаем наш эфир. Звучит знаменитая пьеса «Апачи» в исполнении Джеффа Бека. Вот в мою молодость не было гитариста начинающего, который бы не пытался сыграть это произведение. Медиаторов не было в продаже, выпиливались из линейки, вырезались, шлифовались, и вот можно было с кем-то на пару. Один играет соло, второй играет аккомпанемент. Сегодня попроще. Открывай, смотри в Ютьюбе, учись играть, учись петь, чего хочешь. Минус какой? Всего слишком много. Очень много. Музыки невероятное количество выпускается каждый день. И я с огромным удовольствием хочу сегодня вас познакомить с певицей, которая называет себя «Наша Таня». Вот то, что «наша», это точно. Вот, поет по-русски, сама сочиняет. У нее буквально на днях релиз, это эпишка. Вот, и мы об эту, про эту эпишку сейчас поговорим. И у эпишки мне очень понравилось название. «Ненадежный рассказчик» называется она. Итак, наша Таня. Таня, добрый день.
1: Добрый день.
0: Да, поздравляю с релизом.
1: Спасибо большое. Только вот сегодня ночью вышел совсем свеженький.
0: Да.
1: Из духовки прямо к вам.
0: Это приятно. Тань, я ничего про вас не знаю. Вот, я послушал песни, и мне понравились слова. Мне они показались необычными, это раз. Второе, мне очень понравилось то, что вы не идете проторенными тропами. То бишь, не пытаетесь давить на все те точки, которые известны в популярной музыке. То есть, ну, не будем их перечислять, вот, чтобы не давать подсказок лишний раз. Но я вдруг услышал нечто новое с точки зрения подхода. И я вот сейчас держу в руках аннотацию, где написано, что наша Таня, тире, это смарт-поп-артистка. И я таким термином просто был заинтригован. Вот комментарии по поводу... Начнем со смарт-попа. Вот.
1: Давайте, и... давайте расшифровывать.
0: Давайте вместе. Что же это такое смарт-поп? Это смышленая поп-музыка, так? Я правильно перевел?
1: Ну, получается, что так, да. Умная музыка, поп-музыка для умных. Не будем никого оскорблять тех, кому она не нравится. Ну, уж как бы тут... На самом деле, этот термин я придумала не сама, хотя может так показаться. Я его позаимствовала у ребят, бывших музыкальных редакторов из Афиши Дейли. Это было где-то 5 лет назад.
0: Так.
1: Да, это был Коля Овчинников и Володя Завьялов. И они тогда написали статью, материал в Афише, про молодых смарт-поп-исполнительниц. И там в том числе была перечислена я среди других замечательных артисток. И мне очень понравился вот этот термин. Насколько я поняла, он... их авторский, скажем так, и я решила, что он мне подходит, и я вполне могу себя так характеризовать. То есть это музыка для меня, которая, как вы правильно заметили, обратив внимание на слова, это музыка, центрирующаяся на тексте и на смыслах, где сама музыкальная составляющая является такой просто конвой, упаковкой, фантиком для того, чтобы обернуть в нее смыслы, которые играют ключевую роль.
0: Понимаю. Я знаю, что у вас этот релиз не первый. То есть до этого уже были релизы, были песни. Вот у меня в руках тут есть перечисление каких-то песен, которые выходили. Это подразумевает какое-то понимание, как устроен этот мир. Я имею в виду мир в большом, как говорится, контексте, и мир в музыкальном контексте. И тот, и другой устроен очень жестко. И вот предваряя наш разговор, я сказал о том, что сегодняшней такой психологической доминантой является невероятное количество релизов. Невероятное количество просто. Я буквально на днях встречался с людьми, кто занимается музыкальным бизнесом, отечественным, так, на достаточно приличном уровне. Они не назвали мне количество песен, которые выпускаются каждый день, но сказали, что оно исчисляется уже тысячами. И вот существование и понимание себя вот в таком, ну, скажем так, на таком пестром фоне, это непростая вещь. Вот как с этим, Тань, когда ты что-то делаешь и понимаешь, что либо надо, либо не надо, То бишь, либо надо стараться выпрыгнуть из этого вот потока, либо не надо стараться, и надо идти по наитию и делать то, что делается, и вообще не заниматься никаким продвижением. И ждать, когда Матецкий позвонит и расскажет теплые слова про релиз. Вот какие ощущения?
1: Слушайте, ну на самом деле вот эта вот перенасыщенность — это такая палка о двух концах. С одной стороны, бывает, конечно, состояние какой-то апатии, безнадёги. Кажется, что как вот твою вот эту песчинку могут заметить на этом огромном пляже, который исчисляется не то что тысячами ежедневно, а миллионами в целом.
0: Увеличивается, но, вот, вы знаете, да, эта цифра увеличивается.
1: И увеличивается каждый, да, не то что день, а каждый час. И, ну, знаете, такой факт, что я не помню точную цифру, но недавно я услышала, что около 80%, если не больше, музыки, которая выпускается, она вообще не имеет прослушивания. То есть огромное количество релизов,
0: про это...
1: которые люди выпускают.
0: Больше, да, Тань, есть... про это больше. Я про это... Я знаю, что есть, так сказать, релизы, и я про это действительно очень, очень интересную информацию имею. Релизы, которые практически имеют вот одного слушателя там и так далее, либо ноль слушателей.
1: Да, да, да. Угу. Речь даже про ноль. Это вот я недавно это увидела в материале ИМИ, Института музыкальных инициатив. У них было про это ролик, ведь очень много молодых независимых артистов выпускаются через открытые дистрибьюторы, очень много. И на самом деле только вот эта вершина айсберга — это музыка, которую хотя бы кто-то слушает. Mm-hmm. И когда я об этом задумываюсь, я немножечко так придерживаю свое обесценивание и свою позицию жертвы, и думаю, черт, ну если я вхожу хотя бы в эти 20%, которых слушают вообще, и мало того, что слушают меня все равно как бы не 15 человек, спасибо им большое за это, как-то я думаю, что, ну, наверное, мне все-таки есть что сказать, и я продолжу это говорить, раз есть заметное количество людей, которые замечают именно вот мою песчинку на фоне всего этого огромного масштаба.
0: Понимаю. Понимаю. Теперь по поводу тематики, по поводу конкретных текстов,
1: давайте,
0: песен. Сегодня формирует сознание молодежи, формирует социальные сети, формирует такие платформы, как ТикТок и так далее. В них постоянно идут какие-то тренды. Эти тренды меняются. Они меняются очень быстро. И есть вещи, которые не меняются, общечеловеческие. Хотя тоже сегодня уже, ну, не то чтобы подмываются основы таких понятий, как любовь. Точно, абсолютно. Таких понятий, как совесть, порядочность и так далее, и так далее, и так далее. Есть эти изменения, они носят очень серьезный характер. Человек, который пишет песни, он, с одной стороны, автоматом реагирует на все это, автоматически реагирует. Почему? Потому что он артист, он художник с большой буквы, он не может не реагировать. С другой стороны, он находится в этом потоке, в котором он... волей-неволей смотрит по сторонам. Он видит, что вот этих песен уже очень много. Ну, назовем условно, песен о любви и взаимоотношениях. Их очень много. Этих песен, ну, скажем, назовем их так, я лузер, как мне существовать в этом мире, если я чувствую, что я начал терять с первого дня своего осознания собственной персоны. Человек, который это делает, он продолжает это делать, он опять же стоит перед выбором. Учитывать это, окей, этих песен многовато о любви, я писать их не буду, я лучше напишу что-то другое. Либо он вступает в конкуренцию с теми, кто это делает, и говорит, я про это скажу сам, я скажу это по-другому, у меня будет сказано это совсем на другом уровне. Вот эти вещи происходят у вас в голове, какие-то анализы вот того, что делают другие, вот эта вот компетитивность, назовем это так, соревновательность, она в голове,
1: конечно,
0: присутствует? Расскажите поподробнее.
1: Конечно, конечно. Вообще, на самом деле, вы прям в точку попали с вот этим высказыванием о том, что хочу ли я говорить о чем-то, о чем сказали уже все, но сказать об этом по-своему, это такой довольно серьезный, интересный творческий челлендж для себя. Но вообще, если говорить про, как вы сказали, компетитивность, определенно есть. Мне кажется, вообще очень многие артисты, они сотканы так, что они в глубине души очень в себе не уверены, и вот из этой неуверенности всегда идет сравнение результатов своих и чужих, своих и своих прошлых, своих и своих будущих. И, естественно, это присутствует, иногда это очень сильно расстраивает и мешает наслаждаться своим процессом, наслаждаться результатами. Но на самом деле вот это... когда ты встаешь перед выбором делать что-то, что уже сделали все, либо сделать что-то совсем новое, я не могу сказать, что я всегда выбираю один путь, потому что про любовь, например, у меня тоже есть песня, и я прекрасно понимаю, что этих песен десятки миллионов, но мне кажется, что так как пишу их я, их не пишут, да и так как многие их пишут, другие не пишут. То есть, на самом деле... Это, кстати, интересно, то, что вот этот релиз, он очень такой интроспективный, он очень рефлексирующий, но до этого как раз-таки все последние релизы, наверное, последнего года у меня были более такими стандартными по темам, они были больше посвящены ощущению себя в любви, в отношениях, и, честно говоря, очень приятно снова после вот этой вот рефлексии о любви, о другом человеке, о взаимоотношениях вернуться к своей вот этой родной саморефлексии, потому что это такая моя очень как бы фирменная тема. У меня многие песни, которые являются моими такими знаковыми, которые больше всего слушают, они как раз-таки посвящены вот таким вот нестандартным темам какого-то самосознания, темам взаимодействия с социумом, темам мимикрии в обществе. И честно, вот ощущается очень как свобода снова к этому вернуться, снова в это впиться, снова миллион лет рефлексировать о том, кто я такая и как мне себя преподносить. Ну, я это люблю.
0: Класс. Мне это очень нравится. Тогда еще один вопрос, уже теперь специальный вопрос. Я думаю, те, кто нас слушает, кто занимается музыкой или хочет зайти в музыку, или давно имеет отношение к музыке, с удовольствием этот вопрос услышат и услышат ответ на него. Можно писать самому, одному. И это большой челлендж, и в этом есть огромное эго, реализация. Я это сочинила, я, это моя музыка, мои слова.
1: 100%.
0: Я сама пою. Это очень важно для человека. Я за свою карьеру с этим очень много раз сталкивался. Но, будучи, общаясь с иностранцами, я впервые увидел это и услышал в начале 90-х, в конце 80-х, когда люди говорили мне, люди с именем говорили: «Слушай, а давай попробуем с тобой вместе песню написать. Будет жутко интересно. Ты внесешь что-то такое, что я не смогу внести. Ты придумаешь что-то в словах, что я не смогу придумать. Ты придумаешь какую-то гармонию, сетку, которую я не смогу придумать. И мы выйдем на какой-то другой уровень. Бог с ним, с моим эго, с моим я. Давай сделаем что-нибудь вместе». Скажи мне, ты об этом думала? Ты об этом... Я перешел на «ты». Почему? Потому что это интимный момент. Это очень важный момент.
1: Без проблем вообще.
0: Да. Вот ты переходила в своей психологии вот эту границу. Я пою только свои песни. Я все сочинил. Это я пою. Почему? Потому что ты не можешь не понимать, что опа, вот девочка, у нее офигенный вокал. Она споет мою песню уже гораздо лучше, чем я ее пою. Она выйдет на исполнительские высоты другого уровня. У людей мороз по коже будет от ее этой красивой ноты, там, до диеза и так далее. Расскажи, вот прокомментируй это.
1: Ой, это вообще интересная тема, классно, что вы в нее залезли. Я очень много об этом общалась с людьми, с которыми я работала, артистами, продюсерами, такими более опытными, в том числе с теми, кто работал с Западом, и они тоже очень часто поднимают вот этот вопрос, что отличие русского рынка от западного, что в западном очень много вот этого стремления к коллаборации, что...
0: Да.
1: Все
0: именно
1: практически
0: это.
1: Огромные хиты,
0: именно
1: да,
0: это.
1: Что все хиты написаны, ты откроешь кредитсы, и там 20 человек. У нас это не так развито, и я понимаю вот этот вопрос с эго, это действительно мне в том числе очень близко. Я научилась, нет, скажу так, я учусь пока еще коллаборировать, то есть во мне еще есть вот это, как вы сказали, что это мое, это должна писать я, это должна сделать только я. Но когда я пару лет назад пришла в сонграйтинг, именно не в сонграйтинг для себя, а в сонграйтинг для других артистов, как сонграйтер, а не как автор-исполнитель, я поняла вот эту силу, в том числе коллаборирования, да, когда вы сидите вместе, что-то создаете, и ты не чувствуешь угрозы в том, что кто-то отвергнет твою рифму и предложит свою, то есть ты перестаешь ощущать это как личное оскорбление и как какое-то личное унижение, и ты понимаешь, что приоритетом становится общий результат, и ты вот это свое эго немножечко проглатываешь и готов предлагать то, что отвергнут, готов отвергать чужое и предлагать свое. И это действительно, на самом деле, очень расширяет горизонты. Свою музыку я пока что пишу все еще очень узким кругом из меня и моего соавтора, музыкального продюсера, но именно тексты, ну, 99% я пишу себе сама, но даже когда ты коллаборируешь с человеком по музыке и даешь ему какую-то свободу, например, в аранжировке, и ориентируешься на то, что может предложить он, а не просто даешь ему какие-то технические задачи, и он их тупо выполняет, в этом тоже рождается какое-то новое богатство, которое не могло бы родиться, если бы ты всем руководила и все было только по-твоему. Поэтому я согласна, что за коллаборациями вообще будущее и успех.
0: Именно так. И вот я общаюсь с самыми топовыми отечественными авторами, вот, и вижу, что многие, ну, уже в силу возраста не готовы преодолевать то, что формировалось всю их жизнь. То есть лучше 100% от нуля получить лучше, чем с кем-то сколлаборировать, и это будет вещь совместного авторства. Не могут пересилить вот этот психологический барьер. Не могут.
1: Это правда.
0: К сожалению.
1: Но знаете что? Знаете что? Сейчас очень классный есть тренд, он мне очень нравится. У молодых артистов, да и, может быть, не только у молодых, появился тренд на музыкальные кемпы.
0: Да, ребята, конечно,
1: артисты,
0: знаю.
1: Либо сами между собой, да, либо кто-то организовывает какие-то организации, на гранты это делают, или просто своими силами устраивают кемпы, где собираются... Да, где собираются артисты, собираются продюсеры, инструменталисты, и вот там как раз-таки совершается вот эта творческая диффузия, и я в свое время, 5 лет назад, побывала тоже в таком кемпе, он очень сильно изменил мое отношение к авторству, потому что сперва было очень сложно позволять кому-то еще влиять на результат, но в процессе ты немножечко себя отпускаешь и понимаешь, что ничего страшного не случится, а может быть случится, наоборот, что-то очень даже замечательное. И это очень классная такая терапевтическая механика, чтобы как раз-таки проглотить вот это свое эго и научиться ставить приоритет, какой-то общий результат.
0: Молодец, что ты это понимаешь. Вот смотри, мы совсем не знакомы, мы не сговаривались, мы не готовили этот разговор. Я не знал о твоем существовании до сегодняшнего дня, когда редактор дал мне список новых релизов, и мне понравился, мне понравился твой трек. Я тоже принимал участие за границей во всяких кемпах, суперкемпах и прочее, прочее. Я знаю, что современные наши отечественные исполнители, вот, например, Дима Билан, мы с ним говорили на эту тему, очень сейчас уповает на кемпы. То, что... Ну, давай расшифруем, во-первых, нашим слушателям. Это когда собираются люди самые разные и коллаборируют, делают вместе какой-то продукт. И из этих песен...
1: Но это лагерь. Да, это лагерь музыкальный.
0: Это лагерь музыкальный, да, кемп. И в разных условиях я летал в Германию в такой кемп. Мы написали несколько интересных песен, да, с австралийскими авторами. Я помню, девочка была такая замечательная. Вот мы сделали песни, которые потом имели место быть. Тань, я смотрю на часы, и у нас не так много времени. Я думаю, что мы песню поставим после новостей. У нас есть тут еще полминутки, чтобы поговорить. Скажи мне, как ты живешь? Как ты зарабатываешь деньги? Как?
1: Это уже вопрос из категории Юрий Дудь.
0: Все, тогда я не буду задавать таких вопросов. Вот.
1: Да нет, и... на самом деле я...
0: Нет, послушай, это действительно вопрос немножко ниже пояса. Давай не будем. Давай на этом остановимся. Тебе спасибо большое.
1: Давай.
0: Песня твоя прозвучит после новостей. Огромное. Да, я тебе желаю всего самого наилучшего. И, может быть, как-нибудь мы с тобой напишем вместе песню. Спасибо.
1: Было бы замечательно. Спасибо большое за разговор.
2: Владимира Матецкого. Деньги – зло. Но главное их качество – это их количество. Маргарита Митрофанова, радиоведущая.
3: Так говорит «Маяк».

Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 16:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Першемаревка, Ореховатка, Николаеполе, Андреевская община, Красноподолье, Водянская и Матяшево в Донецкой Народной Республике, Рыбальская, Новосолошино, Зеленая, в Запорожской области, Кудиевку, в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 15 украинских бригад и полков ВСУ. Потери противника на данном направлении составили свыше 1490 военнослужащих, танк и 16 боевых бронемашин, из них 6 производства стран НАТО. Уничтожены 106 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», 15 орудий полевой артиллерии, 9 станций радиоэлектронной борьбы. В Чернигове после взрывов повреждено предприятие, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в этом городе, а также в Сумах, Конотопе, в Сумской области, Харькове и Одесской области. Два мирных жителя получили ранения при атаке беспилотника ВСУ на коммерческий объект в поселке Волоконовка в Белгородской области, сообщили в оперштабе региона. Сейчас пострадавших доставляют в больницу. Министерство транспорта России сообщило о завершении откачки мазута из фрагментов танкеров, затонувших в конце 2024 года в Керченском проливе. Ведомстве заявили, что выбросов нефтепродуктов вдоль береговой линии из-за разлива мазута в настоящее время не зафиксировано. Минтрансы отметили, что разрешительные документы уже получили 111 пляжей Анапы. Мониторинг акватории Черного моря, побережья Краснодарского края, Крыма после разлива мазута в Керченском проливе продолжается, передает РИА Новости. По уточненным данным, женщина и пятеро детей в возрасте от 1 года до 14 лет пострадали в ДТП с двумя микроавтобусами в Талдомском городском округе Подмосковья. Все они госпитализированы, сообщили в полиции. Ранее сообщалось о 6 пострадавших, из которых трое детей. По данным ГАИ, произошло попутное столкновение двух микроавтобусов. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Предстоящие выходные в Москве будут теплыми, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов гидрометцентра Александр Голубев. В субботу и воскресенье воздух прогреется от 22 до 25 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве +20, в Петербурге в субботу в конце дня умеренно.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Россиянин Сергей Новожилов выиграл чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди спортсменов до 15 лет. В весовой категории до 55 килограммов Новожилов показал первый результат в рывке, третий результат в толчке и набрал 202 килограмма по сумме двоеборья. Российские спортсмены выступают с национальной символикой. Международная федерация триатлона допустила российских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Ранее World Triathlon допускала взрослых российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, а с апреля российские юниоры допущены с флагом и гимном. Полузащитник Артем Карпухас появился в списке игроков «Зенита» на официальном сайте российской премьер-лиги. Ранее сегодня «Локомотив» исключил полузащитника из заявки на сезон. Сообщалось, что «Зенит» купит футболиста за 6 миллионов евро, а игрок уже прошел медосмотр в петербургском клубе. Карпухас будет играть за «Зенит» под 93-м номером, как и в «Локомотиве». Футбольная московская «Динамо» приобрело чилийского нападающего Максимилиана Гутьерреса. С подробностями Андрей Кудряшов.
2: Московская «Динамо» оформляет сразу две крупные сделки в Латинской Америке. Бело-голубые полностью согласовали переход 22-летнего чилийского нападающего Максимилиана Гутьерреса. По сообщениям зарубежной прессы, общая сумма трансфера составит 8 миллионов евро. При этом сама сделка напоминает сложную математическую задачу из-за разделенных прав на игрока. Аргентинский «Индепендьенте» сначала активирует пункт об обязательном выкупе своей доли у чилийского «Уачипата» за 2 миллиона, затем перепродаст форварда «Москву». В итоге у Ачипата получит 6 миллионов, аргентинцы заработают 2. Однако на этом москвичи не остановились, а атаку столичного клуба усилит еще один топ-новичок, бразильский полузащитник Матос Мартинс. Руководство Ботафого уже полностью согласовало его переход в команду. Таким образом, «Динамо» за одно трансферное окно кардинально обновило свои атакующие фланги. Оба футболиста прибудут в Москву в ближайшее время для прохождения медосмотра и подписания личных контрактов.
1: Российские фигуристы Мария Фефелова и Артем Валов одержали победу в танцах на льду на этапе Гран-при среди юниоров в китайском Сиане. На 8 баллов они опередили итальянский дуэт Зои Бьянки и Даниэль Базиле. Третье место заняли канадцы Саммер Хомик и Николас Бьюлоу. «Прикольно, но сил радоваться уже просто нет», — сказал после победы Валов. В субботу с произвольными программами выступят девушки-одиночницы. После короткого проката лидирует россиянка София Дзепко. Российская дзюдоистка Регина Ахтямова победила на юношеском первенстве мира в весовой категории до 44 килограммов. В схватке за золото она одолела турчанку Сему Нур Юксель. «Такая возможность самой спеть гимн на первенстве мира. Это большая гордость для меня. Все слова наизусть знаю», — сказала Ахтямова после победы. В весовой категории до 40 килограммов бронзовую медаль выиграла еще одна представительница России Эмилия Сайфутдинова. С вами был Юра Геворкян.

0: От вас пришло много сообщений по поводу использования иностранных слов. Ну, зачем вы столько слов используете? Songwriter, camp и так далее. Дело в том, что это терминология. Это никакое не, так сказать, нарочитое.
1: Профессионализм называется слово.
0: Да, да.
1: Как это? Добыча у шахтера.
0: Да, добыча, компас там и так далее. Это просто... Спасибо тебе, Рит, вот прямо в точку. Это такой профессионализм. Поэтому мы разговаривали с Таней, я совсем про нее ничего не знаю, я послушал треки, мне они понравились, это достаточно необычно. Я много музыки слушаю, поэтому потоковое, очень много потокового, то есть люди копируют то, что есть, и когда есть не скопированное, оно сразу бросается в глаза, на ухо садится. Дорогая Рита!
1: Да.
0: Дорогая Рита, пятница, пятница, пятница, пятница, хороший день.
1: Я даже усугубила ситуацию. Профессионализм – это слова и выражения, которые используют люди одной профессии в разговорной речи.
0: Абсолютно правильно. Вот тебе спасибо огромное.
1: Да,
0: потому что, да, это просто терминология. То есть, еще раз повторю, никакого выпендрежа в этом нет. Вот, потому что иначе надо это переводить и так далее, искать аналоги, они не всегда точны.
1: Коллаборировали и не наколлаборировались.
0: Ну, конечно. Вот songwriter слово – это человек, который пишет песни. То есть, вот сюда входит и автор музыки, и автор текста. Почему не композитор?
1: Михаил Круг. Songwriter. Я бы его послушала. Песня «Маме». Я когда ее услышала целиком, у меня просто...
0: Ты сегодня заряжала какие-то перебивочки. Вот ты голландцев нашла, хитрых голландцев нашла.
1: Они 13-го года старые.
0: Старые.
1: Ну, в смысле, трек старый, а так они до сих пор рубят.
0: Ну, давай тогда я сейчас нырну в Чак и Берри, поскольку у меня есть под него маленькая подводочка.
1: А что, круга так не будем? Или это он вообще разрешен в Российской Федерации?
0: Ну, Рит, для у нас дрова не заготовлены по поводу круга. Если скажешь...
1: Сейчас, это песня «Маме», это вообще...
0: Давай на следующий, может быть, недельку круга заготовим, если ты...
1: Да, да, потому что вот моя дочь как раз, когда узнала его историю, вообще как там, ну, все, она была потрясена, они с одноклассниками прям... вникли в ситуацию.
0: Ну, конечно, видишь, человеческий момент.
1: А ты говоришь Битлз.
0: А я Битлз, да. Какие Битлз, когда есть Роллинг Стоунс? Ты это имеешь в виду, да? Интервью с... Замечательное интервью с человеком, который мне очень симпатичен. Том Джонс. И он мне стал симпатичен после личного общения. Кстати, недавно, совсем на днях, мне вдруг позвонил Саша Серов, Александр Серов, певец, и мы с ним давно не разговаривали, он мне позвонил там по конкретному вопросу, и мы с ним вспоминали годы былые, и был момент, это было очень давно, когда приезжал первый раз Том Джонс, и Серов пел перед Том Джонсом, и вот это вот мы вспоминали, такой был для него, ну, очень серьезный момент, поскольку он много снимал. Такое понятие было, вот тоже профессионально снимать. Это значит подбирать там на гитаре или внимательно изучать вокальные всякие мелизмы. Вот он снимал Тома Джонса. И вот интервью недавнее Тома Джонса, он рассказывает, как он работал в Лас-Вегасе вместе с Элвисом Пресли на параллельных площадках. Вот. И я, говорит, с Элвисом состыковался, и мне Элвис говорит: слушай, давай сходим на концерт. Я тебя приглашаю. Том Джонс говорит: чей концерт? Он говорит: настоящего короля рок-н-ролла. Настоящего. То есть намекая на то, что не он король рок-н-ролла, а король Чак Берри. И мы, говорит, с ним поломились на концерт Чака Берри, который работал там же в Лас-Вегасе. Получили большое удовольствие. Ну, кто настоящий, решать, как говорится, можно до бесконечности. Но то, что Чак Берри насочинял гениальных рок-н-роллов, это точно. Давайте-ка послушаем «Roll Over Beethoven». «Посторонись, Бетховен».

0: Чак Берри, Roll Over Beethoven. Кто только не исполнял эту песню. Про Битлз не говорим с тобой. Так, так, так. Ну вот скажи мне, у нас совсем немного времени. Ты вот голландцев предложила Chemical Brothers, Galvanize. Была идея твоя. Все твои идеи, смотрю. У Оазиса фильм, там на выходе документальный по поводу их воссоединения.
1: 9-го, по-моему.
0: Правильно. Вот с тобой приятно говорить, понимаешь? Общаться приятно.
1: Как говорила моя тетя Алла, так вот тоже.
0: Так вот тоже.
1: Моя стаганорога.
0: Да. Смотри, времени маловато. Значит, Михаила Круга откладываем. Я сейчас себе записываю.
1: На следующий, если нам разрешит комиссия по делам совершеннолетних.
0: И не очень совершеннолетних.
1: Ну, уточним у авторских прав, там комиссия вещания. Просто там текст такой, ну, своеобразный.
0: Я, кстати, новости смотрел.
1: Там без обсцена лексики, но...
0: Да-да, ну, видишь, не все, да.
1: Тяжело.
0: Кстати, вот я смотрю то, что на Гуфа, Рау подала на Гуфа иск, серьезный, да, про Глена Хьюза, вот мы сегодня сказали, 6,5 миллионов рублей, но я думаю, потянет. Вивьен Кэмпбелл, гитарист Def Leppard, к сожалению, вернулась у него онкология, вот это лимфома Ходжкина есть такая. Жуткая штука. Тут не до смешного, честно тебе скажу.
1: Да нет, я про свои эти...
0: Да я знаю, что ты про свои.
1: Глен Хьюз просто смешно. Знаешь что? Что
0: ну,
1: я
0: давай.
1: Набрала Глен Хьюз, думаю, а как он сейчас выглядит? А мне выдали, кажется, была группа, ну и есть. Я ее знала, мне нравилась. Называлась Village People. Там они одевались, кто как слесарь, сварщик такой, кто в кожанках. И там реально Глен Хьюз был бородатый в коже вечно. Такой симпатяк. Он, кстати, тоже 50 лет умер от рака. Я тоже страдала сегодня полпередачи.
0: Ой-ой-ой. Нет, этот жив, слава богу. Но тоже, видишь, Глен Хьюз со здоровьем. Видишь, к сожалению, мы сегодня начали нашу программу. Говорили про ZZ Top, про барабанщика. Я вспомнил московский их концерт. Да, нет, ты была в Крокусе наверняка, да?
1: Да, была в Крокусе.
0: А я был с Лосевым. Сашей с...
1: А в Зеленом театре они не выступали?
0: Правильно! Вот. Мы были с Лосем, мне позвонил Лось и говорит, Вов, пойдем там, ZZ Top. И мы с ним рванули туда, стояли перед сценой, я помню. Не было мест.
1: По-моему, хвастались.
0: Да. И вот я помню, что у них была... Меня на тот момент интересовала аппаратура. У них была Orange, фирмы Orange аппаратура. Вот, играли они хреновато, честно тебе скажу, звучали хреновато. Ну, бывают такие не совсем удачные.
1: 96-й год, да, могли быть. Угу, вот. Были, наверное, мы там.
0: Вот.
1: Все там будем.
0: Кстати, еще один про Зеленый театр история. Там выступал Пол Саймон в тот момент, когда у него вышел Грейсленд альбом знаменитый, которому 40 лет исполняется. Кстати, я думаю, что мне надо написать по этому поводу пост. Потому что Грейсленд это был очень-очень мощный альбом, релиз. У нас он как-то боком прошел. И концерт Саймона прошел боком. Это не было большим событием. Зеленый театр такой...
1: Не боком, а кругом. Давай уж своими...
0: Но ты возвращаешься на круги своя, я бы так сказал. Понимаешь? Ну, да. А это значит, что программа наша, к великому сожалению, подходит к концу.

0: «Маяк». Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Вологодские коммунальщики ликвидируют подтопление после сильного дождя. 4 бригады откачивают воду на улицах Козленской, Маяковского, Советском проспекте и Первомайской. Специалисты также оперативно выезжают на проблемные участки по обращениям, поступившим через социальные сети, сообщил глава Вологды Сергей Жестянников. Жители города призывают сообщать о подтоплениях в аварийно-диспетчерскую службу Вологда-Горводоканала или в управляющую компанию. Синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни. Атмосферный фронт принесет дожди и похолодания. Прояснение ожидается только в субботу. Осадки ненадолго прекратятся, воздух прогреется до плюс 22 градусов. С воскресенья новый циклон принесет небольшие умеренные дожди и порывы ветра до 18 метров в секунду. Ночью будет плюс 10-15 градусов, а днем до плюс 19. По прогнозам, последняя неделя августа не порадует летним теплом. Речные трамвайчики будут бесплатно работать для вологжан по понедельникам. Об этом сообщили в администрации города. До конца августа бесплатными для проката будут 24 и 31 августа. В эти дни корабли будут курсировать по сокращенному маршруту и без аудиогида. Продолжительность прогулки составит 25 минут. Отмечается, что на бесплатной основе водные прогулки проходили в конце июня и в июльские выходные. За это время на речных трамвайчиках покатались более 4000 человек. День государственного флага отметят в Вологде 22 августа. Основные мероприятия пройдут на Кремлевской площади. Вход на нее организуют через 3 КПП. Их разместят у музея Кружева, Софийского собора и со стороны проспекта Победы. Кроме того, с 6 утра до 19.00 будет полностью перекрыто движение и стоянка на улице Сергея Орлова. Торжественное открытие праздника начнется в полдень. Гостей ждет концерт, гастрономический фестиваль и ярмарка «Яблочно-медовый спас».
0: Новости спорта.
2: Проект «УШУ в школы» расширит географию в новом учебном году. С 1 сентября спортивные секции начнут работу еще в 18 учебных заведениях области и объединят 4500 детей. В школы направили необходимое оборудование. Преподавать основу УШУ будут 57 педагогов. Всероссийский фестиваль ГТО пройдет в Вологде. 400 юношей и девушек в возрасте от 16 до 19 лет поборются за награды в 9 видах испытаний комплекса. Турнир пройдет в региональном центре тестирования спортшколе «Витязь» с 23 по 28 сентября, сообщает спортивный медиа-офис области.
0: Года на маяке.
2: Завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха в Вологде плюс 22, в Череповце плюс 21 градус. Атмосферное давление в пределах нормы.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
4: Выборы 2026.
5: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Семнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин провел в Кремле оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России. Темами стали развитие арктической зоны и вопросы общего военно-политического характера.
3: У нас два вопроса. Один носит такой общий военно-политический характер, а второй более предметный. Это стратегия развития арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности в Арктике.
1: Владимир Путин предоставил слово для доклада вице-премьеру, полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу. Также с докладом выступил помощник главы государства Николай Патрушев. Вооруженные силы России с 15 по 21 августа нанесли массированные 9 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками большой дальности. По данным Минобороны, были поражены предприятия военной промышленности Украины, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, цеха производства наземных, робототехнических комплексов, беспилотников, безэкипажных катеров и комплектующие к ним места подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго», склады боеприпасов, горючего и материалов. Реальных средств. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Российские войска за неделю освободили населенный пункт Андреевская община, Красноподолье, Водянское, Матяшево, в Донецкой Народной Республике Рыбальское, Новосолошино, Зеленое в Запорожской области и Кудиевку в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Подразделения южной группировки взяли населенные пункты Першемарьевка, Риховатка, Николайполье в ДНР, нанесли поражение живой силе техники 9 украинских бригад и полка ВСУ. За неделю в зоне ответственности южной группировки войск ВСУ потеряли более 1660 военнослужащих, 31 боевую бронемашину, в том числе 17 западного производства, 171 автомобиль и 22 орудия полевой артиллерии. ВСУ ночью атаковали микроавтобус с пассажирами в Амвросиевском округе на востоке Донецкой Народной Республики. Погибли 2 человека, сообщил ТАСС глава округа Игорь Лызов. По его словам, еще 4 получили ранения. Новость последних минут. Минэнерго на совещании у вице-премьера Александра Новака доложил об исполнении рекомендаций по увеличению поставок бензина и дизеля на внутренний рынок, в том числе за счет наращивания импорта, передает Интерфакс. Как сообщили в правительстве, Минэнерго доложило об исполнении нефтяными компаниями рекомендаций по увеличению поставок бензина и дизтоплива на внутренний рынок. Новак поставил задачу оптимизации графиков плановых ремонтов НПЗ, чтобы минимизировать риски сокращения предложения на топливном рынке. Минюст Турции обратился в МВД и МИД страны с требованием объявить в международный розыск премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по обвинению в совершении преступлений против человечности и геноциде в секторе Газа. Об этом заявил глава ведомства Акын Гюрлек. Ранее сообщалось, что 11-й суд Стамбула в июле выдал ордер на арест Нетаньяху и других фигурантов дела по обвинению в преступлениях против человечности, геноциде, лишении свободы, жестоком обращении, умышленном причинении вреда здоровью, грабеже, задержание транспортных средств. Турецкий суд рассматривает дело о гуманитарной флотилии, которая направлялась в палестинский анклав сектор Газа, которая была перехвачена израильскими силовиками. Огромный бункер для хранения миллиардов богатейших людей мира строится в швейцарских Альпах, передает РИА Новости. Проект разрабатывает компания Брунинг Мега Сейф для представителей мировой элиты, которые все больше стремятся обезопасить свои активы от глобальных потрясений. Мега-бункер разместится в недрах гор у перевала Брюнинг в центральной части Швейцарии. Это будет гигантский комплекс подземных хранилищ, сейф для состоятельных, способный, как утверждается, выдержать любую атаку, сообщают швейцарские СМИ. Компания обещает клиентам высочайший уровень безопасности. Около 2 десятков хранилищ будут в толще скальных пород на глубине более 100 метров. Степень защиты будет сопоставима с уровнем безопасности швейцарского национального банка. После завершения работ доступ к хранилищам в бункере будет открыт лишь для избранных. До конца недели в Москве сохранится теплая летняя погода, после чего наступит похолодание, сообщил ведущий сотрудник Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, осадки в столичном регионе также не исключены.
2: В первой половине дня в субботу москвичей ждет преимущественно солнечная и сухая погода. И лишь к вечеру с приближением теплого атмосферного фронта с запада небо нахмурится и кое-где пройдут небольшие дожди. Воздух успеет прогреться до плюс 21-24. В ночь на воскресенье Центральная Россия окажется в теплом секторе циклона, ну а днем станет прорываться слабо выраженный холодный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой кратковременный дождь, и после полудня плюс 22-25. Большая часть понедельника осадки маловероятны. И первый день недели будет относительно погожим, но посвежее. Дневные часы плюс 19-22.
1: Добавлю, гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе из-за тумана. Предупреждение будет действовать с 10 вечера до 8 утра. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра в Москве 20-22 градуса, такая же температура в Санкт-Петербурге. В субботу в северной столице в конце дня умеренные дожди.

Дорогие друзья, здравствуйте. Спасибо за то, что вы с нами. Спасибо за то, что вы на маяке. И с помощью приемников, с помощью гаджетов умных. Тут интересно, кстати, а сколько людей нас слушает с помощью приемников, а кто с помощью смартфонов и ноутбуков? Вот. Я, кстати, никогда такой статистики не видел. Иногда это интересно. В эфире программа «Муздок». Меня зовут Игорь Ужеников, и в этой программе по понедельникам и пятницам после 5 часов вечера я предлагаю вспомнить какие-нибудь события, какие-нибудь, ну, главное, интересные события нашей прошлой, казалось бы, ушедшей жизни. Но если мы эти события вспоминаем, если мы вспоминаем людей, которые при этих событиях присутствовали, если мы вспоминаем предметы, которые в результате этих событий в нашей жизни оказались, значит, нам вспоминать об этом интересно. А для того, чтобы легче было вспоминать, как правило, ну, скажем так, 50 на 50, может быть, 60 на 40, может быть, 70 на 30, звучит музыка именно того времени, когда вот эти события происходили. У нас сегодня события 2005 года, а музыка прозвучит гораздо более старая, и вы поймете почему. Итак. Что случилось в 2005 году? И не просто в 2005 году, а вот строго 8 ноября 2005 года. Дорогие друзья, весь мир, вся планета 8 ноября 2005 года, уже второй день, отмечала годовщину Октябрьской революции. Поверили? И я не верю, к счастью. Нет, другое событие, которое, разумеется, любые отмечания революции затмило. В продаже появилась игра для консоли, прошу прощения, PlayStation. Игра под названием, вот как вот на русский язык перевести? Гитарный герой, ничего подобного. Герой гитары, Guitar Hero. Ну что, дело хорошее. Игра вообще, компьютерная игра, которая не приносит никому зла, вообще развлекает, может быть, от излишеств всяких нехороших, наоборот, отвлекает. Это всегда хорошо. Хорошо, да не очень. Знаете, появление этой игры на мой, исключительно на мой, не претендую на всезнание, на мой взгляд, подвело такой пока промежуточный, 2005 год давно был, да, 27 год назад, промежуточный такой итог, промежуточную черту на развитии музыки под названием рок-н-ролл. С появлением компьютерной игры под названием Guitar Hero для консолей PlayStation, рок-н-ролл показал, что, начав развиваться как балаган, бурлеск и абсолютно несерьезное действо, пройдя этапы величия, падений и так далее, и так далее, и так далее, в общем, в окончательный балаган рок-н-ролл и превратился. В балаган игрушку, но зато увеличил свою аудиторию на сотни миллионов, а может быть даже миллиарды почитателей. Ну, сегодня все песни прозвучат, те, которые были размещены в первой игрушке Guitar Hero, за исключением одной. Я еще этого коснусь. Вообще ни одной песни в оригинале там не было, разумеется. Это все были кавер-версии. Я скажу, почему. Это вполне естественно. Но дело все в том, что в первой версии Guitar Hero была визитная карточка группы ZZ Top и Билли Гиббонса соло Sharp Dressed Man. Я не мог на этой неделе не открыть программу «Муздок» из-за того, что умер один из моих любимых музыкантов, Фрэнк Бёрд. Здесь и топ. Не мог не открыть песни «Sharp Dressed Man». Но дело все в том, что «Sharp Dressed Man» у моего друга и коллеги Владимира Матецкого уже звучала. Поэтому будет другая песня группы «Здесь и топ», которая в более поздних выпусках игры «Guitar Hero» появилась. Песня-то хорошая.

черт возьми, сам себе завидую, что слышал и видел это живьем. Но сейчас не об этом. Вообще, идея компьютерной игры, в которой человек может почувствовать себя рок-звездой, это еще до PlayStation. Это были аркадные автоматы, ну, то есть, которые стояли в торговых залах, там, аркадные автоматы тебе в руки дают, точнее, ты сам ее берешь, гитару, контроллер в виде гитары, что-то там нажимаешь и играешь вместе, ну, в общем, никакой новинки, казалось, в этом нет. Дело все в том, что компания Sony, когда компания-разработчик обратилась к ним, что вот, ребята, мы разработали два этих самых китайца умных. Вот, мы, говорит, или японцы, не помню, ну, в общем, они похожи. Извините, пожалуйста. Вот, вот мы разработали, нет, все-таки японцы, разработали великолепную игру, вот, для консоли именно. Сейчас консоль, после первой, она сейчас просто взлетела, дикая популярность. Вот вторая консоль, вот давайте вот для второй консоли вот эту игру. И каждый и каждый юный поклонник рок-музыки почувствует себя вершителем судеб, стоя на сцене. Но сцена, правда, будет находиться, ну, в лучшем случае в спальне, а в худшем в санузле, чтобы родителям не мешать. Но тем не менее, понимаете? Я говорю, а ты злишь всяких нехороших отвлечет. И вообще, вот давайте все. Ну, Sony почесали репу. Ну, что, ну давайте попробуем, сделаем. И когда случился релиз в 2005 году, до этого была, правда, серьезная рекламная кампания, продажи стрельнули так, что Sony говорит, господи, у нас такого ни с какой игрой последнее время не было. Один из, наверное, лучших треков первого выпуска игры Guitar Hero принадлежит Эдгару Винтеру. Эдгар Винтер, брат, не, он не близнец. Брат, кстати, тоже альбинос великого гитариста Джона Винтера. Сам на гитаре практически не играл. Пел, играл на саксофоне. Прекрасный клавишник. Кстати, его живьем я, ну, это я хвастаюсь уже, тоже удалось, так сказать, посмотреть. Причем не где-нибудь, а именно в Москве. Так вот, самый большой хит Эдгара Винтера и его команды. Команда называлась очень просто «Эдгар Винтерс Групп». Собственно говоря, самый главный трек под названием, который название понятно любому обитателю нашей страны. Вы сейчас услышите, как называется.

черт возьми, хороши ребята. Это, кстати, концертное исполнение Франкенштейна. Вот я думаю, интересно, все, ну, разумеется, любой любитель литературы, кинематографа знает, что Франкенштейн, или по-ихнему Франкенштейн, это не монструм из частей тела, собранных на кладбище. Это человек, который его создал. Вот. Того-то, как правило, вообще никак не звали. Вот. Но как-то за ним закрепилось такое мнение. Знал ли об этом Эдгар Винтер, когда писал композицию «Франкенштейн»? Не знаю. А вы знаете, что спустя 2 года после выхода игры Guitar Hero... Это не реклама, ну, для PlayStation 2, не скажешь. Проводилось социологическое исследование, и оказалось, что эта игрушка, которая себя включала, собственно говоря, диск с записью программы, и контроллер в виде гитары, очень похожий на Gibson JS, вот, это была первая компьютерная игра, которую родители покупали своим детям. Потому что до этого какие компьютерные игры были в основном? В которые играли дети, неполовозрелые и немножко созревающие в половом отношении. Там, где друг друга убивают, ну, друг друга, понимаете, много, кровь там, все такое прочее, разумеется, одноэтажная Америка, и не только одноэтажная Америка, вообще все, так сказать, родители, которые беспокоились за нормальное воспитание своих детей, были недовольны тем, что дети играют в такие игрушки. И, разумеется, не все были уверены в том, что даря своему ребеночку, чаду, причем любого пола, заметьте, да и любого возраста, новую игру с совершенно безобидным названием, собственно говоря, ребенок не превратится в какого-нибудь монстра-убийцу. Но, разумеется, экранного компьютерные игры не влияют на нормальное воспитание. Как правило, из компьютерных убийц, как правило, если ребеночек здоровый, как мне кажется, да не, я в этом уверен, настоящие убийцы, садисты, насильники не рождаются. Но здесь все нормально. Ты можешь стать рок-н-ролльным героем, и тебе стрелять не надо. Не надо бегать по заброшкам, не надо там защищаться от каких-то монстров. Я так думаю, что не все родители, которые выбирали для своих детей путь компьютерного рок-н-ролльного героя, подозревали о том, что такое настоящий рок-н-ролл в жизни. К счастью, об этом не подозревали и детишки, которые, нажимая на кнопочки на псевдогитаре и дергая псевдорычаг вибрации, и они-то, в общем, не все знали, хотя дети всегда более образованы, чем их родители. Здесь, понимаете, это вот к вопросу о том, что рок-н-ролл полностью с этой игрушкой стал превращаться в балаган. Ну, во-первых, для того, чтобы научиться играть на гитаре, знаете, ну, в общем, надо потратить какое-то время. А иногда забросить всю прошлую жизнь. Содрать пальцы в кровь, опять же. Ну, ладно, деньги на струны, на подержанную гитару родители всегда найдут. Но есть еще одна сторона медали. А много ли суперзвезд рок-н-ролла, которые стали практически все героями Guitar Hero, могут похвастаться, знаете, счастливой жизнью богатого бухгалтера, адвоката, дантиста. Знаете, даже те, кто пережил 27 лет, даже те, кто встречает свою рок-н-ролльную старость в окружении внуков, иногда правнуков. Кейт Ричардс мы не берем, это вообще исключение, его вообще, то есть это вообще другая планета, он марсианин. Кстати, как и Мик Джаггер, и Сэр Пол, и Ринго. Ну так вот, вот они встречают, и, ну, жизнь-то у них такая, что они по краю прошли. А здесь ни по какому краю ходить не надо. Здесь ты играешь, тебе очки за хорошую игру, и все у тебя в шоколаде. Сидишь в своей спальне, окна занавесил, и вроде как настоящий рок-н-ролл. Не от излишеств всяких нехороших погиб, наверное, один из лучших гитаристов мира. Стив Рэй Ван разбился, летя на концерте. Летя, извините, после концерта на вертолете. Ну,
так бывает. Одна из его лучших композиций, которая оказалась таки в первом пришествии Guitar Hero.

0: Муздок.
1: Реклама. Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
4: Рекламные службы 495-105-5244.
5: Семнадцать тридцать в Москве.
6: Новости.
5: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поставил задачу оптимизации графиков плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, чтобы минимизировать риски сокращения предложений на топливном рынке. Кроме того, необходимо равномерно распределять имеющийся ресурс топлива между регионами и на территории регионов, сообщили в правительстве. Сегодня Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Совет Федерации, Госдумы, глав регионов, отраслевых компаний. Участники совещания обсудили ход выполнения комплекса мер по насыщению внутреннего рынка топливом, сохранению справедливых цен и повышению прозрачности реализации горючего как в оптовом, так и в розничном сегменте. Отдельно рассмотрели ситуацию в Тыве, Чувашии, Удмуртии, а также в Белгородской области. Минэнерго доложило об исполнении нефтяными компаниями рекомендаций по увеличению поставок бензина и дизеля на внутренний рынок, в том числе за счет наращивания импортных поставок и выпуска в обращение топлива экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. В Кабмине отметили, что информация об экологическом классе топлива должна быть указана на информационном табло топливораздаточной колонки в уголке потребителя и в кассовом чеке. Средствами ПВО за неделю сбиты 70 управляемых авиабомб, 17 реактивных снарядов «Хаймарс» производства США и «Вампир» чешского производства, 26 крылатых ракет большой дальности «Фламинго», а также 8477 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. ВКС России сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины силами Черноморского флота. В акватории Черного моря уничтожены 2 безэкипажных катера военно-морских сил Украины. За неделю российские войска освободили населенные пункты Першемарьевка, Риховатка, Николайполе, Андреевская община, Красноподолье, Водянское, Матяшево, в Донецкой Народной Республике, Рыбальское, Новосолошино, Зеленое, в Запорожской области, Кудиевку, в Харьковской области. Взрывы прогремели в Кривом Роге, в Днепропетровской области, в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, передает РИА Новости. Ранее сегодня поступала информация о взрывах в Суме, Конотопе, в Сумской области, Харькове, в Одесской области, в Чернигове. Как сообщается, в Чернигове после взрывов повреждено предприятие. 14-летняя девочка, которая изобразила смешариков на детской площадке в Болохово в Тульской области, сама стерла свой рисунок. Как сообщается, после угроз от чиновников, цитата, «за вандализм и порчу имущества», школьница смыла героев мультфильма простой водой и губкой, а заодно показала коммунальщикам, которые терли покрытие площадки растворителем и только все размазали, как нужно работать. Ранее уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что местные власти сочли рисунок героев мультфильма «Смешарики» шарики на детской площадке порчи муниципального имущества. Выложили фото и кадры с камер видеонаблюдения, обратились в полицию, чтобы найти ребенка и его родителей. Лантратова призвала отнестись к ребенку без излишней строгости. Ребенка поддержали представители власти, общественные деятели, в частности, глава региона. Он призвал не доходить до абсурда в этой ситуации.

выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Россиянин Сергей Новожилов выиграл чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди спортсменов до 15 лет. В весовой категории до 55 килограммов Новожилов показал первый результат в рывке, третий результат в толчке и набрал 202 килограмма по сумме двоеборья. Ранее в соревнованиях девушек Арина Бульбас завоевала серебро в весовой категории до 45 килограммов, а Лейла Котвицкая бронзу в категории до 41 килограмма. Российские спортсмены выступают с национальной символикой. Международная федерация триатлона допустила российских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. В апреле World Triathlon разрешил выступать с национальной символикой российским юниорам, молодежи и параатлетам. Полузащитник Артем Карпукас появился в списке игроков «Зенита» на официальном сайте российской премьер-лиги. Ранее сегодня «Локомотив» исключил полузащитника из заявки на сезон. Сообщалось, что «Зенит» купит футболиста за 6 миллионов евро, а игрок уже прошел медосмотр в петербургском клубе. Карпукас будет играть за «Зенит» под 93-м номером, как и в «Локомотиве». А вот Сергей Бабкин вернулся в «Локомотив» из крыльев Советов, за которые выступал последние 4 сезона. 23-летний полузащитник подписал контракт с московским клубом до 2031 года. Он будет выступать за «Локомотив» под 6-м номером. Канадский хоккеист Люк Профака пополнит ряды московского «Динамо». Об этом и других переходах в континентальной хоккейной лиге рассказывает наш обозреватель Николай Саприн.
2: По сведениям инсайдера «Спортэкспресса» Артура Хайруллина, 24-летний канадский защитник Люк Профака, выступавший в прошлом сезоне за нижнекамский «Нефтехимик», будет обменен в московское «Динамо». Взамен нижнекамский клуб получит 19-летнего защитника Тимура Кула и денежную компенсацию. В прошлом сезоне Профака в 53 матчах регулярного первенства КХЛ набрал 16 очков. Тот же источник сообщает, что автомобилист расторгнет контракт с нападающим Даниэлем Спронгом. По ходу прошлого сезона Спронг перешел в клуб из Екатеринбурга из ЦСКА. В результате обмена 23 матчах набрал 33 очка при показателе полезности плюс 11. Отмечается, что 29-летний нападающий может продолжить карьеру в Акбарсе. Кроме того, защитник Кристиан Хенкель покидает московское «Динамо». Контракт с 30-летним белорусским игроком был расторгнут по инициативе клуба. Хенкель перешел туда в нынешнем межсезонье, а в прошлом сезоне в составе «Динамо Минского» в 60 матчах набрал 4 очка.
1: Российские фигуристы Мария Фефелова и Артем Валов одержали победу в танцах на льду на этапе гран-при среди юниоров в китайском Сиане. На 8 баллов они опередили итальянский дуэт Зои Бьянки, Даниэль Базиле. Третье место заняли канадцы Саммер Хомик и Николас Бьюлоу. «Прикольно, но сил радоваться уже просто нет», — сказал после победы Валов. В субботу с произвольными программами выступят девушки-одиночницы. После короткого проката лидирует россиянка София Дзепко. Российская дзюдоистка Регина Ахтямова победила на юношеском первенстве мира в весовой категории до 44 килограммов. В схватке за золото она одолела турчанку Сему Нур-Юксель. «Такая возможность самой спеть гимн на первенстве мира. Это большая гордость для меня. Все слова наизусть знаю», — сказала Ахтямова после победы. В весовой категории до 40 килограммов бронзовую медаль выиграла еще одна представительница России Эмилия Сайфутдинова. С вами был Юра Геворкян.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

2005 года, хотя история, начавшаяся 21 год назад, почти 21 год назад, она продолжается до сих пор. Ну так, слегка приостановилась, но в общем продолжается, потому что людей, которые играют в игру под названием Guitar Hero, которая вышла как раз в ноябре 2005 года, их все больше и больше. Я специально заглянул на разные сайты, где что продаются, эти контроллеры, гитары, теперь уже бас-гитары, ну, давно уже бас-гитары продаются, барабанщики, там, пэды. Ну, покупают, активно покупают, причем как родные, так и паленые на каком-то там экспрессе, не будем говорить, хотя, может, не паленые. Так что же с музыкой? Это безумно интересная вещь. Что в первые Guitar Hero, что в последующих, не было ни одной оригинально сыгранной композиции. Были кавер-версии, сыгранные один, сыгранные и спетые один в один. Причем, заметьте, Sony PlayStation, как следует из названия, это мегакорпорация Sony, обладатель самого большого каталога музыки. Я специально посмотрел треть из песен, которые были задействованы в первом выпуске, а там оригинальных песен было около 30, ну, может, чуть меньше, задействованы в первом выпуске PlayStation, принадлежали корпорации Sony. Уже в купленных каталогах. Но в корпорации Sony сидят не дураки. Понимаете, мы деньги зарабатываем на продаже купленных музыкальных каталогов. И в оригинальном исполнении отдавать вместе с программой оригинальную песню зачем? Мы лучше будем платить авторские. Вот, и играть кавера. Благо, гитаристов, которые могут сыграть так, как уже сыграно, не придумать, а сыграть. Их много. Кстати, было сделано несколько кавер-групп уже в самом начале, потом они продолжали работать как штатные сотрудники PlayStation. В общем, все, ну, балаган, понимаете, это все не настоящее, это все, я прошу прощения, знаете, можно, конечно, перевести на русский слово «фейк». Но бесполезно. Фейк – это фейк. Это не просто ненастоящее. Это что-то ненастоящее и очень неприятное. Хотя, опять же, я за любой кипиш, лишь бы вреда никому не было. Понимаете? От игры Guitar Hero, герой гитары, вреда не было никому. Когда появились следующие выпуски, когда можно было уже, играли вдвоем, басист, гитарист, потом, когда появился барабанщик, вот это вот коллективное творчество ни для кого, с получением отметок, оценок, с получением виртуальных денег, на которые можно было покупать новые гитары, новые ништяки там. Это все очень хорошо. Это великолепно отрывает молодого человека а той страшной вещи, которая называется рок-н-ролл. Кстати, когда Sony предложили выпустить эту игру в 2005 году, они сказали, вы что, сдурели, что ли? 2005 год, гитарная музыка уходит, она никому не нужна. Нет, она оказалась нужна. Но вот в таком прикладном значении музыки и спальни. Не очень популярная в нашей стране группа, вот... В Америке говорят очень. В первом выпуске было.

Я так думаю, конечно, здесь еще хайром обязательно трясти, если родители разрешили хайр отрастить, понимаете? Когда выходили так называемые тематические серии PlayStation, это уже второе, третье пришествие, то есть специальная серия с Металликой, именно песни Металлики или группы Aerosmith, появилась идея делать PlayStation национальный. Но черт возьми, оказалось, что, в общем-то, люди, живущие в Польше, в Египте, в России, понимаете, они хотят быть гитаристами, ну, в общем-то, в основном из двух стран, понимаете, ну, так получилось, Америка и Великобритания, пишусь. Самые интересные гитаристы, они были оттуда. Была единственная попытка сделать национальную серию для Китая. Почему? Ну, потому что рынок какой громадный, понимаете, вот, может, было для Индии сделать, ну, в Индии тоже большой рынок, но там гитаристов как-то вообще раз-два и обчелся, а в Китае все-таки как-то казалось есть, но оказалось, что китайские подростки тоже хотят быть похожи на тех самых героев, которые, извините, из враждебной, понимаешь, шли Америки или Великобритании. Не все китайские подростки знали, где Великобритания, но хотели быть похожи на гитарных, бас-гитарных и барабанных героев оттуда. Идея провалилась. И когда-нибудь, может, что и получится. Но пока только сверхзвезды. Кстати, не самая сложная композиция для гитариста, но в первом выпуске Guitar Hero она была. Разумеется, Дэвид Боуи.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Каким должно быть здоровое питание? Как избавиться от лишнего веса и поддерживать организм в тонусе? О профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров».
2: Здравствуйте, у микрофона Никита Ершов. Неделя отказа от алкоголя проходит в России. О том, как горячительные напитки влияют на тело, знает, наверное, каждый. А о том, как они влияют на личность, мы поговорим сегодня. В студии клинический психолог Вологодского наркологического диспансера Марина Федоровна Иванова. Начнем с прямого вопроса. Почему люди пьют? Какие-то причины, которые они сами называют, и что на самом деле под ними скрывается? Давайте вот самые популярные перечислим.
3: На самом деле какой-то одной причины для употребления алкоголя нет. Скорее всего, это совокупность различных факторов. В своей работе, когда я работаю с пациентами, имеющими алкогольную зависимость, в диагностическом материале я разбиваю причины употребления на три группы. И в зависимости от того, какие результаты получаются, можно уже классифицировать, на какой стадии находится, стадии зависимости находится человек. То есть первая группа – это социально-психологические мотивы. То есть это те мотивы, с чего все начинается. То есть начальная стадия, да, это традиционные, социально обусловленные. Это то, что, в принципе, видит ребенок, когда рождается, как родители относятся к праздникам. То есть наглядный пример перед Новым годом. Мы можем видеть ажиотаж в магазинах, когда покупают не только вкусную еду, но еще и алкогольные напитки. Это так называемые традиции, которые впитываются с молодых ногтей, так скажем, с малых лет ребенка. Вот. Далее это мотивы, которые отражают подчинение социальной группы, то есть это те мотивы, когда мы хотим быть, ну, своим в обществе. Это потребность человека в общении, в принятии. И, например, за компанию, когда говорят, ну, давай, все же пьют, ну, что ж ты тут один без алкоголя. Опять-таки, это мотивы, которые могут побудить подростка употреблять, да, то есть давай, как все, попробую, что это такое, любопытство, да, первая проба, которая как раз-таки и характеризует вот этот подростковый возраст, поисковый инстинкт. Вторая группа – это уже личностных мотивов, персональных мотивов, которые касаются самого человека. И уже когда эти мотивы проявляются, мы можем говорить о том, что нужно задумываться, что зависимость начинает формироваться. То есть когда человеку, например, хочется получить удовольствие, это так называемые гедонистические мотивы. Ведь это такая потребность у человека естественная, да, чтобы было хорошо. Но при употреблении алкоголя случается такая фиксация. То есть есть ситуация, да, то есть хочу быть веселым, хочу быть радостным, раскрепощенным, и в связи с этим происходит употребление алкоголя. Чтобы стало веселее, опять-таки, чтобы было вкусно. Когда говорят, что вот у меня в баре, в семье вкусное вино, то есть за обедом, либо за ужином, и это уже один из тех мотивов, которые способствуют формированию зависимости. Атрактические мотивы – это те мотивы, которые возникают, если человеку плохо. Да, то есть он поругался с кем-то, возникает какая-то ссора, возникает какая-то ситуация, с которой он не может справиться. У него не хватает ресурсов, либо совладающих стратегий, которые формировались, опять-таки мы говорим, из родительской семьи. Да, то есть если, например, в семье с самого рождения ребенка родители употребляли алкоголь, и ребенок смотрит на это и воспринимает это уже как норма, как привычный способ реагирования на какую-то такую стратегию. Вот, потому что тяжелый день, да, потому что, ну, Ну, потому что так захотелось, потому что какая-то тревога внутри. Да, это вот уже вторая стадия. И бывает еще так, что от скуки. То есть человек не знает, чем себя занять. Да, он не умеет структурировать свой день, не понимает, что делать со временем. И почувствовать себя увереннее. Да, то есть для того, чтобы, опять-таки, наладить общение. Очень часто вот мои пациенты говорят, что я когда выпью, я чувствую себя смелым, таким рубаха-парень, да я весь такой обаятельный, и все девушки мои, да, то есть это один из стимулов для того, чтобы поддерживать вот такие ощущения. И третья группа образует патологическую мотивацию. То есть здесь уже, когда зависимость сформирована, и человек употребляет алкоголь для того, чтобы уже просто нормально функционировать. То есть он просыпается утром, у него болит голова, недомогание, и он с помощью алкоголя пытается снять вот эти вот физические симптомы, да, которые мешают ему жить, так скажем. Вот. Аддиктивные мотивы, ну, потому что привык, да, то есть уже складывается определенный сценарий, то есть он приходит после работы или в пятницу, или в субботу и говорит, такая сложная неделя, и я поэтому разрешаю себе расслабиться. Да, также из вот этой третьей группы мотивов мотивы самоповреждения, то есть это когда человек начинает употреблять алкоголь на зло себе, для того, чтобы, ну, так скажем, жизнь такая вынуждает, и мне так плохо, и вот я все равно буду пить. И назло другим. Я вот пью, потому что у меня жена не такая, или наоборот, я пью, потому что начальник меня выругал. И отсутствие перспективы и будущего для себя не видит человек, и поэтому пытается таким способом справиться вот с таким состоянием.
2: Вы перечислили множество причин. Давайте такую вот ситуацию рассмотрим. Человек, например, там, привык за ужином бокал вина выпивать. И его родные и близкие со временем замечают, что уже формируется нездоровая тяга, уже 2-3 бокала, уже человек себя после этого не очень хорошо чувствует. И они это замечают, а человек это не замечает, отрицает, говорит, у меня нет проблем, ну, я все контролирую. Что делать в такой ситуации? Это уже зависимость, это уже нужно обращаться к специалисту или разговаривать с человеком. Вот как правильно построить в такой вот ситуации общение?
3: На самом деле очень большую роль в формировании зависимости и в ситуации, когда нужно справляться с зависимостью, играет семья. Опять-таки возвращаюсь к тому, что стратегия отношения к употреблению алкоголя закладывается еще с детства. И если в семье родители употребляют алкоголь, то мы можем говорить не только о генетической предрасположенности, да, это передача ферментных способов выведения и реагирования, так скажем, организма, а еще и именно психологической составляющей. То есть ребенок видит, что если плохо, да, то родитель что делает? Употребляет алкоголь. Если какая-то сложная ситуация опять, если радостно, употребляет алкоголь. И это уже встраивается в его систему поведения. Опять-таки, когда в семье начинают замечать, что человек употребляет алкоголь и возникают негативные последствия, а индикатор формирования зависимости – это, конечно, в первую очередь семья, потому что окружающие могут и не замечать то, что у человека проблемы с алкоголем. Да, он может продолжать вести социальный образ жизни, активный, социально активный образ жизни, то есть ходить на работу, выполнять какие-то функции, ну, жить, в принципе, как обычно.
2: Напомню, сегодня мы говорили о том, как бороться с алкогольной зависимостью, как ее распознать. И в студии у нас клинический психолог Вологодского наркологического диспансера Марина Федоровна Иванова. Спасибо вам огромное за то, что рассказали нам об этой важной теме.
3: Спасибо и вам.
1: О профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров». Слушайте нас каждую пятницу в 13:50 и 17:50 на радио «Маяк».
4: Программа создана при поддержке Министерства информационной политики Вологодской области.
1: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
5: 18:00 в Москве.
0: Новости.
5: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин обсудил с членами Совета Безопасности вопросы общего военно-политического характера. Второй темой совещания совбезом стала стратегия развития арктической зоны России.
6: У нас два вопроса. Один носит такой общий военно-политический характер, а второй более предметный. Это стратегия развития арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности в Арктике.
5: Владимир Путин предоставил слово для доклада вице-премьеру, полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу. Также с докладом выступил помощник главы государства Николай Патрушев. Сообщение Минобороны России. В порту Южной Одесской области поражены резервуар с горюче-смазочными материалами, объекты портовой инфраструктуры. Кроме того, в порту Черноморск поражен патрульный катер ВМС Украины, привлекавшийся к проводке морских судов с военными грузами. Ранее в Министерстве обороны сообщили, что вооруженные силы России с 15 по 21 августа поразили объекты инфраструктуры украинских портов, предназначенные для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов для нужд ВСУ. В течение недели были поражены два патрульных катера военно-морских сил Украины, а также 12 морских судов, действующих в интересах ВСУ, из них 10 сухогрузов и 2 танкера. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Першемарьевка, Риховатка, Николайполье в Донецкой Народной Республике, Рыбальская, Новосолошино, Зеленое в Запорожской области и Кудиевку в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Центр» взяли населенные пункты Андреевская община, Красноподолье, Водянское и Матяшево Донецкой Народной Республики, нанесли поражение формированием 11 украинских бригад и 3 полков ВСУ. Потери противника на данном направлении составили свыше 2550 военнослужащих, 24 боевые бронемашины, 55 автомобилей, уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня «Вампир» чешского производства и 2 боевые машины РСЗО «Град», 6 орудий полевой артиллерии, а также 8 станций радиоэлектронной борьбы. Итальянский оборонно-промышленный холдинг «Леонардо» зарегистрировал на Украине дочернюю компанию и планирует использовать страну для испытания отдельных компонентов системы ПВО «Купол Микеланджело» в реальных условиях. Об этом сообщают итальянские СМИ. Как передает РИА Новости, холдинг «Леонардо», один из крупнейших оборонных подрядчиков ЕС, планирует удвоить свою прибыль к 30-му году на фоне милитаризации в Европе, следует из отчетности итальянской компании. Вице-премьер Александр Новак поставил задачу оптимизации графиков плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, чтобы минимизировать риски сокращения предложения на топливном рынке. Кроме того, необходимо равномерно распределять имеющийся ресурс топлива между регионами и на территории регионов, сообщили в правительстве. Сегодня Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива. Минэнерго доложило об исполнении нефтяными компаниями рекомендации по увеличению поставок бензина и дизеля на внутренний рынок, в том числе за счет наращивания импортных поставок и выпуска в обращение топлива экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. В Кабмине отметили, что информация об экологическом классе топлива должна быть указана на колонке АЗС в уголке потребителя и в кассовом чеке. ФИФА оштрафовала Ассоциацию футбола Аргентины на 321 тысячу долларов по итогам чемпионата мира по футболу. Причиной стало поведение аргентинских футболистов во время празднования победы над сборной Англии в полуфинале мирового первенства. Они вышли к болельщикам, держа в руках баннер с надписью «Мальвинские острова принадлежат Аргентине». Кроме того, дисциплинарный комитет Международной федерации футбола оштрафовал и дисквалифицировал 3 футболистов сборной Аргентины. Полузащитник Леандро Паредос пропустит 10 матчей в составе сборной. Ему также назначен штраф в 90 тысяч долларов. Дисквалификации и штрафы получили защитник Ноэль Малина и полузащитник Тьяго Альмада. Напомню, после завершения финального матча Паредес устроил потасовку с футболистами команды Испании. Сначала он схватил за горло защитника Эрика Гарсию, а затем толкнул полузащитника Гави. Первоначально ФИФА сообщила, что Паредес получил красную карточку, но позднее эта карточка была удалена из протокола. Затем у Международной федерации футбола сообщили, что никаких мер к футболисту не было применено. Предстоящие выходные в Москве будут теплыми, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов гидрометцентра Александр Голубев. В субботу и воскресенье воздух прогреется до 22-25 градусов. Синоптик пояснил, что с субботы в Москве начнутся небольшие дожди из-за влияния фронтальной зоны, которая располагается над центральным округом. При этом Голубев посоветовал москвичам насладиться теплыми выходными, ведь уже в начале следующей недели в столице придет похолодание. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
5: По данным центра ФОБОС, в Петербурге в субботу в конце дня умеренные дожди. Днем в северной столице 20-22 градуса. В Москве завтра ожидается облачная погода. Вечером преимущественно по западу региона дождь. Ночью в городе плюс 11-13. Днем 20-22 градуса.

На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: страны. Ассамблея автомобилистов. Главная автомобильная программа страны Ассамблея автомобилистов в эфире, как обычно, по пятницам под прелестом Федора Буску, у которого, точнее, у меня к нему вопрос. Здравствуй, Федор.
1: Всем добрый вечер. Здравствуй, Игорь.
0: Я хотел у тебя спросить, буду спрашивать у всех своих коллег, серьезных автомобильных журналистов. Я проводил расследование, расследование ничего не дало мне. Значит, появилось новое слово в лексиконе всех россиян, кто ездит за рулем на машинах ДВС. Появилось слово «бензак».
1: «Бензак»?
0: «Бензак».
1: Это такой смесь из бензина и рюкзака, наверное, запас бензина, который ты кладешь 5-литровую канистру в багажник, и она у тебя ароматизирует помещение?
0: Слушай, я понятен. Причем мне пишет мой друг, интеллигентный, умнейший человек с прекрасным русским языком, как у вас с бензаком?
1: С бензаком.
0: Вот, и все.
1: Отлично, у нас вообще все, нет проблем никаких.
0: Нет, понимаешь, я понимаю, когда вот есть какое-то длинное слово, и ты его сокращаешь, чтобы проще было произносить.
1: Допустим, ну, бенз мы говорим иногда.
0: Газолин. У буржуев. Газолин, гэс, да? Бензин. Бензак. Может, бензобак? Откуда? Вот откуда это?
1: Ну, это совершенно нормальный язык, это живая структура, постоянно появляются новые слова. К счастью, они отмирают столь же эффективно, сколько появляются.
0: Некоторые
1: остаются, тогда мы, собственно, и обращаем на них внимание. Но это слово, на которое можно сильно внимание не обращать, мне кажется. Едем дальше.
0: Нет, не то, что поехали как раз, дорогие друзья. Я напоминаю, что наша ассамблея автомобилистов объединяет сотни тысяч, даже миллионы радиослушателей. Хотелось бы в это верить. Пожалуйста, подтвердите, если хотите, конечно, подтвердите это наблюдение с помощью сообщений в ассамблею автомобилистов. Пользуйтесь любыми мессенджерами. А у нас номер, мы причем читаем с любых мессенджеров сообщений. У нас номер 8-967-103-5533. Пишите, мы вам рады.
1: Да, и наш вопрос, с которого мы начнем эту программу, звучит следующим образом. Устраивает ли вас, когда машина дает вам советы? Не возражаете ли вы, когда машина вас одергивает или немножко контролирует? Мы говорим об автомобиле. Да? Таких систем сейчас становится все больше. В принципе, современный автомобиль, мне кажется, еще чуть-чуть, и он станет такой испытательной лабораторией на колесах, когда машина вот едет, и заодно она анализирует дорогу, дорожные знаки, трафик, да, загруженность дорог, но в том числе и состояние водителя. Довольно давно появились системы, который иногда ты едешь и вдруг слышишь сигнал такой блам, а на приборной панели загорается значок с чашечкой кофе. Имеется в виду, что ты слишком
0: устал.
1: По-видимому, по мнению машины, ты устал. Ну, это такая версия Light. Дело в том, что сейчас появляются и версии такие, ну, более продвинутые, которые больше всего оценивают и больше советов нам с вами дают. Так вот, такие советы, вы им рады? Вы готовы их принимать?
0: Слушай, я лайфхак придумал.
1: Напишите.
0: Дорогие друзья, пока вы пишете, я придумал лайфхак. Значит, для того, чтобы проснуться, для того, чтобы не вылететь из полосы, так называемый с помощью искусственного интеллекта, так называемого, советы, причем которые голосом будут подавать автомобиль, голосом тещи. Для женщин не знаю, поскольку я мужчина.
1: Нам пишут много. Вот, кстати, вот по поводу, знаешь, общего разума, да, у нас, и разума наших радиослушателей. Нам объяснили, что такое бензак, Игорь. Вот смотри, бензак — это из фильма «Мэд Макс». А топливо там было очень редким и дорогим, за ним все охотились, соответственно, оно у них называлось бензак.
0: Точно, я
1: так
0: дурак.
1: Что это отсылок к фильму? Ничего страшного.
0: Я-то дурак на австралийском смотрел.
1: На австралийском, ну, да, хорошо.
0: А по-австралийски там по-другому, понимаете?
1: Понятно. Пишут нам еще всякие смешные вещи, но мы тут почти нецензурно, да, про бензин, так что мы не будем. Вот. А тем, кто сейчас ждет своей очереди для того, чтобы заправить автомобиль и в эти выходные на нем свободно ездить, поехать на дачу или в небольшое путешествие, мы постараемся скрасить досуг. Итак, машина как надзиратель, машина, которая за вами следит. Например, сейчас стало известно, что в самом ближайшем времени в Америке станет обязательной система, которая будет отслеживать поведение водителя. И вот если это поведение водителя не понравится системе, да, заподозрит система, что водитель какой-то, ну, нетрезвый,
0: неадекватный,
1: нетрезвый,
0: да.
1: Управление автомобилем. берется под контроль, скорость плавно замедляется, у вас есть время для того, чтобы свернуть на обочину, если машина не сделала это за вас, и остановиться, потому что дальше вы не поедете. У вас остается немножко времени для того, чтобы, так сказать, ну, не встать вкопанным в левом ряду автобана.
2: Прийти в себя. Там.
1: Да. А потом уже вопрос. Интересно. Ну, подожди, прийти в себя. Может быть, тебе уже будут помогать прийти в себя. Да, ведь машина точно будет знать, где она остановилась с этим самым нерадивым водителем, то есть с вами вместе. Вот.
2: И... Интересно, а какой-нибудь это самое укол в попу? А может быть,
1: из сиденья, да,
2: из сиденья,
1: ну или скорее электрический разряд.
2: Нет, слушай, ну есть же такие системы, они довольно старые. Руль начинает дрожать, подрагивает руль. То есть, когда ты начинаешь его держать слабо очень, так вот, еле придерживаешь, вот, руль начинает дрожать.
1: Ага, да. Или вот, например, Борис нам пишет, жене машина сообщает, если жена не смотрит на дорогу, да? Есть такие автомобили, они с помощью камеры оценивают, куда брошен взгляд водителя. У всех Subaru это уже довольно давно.
2: Это они первые, ну, кстати, то... вот внедрили.
1: Да. И ты садишься в машину иногда и видишь, что, допустим, у машины заклеена скотчем камера. Ну, это бывало, как-то не своя машина, знаешь. Садишься в тестовый Subaru и видишь, а что это такое? Почему есть изолента? Ну, подожди, а это кто-то заклеил два глазка стереокамеры, которые смотрят.
2: Слушай, ну вот объясни мне, Федор.
1: А вот что... Вот не надо за мной смотреть.
2: Такие умные системы, да, такие умные. И пока нет ни одной системы, которая запрещает тебе, я не знаю, каким образом, смотреть в экран смартфона.
1: Да, таких систем пока нету, но вот то, что... Вернее, такая система есть. Она не запрещает, но она предупреждает. Вот то, о чем написал наш радиослушатель
2: это
1: Борис.
2: Это когда ты глаза отвел.
1: Да, ты глаза отвел на смартфон. Ну, если ты настолько умен, что ты смартфон задрал вот туда, куда тебе надо смотреть на дорогу, и вот держишь его перед собой...
2: Если ты настолько альтернативно умен...
1: Да, то в этом случае, наверное, система не распознает. А так вот, если ты косишь взглядом куда-то, она сразу...
2: Слушай, но здесь же можно... сделать так, и это, в общем, будет недорого, когда бортовой компьютер работает вместе с твоим смартфоном, и если общая система понимает, что ты набираешь «дорогая, я скоро буду», то есть если ты что-то набираешь...
1: «Я скоро бу»?
2: Да, нет. Ну, как минимум смартфон отрубается, как минимум.
1: Причем навсегда. Или там первый раз он отрубается на час, второй раз на сутки, а третий раз уже, извините.
2: Будут недовольны те, кто продают смартфоны.
1: Недовольны будут всегда. Тем не менее, современная электроника в машине, она контролирует довольно много. Например, пределы полосы движения. И на этом, ну, в том числе, некоторые наши коллеги любят жаловаться. Мол, еду я, а вот то она там мне пиликает зачем-то, то вот я разметку пересекаю, а
2: она меня удерживает.
1: Да, вот я не люблю такие системы, слышал я в эфире. И, конечно же, их отключаю. Так, ну, давайте разберемся, почему она пиликает и почему у вас вибрирует руль и пытается вам контрдействием, так сказать, изменить траекторию. Вы, конечно, силой своей руки легко превозмогнете. Да,
2: иногда
1: извини,
2: легко.
1: Поправь меня. Вы сможете это превозмочь.
2: Я не смогу это. Вот, вы сможете это превозмочь. Это прекрасно.
1: Да, но тем не менее. Превозмочь-то вы сможете, но вы все время будете чувствовать это. Но это срабатывает в том случае, когда вы пересекаете разметку без поворотника. Потому что если поворотник был бы включен в нужном направлении, то она не жужжит. Это значит, что она вас учит, молодой человек или там уважаемый хозяин. Но зачем же вы так делаете?
2: Ты знаешь, я ни разу...
1: Но людей раздражает?
2: Я ни разу не ездил на автомобиле, у которого эта система. Вот, то есть я с этим не сталкивался. Я смею предположить, тем более, ну, я, к сожалению, не могу сказать про всю Россию, а вот про Москву, про ближайшее Подмосковье. У нас очень неплохие дороги, и разметка есть везде. В общем, по идее, это мне не должно мешать, вот эта система, по идее. Другое дело, что, опять же, разметка в той же... Ну, говорю, это московская история, меня часто не устраивают вот эти вот разрывы для поворот, которые очень короткие, там, понимаешь... Наверное, может, здесь мне не понравится, особенно зимой, когда разметка не видна, а камера-то она все видит, и в машине камера все видит. Ну, в общем, наверное, это хорошая система.
1: Наверное, хорошая. Американцы решили, что хорошая. И, собственно, вот такую систему у себя внедряют. Она имеет, так сказать, три решения. То есть, во-первых, это камера и программное обеспечение, которое работает вместе и отслеживает взгляд, отслеживает реакцию, ну, заодно еще и стиль вождения. Вот эти всякие вихления по дороге и все прочее. Резкое торможение, невынужденное замедление, там, ну, и всякие разные подобные вещи. И, собственно, если система вот определяет, что водитель слишком устал, что он отвлекается, то ему блокируется возможность управления автомобилем.
2: Слушай, я сегодня прям фонтанирую лайфхаками.
1: Давай.
2: Я надеюсь, меня сейчас услышит наше государство, услышат налоги и сборы. Смотри, если ты нарушаешь правила разметки, да, не факт, что в этом месте стоит камера и мне пришлют штраф. Не факт. А если это будет зашито в автомобиль...
1: Конечно, конечно.
2: Пришлют обязательно, а доступ будет у соответствующего ведомства. Это во-первых. Во-вторых, есть такая вещь, как...
1: Нужны будут шапочки из фольги, но уже для автомобиля.
2: Да, да, да.
1: Какой-то балачок.
2: Как это называется? Неаккуратное вождение или как это называется?
1: Ну, опасное.
2: Опасное вождение. Я не знаю ни одного человека, то есть я их вижу постоянно на дорогах, особенно на трассах на скоростных. Я не знаю ни одного человека, кого бы за это оштрафовали. Ни вообще ни одного. А так... Значит, государство, прислушайся, я показал, где можно денег взять.
1: Хорошо, Игорь, подожди пока.
2: Ну, за тобой придут.
1: С этим лайфхаком подожди.
2: Еще да, не предсказывай.
1: Что-то я не уверен, что все наши дорогие слушатели, уважаемые автомобилисты, поддержат такую систему. Ну, всегда бывают недовольны, но здесь их может сказаться много.
2: В свое время в Северной Европе, в одной из стран Северной Европы, я просто не помню в какой, то ли в Скандинавии, то ли уже в Европе проводили опрос, выступаете ли вы за алкозамок в автомобиле, который вы будете покупать. Меньше половины выступили.
1: Алкозамки не прижились. Они
2: не прижились.
1: Есть в отдельных компаниях, транспортных предприятиях, они бывают, но вот так, чтобы повально и у частных автомобилей, такого, конечно, нет. А вот американцы хотят это сделать, но это будет уже не совсем алкозамок, вот как раньше, да, что вот трубочка, там, дунешь и так далее. То есть предполагается, что будет, ну, помимо вот этих вот датчиков, следящих за тем, как вы едете, куда вы смотрите, еще будет работать биометрическая система, которая будет оценивать вашу мимику, да,
2: это
1: и,
2: важно,
1: и в целом, да, не слишком ли у вас унылое, значит, выражение лица сегодня утром.
2: А также не слишком ли у вас покраснели кожные покровы лица?
1: Ну, дело в том, что в Америке, в каждом штате свои нормы покраснения кожных покровов.
2: Да,
1: есть штаты, в которых можно до 0,8 промилле краснеть. Дальше уже нельзя.
2: Как в Великобритании.
1: А где-то 0,5, а где-то 0,3. Ну, то есть нормы разные.
2: Если не ошибаюсь, в Айдахо вообще нулевка.
1: Наверное, наверное. Не то, чтобы я прошерстил нормы всех этих американских штатов, но знаю, что максимальный потолок 0,8. Ну, я, в принципе, против того, чтобы люди с 0,8 промилле так вот могли уверенно садиться за руль.
2: Я тоже.
1: Многовато. А вот насчет систем поддержки, вот, которые следят за автомобилем, я думаю, что они все равно внедряются. Они будут в Европе уже, вот следующий год, очень много чего внедряется, что будет обязательным. И всякие системы автоторможения, контроля. Не контроль за водителем, а контроль за движением.
2: За движением, конечно.
1: И, собственно, вот американцы к этому идут, китайцы. Ну, китайцы, куда идут китайцы, мы поговорим в следующей теме нашей.
2: Потому что... Никто не знает, куда идут китайцы.
1: Да, даже, да, куда идут китайцы, действительно, это надо много смелости иметь для того, чтобы предположить уверенно, куда идут
2: китайцы. Дорогие друзья, вы знаете, пожалуйста, участвуйте в нашем разговоре, нам пишет... радиослушатели, вот на полном серьезе, какие системы, в общем, это системы безопасности, какие системы безопасности, которые нам представляет так называемый искусственный интеллект в автомобиле, вам бы понадобились, пригодились? В каких случаях вы бы восприняли совет от автомобиля так, как нужно? Удержаться в полосе, сохранить, не превышать скорость, именно сохранить скорость. Вот нужно ли вам это для вашей безопасности? И что вам нужно?
1: Я в этом смысле человек более покорный. Я часто слышал замечания: не хочу эту систему, не хочу ту, мне не нравится удержание в полосе, мне не нравится автоторможение, и вообще вот не нужно мне ничего, я сам вот такой вот ездок, ничего не хочу.
2: Беспечный.
1: Ну, кто-то беспечный, кто-то может быть настолько внимательный, что хочет на 100% контролировать все только сам, и не верит он этому искусственному интеллекту.
2: Они вот, как правило, эти люди все, они говорят: автоматические коробки — это все плохо, я хочу сам контролировать, и поэтому поэтому буду ездить только на механике.
1: Ну, пока еще можно, но понятно, что машин с механической коробкой передач через 10 лет уже нужно будет,
2: да,
1: прямо
2: будет
1: вот искать.
2: Это будут дорогие, это будут дорогие, мощные автомобили.
1: Ты забыл,
2: да,
1: про УАЗ.
2: Мы же про автомобиль говорим.
1: Ульяновский автозавод. Хорошая машина. Ну, специфический. Но знаешь, когда он настолько свой, что он уже хороший просто потому, что он свой. Не говоря уж об очаровательном дизайне буханки, например, или там головастик.
2: Ну, ты знаешь, японцы, я знаю, что...
1: А японцы знают толк.
2: Да, они же там свои буханки делают практически, да. Сбить ребенка или въехать в столб с риском для жизни водителя? Ну... Это тот самый вопрос создания автопилотов.
1: Да, кого?
2: Да,
1: есть,
2: да,
1: этот морально-этический, да, так сказать, да, вопрос, да, но суть, да, же автопилота не в том, чтобы решить, вот вы едете, мчитесь по дороге с большой скоростью на пешеходном переходе, идет там женщина с коляской, а с другой стороны бабушка, и вот кого должен сбить пешеход?
2: Ну, нет, как он, это казуистика.
1: Это казуистика. На практике автопилот для того, чтобы...
0: Остановиться,
1: вот,
0: и все.
1: Да, когда вы решили мчаться по этой дороге, чтобы он заранее все это увидел, предупредил, принял действия, и чтобы такого вопроса не вставало.
2: Вот, и чтоб при... очень серьезном торможении, резком, чтоб водитель, который разогнался перед переходом до 90 км в час, чтоб у него хрящи лопнули от ремня натяжения.
1: Ну, пусть ничего не лопается, пусть все будут живы-здоровы, но просто...
2: Нет, чтоб он отвечал, чтоб не бабушка и не женщина с ребенком, а водитель отвечал.
1: Ладно. Наверняка все эти системы, еще даже те системы, о которых мы пока не говорим, потому что мы даже себе их еще представить, да, может быть, да, не можем, они наверняка будут, конечно, в первым делом устанавливаться на автомобилях из Китая. Мне, вот ты говоришь, мы не можем предположить, куда Китай идет.
2: Действительно, пока, нет, пока они не говорят. Вот. А если они говорят?
1: А если скажут, то еще,
2: да, еще поверить даже, надо,
1: что,
2: да,
1: что они именно имели, да, в виду и правильно ли мы их поняли. Но пришла удивительная статистика. То есть мы иногда смотрим, и вот российские рынок, как много марок появилось, uh-huh, там в Европе, в Америке тоже ускоряют развитие, пытаются. Но если мы заглядываем в Китай, то мы видим просто фантастическую статистику. Дело в том, что за первое полугодие 26-го года на китайском рынке появилось 650 новых или обновленных моделей.
2: Обалдеть.
1: То есть, вы понимаете, за 6 месяцев 650 новых или обновленных модели. Интересно, что, ну, помимо вот этих бесконечных рестайлингов, модернизации, когда уже, там не такая великая разница с предыдущей машиной,
2: но,
1: но
2: появляются и совсем новые.
1: Да, и таких появляется 30 в месяц.
2: Обалдеть.
1: То есть одна машина в день. Это машины совершенно новые, у которых нет аналогов ни там в базах Министерства промышленности Китая, ни на дороге, нигде бы то ни было еще. И в основном речь идет о, как бы, вот, большой рынок огромный, да, но может ли китайский рынок выдержать такой темп? Понятно, что в Китае сейчас беспрецедентная конкуренция на авторынке. Есть десятки производителей, которые, ну, крупные, есть гиганты всякие, BYD, Geely, Chery. Есть новые компании, то, что еще недавно называлось стартапами, но сейчас уже язык, ну, да, не повернется. Да. Назвать стартапом, машина продается, если во всем мире на нее заглядываются дети, наклейки в жвачки уже вкладываются с машинами Xiaomi, угу, например, или там Xpeng. Ну да, вкладываются, значит, они уже гранды, да? Но, тем не менее, это новые компании. И все они, а аудитория одна, может быть, она огромная, но она одна, это одно поле, и если конкурент выпускает новую модель там каждые несколько месяцев, то вы не можете ждать несколько лет до обновления. И темпы, ну, вот, собственно, у автомобилей примерно сейчас такие же по выпуску, как у, наверное, не знаю, у смартфонов, может быть.
2: Но именно у смартфонов, потому что равняются-то они на это. Нет, я без тени иронии говорю, это реалии рынка автомобильного, китайского, поскольку это главный автомобильный рынок мира, это реалии.
1: Реалии, да, и тем более, что вместе с новыми машинами появляются новые батареи, там более быстрая зарядка, вот эти системы автономного вождения, которые становятся все умнее и умнее, а заодно вот эти процессоры, вы, может быть, не обращали внимания, а я человек, читающий практически, ну, большое количество пресс-релизов о выходе новых автомобилей, я постоянно вижу там важные строчки, что а у нас процессор там такой-то, у нас чип такой-то, производительность такая-то. Я, ну, пока в этих моделях не настолько разобрался, там, Qualcomm там они, номер слушай, такой-то для меня это пока
0: мало что разговаривает,
1: но я даю себе труд
0: узнать. И дальше так будет продолжаться, поскольку китайцы начали выпускать свои чипы, дальше их уже никто не остановит. Наши радиослушатели пишут, что активные парктроники, которые тормозят машину, когда бабушка сзади появляется, ему понадобились.
1: Да, и это...
3: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Реклама. Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
4: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
3: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: 18:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Першемаревка, Ореховатка, Николайполе, Андреевская община, Красноподолье, Водянска и Матяшево в Донецкой Народной Республике, Рыбальская, Новосолошино, Зеленая в Запорожской области и Кудиевку в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки Днепр нанесли поражение живой силе техники 5 украинских бригад и полка ВСУ. Уничтожено более 260 украинских военнослужащих, боевая бронемашина, 130 автомобилей. Автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии, 2 безэкипажных катера, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. В порту Черноморск Одесской области поражен патрульный катер ВМС Украины, который привлекался к проводке морских судов с военными грузами. Кроме того, по данным Минобороны России, в порту Южный поражены резервуар с ГСМ и объекты, предназначенные для хранения грузов военного назначения. Более 300 автозаправок Украины за последние 6 месяцев были повреждены или полностью разрушены, утверждает Денис Шмыгаль, который является министром энергетики в правительстве киевского режима, передает ТАСС. Как напоминает агентство, сообщения о повреждениях АЗС поступают из разных регионов Украины практически ежедневно. В Чернигове прогремел новый взрыв, передает ТАСС. Ранее сообщалось о повреждении в городе предприятия. Сегодня также поступала информация о взрывах в Кривом Роге, Днепропетровской области, в Сумах, Конотопе, в Сумской области, Харькове и Одесской области, подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Самолет Ил-76 МЧС России за 2 дня работы сбросил на горящий заповедник в Сербии около 400 тонн воды, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Спецборт прибыл по поручению Владимира Путина на помощь местным спасателям. Уже по итогам первого дня работы наших летчиков президент Сербии Александр Вучич выразил признательность Москве за помощь, напомнив, в Сербии огнем охвачено более 3500 гектаров. Пламя подбирается к населенным пунктам. Борьбу с пожарами затрудняет сложный рельеф местности и рекордно низкий за последние 150 лет уровень воды в Дунае. 12 человек обратились за помощью после аварии с автобусом в Ленобласти. У них диагностированы ушибы и порезы, сообщили власти региона. Ранее в МЧС заявили о 5 пострадавших. Они госпитализированы. ДТП произошло во Всеволожском районе. Рейсовый автобус опрокинулся и съехал в кювет. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Аномально высокие для августа температуры ожидаются в ряде регионов Центрального Черноземья на предстоящих выходных, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов гидрометцентра Александр Голубев. В Воронежской области максимальная температура составит 37 градусов, а в Белгородской и Курской областях воздух прогреется до плюс 35. В Москве предстоящие выходные будут теплыми. По словам синоптиков, в субботу и воскресенье воздух в столичном регионе прогреется до 22-25 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров ФОБОС, в Петербурге в субботу в конце дня умеренные дожди, 20-22 градуса. В Москве завтра ожидается облачная погода. Вечером преимущественно по западу региона дождь. Днем 20-22 градуса.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российская фигуристка София Дзепко выиграла первый этап серии Гран-при ИСУ среди юниоров в Сиане. В сумме за две программы Дзепко получила от судей 213,28 балла. Дуэт России

0: Олимпиада народов России. Напомню, эти соревнования являются одним из главных этапов отбора на Олимпийские игры 2028 года. В турнире пловцов на дистанции 100 метров вольным стилем победил Егор Корнев. 400-метровку комплексом выиграл Илья Бородин, полтинник брасом Иван Кожакин, 200 метров баттерфляем Александр Кудашов, 200 метров брасом Кирилл Пригода. У женщин на дистанции 50 метров вольным стилем победу одержала Арина Суркова, 100 метров брасом выиграла Евгения Чекунова, 200 метров вольным стилем Дарья Сурушкина, 50 метров на спине Алина Гайфутдинова. Теннис. Лидер рейтинга ATP Яник Синнер пропустит открытый чемпионат США из-за травмы колена. Об этом 25-летний итальянец сообщил в социальных сетях. Ранее стало известно о том, что второй номер рейтинга ATP Карлос Алькарас, не выступавший с апреля, примет участие в открытом чемпионате США. А российский теннисист Даниил Медведев получил специальное приглашение на турнир в Уинстон-Сейлеме, который пройдет на следующей неделе. Тему продолжает Николай Саприн.
1: Первая ракетка России Даниил Медведев получил вайлдкарт на турнире в американском городе Уинстон-Салем. Традиционно он является одним из последних в преддверии открытого чемпионата США US Open, турнира «Большого шлема», который является самым успешным для Медведева. Он впервые дошел здесь до финала столь значимых соревнований в 2019 году, а в 2021 и выиграл его. Турнир в Сальме пройдет с 23 по 29 августа. Изначально россиянин не входил в заявочный список турнира, однако попросил у организатора специальное приглашение, вайлдкарт, и те пошли ему навстречу. Напомню, что накануне US Open Медведев фактически остается без игровой практики, поскольку на последних турнирах двух мастерсов в Монреале и Цинциннати проигрывал на ранних стадиях, и потому в течение этого периода провел всего лишь три матча. На этой неделе в третьем круге Цинциннати он уступил финалисту монреальского мастерса, американцу Брэндону Накашиме.
0: В завершение хоккея сегодня продолжилась программа контрольных матчей с участием клубов континентальной хоккейной лиги. «Локомотив» обыграл «Северсталь» со счетом 2-1. И пока это все новости спорта.
2: Рассказать тебе мою историю.
3: Колобок просто прелесть.
4: Это на уровне риска абсолютно изумительный персонаж.
5: Очень понравился фильм. Доброе кино, семейное, очень веселое.
6: Я плакала. Очень душевный. Колобок настолько вызывает теплые чувства, теплые эмоции.
7: Фильм просто... Я себе отхохотала весь живот.
8: Лучшая премьера лета 100%.
9: Что все пришли посмотреть?
10: «Последний богатырь», «Колобок» уже в кино. Для лиц старше 6 лет.
11: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
12: Дорогие друзья, продолжается Ассамблея автомобилистов, как обычно, по пятницам под предводительством Федора Пуцко.
13: Да, мы закончили первую часть программы на том, что хвалили китайцев, вернее, скорее удивлялись тому невероятному темпу, с которым они выпускают автомобили, например. Ну, я не представляю себе рынок, на котором можно выпустить 650 новых моделей за полгода.
12: Знаешь, особенно когда читаешь сообщения из нашей страны, такая-то марка продана там за полгода в количестве 600 экземпляров.
13: Да, здесь
12: 600 новых автомобилей. Уже я хорошо, часто
13: видел
12: бывает.
13: Недавно китайский внедорожник один, ну, не стану его называть, чего позорить. Вот. Ну, он такой с виду похож на УАЗик, вот, но только еще был с каким-то нелепым таким хромированным оперением. То есть, с одной стороны,
12: это я
13: такой,
12: знаю, ты тоже не буду называть.
13: Не надо,
12: знаю,
13: не говори. Ну, то есть, с виду весь такой вот бравый солдат, вот, и весь в таких в медальках, как будто сбоку, и спереди, и сзади, везде эти хромированные полоски. Смотрится нелепо, странно. И при цене свыше 5 миллионов рублей понятно, что больше 100 штук в год продано не будет, потому что, ну, странная машина.
12: Для того, просто для кто-то нужна. Купит для смеха просто.
13: Ну, кто-то, да, кто-то купит и будет большим оригиналом. Да, так бывает. Вот так, человек купил и радуется тому, что он ездит вот в такой машине, такую, не встречает себе подобных. Да. А если увидит раз в полгода на дороге, то надолго запомнится ему этот день. Ладно, посмеялись над кем могли посмеяться. Осталось теперь посочувствовать немцам, да, похвалили китайцев. Volkswagen, ну, вы все слышали, наверное, не раз про то, что Volkswagen дела швах, что дела неважно идут, и сокращение рабочих мест, 50 тысяч только в Германии должны сократить. А почему? Потому что, собственно говоря, до пандемии Volkswagen выпускал в год не менее 10 миллионов автомобилей последние там 10 или 15 лет. Собственно говоря, сейчас они уже корректируют свои планы, говорят, что будем выпускать 9, хотя я понимаю, что на самом деле они понимают, что там, ну, говорим 9, в уме мы держим

0: какую-то другую цифру. Может быть, 8, может быть, 7. Уж не знаю, но дело в том, что вот в эти полгода все марки Volkswagen, кроме одной, кстати, вот кто-то гадает, кроме какой одной единственной марки Volkswagen, но сразу, значит, Volkswagen же много марок, показали минус все, да, там Bentley, Lamborghini, там Seat, сам Volkswagen, Audi, Porsche, даже Porsche.
1: Куда катится мир?
0: Куда катится мир? Только одна марка у них увеличила продаж.
1: Ну какая? Ну,
0: Шкода.
1: Говорю. Серьезно?
0: Да, Шкода это машины такие более для людей.
1: Демократичные.
0: Более демократичные, да. Доступные и так далее. И, в общем, немцы, глядя на все это, понимают, что для того, чтобы конкурировать на новом рынке, нужно, во-первых, очень сильно ускориться, и придется снижать цены. Снижать цены при хороших зарплатах на заводе невозможно.
1: Снижать цены
0: Volkswagen на... Volkswagen хорошо платит своим сотрудникам.
1: На Porsche работаешь, как-то странно.
0: Работает.
1: Слушай, а Seat тоже их, да?
0: Seat, конечно, да, конечно. Seat теперь логично называть маркой Cupra, потому что Seat'ов мы, их новых нет, есть Cupra. Когда-то Cupra это была просто линейка у Seat'а, ну как вот AMG у Mercedes'а, например. А потом, собственно, Cupra стала заменить
1: брендом.
0: Заменитель, да, отдельным брендом. И как бы вот Cupra продаются красивые, очень шустрые, красивые машины, безумно дорогие, стоят, ну, как Audi теперь. Раньше Seat был дешевле, чем Volkswagen, то есть он был по цене примерно как Skoda. А сейчас Cupra стала как Audi.
1: Ну,
0: по цене.
1: Что они хотят за такие деньги, конечно.
0: Ну, в общем, вышел глава, генеральный директор Porsche, Оливье Блюме, говорит, ребята, понимаете, бизнес-модель, которая служила нам на протяжении многих десятилетий, хорошо служила, в нынешнем виде больше не работает. Работать надо как-то иначе. Ну, вот, собственно, немцы
1: пытаются нащупать
0: вот эту новую будущую бизнес-модель. В чем я им искренне желаю удачи, потому что мы, собственно, как любители автомобилей, ценим сами автомобили. А немцы...
1: Слушай, мы всем автопроизводителям желаем удачи, поскольку немцы одни из законодателей мод в течение десятилетий и полюбились всем во всем мире, да, мы им желаем удачи. Причем вот...
0: Ну да, это же хорошая инженерная школа. Если они сумеют ее сохранить, я надеюсь, что у них получится. Если они свою инженерную школу растеряют, ну тогда, собственно, они нам уже не интересны.
1: Конечно.
0: Будем так цинично.
1: Ну, не, ну это правда, да.
0: А еще одна забавная тема, которая попалась тут на глаза, это вопрос в том, что в Европе собираются запустить на дороге массово электрические грузовики. То есть чиновники свое дело делают. Копают, так сказать, под бензиновые, ну, в данном случае, под дизельные машины. И, собственно, им ставятся палки в колеса, а вот дорогу молодым, свежим, вот этим самым электрическим. В принципе, ну, в общем, неплохая идея. Бывает, стоишь где-нибудь у обочины, проезжает мимо грузовик, как раз разгоняться собирается, а у него полный кузов товара. И он вот, чтобы разогнаться, таким тебя столбом дыма черного окатит, что действительно подумаешь, может, и хорошо бы, чтобы
1: хотим электрических
0: были. Сейчас их практически нет нигде в мире, и, ну, там ездит грузовик тесловский, который детали возит между, соответственно, заводами.
1: Не, у нас в тестовом режиме,
0: у нас,
1: по
0: там,
1: Москва, Санкт-Петербург, да.
0: Да, что-то бывает. Есть, ну, в Европе там 0,3%
1: в общем,
0: машин электрических.
1: Единицы, да. Единицы.
0: И говорят, нет, все, решили, давайте, пусть они, соответственно, будут теперь электрическими, переходим, деньги дадим, значит, все хорошо. Но есть проблема. Проблема в том, что они очень тяжелые. Батарейный блок для грузовика может весить, например, 4 тонны.
1: А везти надо 10.
0: А везти надо, ну, то есть машина и так идет на пределе. Ну, не то, что каждый раз на пределе. Но суть в том, что грузовик проектируется таким образом, чтобы удовлетворять и требованиям дорожников, чтобы нагрузка на одну ось была, ну, не превышала разумные в данном случае там 11,5 тонн. А это не получается, потому что грузовик и сам тяжелый. Если еще и груз взять, еще 4 тонны батареек, оно
1: просто
0: не срастается.
1: А если груза меньше, соответственно, невыгодно. Да,
0: кроме того, их надо заряжать, а им нужно действительно много электричества. И получается, что вот сейчас цены на электричество для таких грузовиков, ну, потому что надо же ее быстро закачивать,
1: ну, конечно,
0: надо такую большую батарею, ты же не можешь ее там...
1: Двое суток качать.
0: Или всю ночь качать.
1: Да.
0: Соответственно, получается, что нужны мощные зарядки, и получается, что, ну, как бы, вот получается, что не получается, да, пока не сходится. То есть чиновники распорядились грузовикам быть, нужны делать, а вот...
1: Нет, вообще сама идея зеленой повестки – это очень хорошо изначально. Мы хотим, чтобы воздух был чистый. Мы хотим, чтобы углеводороды не сжигались в таком количестве, как было последние 50 лет. Но кроме «мы хотим», надо еще «мы можем».
0: Мы можем, да. Нужно разбираться с батарейками. Ну, то есть мы на эти истории приглядываемся. Понятно, что они пока не имеют отношения к нашим реалиям.
1: Да,
0: у нас
1: пока, да.
0: Есть там хорошие разработки. Я вот ездил как-то в Татарстан, знакомился с тем, как люди делают грузовую технику для вот северов, да, для разработок, для нефтяников, для газовщиков. Там важно, чтобы машина могла ездить на автопилоте, ну, с помощью машинного зрения. Это важная задача. И вот люди разрабатывают такие машины. Они востребованы, собственно. То есть вот есть заказ, да, есть идея, есть проект, есть заказ, есть работа, ну, как бы есть деньги на это. А это такая хорошая, правильная история. То есть, ну, она идет от потребности.
1: Мы еще, нам здесь немножко легче. У нас электроэнергия пока остается довольно дешевой. Пока, я так осторожно говорю. Пока у нас это дешево. А вот та проблема, о которой ты в самом начале сказал, что батареи без того тяжелые, чтобы много загружать, вот это нерешаемо.
0: Да, нерешаемо. Так, пока и столько электричества тоже еще нужно будет добыть.
1: Ну, кстати, добыть. Да. Ладно, там, ладно цена электричества, но нужны мощности.
0: Тут мы приходим к идее, что если уж думать о грузовике, который будет ездить на электричестве, то, может быть, он должен быть водородным. Да, до сих пор никто не сделал эту технологию доступной.
1: Да.
0: Идея водородного автомобиля в том, что у вас электростанция на борту, у вас электричество вырабатывается на борту, оно у вас не перевозится, откуда-то закачали в батарейку, везете. А у вас, вот, собственно, этот водород превращается в электроэнергию. В принципе, идея замечательная. Бились над ней многие. Настолько многие, что мы там 15-20 лет назад с удивлением узнавали о том, как, казалось бы, злейшие конкуренты объединяются в консорциум, потому что никто не может не может вытянуть финансово такой проект по созданию водородного автомобиля. Тем не менее, пока это ни к чему не привело. По крайней мере, ни в Европе, ни в Америке таких машин нет. Про китайские разработки многого не знаю, хотя на каком бы китайском заводе, вернее, у них при каждом заводе обязательно есть своя такая выставка достижений народно-китайского хозяйства. Ну, это может по-разному быть оформлено, но это может быть просто помещение типа большого автосалона, а может быть действительно такой модернистский музейный центр из стекла, где они показывают свои разработки.
1: И там можно увидеть, что поедет по дорогам Китая вот-вот уже скоро, возможно.
0: Или даже более далеко, где они показывают, как они работают, например, над водородным автомобилем, или как они работают над там, батареями. Но для того, чтобы они сейчас работали над батареями, Китай провернул замечательную операцию, благодаря которой сейчас находится вот в лидерах или просто лидером мирового автопрома. Дело в том, что добыча лития, которая возможна во многих странах мира, и много где этот литий есть, но это просто очень сложный процесс. И если западный мир, насколько я понимаю, полагался на мощь рынка, на то, что рынок все порешает, частный капитал сам определит и так далее, но оказалось, что инвестиции в поиск, разработку месторождения лития, это настолько большие инвестиции, что частный капитал это как бы не потянул.
1: В одиночку не потянет. Да.
0: Могли бы тоже объединиться, еще один консорциум сделать, но просто смотрели за тем, как китайцы в это время инвестировали на государственном уровне огромные деньги в то, чтобы вот эти редкоземельные металлы найти, добыть, создать технологии их эффективного получения. Ну и, собственно говоря, стали в итоге без пяти минут монополистами на рынке батарей.
1: К вопросу о батареях пишет наш радиослушатель Борис. О чистой, о зеленой повестке. Начали мы с женой на Киевском шоссе машину на быстрой зарядке заряжать. А там на заправке, которая сейчас только дизельным торгует, говорит, подождите, мы генератор сейчас включим.
0: Генератор включим.
1: Так оно и есть, знаете, на трассах самых современных российских, я просто обращал внимание, куда электричество тянуть очень дорого, просто сама заправка, даже не электричество, она вся работает на генераторах. Вот. Когда я ездил в Казань.
0: Конечно, это странная история, понятно.
1: Не, а что странного? Топливо мое, понимаешь, если сетевая заправка, топливо мое, мне оно обходится дешево. И вот эта вот стена из генераторов стоит. Ну да, это...
0: Дизель-генераторы на заправке для электромобилей, издевательство, конечно, над всей этой зеленой повесткой, над экологией.
1: Но с другой стороны, понимаешь, на гибридах мы же ездим.
0: Ездим с удовольствием. Сейчас вот я вижу, как радуются те, кто имеет возможность выбора разных видов топлива. Это действительно здорово. Хотя я понимаю, что себе бы я такую машину пока бы не покупал. Уж слишком сложная система, слишком много есть чему сломаться.
2: И не дешевая.
3: Воспитание души.
4: Домашняя библиотека – это признак культуры. Домашняя библиотека должна быть. Начиная с эпохи Петра, даже раньше, с Василия Голицына, в России уже есть частные библиотеки, а в Западной Европе они были гораздо раньше. Но библиотека – это всегда подбор, это не то, что я схватил в магазине. Это то, что я ищу, то, что я люблю и то, что я перечитываю. Вот Гоголь считал, что вообще человеку достаточно двух книг – Библии и Одиссеи Гомера. И эти книги надо перечитывать. Посмотрите на картину Рембрандта «Святое семейство». Богоматерь держит в руках книгу. Это Библия, конечно. Она укрывает одной рукой младенца Иисуса, другой держит Библию. Это книга, которую читали всю жизнь, ее перечитывали, в нее вдумывались, в ней находили новые смыслы. И точно так же надо уметь читать и другие книги, и Достоевского, и Толстого. Это собеседники. Для того, чтобы с ними общаться, надо находить в беседе удовольствие.
5: Вы же не скажете, что с этим человеком я не буду разговаривать. Я уже поговорил с ним один раз.
4: Если этот человек умен, интересен, то разговаривать с ним каждый раз – удовольствие.
3: Юрий Михайлович Лотман. Литературовед, культуролог. Основатель собственного научного направления. Один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: А ведь наверняка историческая страница нас ждет.
2: Да-да, она
1: сама. И я рад.
2: Ага, и я тоже, потому что сегодня поговорим о том, сколько у автомобиля должно быть колес. Есть такое ошибочное мнение, что вот 4, мол, и
1: точка. Да не, ну ты чё, я Макларен помню, гоночный, да, шестиколесный. Да, да.
2: Правильно, молодец, был, да, такой автомобиль, да, действительно. Был такой автомобиль, это машина как для Формулы-1, но у нее спереди было установлено две оси,
1: да,
2: соответственно, 4 колеса, как раз для того, чтобы машина лучше управлялась и лучше входила в поворот. И на самом деле, да, автомобиль начинался с четырех колес уже 140 лет назад. Ну, телега была четырехколесная, ну, обычная,
1: просто, и, собственно, да,
2: карета была четырехколесная, да, автомобиль стал четырехколесным. Но было много разных экспериментов на этот счет. Были машины, например, двухколесные. Причем интересно, ну, двухколесный автомобиль вроде звучит, ну, как мотоцикл, да? Но на самом деле ты вот смотришь на картинки, почти полноценный автомобиль. 67-го года выпуска. Тогда глава перспективных разработок компании Ford, значит, с коллегами они спроектировали такой автомобиль, который был шириной с мотоцикл. То есть у него длина 4 метра 664 сантиметра. Ну, нормальная длина, как среднего современного. Большая. А ширина у него меньше метра. 985 миллиметров.
1: То есть два человека друг за другом сидят?
2: Друг за другом, да. И у машины, собственно, два колеса. Понятно, что при такой малой ширине четыре колеса, собственно, не обеспечивали бы устойчивость.
1: Да.
2: Ну, близко стоящие колесики, ну что, будет заваливаться нам.
1: Да.
2: Поэтому в этой машине сделали два колеса, при этом, вернее, там были еще два дополнительных поворотных колесика, но это только для парковки, просто когда машина стоит. А так в нем был установлен особый прибор, который помогал ему сохранять равновесие.
1: Это гироскоп называется?
2: Да, совершенно верно. Ты абсолютно прав. Это гироскоп.
1: Другого нет просто.
2: Такая сфера диаметром 56 сантиметров. Она находилась в постоянном движении. У нее была своя приводная гидравлическая система. И вот она помогала автомобилю держать равновесие. Причем не только на прямой, но и в поворотах. Он мог наклоняться до 40 градусов. То есть довольно сильно мог крениться.
1: Главное, что не только на ходу.
2: И разгонялся, даже обещали, что 200 км в час.
1: Вау.
2: Единственное, что рулевое управление там было тросовое, такое, ну, то есть страшно,
1: понятно,
2: надо было,
1: да,
2: еще решиться. Ну, конечно, машина была дорогая в производстве, конечно же, там громоздкая, естественно, мало кому она была нужна, и собственно, один рабочий прототип дожил до наших дней, и все, ничего больше, все забыли, проехали. А на самом деле машины двухколесные бывали иногда, ну, и серийными. Такое тоже случалось, например, у англичан, у которых часто получалось что-то такое интересное. Был автомобиль, который назывался Bond Bug. Такая странная машина с клиновидным силуэтом, с вертикальной рубленной кормой. Оранжевого цвета, такого оттенка вырви глаз.
1: Чтоб все разбегались.
2: Всегда. Вернее, она была трехколесная, конечно. Сзади два,
1: да.
2: одно...
1: Так, слушай, а BMW трехколесные выпускали, ну, после, да, войны. Да.
2: Бывало, такое, бывало. Да. Бывало. И, собственно, вот этот Bond Bug, он был, ну, такой, типа, стильный, молодежный. Обещали, что 130 км в час. Его 34-сильный двигатель разгонит.
1: Нет, и главное, он был маленький, легкий. Его можно было за зад развернуть рукой, вот я помню. Он маленьким был, так понимаешь.
2: Да, но это вот от трех колес уже к шести, да. Ты совершенно правильно вспомнил вот этот болид Формулы-1, который был с двумя осями спереди для улучшенной управляемости. Были всякие Мерседесы Г-класса уже в наше время, когда вот этот такой суперогромный внедорожник, значит, аж шестиколесный.
1: Был еще проект, про который рассказывают, что это все правда, на самом деле это неправда. Проект до дороги не доехал, остались только якобы фотографии. Это атомный автомобиль российский. Вот там впереди, по-моему, 4 оси было.
2: И вот 4 оси, 4 много, да, 4 это уже 8 колес. Да?
1: И сзади еще 8.
2: А вот та машина, которую ты как раз вспоминал от Формулы-1, она потом впечатлила, ну, то есть она как бы вдохновила уже других людей на то, чтобы создать дорожный автомобиль. Просто тот-то был для Формулы,
1: ну, конечно,
2: для трека.
1: Не гражданский.
2: И был сделан такой суперкар, очень интересно выглядящий, марка называлась Тайрел.
1: Это кто сделал хоть?
2: Англичане, такой Ферруччо Кавини, значит,
1: ну, обычно английское имя, да.
2: И, собственно говоря, он, ну, понятно, что они строили его на основе вот того самого формульной идеи. Начали производство серийное, то есть сделали трубчатый каркас, но это система, которая позволяет довольно быстро сделать автомобиль.
1: Ну да, да, трубчатый каркас,
2: дальше кузов
1: панели,
2: из умного волокна, конечно, да. Да. Потом, где взять двигатель? Ну, где хочешь, там бери, хочешь у Мерседеса возьми. Они взяли у Audi V8 мотор 4.2, 300 сил, и производили эту машину, ну, конечно, она была обречена на абсолютную эксклюзивность, покупали мало, хотя она есть в музеях представлена, и интересно, что тот проект был там начало нулевых, говорят, даже в 2022 году несколько экземпляров еще довыпустили. Ого. То есть собрали заказы, ну, немного. Ну, да. Говорят, что даже сейчас можно к ним обратиться. Якобы
1: они тебя соберут.
2: Соберут. Ну, дорого он, полмиллиона евро стоит такой автомобиль.
1: Да, что нам?
2: Но, тем не менее, вроде несколько экземпляров в год нет-нет, да и соберут. Ну, и напоследок больше колес, да. Мы уже вспоминали с тобой 6 и 8.
1: Ну, куда дальше?
2: А больше это 10. Ну, вернее, даже 11. Это совершенно удивительный автомобиль. Вот если смотришь на его фотографии, это напоминает работу, наверное, такого юного первокурсника, дизайнера из там, автодорожного института.
1: Отдай-ка я вот.
2: Да. Но, тем не менее, автомобиль реально существовал, ездил. Смотришь на него спереди, видишь там Citroën DS, знаменитый французский автомобиль, вот, который во всяких кинофильмах старых с Луи де Фюнесом ездит. Вот, собственно говоря, это спереди Citroën DS, с приставкой Мильпад, сороконожка. И действительно, у него было 5 осей. Зачем, спросите вы, зачем делать такую махину? У него было 2 двигателя, причем моторы не ситроеновские, у него было 2
1: про
2: мотора.
1: Одно колесо расскажи, зачем оно нужно было?
2: Это был автомобиль испытательный, на котором тестировали грузовые покрышки Мишлен. То есть он был сделан специально для этого. Внутрь, найдите, значит, засовывали вот это 11-е колесо, большое, и разгоняли его до таких скоростей, на которых грузовик не ездит.
1: То есть испытывали именно вот это колесо?
2: Нужно было прочность проверить. Это была специальная мишленовская, ну, марки Мишлен, ну, да, испытательная машина для того, чтобы проверять шины грузовиков. Называется, соответственно, он Мильпад или сороконожка. Наберите, посмотрите, забавно выглядит.
1: Спасибо, слушай, я обязательно посмотрю, никогда не видел. Дорогие друзья, вам хороших выходных и топлива побольше. Спасибо, Федор.
2: Всего вам доброго.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
3: Часов в Москве.
0: Новости.
3: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России в течение дня продолжили удары по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В порту Черноморск Одесской области беспилотниками поражен патрульный катер ВМС Украины, который привлекался к проводке морских судов с военными грузами. В порту Южный, по данным Минобороны, поражен резервуар с ГСМ и объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для хранения грузов военного назначения. Ранее в Министерстве обороны сообщили, что вооруженные силы России с 15 по 21 августа поразили объекты инфраструктуры украинских портов, предназначенные для разгрузки и хранения грузов военного назначения, также горюче-смазочных материалов для нужд ВСУ. В течение недели были поражены 2 патрульных катера военно-морских сил Украины, а также 12 морских судов, действующих в интересах ВСУ, из них 10 сухогрузов и 2 танкера. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Першемарьевка, Риховатка, Николайполе, Андреевская община, Красноподолье, Водянское, Матяшево в Донецкой Народной Республике и Кудиевку в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Рыбальское и Новосолошино, а накануне взяли «Зеленое» в Запорожской области. Нанесено поражение живой силе техники 6 украинских бригад и 3 полков ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили более 2340 военнослужащих. Вице-премьер Александр Новак поставил задачу оптимизации графиков плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, чтобы минимизировать риски сокращения предложения на топливном рынке. Кроме того, необходимо равномерно распределять имеющийся ресурс топлива между регионами и на территории регионов, сообщили в правительстве. Сегодня Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива. Минэнерго доложило об исполнении нефтяными компаниями рекомендации по увеличению поставок бензина и дизеля на внутренний рынок, в том числе за счет наращивания импортных поставок и выпуска в обращение топлива экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. В Кабмине отметили, что информация об экологическом классе топлива должна быть указана на колонке АЗС в уголке потребителя и в кассовом чеке. Более 300 автозаправок на Украине за последние 6 месяцев были повреждены или полностью разрушены, утверждает Денис Шмыгаль, который является министром энергетики в правительстве киевского режима, передает ТАСС. Как напоминает агентство, сообщения о повреждениях АЗС поступают из разных регионов Украины практически ежедневно. Ковчег с частицей мощей святого князя Дмитрия Донского планируется пронести на общемосковском крестном ходе, который состоится 6 сентября и который возглавит патриарх московский и всея Руси Кирилл. Об этом сообщил ТАСС, источник в Русской Православной Церкви. 6 сентября, в воскресенье, крестный ход начнется от храма Христа Спасителя, где утром патриарх Кирилл совершит божественную литургию. Молитвенное шествие пройдет по набережным Москвы-реки, Хамовническому валу и завершится в Новодевичьем монастыре. Напомню, во вторник стало известно, что мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского были определены в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Кремля. Исследование подтвердило их подлинность. 18 августа мощей святого князя совершил молебен патриарх Кирилл, а накануне в Архангельском соборе молился Владимир Путин. По благословению патриарха, несколько частиц мощей Дмитрия Донского были помещены в ковчеге. Они будут находиться в храмах для поклонения верующих. В Русской Православной Церкви сообщили, что рассматривается вопрос о доставке частицы мощей святого князя в зону спецоперации для духовной поддержки военнослужащих. Патриарх Кирилл совершил божественную литургию на Соловках. Богослужение состоялось в Троицком соборе Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря. Сегодня день памяти преподобных Зосимы, Саватии, Германа, первых православных подвижников на Соловецком архипелаге. После литургии предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим.
4: Какие же страшные поступки были совершены на этой земле, в этом месте. Духовная красота, сила, символ благочестие русского православия был превращен в темницу, причем одну из самых страшных темниц на земном шаре. Но вот действительно помысл Божий – это то, что даже дурные, плохие человеческие поступки обращают к добрым последствиям. И мы видим, как просиял этот монастырь.
3: В 1429 году на Соловках возникло первое монашеское поселение. Через несколько лет был основан Соловецкий монастырь. В советское время, в 20-30-е годы, здесь располагался Соловецкий лагерь особого назначения для политических и уголовных заключенных. Бабье лето, период теплой погоды, может наступить в московском регионе в середине сентября, сообщил РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По словам синоптика, в сентябре в Москве и области возможны периодические возвраты теплой погоды. Температура воздуха, согласно предварительным прогнозам, ожидается на градус полтора выше климатической нормы. При этом Позднякова предупредила, что бабье лето случается в столичном регионе не каждый год. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
0: Погода.
3: Завтра в Москве ожидается облачная погода. Вечером преимущественно по западу региона дождь. Днем 20-22 градуса. Такая же температура в Санкт-Петербурге в субботу. В северной столице в конце дня умеренные дожди.

0: Место действия – Россия.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Николай Свистун. Мы отправляемся с вами в очередное радиопутешествие. И путешествие это будет весьма и весьма необычным. Потому что речь сегодня пойдет не об историческом деятеле и не о каком-то событии, которое повернуло историю нашей страны. Да даже не про неожиданное, не про заурядное событие пойдет речь. Речь пойдет о герое, который стал явлением, хотя в реальности никогда не существовал. Кроме того, этот герой сегодня юбилейный. Юбиляр у нас. 20 августа 1966 года официально появился на свет Чебурашка. 60 лет нашему герою, герою сегодняшней программы, который в эти годы выглядит довольно бодро, претерпевает определенные визуальные изменения, но тем не менее снимается в новых проектах, дарит радость и детям, и взрослым. И это, конечно, повод поговорить, потому что далеко не каждый персонаж обладает таким долгожительством и может этим похвастаться более того. Конечно, есть и в нашем кинематографе, и в мультипликации, в частности, такие герои, которые прошли с нами сквозь поколения, сквозь десятилетия, но вот эта реинкарнация, да еще мега успешная, далеко не всем из них присуща. А кто такой Чебурашка? На самом деле это неизвестно кто. Более того, свой мультипликационный вот этот вид, который полюбился в советской детворе, этот герой приобрел не сразу, мы об этом тоже сегодня поговорим. Ну а сам Чебурашка появился впервые на страницах первого прозаического произведения Эдуарда Николаевича Успенского. Сложно себе представить, что этот человек, которого мы привыкли считать маститым автором, вот только тогда, в 1966 году, пришел в прозаическую литературу. До этого он издавал сборник стихов, может быть, даже не один, честно говоря, простите, не очень четко помню. Конечно, окончательным хитом Чебурашка стал после выхода мультфильма Романа Качанова «Крокодил Гена». Ну и, кстати, примечательно, что ни в названии произведения Эдуарда Николаевича, которая носила заголовок «Крокодил Гена и его друзья», ни в мультфильме Чебурашка не фигурировал. И только потом, уже когда стало понятно, кого же именно детвора любит больше всего, как-то все это немного трансформировалось, вот произошло такое смещение фокуса с «Крокодила Гены» на Чебурашку. Кстати говоря, мультфильм тоже появился не сразу, он вышел в 69-м году на излете вот этого десятилетия. В принципе, советская мультипликация в те времена переживала очень хороший период, действительно, наряду с такой классической анимацией, как «Дюймовочка», например, появились такие полу, может быть, абстрактные, где-то авангардные, «Каникулы Бонифация», это 65-й год, тут же в этом же 65-м году «Вовка в тридевятом царстве», да, назидательное, но очень интересно сделанное произведение с таким весьма харизматичным героем. Ну, кстати, наряду с такой традиционной анимацией, которая, конечно, на детях была сфокусирована прежде всего, тем не менее, выходят и весьма неожиданные произведения. Например, два фильма Андрея Хржановского. Это «Жил-был Козявин» по сценарию Геннадия Шпаликова. Если не видели, обязательно посмотрите. Ну и «Стеклянная гармоника». Все это тоже 66-67 год. Ну и, конечно, я уверен, многие помнят «Маугли» Романа Давыдова. Вот первая серия, это тоже год 1967. В целом, надо сказать, что сам по себе контекст тоже располагал к таким, где-то, наверное, более развлекательным произведениям, потому что именно в 60-е появляются самые хитовые произведения Леонида Ильича Гайдая, и «Кавказская пленница», и много чего еще. И вот такое от этого, наверное, складывается несколько, может быть, такое расслабленно-ностальгическое впечатление о 60-х, особенно у тех, кто в те годы не жил. Но надо сказать, что, несмотря на формальное окончание оттепели, ну, как мы знаем, Никиту Сергеевича Хрущева сместили в 64-м, и уже началось вот это брежневское время, которое войдет в эпоху как период застоя. В то же время это период и относительного экономического спокойствия, и даже некоторого могущества Советского Союза. Понятно, что страна наша, как бы она ни называлась, всегда была значимым явлением, но действительно, если особенно про 70-е говорить, о чем у нас шла речь уже неоднократно, Советский Союз, конечно, был на пике просто своей мощи. Конечно, мощь-то была во многом военная, но не только, надо сказать. Если же мы посмотрим на события 60-х и середины 60-х особенно, то и космическая у нас программа продолжается, и еще не завершена космическая вот эта лунная гонка, потому что американцы, как вы знаете, на Луну высадятся только в конце 60-х. Ну, а в середине этого десятилетия, ну, просто свершение за свершением у советской космонавтики. И 66-й год, Луна-9 впервые совершает мягкую посадку на поверхность Луны, передает панорамные снимки, все охают и ахают, все это тиражируется в мировой прессе. Луна-10 становится становится первым искусственным спутником Луны. Это тоже очень непростая манипуляция с точки зрения космонавтики. Сейчас нет времени на этом останавливаться, но полюбопытствуйте. Даже просто вывести рукотворное тело на орбиту другого небесного тела, это то, что казалось, в общем, ну не то, что невыполнимой задачей, но советские инженеры первыми с этим справились. 1 марта Венера-3 становится первым космическим аппаратом, который достигает поверхности другой планеты. Конечно, очень мало знали про Венеру, что, наверное, помешало сделать эту миссию еще более успешной, но и без этого очень-очень все это было захватывающе. Даже, знаете, сборная страны по футболу стала как-то очень здорово играть в футбол, потому что именно в 66 году сборная СССР на чемпионате мира дошла до 4-го места. Это вообще за всю историю нашей команды, как бы она ни называлась, одно из лучших достижений. Ну и в целом, жизнь советского человека, конечно, становится такой, может быть, более обывательской, более мещанской. С мещанством в первый год советской власти боролись, а потом как-то стали бороться за мещанство. И действительно, массовое жилищное строительство, которому мы посвятили одну из наших прошлых программ, дает результаты. У людей появляется личное пространство, изолированное, это уже не коммуналки, это пусть и не очень большие, но отдельные квартиры. Появляется время, чтобы проводить в этом пространстве, вещами наполнять это время. И, конечно, в этот контекст очень неплохо вписывается история нашего главного героя, о феномене которого мы сейчас и поговорим с нашим первым гостем. Это писатель, автор книг о традиционной культуре и канала «Минутка этнографии» Антон Нелехов, который уже с нами на связи. Антон, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Давайте я вас в лоб спрошу. Скажите, Чебурашка, давайте. Это наш Микки Маус?
2: Нет. Так. У него есть аналоги. Очень забавная была маска у индейцев в Южной Америке. У них вот такие большие уши. Он действительно похож на Чебурашку. Но я не думаю, что это какое-то было влияние на нашего персонажа.
1: Ну, вряд ли Эдуард Николаевич так уж был погружен в культуру Северной Америки.
2: Ну, в принципе, он мог бы почитать книжку, это была популярная книжка Березкина про поверье индейцев, вот. Но думаю, что вряд ли. Но было бы забавно, если бы это оказалось вдруг так.
1: Вообще, если говорить о сказочных героях, которые бытуют у нас до сих пор в культуре, да, то здесь, конечно, есть огромный пласт народов, населяющих нашу страну, и это все то, что уходит там корнями в глубину веков, и нам оттуда достались там, я так думаю, что и Иваны дураки, и много всякой нечисти разнообразной, которая по лесам и прочим природным зонам обитает. Но вот интересно, если посмотреть на советскую историю, то в основном на свет производили таких вот сказочных персонажей, ну, больше человеческих, наверное. Или это были реальные животные, ну, там, не знаю, типа львенка и черепахи, да, или ежика, который, как мы знаем, в тумане ходил там. То есть, а тут вот откуда берется, как можно проследить вообще истоки персонажа по имени Чебурашка, который тут официально непонятно кто?
2: Ну, конкретно про Чебурашку, я думаю, что это просто авторский продукт, то есть, я не знаю, он приснился Успенскому или что-то навеяло, там, не знаю, апельсины, много было съедено. Дело в том, что ну, вот эти вот авторские, как вы сказали, антропоморфные персонажи, их всегда сочиняют. Народных персонажей, демонологических, сказочных, их не сочиняют, как правильно тоже сказали. Корни традиционных персонажей уходят куда-то вот очень-очень-очень глубоко, и проследить их очень сложно, ну, по факту даже и невозможно. И никто не сочиняет, то есть деревенский сказочник не сочиняет что-то новое, он воспроизводит вот нарративы, которым достались там от бабушки, от прабабушки и так далее. Вот, и ничего нового, как повторюсь, там не воспроизводится, каких-то персонажей не придумывают, в отличие от Чебурашек, ежиков в тумане и так далее. То есть это просто две вообще совершенно разные области творчество. То есть авторское, которое направлено на создание чего-то принципиально нового, потому что если будет старое, непонятно, зачем оно нужно. И традиционное, которое нацелено на воспроизводство того, что уже есть. То есть там меняются аранжировки, вот, но общий сюжет остается. То есть они могут комбинироваться, но их какое-то ограниченное количество, там 400-500, и ничего нового по факту не создается.
1: Вот тут как раз интересно, что Чебурашка появился во второй, ну, практически в середине 60-х, там в 66-м первая книжка вышла, ну, значит, там, какое-то время там, занял творческий процесс, то есть середина 60-х. И очень сложно, конечно, абстрагироваться от вот этого исторического момента, да, что это там окончание хрущевского периода, начало вот этой стабильности. И на самом деле немало же было попыток создать каких-то вот таких даже местами абстрактных персонажей. Я как советский мальчик, который тоже смотрел мультики в детстве, я помню там и Капитошку, и Лошарик, и так далее, но ни один из этих героев не стал таким культовым, как Чебурашка. Вот почему Чебурашка именно пришелся так ко двору?
2: Я думаю, что это какие-то вот сыграло на каких-то общих основаниях. Ну, Чебурашка же не только у нас популярен, да, там в Японии вдруг неожиданно. То есть он резонирует с какими-то, в общем, еще глубинными нашими штуками, и поэтому он кажется приятен. Ну, это как Лабубу, да, тоже непонятно. Можно целые докторские диссертации писать, почему тот или другой персонаж, например, покемоны, опять-таки, да, в какой-то момент стали популярны, а потом их популярность, бац, и рассеялась. Я помню, когда ловили покемонов, началась вот эта вот эпидемия умственная. Я помню, там по Москве бегали там дети, катались на велосипедах, на самокатах с телефонами и ловили этих покемонов. Потом куда-то это пропало. То есть здесь можно очень много разных гипотез, мне кажется, там и экономических, социальных, общественных, культурологических, но вряд ли можно выдвинуть какую-то одну, которая объяснит вот прям вот это вот потому-то, вот это посему-то. Ну, кто его знает. Но умные люди могут попробовать объяснить, это будет, возможно, это будет интересно.
1: Да, ну,
2: в формате Бодрияра.
1: Ну, вряд ли, да, вряд ли они преуспеют. Да, Бодрияр здесь, конечно, очень ко двору. А, безусловно, мне кажется, что, может быть, одна из причин в том, что вообще, да, вы правы, рассуждать об этом невероятно сложно, и как ни рассуждай, все равно будешь выглядеть дилетантом, ну, или того хуже, человеком, который чем-то что-то препарирует ради препарирования. Но все равно, ну, невозможно абстрагироваться, например, от того, что в очень интересный такой вот, как говорят, киношники сеттинг помещен Чебурашка, то есть он одинок, он находит еще одного одинокого персонажа крокодила Гену, и мне кажется, как раз это очень резонировало с сознанием советского человека, потому что мы, начиная с 50-х, переживаем активную такую фазу урбанизации, и очень многие там и отрываются от корней, и мы, когда делали программу про Василия Шукшина, тоже говорили об этом феномене, о человеке, который в отрыве от этих корней ищет некую, как принято говорить, идентичность. И вот тут появляется вот персонаж, он милый, он наивный, он ни на кого толком не похож, а значит, каждый может себя с ним спокойно проассоциировать. Это вот такой вроде бы детский герой, который решает взрослые проблемы. Вот, может быть, в этом некая его такая вот мистическая успешность.
2: Ну, я попробую быстро ответить, пока демона еще что-нибудь не отрубили, постараюсь обойтись без слова демона. Смотрите, я думаю, что вот эта вот модель, да, Чебурашки, если мне скорее кажется ее удобнее сравнить с какой-нибудь как раз традиционными сказками, где один из героев это сиротка. Вот, там есть сироты-мальчики, есть сироты-девочки, они постоянно в фаворе у сказки, у сказочников, и они вызывают симпатию, как бы, и у слушателя, соответственно, тоже. Я думаю, что Чебурашку как бы вот в таком функциональном смысле лучше сравнить с сиротками, чем с советскими без лишенными почвы, корней, как бы, персонажей. Мне кажется, что здесь проще сравнить с какими-то вот с глубинными сказочными типами.
1: Ну, а ведь, да, сам Эдуард Николаевич, он же многих героев породил, да, он чего только у нас не автор. Вот вы думаете, что это просто конкретно сознание одного человека вот так было устроено на вот такой креатив? Ну, потому что, да, Кот Матроскин, да, Пес Шарик, Дядь Федор, это вот тоже, это его, только там они из города в деревню уезжают. Это и Братья Колобки там, например, да, и много кто еще. Но все равно Чебурашка даже на этом, ну, весьма серьезном таком фоне, он все равно выделяется.
2: Ну, вы знаете, здесь вопрос, как бы, а насколько какие-то вот авторские именно штуки вообще играют в процессе создания вот творческим, да, и мне вот очень нравится, когда Петров и Водкин, он же нарисовал «Купание красного коня» еще до революции 17-го года, а после революции подошел к этой картине к своей и сказал, так вот, что я имел в виду. Вот, здесь, как бы, вопрос, хотел ли что-то вот принципиальное сказать Успенский, либо через него вот какое-то, не знаю, подсознание, какие-то вот импульсы, они воплощались. Вот, я думаю, что так. А насчет того, кто популярнее, Чебурашка или Простоквашино, вот я бы, кстати, поспорил. Вот у Чебурашки, насколько я знаю, молока нет, а у Простоквашино есть. Так что здесь
1: ну, не, ну, там его обрендировать тоже пытались, но это же уже другая плоскость, да. Все, когда начинаются экономические отношения и правообладание, там всегда все сложнее. Почему, собственно, вот так получилось, а не по-другому. Но ведь интересно же, что вот советская детская литература, поправьте меня, если я не прав, все-таки там же не было таких вот литературных проектов, как сейчас. То есть нельзя сказать, что книжки про Чебурашку хорошо продавались, потому что его там раскручивали как-то. Да, ведь не было же такого. Ну, то есть было какое-то равноправие писателей советских или нет?
2: Ну, я думаю, что нет. Ну, равноправия в принципе нет. Вопрос, какие критерии и какие основания бывают для этого неравноправия. Да, это же, ну, как бы талант автора, это тоже некое неравноправие, да, там, если там более талантливый вдруг оказался вам Чебурашка, чем Простоквашино, это же тоже неравноправие. Когда мы говорим о неравноправии, это не обязательно, что это какая-то цензура или там пропихивание какой-то определенной там продукции. Оно бывает очень разное.
1: То есть, если вот так попытаться подвести итог нашей попытки разобраться в том, в чем разобраться невозможно, то есть это просто какая-то произошла магия, которая в итоге охватила, ну если не весь мир, то, по крайней мере, вышла за границу Советского Союза, что не так уж часто бывало.
2: Конечно, да, безусловно.
1: Да, ну что, отдадим должное, значит, гению Эдуарда Николаевича, который смог, да, причем, насколько понимаю, это же не тот случай, что там с Буратино, допустим, да, когда есть очевидный там прототип, или с «Волшебником изумрудного города», тоже популярная была серия книжек в Советском Союзе, но тут тоже, там, мы не знали в детстве об этом, но потом выяснилось, что Баум был до этого, а тут вроде бы не прослеживается никаких вот очевидных параллелей.
2: Нет, вообще нет. Более того, деревянные как бы человечки, они в русском фольклоре есть, там полено какую-нибудь бабку начинает качать в колыбели, в зыбке, и потом там возникает мальчик, у него как бы дальше действует немножко по-другому.
1: Ну, гомункул, вот. Да.
2: Ну, типа того, вот. А у Чебурашки нет там. Ну, по крайней мере, я могу сказать за русский фольклор, за русские сказки, аналогов прямых или даже хоть сколько-нибудь похожих аналогов на Чебурашку нет, конечно же, нет. Даже таких ушастых.
1: Да, ну вот такие бывают феномены, видите, культурный контекст можно попытаться подтягивать только для того, чтобы понять, что он здесь совершенно ни при чем. Спасибо большое, что помогли нам с этим разобраться. Напомню, Антон Нелихов с нами был на связи, писатель, автор книг о традиционной культуре и канала «Минутка этнографии». У нас сейчас небольшая пауза, дальше мы начнем наш не самый простой поход по чебурашкинским местам.
0: Место действия –

0: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
1: Правильный бизнес – это система. Вот Лада Бизнес – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
0: Обслуживаться у вас можно?
1: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это Лада Бизнес. Лада Бизнес. Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
2: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Рекламные службы 495-105-5244.
4: Девятнадцать тридцать в Москве.
5: Новости.
4: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за неделю сбиты 70 управляемых авиабомб, 17 реактивных снарядов «Хаймарс» производства США и «Вампир» чешского производства, 26 крылатых ракет большой дальности «Фламинго», а также 8477 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. За неделю российские войска освободили населенные пункты Першемарьевка, Ореховатка, Николай Поле, Андреевская община, Красноподолье, Водянское и Матяшево в Донецкой Народной Республике, Рыбалка, Вальская, Новосолошина, Зеленая в Запорожской области и Кудиевку в Харьковской области. Вооруженные силы России в течение дня поразили беспилотниками в порту Черноморска Одесской области патрульный катер ВМС Украины, который привлекался к проводке морских судов с военными грузами. В порту Южный, по данным Минобороны России, поражен резервуар с ГСМ и объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для хранения грузов военного назначения. Ранее сегодня в Министерстве обороны России сообщили, что в течение ночи ударными беспилотниками в порту Рейне были поражены склады с вооружением военной техникой и имуществом. Бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог прибыл в Одессу во главе американской делегации. Он посетил Одесский морской торговый порт, передает РИА Новости. Сам Келлог сообщил, что провел в Одессе встречу, посвященную инициативам, касающимся Черного моря. Однако он не уточнил, о чем идет речь. При этом Келлог заявил, что Одесса – это то место, где изменился характер ведения боевых действий, передает ТАСС. Один мирный житель погиб, четверо получили ранения в результате атак украинских беспилотников под Белгородом, сообщили в оперштабе региона. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Ряд украинских бизнесменов, проживающих в Монако, наняли дополнительную охрану после того, как на украинского олигарха Вадима Ермолаева было совершено покушение, сообщает французская газета «Фигаро». По данным издания, в Монако крупные украинские игроки в казино значительно усилили свою охрану, испугавшись послания, полученного их соотечественником Ермолаевым, пишет газета. Сам Ермолаев, по информации «Фигаро», недавно также подписал контракт с известной на Лазурном берегу частной охранной компании. Источник газеты утверждает, что теперь его охраняет настоящая армада, услуги которой обходятся в 1000 евро. Напомню, в конце июня в Монако прогремел взрыв, в результате которого пострадал Ермолаев, его сын и спутница. Бизнесмен обвинил в причастности к покушению украинскую разведку. Новый курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» планируется ввести во всех школах России со второй четверти нового учебного года, сообщили в Минпросвещении. Среди других нововведений предстоящего учебного года – поэтапное введение предмета «Духовно-нравственная культура России» в 5-7 классах, единых учебников истории для 8-9 классов и обществознания для 9-10 классов, обновление федеральных программ по предмету «Основы безопасности и защиты Родины» для 8-9 и 10-11 классов. Кроме того, в новом учебном году пройдет апробация оценки поведения в школах по трехуровневой шкале «Образцовое», «Допустимое» и «Недопустимое». Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
4: По данным центров ФОБОС, в Петербурге в субботу в конце дня умеренные дожди, 20-22 градуса, такая же температура в Москве. Завтра ожидается в столице облачная погода, вечером преимущественно по западу региона дождь.
2: Маяк. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: решение о полноценном допуске россиян к соревнованиям, сообщил глава Министерства спорта и Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Наши атлеты смогут выступать в национальной форме под флагом России, а в случае победы будет звучать российский гимн. Это стало возможным благодаря восстановлению статуса ОКР, написал Дегтярев в своем аккаунте. С середины июля взрослые российские триатлонисты могли участвовать в командных соревнованиях только в нейтральном статусе. Юниорам и параатлетам вернули полноценный допуск к эстафетам с флагом и гимном еще в апреле. В июле Международный олимпийский комитет принял решение временно отменить отстранение ОКР, а также отозвал рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов и команд. 11 июля стало известно, что россиянам вернули право выступать в серии Ironman в нейтральном статусе, а два дня спустя их допустили к смешанным эстафетам в составе команды также в нейтральном статусе. Допуск российских триатлонистов к соревнованиям с флагом и гимном страны принципиально важен, заявила ТАСС глава Федерации триатлона России Ксения Шойгу. Впереди этап мировой серии Вэйхай, поэтому особенно приятно, что наши спортсмены подходят к продолжению международного сезона уже в новом статусе, отметила она, и выразила уверенность, что возможность снова выходить на старт и представлять Россию станет для триатлетов дополнительной мотивацией.
1: Лидер футбольного «Спартака» Эзекиэль Барка сегодня работал в общей группе красно-белых перед матчем с «Зенитом», который состоится 23 августа в Москве. Напомню, Барка пропустил последние два матча «Спартака» из-за травмы. Московская «Динамо» и «Ботафого» достигли устной договоренности о трансфере вингера бразильского клуба Матеуса Мартинса. Сейчас клубы завершают переговоры по сделке, пишет «Спортэкспресс». В ближайшее время стороны рассчитывают подписать необходимые документы. И пока это все новости спорта.
2: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. 16+.

0: Место действия – Россия.
1: Продолжаем наше радиопутешествие. Ну что, пришло время как-то осмыслить в географическом, может быть, даже аспекте нашего главного героя. Напомню, что зовут его Чебурашка. Ему 60 лет, 20 августа вот этого года исполняется. Ну а на свет он появился официально, согласно версии Эдуарда Николаевича, 20 августа 1966. Интересно, что сам Эдуард Николаевич менял свое мнение по поводу того, откуда это все взялось. То он рассказывал про игрушку, которая у него была и была сделана очень как-то странно, то про дочь друга, которая была там в какой-то нелепой шубе и все время падала. Ну и отсюда там, да, чебурахнулась. Владимир Даль, пожалуйста, трактует этот глагол как упасть, грохнуться, опрокинуться с громом. Вот такая этимология. Ну а Чебурашка, естественно, как и все популярные персонажи, пошел в народ. Как он пошел в народ? Ну, конечно, про все, что нам нравится, мы первым делом сочиняем анекдоты. Про Чапаева их полно, про Штирлица немало. Про Чебурашку тоже вы знаете, я думаю, сходу не менее там 3-5, а их, конечно, было намного больше. Ну и в материальной культуре тоже все это отражалось. Например, в Советском Союзе бутылки объемом 0,33 и пол-литра называли тоже чебурашками. Честно говоря, я человек 1980 года рождения, этого явления не помню. Но допускаю, что по сравнению со стандартными кефирными бутылками, вот эти вот 0,33 особенно, легко, в общем, можно было со стола чебурахнуть. Вполне допускаю, что это так и было. Знатоки рассказывали мне, что был такой грузик для снастей рыболовных, для спиннингов в частности, под названием Чебурашка. Это такой металлический шарик был с двумя проволочными ушками. Ну, несложно догадаться, что в США его назвали бы Микки Маусом, скорее всего. Самолеты, кстати говоря, Ан-72, я думаю, доводилось вам видеть, не самый популярный такой лайнер, но там у него два двигателя над крылом, а крыло еще высоко расположенное. Это, в общем, тоже такой вот визуальный образ. Автомобили, конечно же, ушастый Запорожец тоже имел народное название Чебурашка, хотя оно так не особенно прижилось. Но, кстати, интересно, что и электровоз ЧС-2, у которого были такие очень жирные рамки ветровых стекол, тоже, оказывается, Чебурашкой называли. Ну и уже из совсем недавнего...

0: такой телефон, уже вряд ли кто-то помнит, Nokia Engage назывался. Это была первая или одна из первых попыток создать телефон, похожий на геймпад. И вот его надо было прикладывать к уху, и в итоге получалось, что человек с таким огромным ухом. Ну и тоже, естественно, Чебурашкой это все называли. Ну а теперь от материального перейдем к культурному и поговорим с нашим следующим гостем. И с нами на связи научный сотрудник музея Зеленограда в составе музея Москвы Андрей Чегорин-Доценко. Андрей, здравствуйте.
1: Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Мы, конечно, знакомы с вот этим официальным жизнеописанием Чебурашки и знаем, что он в конце концов отправился работать в детский сад игрушкой, согласно вот такому, такой официальной версии от Эдуарда Николаевича Успенского. Как так получилось, что где-то на окраинах Москвы появился музей Чебурашки?
1: Ну, вы имеете в виду музей, который образовался в 2008 году на территории детского сада 2550, это в Восточно-административном округе Москвы. Действительно, был открыт музей Чебурашки. Он был, если можно так выразиться, самодеятельным, самостоятельным, и одним из главных его экспонатов стала пишущая машинка Эдуарда Успенского, на которой, собственно, и была напечатана первая история о Чебурашке, как о деле гения, которая вышла у нас в 66-м году.
0: Ну, а известно, кто стоял-то за этой инициативой? Это же какие-то люди?
1: Нет, честно говоря, насколько я знаю, это кто-то из административных.
0: Ага. Интересно, а как Эдуард Николаевич к этому относился? Известна его реакция на это?
1: Вероятнее всего, он был в курсе, учитывая, что его печатная машинка попала в музей. То есть я так понимаю, что он его поддерживал, эту идею.
0: Ну, давайте тогда все-таки побеседуем о феномене Чебурашки, который, конечно, гораздо больше, чем просто музейный уголок в детском саду. Все-таки как получилось, на ваш взгляд, что он стал настолько глобальным персонажем?
1: Я считаю, что это очень правильный подход, потому что Чебурашка у нас образ необычный. Нужно понимать, что изначально этот персонаж не был главным в книге. Книга не случайно называлась «Крокодил Гена и его друзья», потому что главным там был крокодил, по большому счету. А среди друзей, помимо Чебурашки, находилась еще девочка Галя. И, собственно говоря, именно взаимоотношения их с крокодилом Геной выстраивали все повествование. Но вот Чебурашка в этом ключе был важен, поскольку он изначально был оторван от социальной среды. Если помните, его даже в зоопарк не брали, потому что он неизвестный науке зверь.
0: Да-да-да.
1: И именно его доброта и поддержка друзей позволили ему в итоге социально адаптироваться. Если брать за канон еще и мультфильмы, то мы помним, что в конечном итоге Чебурашка пошел в школу, был принят в пионеры, то есть, другими словами, он в итоге обретает социальный статус благодаря своим правильным, хорошим, добрым поступкам и поддержке своих друзей.
0: То есть это воспитательный образ, фактор очень важный.
1: Безусловно. Также нужно понимать, что произведений, связанных с Чебурашкой, на самом деле, очень много. То есть вот сам Эдуард Успенский выпустил несколько произведений, помимо того, что выходил у нас «Крокодил Гена и его друзья» в 1966 году. В 1970-м вышел «Чебурашка и его друзья» пьеса. В 1974-м «Отпуск крокодила Гены». Это тоже была пьеса, написаны они были совместно с Романом Качановым. А после перестройки были произведения, например, в 1992 году вышел «Бизнес крокодила Гены». Такая была необычная повесть. В 1998-м появился «Крокодил Гена, лейтенант милиции», «Чебурашка уходит в люди», «Похищение Чебурашки». И в 2008 году вышла книга «Чебурашка и его новый друг Чекрыжик». То есть произведений на самом деле очень много, просто мы с ними так плотно не знакомы. Первая иллюстрация, которая была сделана Валерием Алфиевским в 66-м году, изображала совсем другой образ. Мы с Чебурашкой тогда ни таким не познакомились. Он был похож на помесь бобра и белки большими ушами. Был радикально черного цвета. И совершенно был как бы другим образом. Но вот впервые образ, похожий на тот, что мы увидели в мультфильме, появляется в 1968 году в Ленинградском театре «Марионетки».
0: Ах, вот.
1: Создает его художник-скульптор Маргарита Скрипова-Есенская. Это была кукла-перчатка, марионетка, которая могла моргать и открывать рот. И озвучила ее Фаина Ивановна Костина. Этот дуэт, это был первый голос Чебурашки, просуществовал 25 лет.
0: Ничего удивительного, что с правами так долго не могли разобраться, конечно, этот образ.
1: Ну, тут уже другая как бы история. Вот в 69-м году, позже на год, выходит мультфильм «Крокодил Гена» на «Союзмультфильме», и там образ разрабатывается при участии Леонида Шварцмана. То есть уже как бы, возможно, какое-то влияние Ленинград тоже на это оказал, ну, так или иначе. В 71-м году выходит у нас с вами мультфильм «Чебурашка», в 74-м Шапокляк, а в 83-м уже Чебурашка идет в школу. То есть он уже устроился у нас. И голосом Чебурашки становится Клара Румянова. Ну, собственно говоря, это голос.
0: Ну, это да, это то, что мы все с детства помним. Как он в Японию попал? Или все-таки в Японии это независимое такое явление?
1: Сейчас расскажу. В 2003 году на Токийской международной ярмарке анимации японская фирма SP International приобрела в Союзмультфильме права на Чебурашку на 20 лет до 2023 года. Uh-huh. И вот с 2009 по 2010 год выходил японский сериал «Это что за Чебурашка?». Было аж 26 серий. Там Чебурашка и крокодил Гена выступали проводниками для японских детей в, опять-таки, в среду окружающих мира. Они одевались в различные костюмы, были в костюме пингвинов, рассказывали, как питается панда. То есть у них были такие вот социальные нагрузки. В 2010 году в Японии выходит переоцифровка нашего мультфильма «Переснятие крокодил Гена». Потом были «Чебурашка и цирк», «Чебурашка идет в зоопарк», «Совета Шапокляк». То есть было довольно много различных вариаций. В Японии Чебурашку озвучила Надзуми Ахаси, а когда у нас...
0: Она похожа, кстати, на Клару Румянову по голосу?
1: Немножко похожа, да. А когда в 2013 году сделали как бы... показывали по правам сериал у нас, то озвучила Лариса Брухман. Угу. Чебурашку японского на наших телевизорах.
0: Господи, удивительно, 2000... конечно, такие петли сюжетные. Наш герой, который стал японским, потом петь
1: нашим. В 2020 году вышел мультфильм «Чебурашка, я нашел друга». И были сняты несколько мультфильмов уже у нас в 3D. Это был «Переезд», посвященный переезду студии «Союзмультфильм», шестиминутный мультфильм. И был «Чебурашка. Секрет праздника». Это был мультфильм по заказу Сбербанка.
0: Угу. Ну да, ну и потом, естественно, мы знаем киновоплощение. Ну, об этом как-нибудь в другой раз поговорим. Время, к сожалению, у нас гонит дальше. Спасибо огромное. Андрей Чигорин, доценко, научный сотрудник музея Зеленограда в составе Музея Москвы. Ну, а у нас сейчас обязательно двухминутная пауза, потом короткие рубрики.
2: Место действия – Россия.

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.

0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
1: Устройствах и насмотрим.ру.

0: Место действия – Россия.
1: Заключительная часть нашего радиопутешествия. Мы отправляемся в пространство наших коротких рубрик. Ну и, конечно, в этой программе мы не можем обойтись без Союзмультфильма. И с нами на связи экскурсовод детского центра киностудии Союзмультфильм Светлана Вячеславовна Корнева. Светлана Вячеславовна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Правда ли, что у вас какой-то новый музей открылся в честь 90-летия студии?
2: Да, правда. На втором этаже у нас открылось новое интерактивное пространство, которое отличается от исторического музея, потому что в первую очередь направлено, конечно же, уже на рассказ о современных этапах производства мультфильма, и плюс там еще можно и почувствовать себя, например, режиссером по созданию какой-то анимационной программы, попробовать создать такую 3D-модель мультфильма, звукорежиссером себя попробовать. Все это возможно в нашем интерактивном пространстве нового музея.
1: А взрослых-то пускают? Мы, то, все, мы понимаем, что все лучшее детям, но тоже хотелось бы.
2: Вы знаете, конечно, у нас очень много приходит взрослых, зачастую у нас программы, когда, например, бывает там 5 детей и, например, 15 взрослых, потому что взрослые очень любят мультфильмы, и поэтому очень часто к нам приходят взрослые, и они удивляются не меньше детей, когда узнают какие-то подробности о создании мультфильмов. Поэтому взрослых мы с удовольствием также ждем, будем рады.
1: А что касается вашей исторической части, вот, которую вы упомянули, она что собой представляет?
2: В исторической части нашего музея у нас там находятся куклы, которые снимались в мультфильмах нашей киностудии в советскую эпоху. У нас есть мультстанок МФ-12, за которым осуществлялась покадровая съемка мультфильма. Также у нас есть рабочий стол, мультипликатор. У нас есть декорации к мультфильму «Варежка», над которым многие взрослые, когда приходят, ну, практически каждый взрослый смотрел этот мультфильм, сразу вспоминают о том, что это действительно трогательный мультфильм, кто-то плакал. Декорации к мультфильму с крокодилом Геной.
1: Ну, конечно.
2: То есть у нас там все, что собрано вот в советский этап, когда вот мультфильмы раньше создавали до появления компьютера. А вот именно в интерактивной части рассказывается о современных этапах создания мультфильмов.
1: И скажите, у вас как устроено посещение вашего музейного центра? Это надо там заранее экскурсии покупать или можно просто идти мимо зайти?
2: В летний период можно просто идти мимо и зайти купить билеты. У нас можно купить билеты, в принципе, в любое время и на сайте, либо же уже непосредственно в кассе нашего музея. Но, например, в сентября по август к нам приезжают очень много школьных групп. Поэтому мы рекомендуем покупать в первую очередь билеты на сайте, потому что их может просто не хватить. В летний период, когда у нас уже школьников поменьше, можно действительно просто идти с улицы и купить билеты. Поэтому вот в школьный период рекомендуем на сайте. Но можно и просто зайти и попытать удачу, вдруг будут свободные билеты.
1: Ну, понятно. То есть лучше все-таки предусмотреть заранее. Так мы и будем поступать. Спасибо огромное. Светлана Вячеславовна Корнева, экскурсовод детского центра киностудии «Союзмультфильм», была с нами на связи. Ну, а теперь у нас будет перемещение в пространстве. Мы отправимся на курорт, а точнее на курортный бульвар. Речь уже пойдет, конечно, о современном фактически киновоплощении «Чебурашки». Многие помнят, и даже в виде тизеров еще до выхода фильма первого «Чебурашки» распространились эти кадры, когда по улице с исторической застройкой катятся апельсины. Ну и, конечно, сразу все принялись локализовать это место, но тем более, что это сделать совершенно несложно. Это даже не совсем курортный бульвар, вот если про сцену с апельсинами говорить, они там по такой вот улице катятся. Это улица Карла Маркса, и ее уже называют улицей Чебурашкинской. И даже установили там жанровую скульптуру, которая уже как раз напоминает этого кино Чебурашку из буквально новейшего времени. Нет, такое ответвление от курортного бульвара. Улочка такая, если от курортного идти, она сгибается влево вверх и ведет к зданию Кисловодской вот этой местной филармонии. Я не однажды рассказывал в одной из программ. Очень рекомендую вам к посещению, потому что там прекрасный зал с чудесной акустикой. Ну и, конечно, супер удачей будет попасть на концерт местного симфонического оркестра с молодым дирижером и очень замечательный коллектив, действительно, с большим задором исполняет классические произведения. Да, ну а если мы прогуляемся по курортному бульвару, то удобнее, конечно, идти сверху вниз от парка курортного с теренкурами, вот такими маршрутами оздоровительными. Можете там пройтись, пробежаться даже. Ну а если вы приедете где-нибудь на излете лета или ранней осенью, вы там увидите большое количество детей и юношей, и девушек, которых истязают тренеры пробежками по всем этим маршрутам, а там неплохой такой градиент, и бежать там не так уж и легко. Ну, можете свои силы тоже попробовать, если вы любите такой вид отдыха, как бег. Ну, а если мы пойдем сверху вниз, то перед нами предстанут образцы архитектурные из самых разных эпох. Вот там буквально, где как раз Чебурашкинская улица отходит, находится Нарзанная галерея. Это памятник 19 века. Это такая неоготика. А автор очень интересный, Самуил Иванович Уптон его называют в нашей литературе, но он, конечно, Сэмюэл Аптон. Он британский архитектор, вообще британский подданный, родился в графстве Нортгемптоншир в городе Девентри и работал просто в России достаточно много. И вот как раз такую неоготику в Кисловодске построил. Далее, чуть ниже, если спуститься, по левую руку, будут октябрьские нарзанные ванны. Это уже конструктивизм. Это Павел Яськов. И это середина 20-х, пока конструктивизм еще не извели. Ну, а если еще ниже уйти, то будут там главные нарзанные ванны, например. Это уже начало 20 века. Это модерн. Это Андрей Николаевич Клепинин. И... что это нам вообще все говорит о Кисловодске и о вот этих водах, как об источнике здоровья? Сменялись эпохи, правительство, социальный строй в стране, а оздоравливаться народ хотел все равно, что я и вам рекомендую сделать безотносительно Чебурашки. На этом наше нынешнее путешествие подошло к концу. До новых встреч, новых поездок. Любите историю, любите нашу страну. Пока.
0: Место действия — Россия.
3: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на «Маяке». Традиции продолжаются.

0: 20 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин провел в Кремле оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России. Темами стали развитие арктической зоны и вопросы общего военно-политического характера.
2: У нас два вопроса. Один носит такой общий военно-политический характер, а второй более предметный. Это стратегия развития арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности в Арктике.
0: Владимир Путин предоставил слово для доклада вице-премьеру полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу. Также с докладом выступил помощник главы государства Николай Патрушев. Вооруженные силы России поразили в порту Черноморск Одесской области патрульный катер ВМС Украины, привлекавшийся к проводке судов с военными грузами, сообщили в Минобороны. В порту Южный поражены резервуар с ГСМ и объекты, предназначенные для хранения грузов военного назначения. Ранее в Министерстве обороны сообщили, что вооруженные силы России с 15 по 21 августа поразили объекты инфраструктуры украинских портов, предназначенные для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов для нужд ВСУ. В течение недели были поражены два патрульных катера военно-морских сил Украины, а также 12 морских судов, действующих в интересах ВСУ, из них 10 сухогрузов и 2 танкера. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Першамарьевка, Ореховатка, Николайполье, Андреевская община, Красноподолье, Водянская, Матяшево в Донецкой Народной Республике, Рыбальская, Новосолошино и Зеленая в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Север» взяли Кудиевку в Харьковской области, нанесли поражение живой силе техники 14 украинских бригад и 2 полков ВСУ. Противник потерял до 1550 военнослужащих. Число раненых после удара украинского беспилотника под Курском увеличилось до 4 человек. Пострадавший мужчина самостоятельно обратился в травмпункт. Его направили в областную больницу, сообщил глава региона Александр Хинштейн. Ранее губернатор заявил, что в Курском районе при атаке дрона ВСУ пострадали 3 человека на территории СНТ. Вице-премьер Александр Новак поставил задачу оптимизации графиков плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. Цель – минимизировать риски сокращения предложения на топливном рынке. Кроме того, необходимо равномерно распределять имеющийся ресурс топлива между регионами и на территории регионов, сообщили в правительстве. Сегодня Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива. Минэнерго доложило об исполнении нефтяными компаниями рекомендаций по увеличению поставок бензина и дизеля на внутренний рынок, в том числе за счет наращивания импорта и выпуска в обращение топлива экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. В Кабмине отметили, что информация об экологическом классе топлива должна быть указана на колонке АЗС, в уголке потребителя и в кассовом чеке. Ковчег с частицей мощей святого князя Дмитрия Донского планируется пронести на общемосковском крестном ходе, который состоится 6 сентября и который возглавит патриарх московский Всеруси Кирилл. Об этом сообщил ТАСС, источник в Русской Православной Церкви. 6 сентября, в воскресенье, крестный ход начнется от храма Христа Спасителя, где утром патриарх Кирилл совершит божественную литургию. Молитвенное шествие пройдет по набережным Москвы-реки, Хамовническому валу и завершится в Новодевичьем монастыре. Напомню, во вторник стало известно, что мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского были обретены в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Кремля. Исследование подтвердило их подлинность. 18 августа у мощей святого князя совершил молебен патриарх Кирилл, а накануне в Архангельском соборе молился Владимир Путин. По благословению патриарха несколько частиц мощей Дмитрия Донского были помещены в ковчеге. Они будут находиться в храмах для поклонения верующих. В Русской Православной Церкви сообщили, что рассматривается вопрос о доставке частицы мощей святого князя в зону спецоперации для духовной поддержки военнослужащих. Проводы десницы святителя Спиридона Тримифунского прошли в Чебоксарах, передает ТАСС. Крестный ход прошел от Веденского кафедрального собора до речного порта, откуда святыня отправилась по Волге в Казань. Чебоксары стали первым городом в России, где организовали доступ паломников, привезенные с греческого острова Корфу десницы правой руке святителя Спиридона Тримифунского. После Казани святыня побывает в Дивееве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Пскове, Смоленске, Иркутске, Хабаровске, Челябинске, Екатеринбурге, во Владимире и Москве. Российский спортсмен Арсений Духно завоевал серебряную медаль чемпионата Европы по спортивной гимнастике в вольных упражнениях. Соревнования проходят в столице Хорватии – Загребе. Ранее Духно стал серебряным призером чемпионата Европы в личном многоборье. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге в субботу в конце дня умеренные дожди. Днем в северной столице 20-22 градуса. В Москве завтра ожидается облачная погода. Вечером преимущественно по западу региона дождь. Ночью в городе плюс 11-13, днем 20-22 градуса.

на маяке и мировая. Я извиняюсь, Ева, огромное спасибо за картинку в нашем чате. Я действительно смеялся в полный голос. О чате сейчас поговорим. И на вещание на маяке, мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Я Василий Стрельников, начало выходных, Василий из Weekend, пятница. Связь со мной и со слушателями через сайт vsfm.ru. Писем очень много, поехали. Ренат, в этот прекрасный вечер хочу передать сердечный привет Натали и сказать ей о том, как сильно я ее люблю. Все будет хорошо, я рядом, где бы ты ни летала на своей метле. Угу, здесь так написано. Поставьте, пожалуйста, Lionel Richie, композицию на ваш выбор. Всем добра и приятных выдохных. Ага, окей. Мой выбор. My destiny.

на вещание на маяке Lionel Richie My Destiny. Это от Рената для Натали. И вот еще одно письмо без подписи. Но мы полагаем, что это та самая Натали, которая передает привет бородачу, пишет, соскучилась очень, и дальше какой-то прямоугольник вертикальный. Угу. Скоро буду в твоих объятиях, это пишет Натали, твоя Н. И какую песню она попросила поставить для нее и для Рената, для бородача. Ох, какая прелесть, какие воспоминания. Грув Армада, my friends.

Мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам и навещание на маяке. Создано для радиоприемников, а не для каких-то там приложений. От Рената для Натали. Groove Armada, my friends. Добрый вечер, Василий Борисович, пишет вам Влад Митрофанов. Вот и лето пролетело незаметно. Почему же незаметно? Есть чего вспомнить? Еще как. Поставьте, пожалуйста, песню I Can't Go For That в исполнении Daryl Hall and John Oates. Спасибо и приятного всем эфира.

fm.ru, там вся информация, там же в чате Тимур пишет: день рождения у моей старшей дочки Марии завтра, а в воскресенье день рождения у жены Ларисы, прошу вас, передайте им привет. Привет! И включите какую-нибудь красивую песню, спасибо, я думаю, вы оцените. Также Айлита из Кирова пишет: добрый вечер всем слушателям и на вещание, поклон в сторону радиоведущего. Хочу поздравить горячо и страстно любимого мужа Кирилла с прошедшим днем рождения. Если не трудно, то, пожалуйста, поставьте любую композицию легендарного Deep Purple для моего любимушки.

0: письмо, пишет Лана. Тут скромное послание для Леонида Стриха. Я всегда вспоминаю тебя. Мне всегда не хватает тебя. Больше всего я хочу оказаться рядом и долго смотреть в твои глаза. Благодарю. Успели. Пауза.
1: И на вещание.

0: 20:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России в течение дня продолжили удары по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ в порту Черноморск Одесской области. Беспилотниками поражен патрульный катер ВМС Украины, который привлекался к проводке морских судов с военными грузами. В порту Южный, по данным Минобороны, поражен резервуар с ГСМ и объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для хранения грузов военного назначения. Ранее сегодня в Министерстве обороны России сообщили, что в течение ночи ударными беспилотниками в Дунайском порту Рейне в Одесской области были поражены склады с вооружением, военной техникой и имуществом. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Першемарьевка, Ореховатка, Николайполе, Андреевская община, Красноподолье, Водянское, Матяшево в Донецкой Народной Республике, Рыбальское, Новосолошино, Зеленое в Запорожской области и Кудиевку в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 15 украинских бригад и полка ВСУ. Потери противника на данном направлении составили свыше 1490 военнослужащих. Еще одно сообщение Министерства обороны России: средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачено и уничтожено 211 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Орловской, Тульской, Калужской, Курской, Липецкой, Смоленской, Рязанской, Владимирской областями, Московским регионом, над Крымом и Черным морем. Украинский беспилотник атаковал автомобиль в Беловском районе Курской области. Ранение получил водитель, сообщил глава региона Александр Кинштейн. По словам губернатора, пострадавший госпитализирован. Людоловы, сотрудники ТЦК украинских военкоматов, начали использовать беспилотники для преследования граждан, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, оператор беспилотника сидит в автобусе, на котором увозят мобилизованных, и начинает преследовать жертву, если та пытается сбежать. Между тем, некоторые оказывают сопротивление. Сегодня на западе Украины, в Луцке, 30 местных жителей сбили двух сотрудников военкомата. Как рассказали ТАСС в российских силовых структурах, на Украине началась череда смертей сотрудников ТЦК. На фоне отпора, который оказывают население, в некрологии не указывается причина смерти большинства сотрудников украинских военкоматов. Есть только запись «Внезапная смерть в ходе выполнения служебных обязанностей», сообщил собеседник агентства. Только треть американских авианосцев могут быть задействованы в военных операциях. Остальные проходят техническое обслуживание или ожидают его, пишет журнал Point. Как отмечает издание, США не смогли снабдить свои вооруженные силы достаточным объемом средств, чтобы они были в состоянии выполнять возросшее число миссий. Как следствие, участие имеющихся кораблей в операциях становилось все более длительным, а возможность проведения ротации менее достижимой. Износ американских авианосцев, в свою очередь, приводит к увеличению срока их техобслуживания. Проблема усугубляется недостатком верфей, на которых возможно провести необходимые ремонтные работы. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в субботу в конце дня умеренные дожди, плюс 20-22, в Москве, по данным центра ФОБОС, завтра ожидается облачная погода, вечером преимущественно по западу региона дождь, днем 20-22 градуса.
1: Маяк. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. «Зенит» объявил о переходе полузащитника Артема Карпукаса из «Локомотива». Футболист будет выступать в составе сине-бело-голубых под номером 93. Соглашение с 24-летним игроком действует до конца сезона 30-31. Тем временем лидер «Спартака» Эзекиэль Барко сегодня работал в общей группе красно-белых перед матчем с «Зенитом», который состоится 23 августа в Москве. Напомню, Барко пропустил последние два матча «Спартака» из-за травмы. Полузащитник Алексей Батраков выступил с обращением после перехода из «Локомотива» в «Галатасарай». «Сложно в нескольких словах описать, что для меня значит «Локомотив». Я пришел сюда ребенком и здесь вырос, как футболист и как человек. Уезжаю

0: Комарова и Данила Писецкого, уступившего 91 сотую секунды. Третьим в этом заплыве стал Александр Жигалов. Сотню на спине выиграл Клим Колесников с результатом 53,27. Кроме того, отметим победу Дарьи Клепиковой на 100-метровке баттерфляем, Саверия Лузина на 400-метровке вольным стилем, Ильи Бородина на одной из своих коронок 400-метровке комплексом. Двукратный чемпион Европы показал время 4 минуты 16,33 секунды. Егор Корнев первенствовал на сотне вольным, а Арина Суркова на полтиннике вольным. Евгения Чекунова выиграла 100-метровку брасом, а Дарья Сурушкина 200-метровку вольным стилем. Наконец, Алина Гайфудинова стала первой на полтиннике на спине, а Александр Кудашов на 200-метровке баттерфляем.
1: Российская фигуристка София Дзебко выиграла первый этап серии Гран-при ИСУ среди юниоров Сиани. В сумме за две программы Дзебко получила от судей 213,28 балла. Дуэт российских фигуристов Марии Фефиловой и Артема Валова победил в танцах на льду. Напомню, что по итогам коротких программ на этом турнире россияне были лучшими во всех четырех видах. Российский гимнаст Арсений Духно стал серебряным призером чемпионата Европы в Загребе в вольных упражнениях. Еще один российский гимнаст Мухаммаджон Якубов занял в финале 8-е место. И пока это все новости спорта.
2: Чтобы жизнь была легка, посмотри-ка «Колобка».
3: Это фильм на все времена, на все возраста. Я прям вот всем рекомендую.
4: Прекрасный фильм, отличный юмор.
5: Это обалденный фильм.
6: Он очень задорный, он очень энергичный.
7: Дима Журавлев просто огонь.
8: Безумно классный «Колобок».
9: Добро, сказка, и хочется верить в чудо.
10: Что все пришли посмотреть?
11: «Последний богатырь», «Колобок», уже в кино. Для лиц старше 6 лет.

0: вещание. И на вещание на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам.
1: Василий Борисович, здравствуйте. Пишет Нижний Новгород, Артем. Здравствуй, Артем. Здравствуй, Нижний Новгород. Давно не оставлял музыкальные заявки в любимой радиопередаче. На днях переслушал великий альбом Майкла Джексона «Dangerous». И признаюсь, с возрастом новыми красками для меня заиграла композиция «In the Closet». Василий Борисович, поставьте, пожалуйста, для всех нас. С уважением, преданный слушатель Артем, Нижний Новгород, ПС. В клипе, конечно, очень классная и горячая Наоми Кэмпбелл.

Jackson in the Closet. Для Артема из Нижнего Новгорода вы на вещании на маяке. Мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам. Никита пишет. Добрый вечер, Василий Борисович. Эта неделя была для меня крайне интересной и насыщенной. Во-первых, у меня день рождения. Но самое главное событие. 16 августа у нас с моей дорогой женой Юлией родился долгожданный сын. И я очень прошу вас поставить для Василия Никитича Дэвид Боуи. Кукс! С уважением, Никита. Василий Никитич, как это здорово! Я поздравляю вас! Юля, Никита, прекрасно!

специально для Никиты, Юли и, конечно, для Василия Никитича. Вы на вещании на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки. По вашим заявкам Александр С. из города Т. пишет: давайте бодро прогуляемся по бульвару 80-х. Foreigner, heart turns to stone. Я знаю, что вы долго ждали своей заявки.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк.
2: Выборы 2026.
3: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Наталья Наумова. Детский психолог. Психотерапевт.
6: Так говорит «Маяк».
0: Маяк.

0: Иновещание. Мистер Уикенд.
1: Иновещание на маяке в прошлый раз не успели. Вернее, скорее, он сам не успел. Долго выбирал пьесу. Михаил Сузданцев, я надеюсь, правильно я произнес вашу фамилию. Я из города Джанкой, Крым. Добрый вечер. Очень уважаю вашу передачу, стараюсь ее слушать. Хотелось бы очень услышать Roger Waters, желательно из Radio Chaos, The Powers

Светлана Криницкая пишет: в одной из недавних бессонниц вы говорили про me-time, время для себя, свое личное время. И так хорошо вы о нем говорили, что внезапно у меня появилось 2 авиабилета. И вот, наконец-то он, отпуск. И пусть весь мир подождет. Отправьте меня навстречу морским закатам под трек Адама Ламберта и Нила Роджерса «Roses». Я так рад за вас, Светлана. Хоть какая-то польза от нас.

0: 21:00 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России с 15 по 21 августа нанесли массированные 9 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками большой дальности. По данным Минобороны, были поражены предприятия военно-промышленности Украины, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, цеха производства наземных робототехнических комплексов, беспилотников, безэкипажных катеров и комплектующие к ним места подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго», склады боеприпасов, горючего и материальных средств. Российские войска за неделю освободили населенный пункт Андреевская община, Краснопадолье, Водянское, Матяшево, в Донецкой Народной Республике Рыбальское, Новосолошино, Зеленое в Запорожской области и Кудеевку в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. Подразделения южной группировки взяли населенные пункты Першамарьевка, Ореховатка и Николайполье. В ДНР нанесли поражение живой силе техники 9 украинских бригад и полка ВСУ. За неделю ВСУ потеряли более 1660 военнослужащих. Средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачено и уничтожено 211 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Орловской, Тульской, Калужской, Курской, Липецкой, Смоленской, Рязанской, Владимирской областями, Московским регионом, над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны России. ВСУ атаковали территорию предприятия в Трубчевске в Брянской области. Ранение получил водитель, сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. Пострадавший госпитализирован. Минэнерго доложило об исполнении нефтяными компаниями рекомендаций по увеличению поставок бензина и дизеля на внутренний рынок, в том числе за счет наращивания импорта и выпуска в обращение топлива экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. По итогам совещания, которое провел вице-премьер Александр Новак, по ситуации на внутреннем рынке топлива в правительстве заявили, что информация об экологическом классе топлива должна быть указана на колонке АЗС в уголке потребителей в кассовом чеке. Новак поставил задачу оптимизации графиков плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, цель минимизировать риски сокращения предложения на топливном рынке. Кроме того, необходимо равномерно распределять имеющийся ресурс топлива между регионами и на территории регионов, сообщили в Кабмине. Ковчег с частицей мощей святого князя Дмитрия Донского планируется пронести на общемосковском крестном ходе, который состоится 6 сентября и который возглавит патриарх московский всея Руси Кирилл. Об этом сообщил ТАСС, источник в Русской Православной Церкви. 6 сентября, в воскресенье, крестный ход начнется от храма Христа Спасителя, где утром патриарх Кирилл совершит божественную литургию. Молитвенное шествие пройдет по набережным Москвы-реки, Хамовническому валу и завершится в Новодевичьем монастыре. Напомню, во вторник стало известно, что мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского были определены в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Кремля. Исследование подтвердило их подлинность. 18 августа у мощей святого князя совершил молебен патриарх Кирилл, а накануне в Архангельском соборе молился Владимир Путин. По благословению патриарха несколько частиц мощей Дмитрия Донского были помещены в ковчеге. Они будут находиться в храмах для поклонения верующих в Русской Православной Церкви, сообщили, что рассматривается вопрос о доставке частицы мощей святого князя в зону спецоперации для духовной поддержки военнослужащих. Патриарх Кирилл совершил божественную литургию на Соловках. Богослужение состоялось в Троицком соборе Спасо-Преображенского Соловецкого мужского монастыря. Сегодня день памяти преподобных Зосимы, Саватии, Германа, первых православных подвижников на Соловецком архипелаге. Предстоятель Русской Православной Церкви помолился за соловецких святых, Россию, президента, власти и воинства. Патриарх Кирилл передал монастырю икону Пресвятой Богородицы «Достойный есть», которую ранее вернули церкви по решению Владимира Путина. Первое монашеское поселение возникло на Соловках в 1429 году. Через несколько лет был основан Соловецкий монастырь. В советское время, в 20-30-е годы, здесь располагался Соловецкий лагерь особого назначения для политических уголовно-заключенных. Впоследствии был создан Соловецкий музей-заповедник. Монашеская жизнь была возрождена на Соловках в 90-м году. До конца недели в Москве сохранится теплая летняя погода, после чего наступит похолодание, сообщил ведущий сотрудник центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, осадки в столичном регионе также не исключены.
1: В первой половине дня в субботу москвичей ждет преимущественно солнечная и сухая погода. И лишь к вечеру с приближением теплого атмосферного фронта с запада небо нахмурится и кое-где пройдут небольшие дожди. Воздух успеет прогреться до плюс 21-24. В ночь на воскресенье центральная Россия окажется в теплом секторе циклона, ну а днем станет прорываться слабо выраженный холодный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой кратковременный дождь и после полудня плюс 22-25. Большая часть понедельника осадки маловероятны. И первый день недели будет относительно погожим, но посвежее. Дневные часы плюс 19-22.
0: Добавлю, гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе из-за тумана. Предупреждение будет действовать с 10 вечера до 8 утра. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Сейчас в Москве 18 градусов, а в Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в субботу в конце дня умеренные дожди, днем 20-22 градуса.

0: Иновещание.
1: Иновещание на маяке. Ты не один.

Какой же красивый голос у солиста, лидера-вокалиста группы Human League Фила Оки. The Human League Луиз, вы на вещании на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам, час номер два. Я Василий Стрельников. Связь со мной и со слушателями через сайт vsfm.ru. vsfm.ru. Полная информация, все наши контакты и, конечно, международный радиочат. Просто Игорь пишет. В этот раз хотелось бы поздравить своего папу Виктора Васильевича с 80-летним юбилейным днем рождения, который был вчера, в четверг. Хочу пожелать здоровья и счастья, мира и исполнения желаний. И сказать спасибо, что в свое время познакомил меня с радиоэфирами «Маяка» и, соответственно, с иновещанием. И далее с «Миром радио». По такому поводу можно ли заказать «Led Zeppelin»? Rock and

Led Zeppelin, rock and roll. От Игоря до Виктора Васильевича поздравляем. И на вещание на маяке Юля пишет из Екатеринбурга. Хочу передать привет своему брату Славе, который сейчас находится в Волгограде. У тебя все будет отлично. Поставьте, пожалуйста, для него песню LP «Lost on You».

LP Lost on You для Славы от Юлии из Екатеринбурга. Вы на вещании на маяке, мы расширяем ваше сознание и меняем представление о радио. Дмитрий Федосов пишет, хотел бы поздравить друга Максима из Кемерово. А Дмитрия из Петрозаводска, Максим, с 18-летием тебя. Желаю здоровья, счастья, успехов в учебе и в музыке. Исполнение желаний, чтобы удача всегда сопровождала тебя. Оставайся таким же жизнерадостным. Все, к чему ты стремишься, свершится. Я рад, что у меня есть такой друг. Несмотря на расстояние, наша дружба крепка. И для тебя The Beatles, Yesterday.

The Beatles Yesterday. Для Максима от Дмитрия. Давайте вот эту заявку сделаем. Самое время. Передаю теплый привет из Петербурга моему мужу Саше. Пусть твои выходные пройдут в приятном настроении. Думаю, от тебя пишет Катя Жуй. Просит поставить Джона Леннона. Oh, my love.

И на вещание на маяке мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Это Джон Леннон. Андрей Ломакин пишет: обычно мы слушаем ваши пятничные эфиры всей семьей, но сегодня мы с женой, мамой Танюшей и дочерью Ульяшей разделены. Нас объединяет эфир и на вещание. По этому поводу Кира Найтли, Coming Up Roses, Coming Up Roses.

0: И навещание. Артистизм без мастерства – это клоунада. А мастерство без артистизма – это просто ремесло.
1: Вадим Эленкрик. Музыкант, композитор.
2: Так говорит «Маяк».
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России в течение дня поразили беспилотниками в порту Черноморск Одесской области патрульный катер ВМС Украины, который привлекался к проводке морских судов с военными грузами. В порту Южный, по данным Минобороны России, поражен резервуар с ГСМ и объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для хранения грузов военного назначения. Ранее сегодня в Министерстве обороны России сообщили, что в течение ночи в Дунайском порту Рене в Одесской области были поражены склады с вооружением, военной техникой и имуществом. Средствами ПВО за неделю сбиты 8477 украинских беспилотников, 70 управляемых авиабомб, 17 реактивных снарядов «Хаймарс» производства США и «Вампир» чешского производства, 26 крылатых ракет большой дальности «Фламинго», сообщили в Минобороны России. За неделю российские войска освободили населенные пункты Першемаревка, Ореховатка, Николайполье, Андреевская община, Красноподолье, Водянское, Матяшево, в Донецкой Народной Республике Рыбальское, Новосолож, Зеленая, в Запорожской области, Кудиевку, в Харьковской области. Пожилой мужчина погиб в результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю в селе Песчаное в Курской области. Мирная жительница получила ранение в селе Махово, сообщил глава региона Александр Хинштейн. Пострадавшие оказывают медицинскую помощь. Зеленский просит у США разрешить использовать спутниковую связь Starlink для наведения ударов беспилотников по территории России, однако вряд ли его получит, утверждает газета Financial Times, ссылаясь на источники. По данным издания, речь идет о радиусе действия дронов в 200 километров. По мнению Киева, ограничение глубины ударов может склонить главу Starlink Илона Маска к тому, чтобы он одобрил запрос. Как пишет Financial Times, вопрос поднимался на встрече Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме в июле, однако американский лидер, судя по всему, не поддержал эту идею, передает РИА Новости. Финляндия почти достроила забор. На границе с Россией остались отделочные работы, сообщил руководитель проекта Эрки Матилайнен из штаба пограничной охраны, передает РИА Новости. Он заявил, что заградительный комплекс фактически готов. Финляндия с 23-го года строит забор на юго-востоке границы с Россией, там, где располагаются основные пункты пропуска, которые сейчас закрыты. Общая протяженность забора составит около 200 километров. Строить заграждение по всей протяженности 1300-километровой границы с Россией Финляндия отказалась. Из-за дороговизны проекта километр забора в среднем стоит более 1,5 миллиона евро. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге в субботу в конце дня умеренные дожди, плюс 20-22. В Москве завтра ожидается облачная погода. Вечером преимущественно по западу региона дождь, ночью плюс 11-13, днем 20-22 градуса.
1: Маяк. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Продолжается спартакиада народов России. Напомню, эти соревнования являются одним из главных этапов отбора на Олимпийские игры 2028 года. В турнире пловцов на дистанции 100 метров вольным стилем победил Егор Корнев. 400-метровку комплексом выиграл Илья Бородин. 200 метров баттерфляем Александр Кудашов. 200 метров брасом Кирилл Пригода. А у женщин на дистанции 50 метров вольным стилем победу одержала Арина Суркова. 100 метров брасом выиграла Евгения Чкунова. 50 метров на спине Алина Гайфутдинова. Российская фигуристка София Дзепко выиграла первый этап серии Гран-при ИСУ среди юниоров в Сиане. Дуэт российских фигуристов Марии Фефиловой и Артема Валова победил в танцах на льду. Этап Гран-при в Сиане – первое международное соревнование для наших фигуристов за 4 года, не считая Олимпийских игр. Международная федерация триатлона допустила российских спортсменов до международных стартов с флагом и гимном страны. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев и отметил, что это стало возможным благодаря восстановлению статуса Олимпийского комитета России. Европейская, американская и азиатская конфедерации футбола хотят создать новый турнир для сборных команд. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Союз Европейских футбольных ассоциаций УЕФА и Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна КОНКАКАФ начали переговоры о создании общего турнира Лиги наций с участием 96 команд. Об этом сообщила британская газета «Гардиан». По информации источника, новый совместный турнир может стартовать в 2028 году после чемпионата Европы и проходить раз в два года. Формат соревнования будет повторять существующие модели Лиги наций УЕФА и КОНКАКАФ. Планируется плей-офф с последующим. Следующей финальной стадии из 4 команд для определения победителя. Азиатская футбольная конфедерация, которая не проводит свою Лигу наций, также вы.

0: объявил о бойкоте всех турниров FIFA.
1: Криштиану Роналду забил 977-й гол в своей карьере. Это произошло в матче второго тура чемпионата Саудовской Аравии. Команда, за которой выступает Криштиану Роналду, Аль-Наср, сегодня разгромила Эр-Рияд 4-0. Один из мячей на счету португальского футболиста. А Барселона подпишет 31-летнего голкипера сборной Хорватии Фенербахче Доминика Ливаковича. Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает о том, что Барса оформит полноценный трансфер и отдаст Ливаковича в аренду на этот сезон. А в следующем году планируется, что Ливакович займет место запасного вратаря после того, как Барсу покинет Войцех Чесне. Основным вратарем Барселоны является Жоан Гарсия Понс. В завершение хоккея. Сегодня продолжилась программа контрольных матчей с участием клубов континентальной хоккейной лиги. «Локомотив» победил «Северсталь» со счетом 2-1. И пока это все новости спорта.

0: вещание.
1: И на вещание на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам.
2: Пишет Глеб Воробьев из Волгограда. Здравствуйте, Василий Борисович и слушатели. А давайте немного похулиганим и предадимся фантазиям, которые мы перестали себе позволять. Давайте включим «Wanted Dead or Alive» от Bon Jovi и представим, что внезапно комната становится пустыней, а стул, на котором мы сидим сейчас, стулом у барной стойки в старом пыльном салуне. Домашний питомец или робот-пылесос становится перекати-полем и укатывается в закат. А мы, прихлебывая нечто горячительное, в которое превратился наш не менее горячий чай, вспоминаем какую-нибудь лихую потасовку. С наилучшими пожеланиями, Глеб Воробьев, Волгоград. Глеб, то, что вы описали, со мной происходит довольно регулярно. Что это? Понятия не имею.

0: и навещание на маяке. Голосовые сообщения наших слушателей.
1: Здравствуй, любимая программа. Здравствуйте, дорогой Василий. Это Вера Сенаторова. Вчера, 20 августа, у моей мамочки случился день рождения. Ей исполнилось 85 лет. От всей души поздравляю свою милую, родную, любимую, единственную, самую лучшую в мире мамочку с этой почти круглой датой. Желаю тебе, конечно же, богатырского здоровья. Оставайся всегда нашим солнышком, и спасибо тебе, что даришь нам свою любовь, свет и ласку. Дорогой Василий, поставьте, пожалуйста, оркестр Глена Миллера. Мам, я знаю, ты сейчас будешь танцевать.

вещание на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Внимание, заявка из Нижнего Новгорода. На связи Сэмми просит «Good Rocking Tonight» Elvis Presley.

вещание. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Это обман зрения, будто деревья и кустарники осенью голы. Они усеяны всем, что на них появится и разверзнется весной. Это обман зрения, что осенью цветы погибают. Они тогда как раз нарождаются. Мы твердим, будто природа отдыхает, в то время как она рвется, очертя голову вперед. Она только заперла магазин и закрыла ставни, но за ними уже идет распаковка нового товара, и полки гнутся от тяжести. Друзья мои, да ведь это настоящая весна. Что не заготовлено сейчас, того не будет и в апреле. Будущее не впереди, оно уже сейчас налицо, в виде ростка, уже среди нас. А чего среди нас нет, того не будет и в будущем. Мы не видим ростков, потому что они под землей, и не знаем будущего, потому что оно в нас. Иногда нам кажется, что мы пахнем тлением, заваленные сухими остатками прошлого, но если бы мы могли видеть, сколько толстых белых побегов пробивается в этом старом культурном слое, что носит название «сегодня». Сколько семян незримо пустило ростки, сколько старых саженцев собирает и сосредотачивает всю свою силу в живой почке, которая однажды прорвется цветущей жизнью. Если бы мы могли наблюдать тайное клокотание будущего среди нас, мы, наверное, сказали бы, какая чепуха все наши скорби и сомнения. Поняли бы, что лучше всего на свете быть живым человеком, то есть человеком, который растет.
0: Карл Чапек. Год садовода.

0: Киновещание. Мистер Уикенд.
1: Киновещание на маяке. Роман Лесных пишет: «Хочу поздравить себя с прошедшим днем рождения и пожелать себе силы, терпения, а также стойкого эмоционального здоровья». Ха! Поставьте, пожалуйста, в эфир «One Night Only Appetite».

Лесных Роман и семейство, простите, в прошлый раз не успели, тем не менее, One Night Only Appetite, вы на вещание на маяке, лучше поздно, чем никогда. Это относится к Николаю Г. из Мытищ. Дорогой Василий Борисович, в 90-х я собирал CD с музыкой Жана Мишеля Жара. Жаль, что пропустил выход грандиозного альбома 50 Years of Music. Можно услышать волшебную музыку Magnetic Fields Part 2.

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Першемаревка, Ореховатка, Николайполье в Донецкой Народной Республике, Рыбальское, Новосолошино, Зеленое, в Запорожской области, Кудиевку, в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Центр» взяли населенные пункты Андреевская община, Красноподолье, Водянское и Матяшево Донецкой Народной Республики, нанесли поражение формированием 11 украинских бригад и 3 полков ВСУ. Потери противника на данный направлении составили свыше 2550 военнослужащих. Вооруженные силы России в течение дня продолжили удары по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В порту Черноморск Одесской области беспилотниками поражен патрульный катер ВМС Украины, который привлекался к проводке морских судов с военными грузами. В порту Южный, по данным Минобороны, поражен резервуар с ГСМ и объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для хранения грузов военного назначения. Ранее в Министерстве обороны сообщили, что вооруженные силы России в течение недели поразили 2 патрульных катера военно-морских сил Украины, а также 12 морских судов, действующих в интересах ВСУ, из них 10 сухогрузов и 2 танкера. Взрывы прогремели в Сумах и Чернигове, передает ТАСС. Ранее сообщалось о взрывах в Кривом Роге, в Днепропетровской области, Конотопе, в Сумской области, Харькове, Одесской области, подконтрольном ВСУ городе Запорожье. 2 мирные жительницы получили ранения в Белгородской области в результате атак беспилотников ВСУ, сообщили в оперштабе региона. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Министерство обороны Германии известно о случаях, когда некоторые украинские военнослужащие покидали места проведения военной подготовки в Германии, заявила представитель учебного командования Бундесвера. При этом она не уточнила, что было дальше с военнослужащими ВСУ, которые сбежали. Ранее газета «Цайт» сообщила, что несколько сотен украинских военных могли не вернуться на Украину и дезертировать. После прохождения военной подготовки в Германии сообщалось, что только в Саксонии-Анхальт известно приблизительно 80 случаях. Минэнерго доложил об исполнении нефтяными компаниями рекомендации по увеличению поставок бензина и дизеля на внутренний рынок, в том числе за счет наращивания импорта и выпуска в обращение топлива экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. По итогам совещания, которое провел вице-премьер Александр Новак по ситуации на внутреннем рынке топлива, в правительстве заявили, что информация об экологическом классе топлива должна быть указана на колонке АЗС, в уголке потребителя и в кассовом чеке. Новак поставил задачу оптимизации графиков плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. Цель – минимизировать риски сокращения предложения на топливном рынке. Кроме того, необходимо равномерно распределять имеющийся ресурс топлива между регионами и на территории регионов, сообщили в Кабмине. Польша готова заблокировать все пограничные переходы с Россией и Белоруссией, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, для этого уже есть склады, фортификации и укрепления. Он уточнил, что эти запасы накапливаются в рамках программы «Восточный щит». Косиняк-Камыш также сообщил, что Франция направит солдат инженерных войск на строительство укреплений на восточной границе Польши. В свою очередь, замглавы Минобороны Цезарь Томчик уточнил, что Польша может заблокировать погранпереходы с Россией и Белоруссией в течение 7-14 дней. Для этих целей, по его словам, Польша, в частности, закупает мины. Добавлю, сегодня власти Финляндии сообщили, что почти достроили забор на границе с Россией, остались отделочные работы. Верховный суд США временно разрешил продолжить работы по строительству нового бального зала в восточном крыле Белого дома. Таким образом, он приостановил действие запрета нижестоящей судебной инстанции. Ранее в августе администрация Трампа обратилась в Верховный суд. После вступления в должность президента США Дональд Трамп начал масштабный ремонт в Белом доме, чтобы построить новый бальный зал. Американский лидер распорядился частично снести восточное крыло. По словам Трампа, проект также включает бомбоубежище, современный госпиталь, сверхсекретные военные объекты, защитные конструкции, устойчивые к ракетным ударам, потолки и крыши, защищенные от атак беспилотников, пули, непробиваемое остекление. Трамп планирует потратить на реконструкцию Белого дома около 1 миллиард долларов без одобрения Конгресса. Россиянин Илья Заика завоевал серебряную медаль в упражнениях на кольцах на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Соревнования проходят в столице Хорватии, Загребе. Лето официально закончится в Москве 24 августа. Именно с этого дня температура начнет плавно снижаться, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Уже в воскресенье 23 августа в столичный регион придет холодный фронт, но его выраженность будет слабой. Температура воздуха достигнет плюс 22-25 градусов. Первый день следующей недели, по словам синоптика, будет относительно погожим, однако посвежеет, отметил Тишковец. Под утро будет плюс 11-14, в дневные часы 19-22 градуса. Осадков в понедельник не ожидается. Далее температура воздуха в Москве продолжит постепенно снижаться, и в городе начнется период плавной передачи эстафеты от лета к осени, заключил синоптик. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге в субботу в конце дня умеренные дожди, 20-22 градуса. В Москве завтра ожидается облачная погода, плюс 20-22.

вещание. Василий Стрельников, The Last DJ.

Sad Leroy Brown. Начните выходные с иновещания на маяке. Мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам в пятницу в 20.07 только на маяке. Я Василий Стрельников. Связь со мной и со слушателями через сайт vsfm.ru. Очень много писем. Вот, например, письмо. Читаю, как написано. Пишет вам Павел Рудаев из Астраханской области. Мне 38 лет. Пишу вам впервые, так как слушаю программу «Иновещание» недавно. Я рад, что в вашей программе народ ориентируется больше на музыку былых времен и называет в своих заявках довольно серьезные имена. Хочу напомнить всем слушателям и вам лично, я хочу о песне, которую я помню благодаря каналу MTV. Может, послушаем? Tasmin Archer, Sleeping Satellite.

Действительно великолепная песня Tasman Archer Sleeping Satellite для Павла из Астраханской области. И навещание на маяке мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Максим пишет: «Прошу поздравить с прошедшим 17 августа днем рождения мою дорогую подругу Катеньку и пожелать ей всего самого наилучшего. Недавно я и сам отмечал свой день рождения. Поставьте, пожалуйста, Lynyrd Skynyrd Freebird. Заранее благодарю».

Большое всем спасибо за такие прекрасные заявки в этот пятничный вечер. Вот, например, это Lynyrd Skynyrd Freebird от Максима для Катеньки и навещание на маяке. Даниил С. пишет: «Хочу передать привет моей жене Виктории и нашей малышке Александре. Мы сейчас находимся на даче под Дмитровым и прекрасно проводим время вместе». Пусть моменты, проведенные вместе с семьей, греют нас всегда. Я их очень люблю. Поставьте, пожалуйста, Tracy Chapman Fast Car. С большим удовольствием, Даниил С. И спасибо за такую пьесу, за такое письмо. У вас очень хороший музыкальный вкус.

Сегодня навещание на маяке. Письмо от Татьяны Викторовны из Москвы. Читаю, как написано. Эта шуточная песня впервые записана канадским квартетом в 1953 году. Это был первый золотой диск группы The Four Lads, Istanbul.

совещание на маяке. Так, давайте вот это прочитаем. Вася, привет. Для одного очень важного человека в моей жизни хотел бы заказать песенку очень знаковую. Можно инкогнито? Она поймет сама. Поставьте, пожалуйста, Вирджиния Маэстро «Сой ту айре». С уважением. И номер телефона. Позвонить, что ли?

0: 22:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Першемарьевка, Ореховатка, Николайполе, Андреевская община, Красноподолье, Водянское и Матяшево в Донецкой Народной Республике, Рыбальское, Новосолошино, Зеленое в Запорожской области и Кудиевку в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе техники 5 украинских бригад и полка ВСУ, уничтожено более 260 украинских военнослужащих. Вооруженные силы России в течение дня продолжили удары по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ в порту Черноморск Одесской области. Беспилотниками поражен патрульный катер ВМС Украины, который привлекался к проводке морских судов с военными грузами. В порту Южный, по данным Минобороны, поражен резервуар с ГСМ и объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для хранения грузов военного назначения. Ранее сегодня в Министерстве обороны России сообщили, что в течение ночи удар беспилотниками в Дунайском порту Рени в Одесской области были поражены склады с вооружением, военной техникой и имуществом. Более 300 автозаправок на Украине за последние 6 месяцев были повреждены или полностью разрушены, утверждает Денис Шмыгаль, который является министром энергетики в правительстве киевского режима, передает ТАСС. Как напоминает агентство, сообщения о повреждениях АЗС поступают из разных регионов Украины практически ежедневно. Самолет МЧС России Ил-76 за 2 дня удалось подавить крупные очаги возгорания в Сербии. Это позволило сдержать распространение огня в направлении населенных пунктов, сообщили в нашем спасательном ведомстве. Спецборт прибыл по поручению Владимира Путина на помощь местным спасателям. Уже по итогам первого дня работы наших летчиков президент республики Александр Вучич выразил признательность Москве за помощь. Напомню, в Сербии огнем охвачено более 3500 гектаров. Борьбу с пожарами затрудняет сложный рельеф местности и рекордно низкий за последние 150 лет уровень воды в Дунае. Первая попытка жительницы Техаса воспользоваться доставкой с помощью дрона от компании Amazon обернулась неудачей. Беспилотник сбросил коробку с заказом прямо в ее бассейн, сообщает телеканал CBS. По словам женщины, она услышала шум зависшего над головой беспилотника прямо перед тем, как тот сбросил коробку в воду. Сервис Amazon Prime Air – это быстрая доставка небольших посылок по воздуху менее чем за час. Однако случай в Техасе наглядно продемонстрировал, что беспилотники от Amazon пока не могут корректно отличать твердую поверхность от водной глади. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра Фобос, в Петербурге в субботу в конце дня умеренные дожди, плюс 20-22, такая же температура в Москве. Завтра в столице облачная погода, вечером преимущественно по западу региона дождь.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. «Зенит» объявил о переходе полузащитника Артема Карпукаса из «Локомотива». Футболист будет выступать в составе сине-бело-голубых под номером 93. Соглашение с 24-летним игроком действует до конца сезона 30-31 годов. Тем временем лидер «Спартака» Эзекиэль Барков в пятницу работал в общей группе красно-белых перед матчем с «Зенитом», который состоится 23 августа в Москве. Напомню, Барко пропустил последние 2 матча «Спартака» из-за травмы. Российский футбольный союз заключил соглашение с цифровой платформой «UOL Esport» о показах матчей Кубка России и Суперкубка на территории всех стран Южной Америки. В текущем сезоне мы расширяем присутствие в Южной Америке и в партнерстве с крупным стриминговым сервисом делаем доступными трансляции Кубка и Суперкубка для зрителей на территории всех стран Южной Америки, сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза. А Ассоциация футбола Аргентины оштрафована на $321 000. Полузащитник сборной Леандро Паредос дисквалифицирован на 10 матчей. С подробностями Екатерина Маловичка.
1: Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола принял решение оштрафовать Ассоциацию футбола Аргентины на 321 тысячу долларов. Штраф выписан за использование спортивного мероприятия для демонстрации неспортивного характера, а также ненадлежащее поведение команды, дискриминацию и расистские оскорбления. После победы над сборной Англии в полуфинале чемпионата мира аргентинские футболисты развернули на поле баннер с надписью «Мальвинские острова принадлежат Аргентине». Также дисциплинарный комитет ФИФА дисквалифицировал аргентинского полузащитника Леандро Паредеса на 10 матчей за нападение на испанских игроков. В финале чемпионата мира аргентинцы проиграли испанцам 0-1. После финального свистка Паредес схватил за шею Эрика Гарсию, потом уложил на газон Гави и порвал ему манишку запасного игрока. Аргентинский защитник Ноэль Малина ударил пробегавшего мимо капитана испанцев Родри, а член тренерского штаба Аргентины Роберто Аяло попытался ударить Дани Ольмо. Паредес, помимо дисквалификации, оштрафован на 90 тысяч долларов, Малина отстранен на 7 игр и оштрафован также на 90 тысяч долларов. Игроки сборных Аргентины Тиаго Альмадо и Испании Гави пропустят по одному матчу и заплатят по 30 тысяч долларов. Тренер Аяло отстранен на 3 игры и оштрафован на 30 тысяч долларов.
2: Продолжается спартакиада народов России. Напомню, эти соревнования являются одним из главных этапов отбора на Олимпийские игры 2028 года. В турнире пловцов на дистанции 100 метров вольным стилем победил Егор Корнев. 400-метровку комплексом выиграл Илья Бородин. 200 метров брасом Кирилл Пригода. У женщин на дистанции 50 метров вольным стилем победу одержала Арина Суркова. 100 метров брасом выиграла Евгения Чекунова. 50 метров на спине Алина Гайфутдинова. Российская фигуристка София Дзепко выиграла первый этап серии Гран-при ИСУ среди юниоров в Сиане. Дуэт российских фигуристов Марии Фефеловой и Артема Валова победил в танцах на льду. Напомню, что по итогам коротких программ на этом турнире россияне были лучшими во всех четырех видах. Международная федерация триатлона допустила российских спортсменов до международных стартов.

0: и на вещание на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам.
1: Анна Ревищина пишет: «Добрый вечер, Василий Борисович и все слушатели. Закрылся единственный в России бар, посвященный культовой группе Depeche Mode. Проводили, помянули. Но ведь это счастье, что это было. Было аж 8 лет. Поставьте кассетку с «It's No Good».

специально для Анны Ревищиной с кассеты Depeche Mode It's No Good вы на вещании на маяке. Миксуем. Дмитрий из Казани пишет: «Добрый вечер, Василий Борисович. Послушал недавно целиком альбом Construction Time Again группы Depeche Mode и до сих пор под впечатлением. Наверное, лучшее, что я слышал за последнее время. Не могли бы вы, пожалуйста, поставить композицию Love in Itself? Она просто невероятна. Благодарю».

Depeche Mode. Очень надеюсь, что Ксения Воробьева из Санкт-Петербурга это услышала и оценила. Вы на вещании на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Владимир Канарский пишет: «Добрый вечер, уважаемый Василий Борисович. Как-то на днях, просматривая студенческие фотографии, сильно накрыла ностальгия. Вспомнил MTV на советском условно-цветном телевизоре, так как показывал он в основном зеленым. Помню, как в первый раз увидел клип на песню «I'm with you» певицы Avril Lavigne. Очень запало в душу. До сих пор люблю. Поставьте ее, пожалуйста, с большим удовольствием».

Маяк. Главное, ребята, сердцем не стареть. А ты пиши мне письма мелким почерком. Трус не играет в хоккей. Неудивительно, что эти песни стали популярными в исполнении неугомонного романтика, мечтавшего в детстве покорить небо за штурвалом самолета. Лев Барашков. Специальный выпуск аудиосторис «Маяка». Слушайте в эту субботу с 23:00. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Иновещание.
1: Other programs may try to imitate us. But how do they imitate a feeling like the Seelies Weekend?
2: Ну что, зафиналимся? Мой личный выбор песни из домашней фонотеки. Не совсем мой. Тут такое дело. Иван Сергеевич Костромитинов пишет: «Знаю, что один из ваших самых любимых годов в плане музыки был 79-й. Мне лично очень нравится коллектив, малоизвестный в Российской Федерации группы «Щик». Может быть, вспомним что-нибудь из 79-го? Плюс, может быть, вы поставите что-нибудь из того прекрасного года?» Поставлю, Иван Сергеевич. Сперва «Щик, he's the greatest dancer». А что я выбрал, узнаем через 3 минуты.

Michael Jackson Rock with you. И до этого Chic, He's the Greatest Dancer для Ивана Сергеевича. Спасибо вам огромное за всю вашу музыку сегодня. С вами очень хорошо, честное слово. Титры. Благодарю Таню и Ивана на маяке. Я Василий Стрельников. До встречи в воскресенье в 23:07. Берегите себя, и чтобы скорее все было хорошо. Спокойной и безопасной вам ночи.

0: В Москве 23 часа.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. На прошедшей неделе подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Кудиевка Харьковской области. В период с 15 по 21 августа поражена живая сила и техника 6 механизированных, 2 мотопехотных, 2 аэромобильных, ракетно-артиллерийской бригад, 2 штурмовых полков ВСУ, 2 бригад теробороны, бригады Нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины. Согласно недельной сводке Минобороны, в зоне ответственности «Севера» противник потерял 1550 боевиков, ликвидированы 11 боевых бронемашин, 69 автомобилей, 3 пушки, а также 9 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Несмотря на участившиеся атаки на Запорожскую АЭС, станция обладает достаточным запасом прочности. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
2: Из моих разговоров с руководством станции, с энергетиками, мне есть заверение, что запаса прочности у энергокомпании, у станции достаточно. Но это не значит, что мы должны ослабить давление на украинскую сторону ее спонсоров, потому что здесь есть констатация, то есть череда событий.
0: Также дипломат прокомментировал срыв Киевом, визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС, который был запланирован на 20-21 августа. Россия дала гарантии безопасности, но украинская сторона заявила, что не может их обеспечить. Мирошник назвал Зеленского правовым беспредельщиком, который будет применять все более радикальные меры в противостоянии с Москвой. Американские переговорщики Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер не подтвердили информацию о планируемом визите в Киев. Украинские СМИ сообщали, что представители администрации США могут посетить столицу Украины 24 августа в День независимости. Эта возможность обсуждалась даже на закрытой встрече президентов двух стран в Вашингтоне. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что точных дат визита Уиткофа и Кушнера в Россию тоже не установлено. По его словам, сейчас американские представители сосредоточены на других направлениях внешней политики Вашингтона. США в рамках пересмотра военного присутствия в Европе направили союзникам по НАТО анкету с требованием отчитаться о поддержке внешней политики Дональда Трампа и закупках американского оружия. Вашингтон также интересуется, существуют ли ограничения на использование военных баз США. Ответы нужно предоставить до 28 августа. Как сообщает Bloomberg, крупнейшие европейские члены альянса сейчас обсуждают совместный подход, стараясь не вызвать недовольства американского президента. Минэнерго доложило правительству, что нефтяные компании выполнили рекомендации по увеличению поставок бензина и дизеля на внутренний рынок. На совещании под председательством вице-премьера Александра Новака также поставлена задача оптимизировать графики ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, чтобы избежать дефицита, передает ТАСС. Особое внимание уделили равномерному распределению топлива между регионами и сохранению справедливых цен. Отдельно энергетики рассмотрели ситуацию в Тыве, Чувашии, Удмуртии и Белгородской области. Кроме того, продолжается совместный мониторинг с Минсельхозом и Минвостокразвития для обеспечения горючим аграриев и в рамках Северного завоза. Россия поддержала создание научного репозитория БРИКС и предложила сформировать единый реестр научных журналов объединения. Об этом сообщил замглавы Миноборнауки Константин Могилевский по итогам встречи министров науки стран БРИКС в индийском Ченнае. Российская делегация также отметила десятилетний юбилей рамочной программы научно-технического сотрудничества. За это время проведено 6 многосторонних конкурсов, а в этом году дан старт пилотному отбору флагманских проектов и объявлен 7-й регулярный конкурс. Могилевский подчеркнул, что промежуточные итоги десятилетней работы и планы на будущее подведут в конце октября на встрече в Москве. Инициатива по созданию репозитория исходила от индийского председательства, которое возглавляло нынешние переговоры, отметили в Миноборнауке. На этих выходных в московском регионе сохранится теплая летняя погода, после чего наступит похолодание. Об этом сообщил ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: первой половине дня в субботу москвичей ждет преимущественно солнечная и сухая погода. И лишь к вечеру с приближением теплого атмосферного фронта с запада небо нахмурится и кое-где пройдут небольшие дожди. Воздух успеет прогреться до плюс 21-24. В ночь на воскресенье центральная Россия окажется в теплом секторе циклона, ну а днем станет прорываться слабо выраженный холодный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой кратковременный дождь, и после полудня плюс 22-25. Большую часть понедельника осадки маловероятны. И первый день недели будет относительно погожим, но посвежее. Дневные часы плюс 19-22.
0: Между тем, Гидрометцентр объявила в столичном регионе желтый уровень опасности из-за тумана. Предупреждение будет действовать до 8 утра 22 августа. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В эту субботу, 22 августа, синоптики прогнозируют в Москве облачную погоду. На западе города вечером вероятен дождь. Днем в столице от плюс 20 до плюс 22 градусов.

0: «Маяк». Сказки на ночь. Лизы Бефель. Прислушайтесь к голосу сердца. Рассказ для солнца.
1: Мама пела мне в детстве песню о том, что солнце взойдет. Вы ведь знаете, что каждое утро оно всходит, что бы ни произошло. Если вы еще видите сны или уже едете в метро, если вы старый или молодой, если вы живы или уже умерли, солнце всходит всегда. Если вы предали, если влюбились или солгали, или научились чему-нибудь, или от кого-то отвыкли, солнцу все равно. Оно встает каждое утро и смотрит на вас вдумчиво сквозь облака города, или падает солнечным телом к вам в кровать через окно, или молча сидит на полу и отражается в каком-то углу, где пыль. И вот как-то утром я проснулся, а солнца не было. На часах был полдень, за окном была ночь. Я подошел к окну и посмотрел вниз. Люди на улице суетились. Было видно, что надо продолжать жизнь, но все не идет, как обычно. Дома не выглядели живыми, деревья были похожи на замершие в темноте войска. Силуэты людей метались по улице. Кто-то наталкивался на кого-то, были слышны крики. Я оделся и вышел. На улице не пахло ничем. Солнце не разбудило растения. Лилии на аллее у дома нырнули под листья, трава будто была в обмороке. Все поникло и замерло. И только люди, много людей металось по дорогам. Они забегали в метро, где никогда нет солнца, чтобы попасть во что-то привычное. Они мчались куда-то в машинах, сигналили друг другу и на всю открывали окна, чтобы слушать последние новости. Новости были плохие. Солнце сегодня не взошло. Меня это трогало мало. В последние дни я всегда засыпал на рассвете, спал весь день и открывал глаза ближе к ночи, поэтому для меня ничего не поменялось. Я взял кофе в открывшейся только что кофейне у растерянной девчонки за стойкой и вернулся домой. Из распахнутых окон квартир в доме напротив летели голоса новостей. Солнце не взошло, и это значило, что земля перестала вертеться. Я не хотел об этом думать. Я лежал на полу в комнате и представлял, как солнце не встало и как от страха кричат в океане огромные киты. Как прозревшие совы ловят ослепших мотыльков. Как лилии на аллее у дома укрывают друг друга листьями, чтобы не замерзнуть. Как старый дуб, который я обнимал в детстве, тянет из земли соки, чтобы только прожить еще хотя бы сколько-нибудь. Я совсем не думал про людей. Потом я уснул. И мне приснилось, что солнце убил я. Что это я каждое утро ложился спать и не смотрел на него, когда оно нежно подкрадывалось ко мне и гладило меня по щеке. Я спал весь день, а солнце сидело на моей кровати и смотрело, как верный пес. Когда же я проснусь и замечу его? Шли часы. Оно каталось по ковру и путалось в пыли. Оно лежало на потолке и прыгало между зеркал. А я спал. И так было все время. Солнце приносило мне жизнь, а я не брал ее. И однажды солнце просто не пришло. Никому. Я увидел это во сне, и мне захотелось кричать. Кричать так громко, как я думал, кричат от страха в глубоком океане киты. Звать солнце обратно, просить вернуться. Просить снова обнимать каждое утро лилии и мотыльков, и мой город, и мою комнату, и меня. Я закричал. Долго-долго я звал солнце во сне, а его все не было. Потом я проснулся. На часах было 3. Я проспал до глубокой ночи. Глаза были заплаканы, дышать было тяжело, потому что деревья возле дома поникли совсем и не дышали тоже. Воздух будто закончился. Я вышел на кухню, залез на подоконник и стал ждать. На небе не было звезд, но когда я думал о них, мне казалось, я их вижу. Я стал также думать про солнце. Смотрел в темноту неба и думал, ну когда же ты появишься? Ну хотя бы лучик, хотя бы один. Пожалуйста, милое солнце, я тебя так жду. Но солнца не было. Ни в 4 утра, ни в 7, ни в 10. Я не спал и ждал его. Я сидел на окне, лежал на полу. Иногда засыпал, облокотившись на стол или стену. Выходил на улицу и возвращался обратно. Смотрел в небо все время. Воздуха было все меньше. Иногда я ходил проверять лилии. Они пахли больше не светом и медом. Они пахли, как измученные временем духи. Все умирало. Умирал и я. Солнце не взошло ни сегодня, ни на следующий день, ни после. Потом я потерял счет дням. Это было удивительно, ведь раньше я всегда спал до ночи и не видел солнца. Оно просто было. И дни были на месте, и воздух был, и я был. А теперь все исчезло. Остался только задыхающийся город и постоянная ночь. Без солнца смысла не было ни в чем. Мою спланированную жизнь затянула в воронку и выплюнула в одну возможность — ждать. Так как солнце каждый день ждало меня в отражении зеркал комнаты или лежа рядом со мной на подушке. Ждала, когда я открою глаза от его теплых лучей и проживу свой лучший день. И в нем будет смысл. И улыбка, и лето. Все самое простое, в чем и есть жизнь. Все это солнце приносило мне каждое утро. Но мне это было не нужно. Пожалуйста, если вы это слышите, и в вашем мире есть солнце. Любите его. Любите вставать по утрам и проживать ваши лучшие дни. Цените самое простое, что случается каждый день. Ведь это дар жизни, а вы даже не замечаете этого. Но, возможно, именно благодаря этому вы все еще можете дышать. И передайте, пожалуйста, солнцу, что я так хотел бы прожить в его лучах еще хотя бы один день.

0: «Сказки на ночь» Лизы Бефель. Прислушайтесь к голосу сердца. Птица счастья.
1: Что такое счастье? И сколько раз человек об этом размышлял? В какие моменты жизни он делал это? Когда было мучительно плохо или когда восхитительно хорошо? У людей бывает по-всякому. Одно можно сказать наверняка. Если уж вы задались этим вопросом, будьте добры услышать ответ. Тот, который будет для вас верным именно на этом отрезке жизненного пути. Потому что завтра, кто знает, вдруг вы изменитесь, и ответ будет уже совсем другим. Давным-давно, когда мир был значительно моложе, а звезды висели так низко, что белые колокольчики в полях могли их расцеловать, в небе над одним загадочным королевством жила золотая птица. Никто не слышал ее пения, хотя о нем ходили легенды. Никто не видел взмахов ее крыльев. Жители того королевства просто знали, что такая волшебница есть. Ее изображали на королевской посуде и на простых глиняных чашках. Ее строгий взгляд и острый клюв вырезались на масках, которые жители надевали на ритуальные пляски под солнцем. А птичьи песни звучали человеческими голосами в полях и у рек, где мужчины и женщины собирали урожай и стирали белье. Но сама золотая птица никому еще не показывалась. Говорили, что увидеть ее невозможно, если смотреть слишком пристально. Только тот, кто в неспешном любовании миром замечал, как солнечный луч на мгновение становился золотой рекой для плывущего в ней паучка, кто был способен почувствовать прикосновение ветра к щекам и пронаблюдать его полет дальше, только такой человек наверняка мог заметить чудесные золотые крылья. Легенда гласила: необычайная птица подарит счастье и исполнит желание сердца. Но явится она только тому, кто ждет ее появления без тревог и пребывает в ясном предвкушении, как в последние дни весны, когда знаешь, вот-вот в окошко запрыгнет июнь, и вся жизнь будет согрета. Кто способен находиться в таком глубоком присутствии, которое ничего не требует? Двое близких друзей в том королевстве выросли с этой легендой, и каждый понимал ее по-своему. Белокурая принцесса часто сидела у окна и разглядывала просторы неба. Она смотрела непристально, чтобы не казалось, что она там что-то высматривает. Принцесса была наблюдательной и чувствительной, как сама природа. Она могла плакать от красоты заката, пылающего то ли багряной раной, то ли пламенеющим сердцем. Могла смеяться до слез и спорить до хрипоты, притопывая ножкой, когда что-то казалось ей несправедливым. Девичьи чувства не знали полумер и были горячими, как угольки в костре. Придворные шептались: «Она слишком искренняя, неправильно это». Принцесса слышала эти слова, ловила каждый взгляд, в котором читалось осуждение. Все это очень ранило ее доброе сердце. Но быть другой она не могла, хоть и пробовала. И быть тише, и тогда чувствовала, как внутри все сжимается. И прекратить сиять, и тогда ощущала, как в сердце затухает огонь, который был главным источником жизни. Она не умела жить в полсилы. Ее любовь была громкой, гнев горячим, а радость ослепляла. И девушка носила все это как тяжелую корону, которая пусть и сверкает прекраснее всего в мире, но также мешает и давит. Принцесса часто сбегала в сад. Там, среди извилистых ив и пушистых кустов роз, у нее получалось выдохнуть и просто побыть собой, не переживая о том, что она кого-то заденет. В самом дальнем уголке сада, под ветвями, часто отдыхал ее друг, музыкант. Само его присутствие в саду было тихим, словно и он был чудесным цветком. Но стоило ему коснуться струн своей скрипки, как мир вокруг преображался и становился необычайным. Его музыка говорила за него. Она пела о том, что он не мог выразить словами. Мелодия плыла по саду и плакала о том, чего он не позволял себе чувствовать, и радовалась самым простым вещам вместе с ним. Музыкант просто следовал за ней в своем трепетном творчестве. Принцесса пробиралась к нему через веточки, садилась на камешек рядом и слушала. Его музыка была спокойной, как зеркальная поверхность пруда. И даже ветер не решался поднять ряби. И в этом спокойствии девушка находила отдых. Ей была неподвластна такая магия. Как волшебно и живо музыкант мог выражать свои миры. Она чувствовала, что в его молчании порой было больше смысла, чем в ее огненных дискуссиях. Музыкант же ловил каждое ее слово. Когда девушка делилась с ним, речь ее была быстрой и не сдержанной, потому что шла от такого же пылкого сердца. Она говорила громко, то сбиваясь, то смеясь, то краснея от подступающих слез. И в этом хаосе самой жизни он находил то, чего ему так не хватало. Человек сам не умел быть таким. Он держал многое внутри, превращая свои переживания в мелодии, и они говорили за него. Те двое были разными, как огонь и вода, как день и ночь. И эта разность манила их и сближала. Она согревалась о его покой, хотя ощущала, что внутри он вовсе не спокойный, просто другой. Он оживал от ее огня, хотя и видел, сколько в ней хрупкости, уязвимости и доброты. Иногда, когда она переживала слишком сильно или от чего-то впадала в отчаяние, он обнимал ее за плечи. И она расслаблялась, потому что в этом прикосновении было больше поддержки, чем в любом слове, которое могло быть произнесено в тот момент. А иногда он молчал слишком долго, и тогда она брала его за руку и просила: «Сыграй что-нибудь». Он играл, и она чувствовала, как внутри нее разливается тепло, не требующее никаких объяснений. Друзья много времени проводили вместе, но это всегда было тайно, потому что они слишком дорожили своим удивительным союзом, своим глубоким пониманием друг друга. Они гуляли в полях, а после сидели под старой ивой и наблюдали, как наступает вечер и розовеют небеса. Ничего говорить не хотелось, и только небо было свидетелем того, как те двое чувствовали друг друга. Немного иначе. Не как собеседники и друзья, а как две половины чего-то важного и целого. Но однажды, когда закат был непозволительно красив, а ветер кружил голову сладостью лип, принцесса сказала: «Ты веришь в золотую птицу? Думаю, однажды я ее найду. С моего балкона на башне открывается дивный вид. Сложно будет ее упустить». Ее друг покачал головой. «Ты не найдешь ее, если будешь искать». «Но я должна. Я хочу знать, что такое настоящее счастье. Музыкант пожал плечами и ничего не сказал. «Как обычно», — рассердилась она, — «вечно молчишь». Внутри нее вспыхнул тот самый огонь, который она так часто пыталась притушить. И на этот раз он был горячее, чем когда-либо. Человек опустил голову. «Ты всегда так, только сидишь и ждешь, играешь свои грустные песни. Разве тебе не интересно узнать, в чем твое счастье, и получить то, чего хочет сердце?» «А может, оно ничего не хочет?» — скривила губы она. Губы дрожали. Человек заметил, как ей самой сделалось страшно. Он смотрел на нее своим пронзительным взглядом. Глаза были такими же тихими, как его музыка. «Если она ко мне не прилетит, значит, я не готов был ее увидеть. Я не могу торопить мир. Я могу только быть здесь, когда она будет готова появиться». Принцесса негодовала. Она чувствовала, как ее слова ударяются о его равнодушие, как о стену, и не находят отклика. Ей бы хотелось, чтобы он тоже искал, бился. Было бы понятнее, если бы он тоже требовал от мира ответов. Хотелось бы, чтобы он был таким, как она, но он был другим. И в этот момент это казалось предательством. «Ты просто боишься!» — выкрикнула она. «Боишься, что ничего не найдешь, что ничего не получишь. Тебе страшно даже попробовать». Ответа не было. Он смотрел на нее, и в его взгляде царила тишина. Она была его домом, его убежищем, его единственным способом быть собой в мире, который не понимал молчания. Принцесса подхватила свои пышные юбки, вскочила и громко всхлипнула. Она выбежала из сада, слезы неслись по щекам, а сердце горело огнем. И, казалось, было готово сжечь все прогулки, мелодии, закаты и вообще всю их жизнь. Человек за ней не пошел. Он смотрел на небо и думал: «Жаль, что она никогда меня не поймет». А принцесса бежала домой, подальше от него, и внутри у нее становилось пусто и холодно, потому что он за ней не пошел, и пора было это признать. Не шел никогда. На рассвете она покинула замок. Девушка не взяла с собой ничего, кроме своего старого плаща и веры в то, что где-то есть ответ, который ее успокоит. Она не знала, куда ей идти, знала только, что должна. Нужно найти птицу, которая даст ей то, чего ей так не хватало. Она шла долго. Леса сменялись горами, горы – долинами. Чем дальше она уходила, тем тише становилась ее душа. Принцесса привыкла жить в движении, в чувствах, в постоянном беге. Но здесь, среди полей и теплого летнего ветра, некуда было спешить. Можно было просто идти и любоваться, слушать и чувствовать. И чувства эти разделяли не люди, а просторы зеленой планеты, такой большой и родной. Она начала замечать то, что раньше проходило мимо, как качаются листья на ветру, словно машут ей, радуясь, как тень от облака падает под ноги и бежит вместе с девушкой вдоль ручья. Принцесса начала чувствовать, как внутри нее что-то меняется. Как ее огонь, всегда такой яркий, наконец обретает покой. Он утихал, но не гас. И от этой новой теплой тишины внутри появилось место, которого раньше не было. И в этом месте, как в их с музыкантом любимом саду, можно было просто быть собой. И вот на закате сердце девушки перестало леденеть и гореть, и билось ровно. Принцесса забралась на холм и любовалась оттуда высокой горой, пронзающей небо. «Наверное, он прав», — решила она. «Не увижу я птицу, значит, и не нужно. Ведь вот какое счастье просто жить, просто смотреть на небо, просто сидеть в нашем саду, любоваться цветами и музыкой, а потом нести это чудо людям в королевстве. Что мне еще нужно?»

тоже отдыхала на закате долгого дня. Ее взгляд был устремлен в тучи, в облака и в танец маленьких мошек, носящихся в лучах. И куда-то выше неба, выше купола планеты, в самый космос, где происходит то, что нам совершенно неведомо. И вдруг принцессе захотелось говорить. Слова шли от самого сердца, и она знала, что птица примет их. И слова хлынули из нее, как вода из прорванной плотины. Они были горячие и самые настоящие. Я всю жизнь была для всех слишком, слишком громкой, слишком живой и чувствительной. Я плакала от боли и красоты. Я смеялась так, что люди оборачивались. Я любила так, что могла сгореть и сжечь всех вокруг. И я думала, что это неправильно, что надо быть тише, меньше, удобнее. Но как быть тише, когда сердце такое большое? Я думала, что занимаю слишком много места, слишком много чувствую и много хочу. И я искала тебя, потому что думала, что ты дашь мне покой, что ты заберешь эту боль быть мной. Она замолчала, глядя на птицу, которая была такой же спокойной, как ее музыкант. А теперь я сижу здесь, и ты со мной, и мне спокойно. А ведь, оказывается, покой — это не перестать чувствовать. Покой — это позволить себе чувствовать все, не ища разрешения. Когда ты просто есть. Когда ты перестаешь доказывать, что имеешь право на свою громкость и свой огонь. Именно тогда он перестает сжигать, потому что ему больше не нужно за себя бороться. Я была слишком для всех, а мне просто нужно было стать собой для себя. Разрешить себе быть такой, какая я есть. Занять свое место свободно, ведь я принцесса, и мне положено служить людям. И теперь я чувствую, как мне спокойно с собой. Мне больше не нужно кричать от боли и отчаяния, если меня кто-то не слышит, ведь я сама слышу себя. И мне не нужно требовать ничьей любви и принятия, потому что я сама себя принимаю. Всю себя, целиком. Боже, как это чудесно знать себя, оберегать и любить. Принцесса обняла себя за плечи и думала, каким все казалось сложным и как стало легко. Вся наша боль выливается в чрезмерность только тогда, когда мы пытаемся найти себе подтверждение в мире. И когда не находим, ранимся о непонимании и отвержении. На самом же деле нам нужно найти принятие и опору внутри. И тогда боль превратится в любовь. Чрезмерность станет нашей истинной силой, а испепеляющий огонь обернется бескрайним теплом. Птица так и сидела, прижавшись, наслаждаясь и отдыхая в компании девушки. Ей было хорошо. Ведь к ней, как и к принцессе, было обращено так много взглядов, просьб и молитв, а рядом с таким же горячим и отважным человеком даже золотой птице счастья не нужно было стараться, ведь они были похожи, как две половинки чего-то по-настоящему целого. Музыкант прождал девушку в саду весь день и не находил себе места. Он пытался играть, но чувства перебивали друг друга. Пытался сложить свои обрывки стихов и что-то напеть, но голос не слушался. И слова не могли передать ничего из того, что бушевало внутри. Что если она права, и он упустил что-то дорогое и важное? Он не пошел за ней, потому что знал, птицу не найти усилиями. Но сейчас он и сам отчаянно что-то искал, но не снаружи. Человек искал в себе слова, которые...

0: который так долго держал в тишине. Он вспоминал, как она смеялась, как кричала, как она смотрела на него своими горящими глазами и повторяла: «Ты не чувствуешь, ты как камень». Он думал о том, что она была права. Иногда он действительно был как камень. Но все же тот камень так много ощущал. Просто он совсем не умел об этом говорить. Он думал о том, что она была для него огнем, что ее громкость никогда не пугала. Она согревала, хотя и временами была безумной. Но ведь он и сам больше верил не уму, а сердцу. Нужно было сказать, что только в ее бурях он чувствовал себя живым. Но он никогда не говорил об этом и прятал все внутри, превращая в мелодии. И сейчас, когда она ушла, он понял, он должен был сказать ей, что, несмотря на всю ее подвижность, пылкость и страсть, все же не сад и не небо, а именно она была его покоем. Музыкант просидел в саду всю ночь до рассвета. Когда первые лучики солнца коснулись травы, он вдруг услышал шелест крыльев. И золотая птица счастья села на веточку ивы прямо перед ним. Она была маленькой, с изящной тоненькой шеей и черными глазами-бусинками, глядящими прямо на него. Музыкант улыбнулся птичке, и она склонила голову в ответ. И вдруг, сам того не желая, он начал говорить. «Привет, птичка. Знаешь, я никогда не умел говорить о том, что чувствую. Думал, что если я приложу усилия, чтобы найти слова, мой ум помешает мне, а затем я скажу это вслух, и оно станет менее настоящим. Казалось, что произнесенные слова разрушат то, что хранится внутри. Я боялся, что если скажу ей, она не поймет, и никто не поймет, потому что передать это невозможно». Он замолчал. Птица смотрела на него и наблюдала, как в его глазах отражалось все, что он не мог выразить. Слова давались ему с трудом. Они застревали где-то глубоко внутри, где он привык превращать их в ноты. «Я люблю ее», — сказал он. И голос его был хриплым, как будто это были его самые первые слова на земле. «Я всегда ее любил. С самого первого дня, когда она вошла в сад и сказала: „В твоих песнях так много грусти, но я знаю, они будут и о любви“. Я все чувствовал, но никогда не умел рассказать. Думал, если я скажу это вслух, слова станут меньше, чем чувства. Они приземлят то, что сверкает внутри, сделают все обычным, таким же, как у всех. А я боялся, что тогда она перестанет на меня смотреть, перестанет слушать мою музыку, перестанет искать меня в саду. Я боялся, что если она узнает, как сильно я ее люблю, ей станет тяжело. Потому что моя любовь, она другая. Она не громкая и не яркая, как та, к которой привыкла принцесса. Она глубокая, как моя тишина. Я не знал, как объяснить ей, что это не отсутствие чувств, а их невыносимая полнота. Вдруг птичка взмахнула крыльями и улетела, оставив музыканта с собой наедине. Сад замер в тишине, и по нему эхом летели слова. И вдруг человек их услышал. Они больше не были заперты внутри. Они были, как та птица, как ее вечный полет. Они кружились и летали, как пробудившиеся после ночи бабочки и пчелы. И вдруг человек почувствовал, как внутри него стало легко. Он выбежал из-за длинных ивовых веточек и побежал. И ноги его словно отрывались от земли. Но он бежал не за золотой птицей, он бежал за ней. Они встретились на поляне. Она спускалась с холмов, подхватив платье, уставшее, но спокойное. На ее лице сияла улыбка. Он бежал через город, через поля. Он был запыхавшийся, но тоже сиял. Она увидела его и остановилась. Он поймал ее взгляд и замер. В ее глазах он увидел покой, которого не видел раньше. В его глазах она встретила свет, в который всегда верила. Музыкант поднял скрипку и заиграл. Он шел к ней, и мелодия окружила их теплыми звуками. И было в ней что-то такое, отчего все облака замерли и заслушались. Его голос пел, и песня лилась из самого сердца. И сердце принцессы отозвалось, узнав что-то родное. И она рассмеялась. «Я же говорила, что твои песни будут о любви». Что такое счастье? И сколько раз человек об этом размышлял? В какие моменты жизни он делал это? У людей бывает по-всякому. Одно можно сказать наверняка. Счастье – это вы. Сегодня вам нужен этот ответ.
1: «Сказки на ночь» Лизы Бефель. Прислушайтесь к голосу сердца. Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Хочу все знать о том, как все было на самом деле.
2: Ришелье очень часто изображали шахматистом, но игра, в которую он играл, была потруднее. Представьте себе три шахматные доски, которые вращаются одна вокруг другой, и при этом фигуры время от времени меняют цвет. А время от времени то, что вы считали фигурой на этой доске, внезапно воплощается в игрока. И вот эти три шахматные доски — это три разных измерения, в которых вращался и интриговал кардинал.
1: История. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на Маяке. И в любое время на медиаплатформе смотрим.ру. Большая энциклопедия лета. Август. Самый популярный у россиян вид заготовок – маринованные огурцы, помидоры и грибы. На втором месте – джемы, варенье и повидло. На третьем – тушеные овощи. Квашеная капуста и другие продукты ферментации на четвертом. Пора консервирования наступает в августе. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».

0: новости. В студии «Вестей» Алексей Петров. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Запад» за прошедшую неделю нанесли поражение формированием 5 механизированных аэромобильной, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ. Также атакованы бригада президента, 2 бригады морской пехоты, 4 бригады теробороны и пограничный отряд. Потери противника на этом направлении составили 1490 боевиков. Уничтожены танк и 16 боевых бронемашин, включая 6 единиц техники производства стран НАТО. Кроме того, выведены из строя 106 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», 15 орудий полевой артиллерии и 9 станций радиоэлектронной борьбы, отмечает Минобороны в недельной сводке. В Чечне представлены новые беспилотники собственной разработки Российского университета спецназа. Как сообщил глава республики Рамзан Кадыров, модели созданы по поручению секретаря регионального совбеза Адама Кадырова. Первый аппарат успешно прошел испытания. Он развивает скорость до 170 км в час, летает на расстояние до 70 км и способен нести до 10 кг полезной нагрузки. Вторая новинка – дальнобойный ударный дрон «Призрак-М». Его максимальная взлетная масса составляет 62 килограмма, а полезная нагрузка достигает 20. Этот беспилотник может преодолевать до 500 километров со скоростью около 150 километров в час. Кандидат от Гайаны Каролин Родригес Биркет лидирует во втором предварительном голосовании на пост генерального секретаря ООН. По неофициальным данным, на которые ссылается ТАСС, ее кандидатуру поддержали 8 членов Совета Безопасности, 3 выступили против, а 4 воздержались. На втором месте с 7 голосами «за» оказались глава межправительственного органа ООН Ребекка Гринспан. Оказалось, столько же сторонников у директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, однако против него высказались 6 стран. Далее следуют Маки Саль с 6 голосами поддержки, Алара Атуну с 5 и Мария Фернанда Эспиноса Гарсес с 4. Бывший президент Чили Мишель Бачелет получила лишь 2 голоса, а Ивон А. Баки не заручилась поддержкой ни одного члена совбеза. Министр сельского хозяйства Оксана Лут во время посещения Национального гастрономического фестиваля «Вкус России» на ВДНХ в Москве заявила, что отечественное виноделие стало новым направлением этого года.
1: Впервые в этом году в Москве на выставке, вот на фестивале представлено вино. Вино у нас тоже расширяет горизонты, находит своего российского потребителя. Российский потребитель чаще голосует именно за российское вино. Очень много брендов, очень широкий ассортимент. У нас каждый год появляются новые винодельни, расширяются вкусы. Для всех регионов, для тех участников нашей отрасли это прекрасная площадка для того, чтобы показать себя и познакомить наших граждан с многообразием вкусов России. А мы расширяем географию. В прошлом году «Вкусы России» впервые побывали в Татарстане. В этом году уже прошел этап в Смоленске. И в сентябре мы перемещаемся в Нальчик, в Кабардино-Балкарию.
0: Фестиваль «Вкус России» проводится с 2020 года по поручению Владимира Путина для продвижения региональных брендов, расширения выбора продуктов для населения и помощи производителям в поиске новых покупателей. На площадке представлены гастрономические бренды со всей страны, от тульских пряников до камчатского краба. Фестиваль завершится в это воскресенье, 23 августа. 22 августа в России отмечают День государственного флага. Акции, посвященные этому событию, пройдут по всей стране. Также к ним присоединились космонавты Роскосмоса.
2: Сегодня в нашей стране проходит всероссийская акция «Поднять флаг», к которой присоединяемся и мы, космонавты Роскосмоса. Где бы вы ни жили, в крупном городе или маленьком поселке, поднимите флаг. Пусть он станет знаком единства и гордости за нашу страну. А мы здесь, на орбите, мысленно вместе с вами. Пусть три цвета нашего флага напоминают о силе духа и сплоченности нашего народа. Желаем всем мира, добра и новых высот, как на Земле, так и за ее пределами.
0: В честь праздника телебашни российской телевизионной и радиовещательной сети 22 августа включат праздничную архитектурно-художественную подсветку, сообщает пресс-служба сети. А в пятницу вечером здание Дома правительства на Краснопресненской набережной украсила световая проекция российского триколора. Молодежное объединение Богоявленского кафедрального собора в Елохове проведет в воскресенье мастер-класс по созданию православных мемов. Как сообщили в информационной службе Московской епархии, инициатива появилась на фоне роста популярности интернет-фольклора. По данным Медиалогии, за первое полугодие 2026 года самым обсуждаемым мемом в русскоязычном сегменте стал 6-7, который упоминался в соцсетях более 1 000 000 раз. Второе место занял образ черемши. Это заяц с головой льва из псевдоностальгических нейросетевых роликов о советской эстетике. Замкнул тройку лидеров мем «Воздухан» про людей, бросающих слова на ветер. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В эту субботу, 22 августа, в Москве облачно, на западе города вечером вероятен дождь, днем в столице от 20 до 22 градусов тепла.

и звезды спят на гребнях крыш в этот поздний час, когда вокруг такая тишь. В этот поздний час приходит ветер с луны, да ветер с луны. Приходит он, чтоб вновь бродить по дорогам.

0: шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Бжик, бжик, бжик, хоп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, кто на новенького, кто на новенького, кто на новенького. Подходите, ну, ближе, ближе, вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик, уноси готовенького. Бжик, бжик, кто на новенького, кто на новенького. Ну, кто на новенького. На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик,
1: уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым соверши святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, хоп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, хоп, кто на новенького, кто на новенького.

0: Audio Stories.
1: В джунглях на юге Мексики мексиканско-славянская археологическая экспедиция обнаружила затерянный город майя Минанбе. Его название означает «там, где нет пути». Он скрывался в биосферном заповеднике Калакмуль и оставался нетронутым более 1000 лет. Густая растительность и отсутствие дорог надежно прятали руины. Чтобы добраться до поселения, ученым пришлось вручную прорубить 5-километровую тропу сквозь заросли. Перед походом археологи провели воздушную разведку с помощью лазерного радара. Он позволяет видеть постройки сквозь лесной полог. Снимки выявили очертания городского комплекса площадью около 15 гектаров. На месте исследователи обнаружили просторные площади, церемониальные храмы, дворцы, жилые террасы и развитую систему управления водными ресурсами с каналами и болотными угодьями. Археологи описали 14 крупных каменных памятников – стелы, алтари и другие сооружения со стенными иероглифами и рисунками. Специалисты создали их трехмерные цифровые модели, а лингвисты приступили к расшифровке текстов. Одна из стел содержит дату 849 год нашей эры. Это подтверждает, что город процветал в поздний классический период, незадолго до загадочного упадка цивилизации майя в X веке. Открытие Минанбе заставляет по-новому взглянуть на политическую карту Древней Америки. Сейчас исследователи выясняют, могло ли переселение народов с севера, полуострова Юкатан в последние годы существования государства повлиять на смену власти и ускорить закат цивилизации.
0: Audio Stories.

над нами облака, как рыбья шелуха, и в шелуху ладони стерты, путь до Керчи родной в шесть месяцев длиной, и не

0: Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Это «Бессонница» – программа, которая выходит в эфир каждое воскресенье в 23:07. Ночь – странная территория. Здесь мысли звучат громче, чем слова. Иногда именно сейчас приходит понимание, что было настоящим. Если вам есть что вспомнить, напишите. Присылайте свои истории и музыкальные заявки на sonsobaka.radiomayak.ru.
1: Если радость на всех одна, на всех...

0: Audio Stories.
1: Большинство тюленей придерживаются четкого расписания. Размножаются в определенное время года, а детеныши становятся самостоятельными не позже, чем через год. Австралийские морские львы – исключение. Их цикл размножения длится 18 месяцев и не зависит от сезонов. Долгое время ученые не могли объяснить эту особенность, но теперь появилась убедительная версия. Дело не только в том, что самки кормят детенышей на полгода дольше, чем другие тюлени. Они еще и активно их обучают. Социальное обучение хорошо известно у других морских млекопитающих, а фалины показывают детенышам, как пользоваться губками при добыче корма, а касатки и каланы перенимают пищевые предпочтения матерей. Однако у тюленей прямых подтверждений такого поведения раньше не находили. Исследователи считают, что дополнительные месяцы рядом с мамой – это настоящий учебный курс. За это время детеныш не просто крепнет, но и осваивает непростые навыки, изучает карту подводных охотничьих угодий, учится отличать добычу в разных условиях и понимать, где искать каракатиц, а где рыбу. Ранее уже было известно, что молодым морским львам для успешной охоты критически важны опыт и знания мест кормежки. Теперь стало яснее, как именно они эти знания получают.
0: Audio Stories.

0: маяк.
1: Буфер бьется пятаком зеленым, дрожью тянут дальние пути. Завывают в поле эшелоны, мимоходом сердце прихвати. Паровоз листает километры, соль в глазах несытую тоской. Вянет год, и в эпивохе ветры осень носят в парках за Москвой. Быть беде, да видно, захотелось.

сижу, боюсь пошевелиться. День и ночь смешались пополам. Ночь уносит сказки, небылицы золотым московским куполам. Буфер бьется пятаком зеленым,

0: сердце прихвати.
1: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы разберем несколько высказываний, в которых оказалось сразу две ошибки. Так бывает. И вот первый пример от ведущего Сергея Насибяна.
3: Меня сподвигло на заявление о том, что эта лекция будет как раз вот то самое видео, которое набрало 500 000 просмотров.
2: В этом предложении у меня есть замечание к двум глаголам. Первый – «набрало». Ударение поставлено неверно. Правильный вариант – «набрало». Дело в том, что большинство, можно даже сказать, все проблемные глаголы в прошедшем времени в среднем роде имеют безударное окончание. Прорвало, назвало, набрало. Вторая ошибка в глаголе «сподвигло». Дело в том, что такого глагола вообще нет в русском языке. Зато есть глагол «подвигло» без приставки «с». «Подвигло», «набрало». И двигаемся дальше и слушаем, что сказал гость программы «Ассамблея автомобилистов».
4: Сколько они должны давать отложений в поршнях, сколько масляного шлама, все равно вам 5000 надо проехать, чтобы там, ну, какие-то сажевые шубы возникло, сколько-нибудь мешающие клапанам и поршням работать.
2: Клапанам и поршням. Оба слова произнесены неправильно. Ошибка однотипная. Должно быть клапаном и поршнем, так как перед нами слова с неподвижным ударением на основе. И в них ударение всегда падает на первый слог. Клапаном и поршнем, клапанов и поршней, клапанами и поршнями. Кто-то может возразить, что это профессиональный жаргон. Отчасти соглашусь. При слове «поршень» такая помета есть. А вот «клапан» в профессиональный жаргон не входит. По крайней мере, словари об этом ничего не пишут. Но и самое главное, профессионализмы находятся за пределами литературной нормы. Поэтому все-таки «клапаном» и «поршнем». Ну и мы продолжаем искать несколько ошибок в одном предложении вместе с ведущим Денисом Николаевым.
5: То, что в Милн закладывал в сказку, что это игрушки, с которыми играл Кристофер Робин,
6: да,
5: которые ожили. И там медведь, конечно, абсолютно, это, наверное, самый недотепистый медведь из всех, которых я видел на экране в мультиках.
2: Не ожили, а ожили. Ударение в этом слове ставим на приставку. А второе слово, которое меня привлекло, недотепистый. Против него ничего не имею. Оно очень даже симпатичное. И в некоторых словарях присутствует, хотя и с пометой разговорное, просторечное. А теперь мы послушаем, что сказала ведущая Маргарита Митрофанова с подачи своей гостьи.
7: Выставить определенное правило, больше уделять времени в плане игры, кормежки, почесушек, и в целом все выравнивается.
8: Но в принципе, как и к девушке отношения. Просто балансировать между почесушками с одной стороны.
7: Да, раскрепить внимание, это точно.
8: И прогулками с другой.
2: Почесушки. Конечно, это слово не литературное, но очень симпатичное. А вот настоящая ошибка нашлась в глаголе «балансировать». Здесь неправильное ударение. Переставляем его на третий слог и получаем правильный вариант «балансировать». Ну и на этом я прощаюсь с вами. До встречи здесь и в моем канале в Максе. Всех люблю, особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против маяка.
9: Комментатор из своей кабины кроет нас для красного словца. Но недаром клуб Фиорентины предлагал 1000000 за бышевца. Ну что ж, Пеле, как Пеле, объясняю, Зиния, есть Пеле крем-брюле вместе с Жирзиния. Муром занялась прокуратура. Что ему реклама, он и рад. Здесь бы Мур не выбрался из Мура, если б был у нас чемпионат. Я сижу на нуле, дрянь купил жене и рад, а у Пеле Шевроле в Рио-де-Жанейро. Может, не считает и доста он, но могу сказать без лишних слов, был бы класс, второй бы удостал, он вдвое больше б забивал голов. Ну что ж, Пеле, как Пеле, объясняю, Зиния, есть Пеле крем-брюле вместе с Жирзиния. Я сижу на нуле, дрянь купил жене и рад, а у Пеле Шевроле в Рио-де-Жанейро.
1: Маяк.

0: позволили уточнить ее характеристики. Масса составляет примерно 2,3 массы Земли, а орбитальный период – 21 день. Планета располагается в зоне обитаемости и получает около 90% того излучения от своей звезды, которое Земля получает от Солнца. Теперь перед учеными стоит ключевой вопрос – сохранила ли планета атмосферу?
1: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Морские биологи из университета Честера выяснили, что масштаб летнего цветения медуз предопределяется условиями, в которых эти существа находятся задолго до теплого сезона. На дне океана скрываются микроскопические донные полипы. Они крепко прикрепляются к твердым поверхностям и годами остаются незаметными, а весной начинают активно производить молоть медуз. Ученые Дью Форд и Ник Флеминг изучали, как температура воды и обилие корма влияют на жизнь полипов. Выяснилось, что главным фактором, который запускает их размножение, служит именно температура. Более теплые течения заметно ускоряют почкование и развитие колоний, из-за чего после зимы появляется много молодой поросли. При этом обилие пищи влияет лишь на размер самих полипов, но не на количество рождаемых ими медуз. Таким образом, глобальное потепление морей становится основной причиной стремительного роста популяции медуз.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
1: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы и его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
1: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
2: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить маяк. Бессонница – это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. Бессонница – в воскресенье в 23.07 на «Маяке».
0: Воспитательный знак.
3: Дети любят решать задачи, которые им не по плечу. Для них это единственная возможность расти. А что больше всего на свете им хочется поскорее вырасти, тут не может быть двух мнений. Однако право расти мы признаем за ними только на словах. Всякий раз, когда они хотят им воспользоваться, мы пускаем в ход всю свою власть, чтобы этому воспрепятствовать.
0: Писатель, сказочник, журналист Джани Радаи.
4: Thank you.

0: Studio Stories.
1: Семья Медичи в 15 веке превратилась в одну из самых влиятельных династий Европы. Создав крупнейший банк эпохи, она накопила колоссальное богатство. Эти ресурсы позволили Медичи стать покровителями искусства Возрождения, а позднее закрепить свое могущество на политической арене. Из рода вышли герцоги, 4 папы римских и 2 королевы Франции. В XVI веке Козимо I сумел объединить под своей властью всю Тоскану. Но спустя примерно четверть века в семье произошла череда трагедий. Не менее 5 ее членов скончались от тяжелой лихорадки. В обществе ходили разные слухи. Одни говорили об отравлении мышьяком, другие склонялись к версии о малярии. Чтобы пролить свет на эту загадку, международная группа ученых провела исследование останков 2 сыновей Козимо I, кардинала Джованни и великого герцога Франческо I. Специалисты искали в костях ДНК паразита малярийного плазмодия, который вызывает наиболее опасную форму малярии. Результаты анализа подтвердили, что оба брата были заражены этим возбудителем. Тем самым ученые подкрепили свидетельства придворных врачей, которые описывали болезнь как 3-дневную лихорадку, симптом типичный для малярии. При более детальном изучении в костях Франческо I обнаружили сразу 2 вида малярийного паразита, что, вероятно, усугубило его состояние из-за двойной инфекции. У кардинала Джованни выявили только 1 вид, однако штамм оказался уникальным. Он несет 2 ранее неописанные исследователями мутации. По мнению авторов работы, анализ древней ДНК ценен не только возможностью реконструировать болезни прошлого, но и тем, что помогает проследить эволюцию малярийных паразитов. Дальнейшее изучение останков способно раскрыть, как связаны между собой штаммы, поразившие братьев Медичи, и дополнить картину развития этого опасного заболевания.
0: Аудиоистория.
2: И в жару.

0: В Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Российские войска за прошедшую неделю освободили 11 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях. Как сообщили в Министерстве обороны, накануне ночью ударными беспилотными летательными аппаратами поражены склады с вооружением, военной техникой и имуществом вооруженных сил Украины. Авиаударами военно-космических сил России уничтожены 4 пункта временной дислокации украинской армии в ДНР и Харьковской области. Расчет БПЛА «Герань» уничтожил крупный логистический хаб снабжения ВСУ в Киевской области. Операторы дронов «Варяг» нанесли серию точных ударов к востоку от Киева. Атаки вывели из строя промышленное предприятие, которое работало в интересах ВСУ, отметили в нашем военном ведомстве. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон полностью контролирует весь регион Армузского пролива, включая прилегающие территории вглубь суши. Выступая на военной базе Эндрюс, он отверг предположения об ограниченности американских военных возможностей против Тегерана и подчеркнул, что экономическое давление не исключает других вариантов действий. Ранее глава Белого дома объявил о начале беспрецедентной экономической операции по изоляции Ирана и призвал союзников присоединиться к санкциям. По его словам, Тегеран хочет договориться с Вашингтоном, но пока не готов к правильной сделке. При этом американский лидер не уточнил, какие именно условия считает приемлемыми. Он также отметил, что США продолжат внимательно следить за развитием ситуации в регионе. С 1 сентября россияне смогут легально переводить криптовалюту за рубеж, как на собственные кошельки, так и иностранным продавцам для оплаты товаров и услуг. Новый закон, подписанный президентом в начале августа, вступает в силу с этой даты и признает цифровые валюты имуществом. Банк России пояснил, что операции доступны всем категориям инвесторов при соблюдении установленных требований. Участники внешнеэкономической деятельности также смогут использовать крипту и стейблкоины для расчетов по контрактам. Все переводы будут проходить через стандартные механизмы валютного контроля и антиотмывочные процедуры. Подробные правила подтверждения таких операций Центробанк установит отдельным нормативным актом, проект которого уже прошел оценку регулирующего воздействия, отметили в Банке России. Минцифры планируют утвердить новые виды отделений Почты России и их графики работы для повышения доступности связи в малонаселенных пунктах. Изменения, предусмотренные подзаконными актами к обновленному закону о почтовой связи, должны вступить в силу с 1 марта 2027 года. Также обновятся правила доставки. Операторов обяжут публиковать на сайтах максимальные сроки пересылки корреспонденции как между регионами, так и внутри них. Приказы о выпуске марок и присвоении индексов получат преимущественно технические правки. Документ сейчас проходит общественное обсуждение, после чего будет доработан и внесен в правительство. Напомню, в июле Владимир Путин подписал закон о поддержке Почты России, который предусматривает создание электронной почтовой системы, отмену банковских комиссий за прием коммунальных платежей и новые правила для абонентских ящиков. Россельхознадзор временно приостановил обращение 4 серий вакцины для собак «Мультикан» после сообщений о возможной гибели животных в Ярославской области. Из оборота изъяты партии препаратов «Мультикан-6» и «Мультикан-8» со сроками годности до начала 2028 года. Производителю компании «Ветбиохим» поручено отчитаться о выполнении предписаний. Предприятие уже объявило об отзыве одной из серий и передаче архивных образцов на независимую экспертизу. Специалисты ведомства выехали на место для изучения ситуации, а само производство планируется проверить совместно с прокуратурой. Ранее компанию уже штрафовали за нарушения при изготовлении и хранении продукции. Вакцина «Мультикан» выпускается с 1996 года, ее годовой оборот превышает 2 миллиона доз, а проблемная партия была реализована более чем в 10 регионах. На фестивале имени Рахманинова в Великом Новгороде робот впервые выступит в роли дирижера оркестра. Мероприятие проходит с 21 по 23 августа при поддержке Министерства культуры и регионального правительства. Организаторы обещают уникальное сочетание живого исполнения Московского государственного симфонического оркестра с мультимедийным шоу. Кульминацией станет субботний спектакль, где робот-дирижер возглавит оркестр в рамках масштабной мультимедийной постановки. Благодаря современным технологиям на сцене также появится голограмма самого Сергея Рахманинова, который будет исполнять свои произведения вместе с музыкантами. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в эту субботу, 22 августа, облачно, в конце дня умеренные дожди. Температура в городе на Неве от плюс 20 до плюс 22 градусов. В Москве синоптики прогнозируют облачную погоду. На западе города вечером вероятен дождь. Днем в российской столице от плюс 20 до плюс 22 градусов.

0: Audio Stories.
1: Практика именования тропических циклонов появилась в США во время Второй мировой войны. Военные синоптики давали тайфунам короткие женские имена, иногда имена своих жен, чтобы избежать путаницы в радиограммах. Сегодня этим занимается Всемирная метеорологическая организация. Эксперты заранее составляют списки, чередуя мужские и женские имена в алфавитном порядке и присваивают их только вихрем с критической скоростью ветра. С физической точки зрения ураган, тайфун и тропический циклон – одно явление, различающееся лишь по географии. Над Атлантикой – ураганы, в Азии – тайфуны, у берегов Австралии – тропические циклоны. В Европе имя циклону обычно дает страна, где он сформировался. Если шторм привел к масштабным разрушениям и жертвам, его имя исключают из списков. Так случилось с Катриной и Сэнди. В Германии, например, метеорологический институт продает названия циклонов частным лицам и компаниям. Средства идут на науку, но такие имена не попадают на международные карты. В России гидрометцентр не присваивает имена циклонам. Вихрь получает название только если выйдет за пределы страны. Тогда им займутся зарубежные специальные службы. При этом статистика Всемирной метеорологической организации опровергает миф о том, что штормы с женскими именами опаснее. Сила стихии никак не связана с полом имени.

0: Audio Stories.
1: Еще недавно в городских прудах гордо плавали селезни с переливающимися зелеными головами, а теперь превратились в невзрачных бурых птиц и скрылись в густых камышах. Кажется, будто водоем покинула половина его обитателей. На самом деле никуда они не делись, просто сменили имидж. Сразу после окончания любовных игр яркий роскошный костюм становится обузой. Перья изнашиваются, поэтому в июле утки-кряквы сбрасывают все маховые перья разом. Примерно на месяц птица оказывается прикована к земле и воде, становясь легкой добычей. Чтобы выжить, селезни вынуждены переодеваться в строгий защитный камуфляж. Найти их в зарослях в это время почти невозможно, а отличить от самки помогает только одна деталь – однотонный желтый клюв. У уточек он традиционно оранжево-черный. Природа включает механизм линьки вовсе не из-за угасания чувств между птицами. Главный триггер здесь – длина светового дня. Как только солнце начинает светить иначе, эндокринная система дает сигнал готовиться к обновлению гардероба. К осени селезни снова примерят свои изумрудные фраки, но сделают это гораздо аккуратнее, сохранив способность подниматься в воздух. Аудио Stories.

0: Аудиосторис.
1: Отель «Балморал» – это роскошная гостиница в Эдинбурге, символ шотландской столицы. Здание занимает выигрышное положение на стыке оживленной торговой улицы Принцесс-стрит и Северного моста, буквально нависая над крупнейшим вокзалом города – Эдинбург-Уэверли. Изначально этот дворец для путников был известен как North British Hotel и принадлежал одноименной железнодорожной компании. Возведенный в самом начале 20 века по замыслу архитектора Уильяма Битти, он задумывался как безупречный пересадочный узел. Благодаря такому соседству с вокзалом постояльцы могли спуститься к своему вагону всего за пару минут. Свое современное имя отель обрел лишь в конце 80-х годов 20 века после реставрации. В архитектуре монументального строения гармонично переплетаются черты викторианской эпохи и элементы сурового шотландского баронского стиля. Венчает постройку изящная башня высотой 58 метров, которую видно практически из любой точки центра города. Однако главной достопримечательностью отеля остаются его башенные часы. Их циферблат служит ориентиром для тысяч людей на вокзале Уэверли. Но доверять ему безоговорочно нельзя. Механизм намеренно переведен вперед на 2 минуты. Так администрация оберегает гостей от опозданий на поезда. В городе это правило даже получило собственное имя – время Балморал. Раз в год эта 2-минутная фора исчезает. Ровно в полночь 31 декабря стрелки возвращают к точному гринвичскому времени, чтобы вместе со всей страной встретить Новый год. Аудио Stories.

Мы продолжим нашу программу через 3 минуты после технических работ.

0: Audio Stories.
1: Николай Карамзин ввел слово «влюбленность» в широкий литературный и общественный оборот. Это неологизм «калька» с французского «амур», которое обозначает именно романтическое, эротически окрашенное чувство. До конца XVIII века в русском языке слова «любить» и «любовь» использовались очень широко. Ими могли называть как христианскую любовь к Богу и людям, так и семейную, дружескую привязанность. Конкретное состояние быть влюбленным в женщину или мужчину чаще описывалось оборотами вроде «иметь любовь», «быть прилежным», «удалиться в любовь». Но единого термина именно для романтической влюбленности не было. В эпоху сентиментализма, когда в Россию активно проникали французские и западные литературные модели, дворянская культура начала требовать более тонкой дифференциации чувств. Карамзин ориентировался на французскую грамматику и синтаксис, но вместо прямых заимствований предлагал слова кальки и неологизмы, которые были построены по русским образцам. Он сознательно создавал ряд слов с окончанием «ность», чтобы передать французские абстрактные понятия. Влюбленность, благотворительность, ответственность, подозрительность, достопримечательность. Карамзин не менял корень, а придумал новую лексическую единицу, чтобы точно обозначить состояние человека, влюбленного в другого. И само романтическое чувство переживания, а не действия «любить». Считается, что именно в 1802 году Карамзин ввел влюбленность в обиход. Это позволило отделить романтическую влюбленность от общей любви и сделать язык более чувствительным к нюансам эмоций, что особенно важно для сентиментальной литературы и мемуаров. Карамзин ввел в русский язык множество и других слов-неологизмов и калек. Впечатление, влияние, трогательный, занимательный, промышленность, эпоха, гармония, эстетический, моральный и другие, существенно повлияв на формирование современного литературного языка. Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Большая поганка или чомга – это пернатая водная птица, которая внешне похожа на утку. Ее отличает черный хохолок и черное же ожерелье на шее, которое похоже на юбку гриба-поганки. Эти пернатые пловцы ныряют на глубину до 4 метров и разгоняются под водой до 3 метров в секунду, ловко маневрируя за счет сильных лап, работающих как весла. При этом на суше поганки практически беспомощны. Их короткие ноги расположены ближе к хвосту, из-за чего по земле они передвигаются неуклюже в перевалку. Взлетают эти птицы только с воды. Им нужен длинный разбег по водной глади, чтобы набрать достаточную скорость для отрыва от поверхности. Гнезда поганки строят прямо на воде. Это плавучие платформы из водных растений, надежно закрепленные у зарослей тростника или камыша. Птенцов носят на спине, причем могут нырять вместе с ними, укрывая малышей под крыльями и прижимая к телу. Так они остаются в воздушной прослойке и не намокают. Ближайшие родственники поганок, внимание, фламинго. Их эволюционные пути разошлись примерно 50 миллионов лет назад, но общие черты в строении скелета и некоторых особенностях поведения ученые прослеживают до сих пор. Еще одна удивительная черта – привычка поедать собственные перья и кормить ими птенцов. Перья скапливаются в желудке, образуя своеобразный фильтр. Он задерживает острые рыбные кости и помогает безопасно переваривать добычу, а заодно снижает риск заражения паразитами. У некоторых видов поганок эта адаптация зашла еще дальше. Из-за образа жизни, почти полностью связанного с водой, они разучились летать. Их крылья стали настолько короткими и слабыми, что не позволяют даже взлететь. Такие виды теперь полагаются исключительно на свои выдающиеся навыки плавания и ныряния.
0: Audio Stories.

0: «Маяк». Имена собственные. Советский и российский поэт, бард Булат Акуджава. Еще в детстве потерял отца, мать, их братьев и сестру. Все они были репрессированы. Акуджава добился досрочного призыва в армию, но в самом начале войны получил ранение и был демобилизован по состоянию здоровья. После войны окончил университет, работал учителем. Вернувшись в столицу, полностью посвятил себя литературе и авторской песне. Творчество Булата Акуджавы остается воплощением поэтической утонченности, романтики и подлинного человеколюбия. Это мы. Это про нас. Маяк. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
1: А вышел тогда клавир оперы «Тристана и Изольда». Как только Вагнер сочинил, клавир был издан. И Ницше его проиграл сам дома на фортепиано. Представляете, какой-то уровень образования, что он мог такую сложную музыку сыграть. «Тристана и Изольда» где-то 3,5 часа или почти 4.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Сивумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». «Маяк».

0: Stories.
1: Яркие перья делают птиц привлекательными. Но именно из-за окраски некоторые виды сильнее рискуют исчезнуть. Особенно в умеренном климате и в регионах с невысоким антропогенным воздействием. Ученые проанализировали данные о воробьинообразных, объединив сведения об окраске, рационе, строении тела, ареале и торговле птицами. Выявилась закономерность: чем ярче оперение, тем выше риск вымирания, и особенно отчетливо это видно в умеренных широтах. Например, смеющийся дрозд с эффектной оранжево-серебристо-черной окраской признан вымирающим видом. Его ареал всего 620 квадратных километров, а из-за красоты и пения птицу активно отлавливают для продажи. Угрозы различаются по регионам. В Юго-Восточной Азии главную роль играет торговля экзотическими птицами. В Африке и Латинской Америке – утрата среды обитания и изменение климата. При этом связь яркости с риском сохраняется даже для видов, которых не продают. Возможно, дело в заметности для хищников или сложностях с терморегуляцией. Яркие птицы часто становятся символами охраны природы, поэтому их исчезновение может ослабить поддержку природоохранных усилий. Ученые надеются, что результаты исследования помогут эффективнее защищать уязвимые виды.
0: Аудио Stories.

0: В Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Восток» освободили населенные пункты Рыбальское, Новосолошино и Зеленое в Запорожской области. Наши бойцы нанесли поражение двум штурмовым, трем десантно-штурмовым бригадам, трем штурмовым полкам ВСУ и бригаде морской пехоты. Потери украинских формирований на этом направлении составили 2340 боевиков. В период с 15 по 21 августа ликвидированы 2 танка, 15 боевых бронемашин, 54 автомобиля, 4 пушки и 7 станций радиоэлектронной борьбы. С сегодняшнего дня партии и кандидаты на выборах депутатов Госдумы начинают предвыборную агитацию в средствах массовой информации. Эфирное время и печатные площади распределены между 10 участниками кампании по федеральному округу. Избиратели увидят ролики, выступления и дебаты на Первом канале, «Россия-1», «Россия-24», «ТВ-центре» и ОТР, а также на радиостанциях «Радио России», «Маяк» и «Вести-ФМ». Первые теледебаты с участием всех партий пройдут 31 августа на Первом канале и ОТР. Владимир Соловьев возглавит дискуссии на «Россия-1» с 1 по 9 сентября. Агитация завершится в полночь 18 сентября, а в дни голосования она запрещена. Помимо бесплатного эфира, участники могут размещать платные материалы за счет избирательных фондов. Посольство Израиля в Москве осуждает любые попытки осквернить память о Холокосте и уменьшить роль Красной Армии в разгроме нацизма. Так дипломаты прокомментировали торжественное перезахоронение в Киеве останков Евгения Коновальца, основателя запрещенной в России организации украинских националистов. В израильской дипмиссии подчеркнули, что позиция страны по сохранению исторической памяти остается четкой и последовательной. Напомню, церемония прошла накануне при участии Зеленского, который пообещал вернуть на родину и других так называемых героев. Прах Коновальца доставили из Нидерландов с государственными почестями и временно поместили на военном мемориальном кладбище. Как отмечает ТАСС, исторические источники указывают, что лидер ОУН дважды встречался с Гитлером и установил контакты с нацистами в 30-е годы. Он был ликвидирован в 1938 году советским разведчиком Павлом Судоплатовым. Украина активно ищет ракеты для систем ПВО «Патриот». Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Киев буквально выгрызает каждую ракету в переговорах с партнерами. При этом он охарактеризовал диалог как успешный и подчеркнул, что союзники слышат украинскую сторону. По словам главы МИД, от западных стран поступают правильные сигналы о готовности поддерживать оборонные потребности Украины. Средний размер социальной пенсии в России в 2026 году вырос на 1000 и составил 16 590 рублей. Такие данные соцфонда приводит ТАСС. Напомню, социальная пенсия по старости назначается неработающим гражданам, которые не имеют права на страховую пенсию. В этом году возраст выхода на нее составляет 69 лет для мужчин и 64 года для женщин, а для коренных народов Севера 55 и 50 лет соответственно. Выплаты также положены детям-инвалидам, взрослым без страхового стажа и нетрудоспособным иждивенцам умерших кормильцев. Главное условие – постоянное проживание в стране и отсутствие официальной работы. При трудоустройстве социальная пенсия отменяется. Конкурс вокруг рисунков смешариков на детской площадке в Тульском Болохово улажен. Как пишут «Известия», глава местной администрации Марина Чуйкина лично связалась с мамой юной художницы. Также Чуйкина сообщила о решении провести городское мероприятие, где дети смогут рисовать мелом на асфальте. Ранее чиновники пригрозили девочке уголовной ответственностью за порчу муниципального имущества, сославшись на статьи о вандализме. Ситуацию взяли под контроль федеральные и региональные омбудсмена, назвав произошедшее детским творчеством, а не правонарушением. Поддержать юную художницу Ксению также вызвались госкорпорация «Ростех», предложившая расписать цех завода «Октава-ДМ», и народный художник России Никос Сафронов. Президент США сообщил, что на должность пресс-секретаря Белого дома претендует рекордное число кандидатов. Нынешняя представительница Дональда Трампа Каролин Левит покинет пост в конце августа, чтобы больше времени уделять семье. Американский лидер отметил, что никогда не получал столько заявок на одну вакансию и связал высокий интерес с тем, что Левитт сделала эту работу гламурной. Среди возможных преемников президент выделил комментатора телеканала CNN Скотта Дженнингса, назвав его хорошим кандидатом. Ранее газета New York Times упоминала в качестве вероятной преемницы ассистентку Трампа Натали Харп. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в эту субботу, 22 августа, облачно, в конце дня умеренные дожди. Температура в городе на Неве от плюс 20 до плюс 22 градусов. В Москве синоптики прогнозируют облачную погоду. На западе города вечером вероятен дождь. Днем в российской столице температура составит от плюс 20 до плюс 22 градусов.

0: Audio Stories.
1: Эйфелева башня способна менять свой рост в зависимости от погоды. И это не оптическая иллюзия, а чистая физика. Конструкция сооружения выполнена из пудлингового железа, материала, который активно расширяется при нагревании. Когда температура воздуха колеблется от минус 10 до плюс 40 градусов Цельсия, высота башни увеличивается примерно на 10 сантиметров, по 2 сантиметра на каждые 10 градусов. Эти изменения фиксируются точными приборами, хотя человеческий глаз заметить их не может. Солнечный свет влияет на конструкцию даже в течение одного дня. Из-за неравномерного нагрева восточная, южная и западная стороны башни расширяются сильнее северной, отчего верхушка описывает круг диаметром около 10 сантиметров. С наступлением ночи металл остывает, и сооружение возвращается к прежним размерам. Тепловое расширение абсолютно безопасно для прочности конструкции. Железо начинает плавиться только при температуре около 1500 градусов. Однако постоянные циклы расширения и сжатия со временем приводят к накоплению усталости металла. Именно поэтому через 100 лет эксплуатации некоторые элементы каркаса придется заменить.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Турция и Азербайджан направили в ЮНЕСКО совместную заявку, чтобы раз и навсегда разрешить спор о происхождении пахлавы. Цель инициативы – официально закрепить десерт за тюркской кухней. Этот шаг является прямым вызовом Греции. В Афинах убеждены, что сладость берет начало из византийских традиций приготовления выпечки с медом и орехами, называя ее греческой. Однако историки указывают современный вид. Лакомство приобрело при дворе османских султанов, а первые задокументированные рецепты встречаются в архивах со времен Мехмеда II. Главный аргумент Турции – газиантепская пахлава. Еще в 2013 году она стала первым турецким продуктом, который получил географическую защиту Евросоюза. Окончательное решение по заявке будет вынесено на сессии комитета в Китае в период с 30 ноября по 5 декабря 2026 года. Документы были поданы под двойным названием «Пахлава» и «Баклава».
0: Аудио Stories.

0: любом возрасте можно быть как счастливым, так и несчастным. Вопрос только в том, как себя правильно настроить. Так давайте настраивать себя на правильную волну.
1: Николай Свистун, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Аудиосторис.
1: Когда-то паломники везли из Испании ракушки в честь святого Иакова, и люди всегда стремились увести с собой частичку пережитых впечатлений. Настоящий расцвет сувенирной культуры пришелся на 1851 год, время проведения первой всемирной выставки в Лондоне. Индийская эмаль или ирландские броши превратились в национальные эмблемы. В ту эпоху, например, Новая Зеландия ассоциировалась с яйцом эму, а сегодня символом Франции стала миниатюрная Эйфелева башня. Конструкция оказалась идеальным сувениром. Ее легко узнать визуально и без труда уместить в чемодан. Однако судьбу индустрии изменила простая бытовая деталь. В 1954 году магнит запатентовали как держатель для бумаг. А в начале 1970-х Уильям Циммерман догадался нанести на него изображение. Так зародилась мемомагнетика. В наши дни рекордсменка из Невады владеет коллекцией из более чем 30 тысяч экземпляров. Несмотря на то, что японцы традиционно выбирают сладости, а индийцы – ткани, охота за мини-эмблемами продолжается. Магнит – это настоящая машина времени, осязаемая радость от запечатленного воспоминания.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Крепленое вино Херес веками формировал облик и экономику испанского городка Хереса де ла Фронтера. Кайе Сьегас, или Аллея Слепых, дело рук одной из самых известных хересных виноделин Испании – Гонсалес Баяс. В 20 веке владельцы винодельни задумали не просто благоустроить прилегающую территорию, а создать особое пространство, где можно прочувствовать связь человека с виноградной лозой и климатом Андалусии. Так появилась Кайе Сьегас – аллея, буквально укрытая живой крышей из виноградной лозы. Лозы здесь высажены по обе стороны узкой улицы и специально сформированы так, чтобы их побеги смыкались вверху, образуя плотный зеленый свод. В разгар лета, когда солнце в Хересе особенно беспощадно, этот природный навес дает желанную прохладу и густую тень, будто идешь под живым потолком, сквозь который лишь изредка пробиваются солнечные лучи. Название «Аллея слепых» родилось из повседневной жизни местных жителей. В Андалусии солнце светит большую часть года, и тень здесь – настоящая ценность. Но когда солнце садится, а небо затягивает облаками, что в Хересе бывает нечасто, в этой аллее становится совсем темно. Плотный свод из лозы почти полностью перекрывает свет. В такие моменты тут действительно почти ничего не видно. И чтобы пройти по аллее, приходится зажигать фонари. Именно эта особенность и подарила улице ее имя. В темноте, под зеленым сводом, человек на время словно теряет зрительную опору, становится слепым.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В 2026 году московское метро отметило 91-й день рождения. Все началось в 1935 году с небольшого участка. Сегодня это гигантская транспортная система. 16 линий, 306 станций и 920 километров путей. И по протяженности московское метро уверенно удерживает первое место в Европе. При этом оно не просто огромное, но и невероятно насыщенное историей. 48 станций официально признаны объектами культурного наследия. Проходя по залам, можно буквально листать страницы прошлого в мозаиках, лепнине, бронзовых барельефах и мраморной отделке. В метро курсируют одни из самых современных поездов в мире – серия «Москва-2026». В них продумана каждая деталь. Широкие двери в 1,5 метра делают посадку и высадку быстрее и удобнее. А USB и Type-C разъемы позволяют подзарядить телефон прямо в пути. Это не просто транспорт, а комфортная городская среда на колесах. Особая гордость – большая кольцевая линия. Самое протяженное метрокольцо в мире. Большая кольцевая линия разгрузила центральные пересадочные узлы и связала отдаленные районы, позволив заметно сократить время в пути для сотен тысяч москвичей. В час пик поезда приходят с интервалом всего 90 секунд. Такая четкая, почти часовая точность – результат слаженной работы тысяч специалистов – машинистов, диспетчеров, инженеров, сотрудников службы безопасности и многих-многих других. Именно они делают московское метро по-настоящему надежным. Audio Stories.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

Маяк. Главное, ребята, сердцем не стареть. А ты пиши мне письма мелким почерком. Друз не играет в хоккей. Неудивительно, что эти песни стали популярными в исполнении неугомонного романтика, мечтавшего в детстве покорить небо за штурвалом самолета. Лев Барашков. Специальный выпуск аудиосторис «Маяка». Слушайте в эту субботу с 23.00. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17.00.

0: Audio Stories.
1: Квока по праву носит титул самого счастливого животного. И дело вовсе не в человеческих эмоциях. Ее улыбка – это результат особенностей анатомии. Строение пасти квоки таково, что уголки рта остаются приподнятыми даже в состоянии покоя, а передние зубы, которые растут немного вперед, усиливают визуальный эффект открытой улыбки. Эта генетическая особенность не отражает настроение зверька, но смотрится невероятно мило. Квоки живут на австралийском острове Ротнест, где на протяжении тысяч лет не было крупных наземных хищников. Именно поэтому они практически утратили страх перед людьми. Животные ведут ночной образ жизни, а днем любят греться на солнце. Их рацион состоит из листьев и травы, которые доступны круглый год, так что квокам не приходится мигрировать или бороться за пищу. Если захочется сделать с квокой селфи, важно соблюдать правила безопасности и уважать местных обитателей. Прежде всего, ни в коем случае нельзя трогать зверька. За прикосновение грозит штраф до 5000 австралийских долларов, примерно 300 тысяч рублей. Фотографироваться стоит на расстоянии вытянутой руки. Если спокойно посидеть, квока сама может подбежать поближе. Чтобы улыбка зверька получилась особенно выразительной, держите смартфон на уровне пояса или чуть ниже и слегка наклоните вверх. Так улыбка квоки эффектно выделится на фоне неба. Если хочется привлечь внимание животного, используйте только разрешенную приманку – специальные травяные гранулы, которые можно купить в кафе на острове. Audio Stories.

0: В Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. За минувшие сутки российские воздушно-космические силы сбили самолет МиГ-29 украинских воздушных сил. Средствами ПВО в период с 15 по 21 августа уничтожены 70 управляемых авиационных бомб, 17 реактивных снарядов систем «Хаймарс» и «Вэмпайр», 26 крылатых ракет «Фламинго» и 8477 беспилотников самолетного типа. Кроме того, силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 2 безэкипажных катера украинских военно-морских сил, сообщает Минобороны России. Россия сделает все возможное для безопасности избирателей на зарубежных участках во время выборов в Госдуму. Об этом заявил замглавы комиссии по выборам Министерства иностранных дел России Максим Райдер. Он отметил, что из-за сокращенного штата дипломатам придется работать с двойной и даже тройной нагрузкой. Подробности мер охраны Райдер не раскрыл, отметив, что не намерен давать информацию потенциальным нарушителям. Напомню, голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Президент назвал эти выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в значительной степени контролирует регион Ормузского пролива. Выступая на военной базе «Эндрюс», он подчеркнул, что американское влияние распространяется далеко вглубь суши, однако не пояснил, на чем основаны эти утверждения. Ранее Трамп также отметил, что переход к экономическому давлению на Иран не означает отказа от военных опций против Тегерана. Американский лидер дал понять, что Соединенные Штаты сохраняют все инструменты воздействия и готовы при необходимости применить силу. Также Трамп заявил, что рассматривает Ормузский пролив в качестве территории Соединенных Штатов. С 1 сентября пятиклассники переходят на новый учебный план. В расписании появится предмет «Духовно-нравственная культура России» с нагрузкой 17 часов в год, а также начнется апробация оценок за поведение в 10 школах каждого региона. Учитывать будут дисциплину, социальное взаимодействие, участие в разговорах о важном и проектах «Движения первых». Министр просвещения Сергей Кравцов пояснил, что изменения призваны помочь детям адаптироваться к кабинетной системе и возросшей нагрузке. На русский язык и математику отводятся по 5 часов в неделю, на литературу и историю по 3, на иностранный язык и технологию по 2, на физкультуру тоже 2 часа. Биология, география, ИЗО и музыка пройдут по часу в неделю. Глава ведомства назвал переход в основную школу ключевым этапом для будущего успеха учеников. За первые 7 месяцев этого года в России поставили на учет 71 новую модель автомобилей. 22 из них производятся внутри страны. Более половины новинок пришлось на легковые машины. Также появились 10 моделей легкого коммерческого транспорта, столько же грузовиков и 7 автобусов. Среди отечественных премьер электромобили «Атом» и «УМО-5», 3 новых «Волги», кроссоверы «Москвич» М70 и М90, а также модели брендов «Джилант» и «Тенет» от АГР Холдинга. Самым насыщенным месяцем стал февраль с 15 новинками, а меньше всего новых моделей зарегистрировали в мае и июне по 5 штук. Данные подготовлены РИА Новости на основе открытых данных автомобильной статистики. Сооснователь американской компании Apple Стив Джобс частично обязан своим успехом Центральному разведывательному управлению. Как пишет Wall Street Journal, в 80-х годах Центральное разведывательное управление закупило у него тысячи компьютеров. В 85-м году, после конфликта с руководством и ухода из Apple, Джобс создал компанию Next. Как выяснилось, 20 тысяч компьютеров этой марки с экранами высокого разрешения приобрело Национальное управление военно-космической разведки США. Эта техника использовалась для обработки спутниковых снимков и подготовки материалов для брифингов высшего руководства страны и законодателей. В ближайшие дни в московском регионе будут по-летнему теплыми, а затем придет похолодание. Об этом сообщил ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В первой половине дня в субботу москвичей ждет